0: У них в цистернах под землей точно имеется.
1: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступало. Есть фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС Сургутнефтегаза. В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
2: Я проходил кейс с 3 разными приложениями, просто реально протестировал. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, здесь реально везде стоят нули на ценниках, на всех пистолетах висят шильдики выключены, работает и так далее. Дальше делается очень простое упражнение. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, ставится в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно литра 3 получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, отвечает, о чем это говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому, что так решил владелец.
1: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают, и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензовозы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
3: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
4: Горящие надписи о наличии топлива на заправке. Разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
3: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, безусловно, нежелание напрасно тратить время заставляет и вынуждает людей использовать другие сервисы. Это приводит также к увеличению выручки на АЗС.
1: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть. 92-й, 95-й и дизель. Но учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что приоритет для властей – обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику, так как у аграриев начинается уборочная кампания. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
5: Россияне, приезжающие заправляться на территорию Казахстана, могут использовать для этих целей только штатные баки, заявил министр энергетики Республики Ерлан Кенженов. Журналисты у него поинтересовались, будут ли в стране действовать ограничения для граждан России на использование канистр. Он ответил, что должен быть штатный бак автомобиля, дополнительные баки, либо установленные как-то хаотично и без разрешения соответствующих органов, признаются незаконными. Эти ограничения комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
6: Дело в том, что у нас из 3 работающих НПЗ по Казахстану, один из них сейчас на ремонте, это Атрауский нефтеперерабатывающий завод. В связи с чем для защиты внутреннего рынка у нас сейчас обсуждается Минэнерго, в первую очередь хотят защитить внутренний рынок, обеспечить его бензином. При этом мы знаем ситуацию сейчас в России с топливным кризисом. И поэтому пока еще по неподтвержденной информации Минэнерго, насколько я знаю, не договорились с Россией по поводу поставки бензина. Но мы при этом понимаем, что те самые обещанные 50 тысяч тонн в виде гуманитарной помощи, скорее всего, еще под вопросом. Мы еще и понимаем, что это катастрофически мало для большой России. И чтобы защитить внутренний рынок, у нас на заправках, которые граничат с Россией, ввели определенные ограничения. Это только связано с тем, что въезжающие из России могут заправлять баки свои, но не канистры. И чтобы не допустить дефицита топлива внутри Казахстана. Сами россияне публикуют сейчас в соцсетях, что у нас есть есть бензин, и он дешевле, чем на территории России. Они спокойно заправляются, на очередей нет никаких.
5: Рустам Максутов, гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан». Вице-премьер Александр Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. На очередном совещании уделили особое внимание субъектам с наиболее сложной обстановкой, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион и выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент также поддержал инициативу приобрести дополнительные паромы для области. Бизнес говорит о себе. Подводим итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес FM. Получить свою минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в Макс. Во вторник рандомайзер определил троих победителей, мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще успеет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Иван Медведев подробнее.
7: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир Business FM. А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и четырьмя детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире, а пока о том, как выиграла свою минуту славы на Business FM.
8: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
7: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в Макс оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт, а теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
9: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции Business FM я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
7: А вот в Пензе на FM-волнах Business FM пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в Макс.
10: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача, способность заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать, но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
7: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс. И следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса. Как всегда. Иван Медведев, Business FM.
5: Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену диплома в ВУЗе объясняют слишком активным использованием искусственного интеллекта для написания дипломов. А что вместо и получит ли продолжение сочинская инициатива? Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
11: Золотые рубашки, трупы акул, Лифты, ведущие в никуда. Городские районы, переставленные по фэншую. Всегда найдется, на что потратить деньги. Если они жгут карман. И не важно кому. Людям, мэриям или правительствам стран. В каждой группе свои транжиры. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Более детально будем анализировать в июле, сообщил Тримасов журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России. Апрельский прогноз Центробанка предусматривает рост ВВП России в этом году от 0,5% до 1,5%. Страны-члены ЕАЭС, а также Китай, Индия и Турция являются лидерами по импорту российских несырьевых неэнергетических товаров. Об этом говорится в сообщении правительства. Как отметил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев, объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров России за январь-апрель этого года увеличился почти на 10%, составив около 54 миллиардов долларов. Квота на экспорт зерна из России, которая действовала с 15 февраля по 30 июня этого года в объеме 25 миллионов тонн, по предварительным данным выбрана на 76%, подсчитали в Российском зерновом союзе. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, за период ее действия из общего объема квоты в 25 миллионов тонн было вывезено немногим более 19 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. Киргизия обратилась к России, Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива на фоне опасений потенциального дефицита. Об этом сообщается в заявлении Министерства энергетики Киргизии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Валверес в очередной раз повышает комиссии для продавцов. На этот раз из-за роста цен на бензин и логистических расходов. Основной конкурент «Озон» заявляет, что у него подобных планов пока нет. Мы спросили у селлеров «Валверес», как изменится комиссия у них и как они относятся к повышению. Подробнее Наталья Шашина.
13: Как рассказали Business FM сами селлеры Wildberries, судя по уведомлениям, которые они получили, рост комиссий составит от 2 до 10% по разным категориям товаров. Условия изменятся со вторника, 7 июля. Хотя еще незадолго до этого компания обещала, что будет уведомлять о самых существенных изменениях оферты за 45 дней. Wildberries объясняют повышение текущей экономической ситуации, удорожанием топлива и ростом логистических расходов, отмечая, что по некоторым категориям товаров комиссии не изменятся или даже снизятся. Денис, который занимается производством и продажей матрасов, считает, что Wildberries фактически подтягивает свои ставки к уровню Озона и Яндекса.
14: Это для нас было ожидаемым, потому что другие конкуренты уже давным-давно подняли цены. Готовы были, понимаем ситуацию.
15: Вы сейчас говорите именно про топливо из-за этого?
14: Связано как раз таки с топливом. Мы делаем акцент именно на это, что они вынуждены в данном случае поднять. Либо подтягивают свою конкурентную среду, маржинальность пытаются увеличить. Тоже анализируют же, что другие площадки делают. И как на это отреагировали селлеры и покупатели. Все как работали, так и работают, несмотря на то, что жаловались и грозятся уйти с маркетплейсов. Мы, по крайней мере, уйти не можем себе этого позволить, потому что сильно глубоко уже погрязли в этом во всем.
15: Сколько процентов отдельно для вашей категории есть?
14: Нам подняли планку на 5,5%. У нас было 31,5% по нашей категории товаров. Сейчас у нас 36,5%.
13: Продавцов, которые уже постепенно уходят с площадки, повышение комиссии только укрепило в их решении. Светлана Лапшина продавала одежду на Wildberries с 21 года. Но сейчас, как она говорит, наша эпоха закончилась. Она собирается заняться другим бизнесом.
16: общее значение по комиссии, сборам и всему остальному в Wildberries получается 80%. А у нас еще есть налоги, есть заработные платы и так далее. То есть мы уже в минусах. Поэтому мы уходим оттуда.
15: Это принято решение сегодня?
16: Нет, принято решение год назад. Просто мы до сих пор еще раз продаем товары и с каждым днем какие-нибудь сюрпризы.
13: Логично предположить, что возросшие расходы селлеры переложат в конечную цену товаров. Хотя и здесь есть ограничения. Поднимешь цены – упадут продажи. Как считает основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner, возможно, предполагается такая схема. Чем выше комиссия селлера, тем больше скидка, которую площадка может дать покупателю за свой счет. Так, маркетплейс может снижать итоговую цену для клиента и привлекать трафик. Но фактически за счет продавца. Вот как комиссия выросла у самого Романа.
17: Вчера ночью пришло оповещение, что комиссия поднимается. Конкретно по моим, бытовая техника, там каждый подраздел, там везде комиссия вырастет. От 2% до 9%, где 2% это, как правило, большие такие товары, а на маленький товар дешевый процент до 9% выходит. Например, на аэрогриле, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, вырастет на 4 или 5%, на мультиварке, например, вырастет на 3%. В любом случае, на ВБ сейчас, на сегодняшний день, комиссия меньше, чем везде.
13: Некоторые продавцы в чатах возмущаются, почему изменение размера комиссии касается только российских селлеров, и значит ли это, что за их счет будут компенсировать логистические расходы их конкурентов из других стран, например, Китая. Немало селлеров задаются вопросом, есть ли смысл оставаться на маркетплейсах. Один из них поделился с Business FM. На своем собственном сайте, чтобы перетянуть клиентов, он выставляет товары заметно дешевле. Например, за 9 тысяч вместо 10 на маркетплейсе. Но, увы, пока заказы единичные. Поэтому пока он остается на цифровой платформе. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Business FM.
5: И против ВКР. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену диплома в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта, вернее, слишком активным его использованием для написания дипломов, продолжит Ольга Кашинская.
18: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова, с таким решением согласна.
19: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну, вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
18: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент, завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
20: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется кейс-стади, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы, возможно, с использованием, например, промежуточных различных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
18: А вот доктор юридических наук, профессор, завкафедра уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
0: С тем же успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми и дипломами проблем не возникает. Когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем, эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
18: Согласно статистике сервиса Retext.ai, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологий AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
11: Сумма технологий на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
22: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
11: Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
2: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердаров Ликулеев. Белгородская область получит 830 миллионов рублей на закупку энергооборудования, сообщается в телеграм-канале Кабмина. Средства направят на приобретение генераторов для резерва источников электроснабжения. По данным Кабмина, на эти цели Белгородская область в марте уже получила около 500 миллионов рублей. Топливо в пятницу в Севастополе будут продавать по QR-кодам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Продолжает действовать ограничение, заправить можно 20 литров в одну машину, написал Развожаев в своем Макс-канале. Заправка в канистры топлива по-прежнему запрещена. Банк России скрыл список банков, участников пилотного проекта использования цифрового рубля из-за санкционных рисков, сообщила журналистам заместитель председателя Центробанка Зульфия Кахруманова на финансовом конгрессе Банка России. Чувствительность информации. Мы, как раз реагируя на различного рода санкционные мероприятия, сделали это, сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. В ходе выступления Кахруманова сообщала, что к платформе цифрового рубля сейчас подключены 30 банков. Соединенные Штаты предложили Ирану отказаться от плана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части иранских активов, находящихся за рубежом. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники. По информации газеты, Иран отверг это предложение и продолжил настаивать на своем праве контролировать Ормузский пролив, а иранские военные пригрозили жесткими мерами в отношении судов, которые будут следовать в неодобренных Тегеран. Маршрутов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Экс-главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. По данным СМИ, об этом он заявил Зеленскому на кулуарной встрече, а последний якобы предлагал тому любой пост в обмен на отказ от амбиций. Почему вновь возникла тема выборов на Украине? Комментарий Георгия Буфт. Аудитория Telegram в России с января упала вдвое. На фоне блокировок, пишет Коммерсант, в то же время охват у мессенджера Threads почти удвоился, несмотря на ограничения, есть и другие растущие истории. Чем связана столь разнонаправленная динамика и в какие еще сервисы мигрируют россияне? И 26-й год может стать худшим за последние 20 лет по добыче красной икры. А по данным Росрыболовства, вылов лососевого в этом году может составить всего 227 тысяч тонн. Эксперты такое падение объясняют как климатическими факторами, так и экономическими. О чем идет речь и как отразится на ценах? Подробности на Бизнес FM. Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? В украинских СМИ появилась утечка о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы состоятся осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций. А насколько вероятно проведение выборов вообще? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 2024 Зеленский отказался от голосования в предписанной Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковы повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый Миндичгейт и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка «Династия» подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского – это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского – министра обороны Федорова, стабильно занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
5: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На что влияет экологический класс топлива? Последние дни в СМИ и телеграм-каналах обсуждают утечки, что в России могут возобновить производство топлива стандарта Евро-2 и что нельзя заправлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это убьет двигатель. Где здесь правда, а где домыслы, разбирался Михаил Задорожный.
1: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами. Чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получаются российские НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бабылев.
6: Возникает вопрос при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом. Насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
1: Ранее СМИ сообщали, что еще осенью прошлого года ряду НПЗ временно разрешили выпуск Евро-3, а теперь обсуждается и возобновление выпуска топлива второго класса. Но по техрегламенту Таможенного союза такой бензин и дизель на АЗС попасть не могут. Если предположить, что на заправках оно все-таки появится, хотя об этом речи пока вообще не идет, то возникает вопрос, а как автовладелец сможет понять, что он заливает свой бак? По идее, сами АЗС должны сообщать клиентам, какой стандарт топлива сегодня в продаже. Например, установить таблички на колонках или показывать это на информационном табло. В любом случае, сами автолюбители могут проверить, что именно они покупают на заправке, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
8: Мы уже привыкли к тому, что везде Евро-5. Даже перестали в паспорта смотреть. Вы можете подойти на кассу, там есть уголок потребителя, там должны быть паспорта на все виды топлива. Открываете паспорт 95-го, смотрите содержание серы. Сера должна быть, если Евро-5, не превышать 10 миллиграмм на килограмм. Если же там будет написано Евро-5, а сера будет 200, 300 и 400, то это уже не Евро-5.
1: Еще один вопрос, который не дает покоя автоэкспертам и автовладельцам. Что будет, если заправить бензином Евро-3 машину, рассчитанную на Евро-5? Двигатель сразу умрет или еще немного поездит? Продукты сгорания серы увеличивают износ двигателя, но не катастрофически, продолжает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
9: Повышенный износ. Давайте в цилиндр нальем серной кислоты и посмотрим, что там будет. Но это ладно, это терпимо, действие незначительное. Хуже то, что эта кислота, попадая в масло, вызывает повышенную деградацию масла. То есть, заправляясь топливом Евро-3, ты просто обязан чаще менять масло. Ну, попробуйте это объяснить нашим русским водителям. Замена масла для легких условий рекомендуется производителями автомобилей примерно порядка 15 тысяч километров. Россия относится к жестким условиям. Там рекомендация замена масла через 7 тысяч километров. Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5 тысяч.
1: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализатор автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
5: Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50%, пишет Коммерсант. У других сервисов доступ к которым также ограничен, тоже есть сокращения по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охваты, наоборот, выросли. Валерий Ободоев продолжит.
10: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram, почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp, там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
23: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это касается и Телеграма, всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
10: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Telegram в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджер у россиян все равно пользуется спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Бизнес.ФМ, заявляли, что рост рекламного рынка в Telegram в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Telegram и YouTube незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Telegram соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова, причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать, рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
7: Было заседание, на которое мы пришли. Там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя. Сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число. 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания и спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
10: Эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность временем. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес.ФМ.
11: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
11: Гусиноозерск, Бурятия, 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетие была подтверждена возможность его промышленной разработки, а началась она в 1934. Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
2: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Торговая сеть «Перекресток» до конца года планирует установить более 8 тысяч ручных сканеров во всех своих супермаркетах для ускорения покупок на кассах самообслуживания, сообщает ТАСС. Такой сканер позволяет быстрее распознавать маркировку и снижает вероятность повторного сканирования. Украина должна выплатить 71 миллион долларов «Русалу» за национализацию механического завода. Такое решение вынес Международный центр по урегулированию инвестспоров. Также Украина должна выплатить проценты двум дочкам «Русала» за национализацию, сообщает Global Arbitration Review. Летом 2015-го 68% акций Запорожского алюминиевого комбината были переданы Фонду госимущества Украины. У российского производителя алюминия осталось 29,5%. Комбината. В 2014 году комбинат полностью прекратил выпуск продукции. Это был единственный производитель алюминия на Украине. BMW представила новое поколение кроссовера X5. Как сообщают ведомости, в дополнение к привычным бензиновым и дизельным силовым установкам появятся подзаряжаемые машины с ДВС, сугубо электрические исполнения, а также водородный автомобиль. При этом силуэт остался традиционным, с длинным капотом. Старт производства нового BMW X5 запланирован на август. Сборка традиционно налажена на заводе в Спартанбурге, США. Розничные цены в Германии начинаются с 95,5 тысяч евро. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Пятую часть мировых активов составили предметы искусства. По данным швейцарского банка UBS, на картины, скульптуры и иные произведения искусства приходится 20% инвестиций обладателей крупных состояний. У тех, чьи капиталы превышают 50 миллионов долларов, этот показатель составляет 28%. Отмечают, что теперь предметы искусства ценят не только как объект коллекционирования, но и как долгосрочный актив, который можно передавать по наследству. Причем даже в нестабильное время владельцы расстаются с ними менее охотно, чем с теми же акциями. Такие инвестиции сильно отличаются от любых других финансовых активов по целому ряду параметров, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
24: Первый важный момент – это то, что исследовались сверхбогатые люди, то есть у кого там довольно много миллионов долларов оценок состояния. Это не самый популярный способ инвестирования в предметы искусства среди тех, у кого, например, просто капитал оценивается в миллион долларов. Это тип инвестиций с очень высоким порогом входа, десятки миллионов долларов. Это ультра high net worth. Особенность такого рода инвестирования в том, что это довольно молодое направление для инвестиций. традиции в мире, потому что раньше предметы искусства покупались исключительно для коллекционирования, для таких целей. А где-то, может быть, несколько десятилетий только последних это используется как инструмент для инвестирования. При этом очень сильно отличающийся по своей специфике от обычных инвестиций по многим параметрам, и не только от банковских вкладов, но и от фондового рынка тоже отличия очень серьезные и большие. В основном вкладываются в предметы искусства те, кто хорошо разбираются или пытаются в этом разобраться. То есть это тоже обычно небольшое, как говорят математики, подмножество от общего числа людей, кто имеет очень большой капитал. И поскольку это такой довольно специфичный способ инвестирования, потому что в предметах искусства сколько что стоит, это часто довольно субъективная точка зрения. И как меняется цена этих предметов искусства, это тоже часто субъективная точка зрения, которую спрогнозировать довольно трудно. И если это не самые известные художники, да, которые что-то известное сделали, а, скажем, менее известные, то цена таких произведений искусства просто может даже упасть, и это будет довольно плохая инвестиция.
5: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». Тренды в инвестициях предметы искусства как минимум за последние 100 лет почти не поменялись. Будущих владельцев неизменно интересуют подлинные шедевры, но выбирают и проверяют их сейчас более придирчиво, говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
13: Инвестиции в искусство всегда были актуальны, по крайней мере, в последние 100 лет. И, конечно, многие рассматривают в самые нестабильные времена как более-менее надежное и понятное вложение денег. Может быть, поэтому сейчас одна из тенденций – это довольно требовательное отношение к подлинности вещи, к ее провинансу. То есть, если раньше достаточно было чьего-то авторитетного или не очень авторитетного, но убедительного мнения, то сейчас люди очень тщательно подходят к проверке при покупке дорогих вещей, если они рассматривают это именно как долгосрочную инвестицию. Наверное, важнее всего это выбирать вещи какие-то действительно серьезные, выдающихся мастеров, значимые, шедевральные, потому что они чаще всего действительно в перспективе дорожают. Берут Айвазовских, Шишкиных, Левитанов. Это то, что самое востребованное. То, что доказало свое качество и свою инвестиционную привлекательность многими десятилетиями. В отличие от современной, например, искусство, да, оно прекрасно, оно интересно, оно может в какой-то момент выстрелить, и ты там заработаешь на порядке больше, чем вложил. Такие крупные инвесторы предпочитают стабильность, и лучше вложиться в более надежный актив в виде Айвазовского, лучше дороже за него заплатить, но в случае необходимости деньги точно сохранятся. Даже если ты ничего и не приобретешь дополнительно каких-нибудь доходов и дивидендов, то, что ты сохранишь свои деньги, это 99,9%.
5: Сергей Подстаницкий, историк искусства. По данным аналитиков UBS, предметы искусства в качестве вложения продемонстрировали устойчивость к макроэкономическим изменениям и теперь стали неизменным инструментом для долгосрочного сохранения капитала и диверсификации активов. В прошлом году объем российского рынка искусства, по данным сервиса MyInvestArt, вырос на почти 5,5%, превысив 4 миллиарда рублей. Этот рынок, как отмечают эксперты, расширяется и становится более доступным для массового потребителя. Рубль немного подрос, а российский фондовый рынок снова упал. Индекс Московской биржи провалился почти на 4%, РТС на 3 с лишним. Итоги биржевого дня подводит Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций вернулся к падению, во всяком случае, по итогам четверга, по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи упал на 3,8% и закрылся на уровне 2256 пунктов. Ну, здесь все по классике, как говорится, была сильнейшая перепроданность, затем красивый мощный отскок, 2 дня консолидации и возврат к падению, потому что мало что меняется в лучшую сторону в плане геополитики, в плане экономики. Помимо этого растет инфляция на 29 июня, я напомню, инфляция годовая превысила 6%, ну и все это наводит на мысли относительно паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России, а может быть, даже и длительной паузы. Но при этом это все стабилизирует, как минимум, российский рубль, который оставался стабильным на закрытии четверга. Китайская валюта даже снизилась, но лишь на 1 копейку, и на закрытии юань 11 рублей 46 копеек. При этом доллар США тоже заметно не менялся, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга, то это район 78 рублей. Банк России пока не спешит покупать валюту на повышенных объемах. Рынок подсчитал, что это должно быть 9 миллиардов 300 миллионов, но согласно отчету Банка России за 1 июля, Банк России по-прежнему покупал валюту объемом 5 миллиардов 300 миллионов, как и в конце первого полугодия текущего года. То есть здесь какого-то коллапса для рубля не произошло. Единственное, что продолжают падать цены на нефть. Смесь Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель, затем вернулась чуть выше. И рынок, конечно, следит по-прежнему за переговорным процессом между США и Ираном. Пока нету прямых переговоров, но при этом в Министерстве иностранных дел

0: 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера – рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 000 000 за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда.
1: Знал бы прикуп. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Обсуждаем с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», спектакль Валерия Фокина «Обыкновенная смерть». Он сделан по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». В главной роли Евгений Миронов. Немногие из нас увидели эту работу на малой сцене Театра наций, но Катя видела и очень рада тому, что его удается показать в Ясной Поляне.
3: Действительно, мне кажется, для него это очень важная история, на которую он настраивался, потому что он очень ответственно подошел к этой роли. Изначально они начали репетировать в прошлом году, в апреле. И у меня закралась еще мысль в прошлом году, а вот если вы в апреле репетируете, может быть, мы к июлю-то уже что-нибудь сможем показать на фестивале. Но Евгений Миронов очень ответственно сказал, что нет, ему нужно пожить. Мы, честно, несколько раз с ним встречались, пытались прощупать, нельзя ли все-таки что-то придумать. Он вживался в эту роль, ему очень нужно было с ней провести какое-то время, обдумать. И только вот к концу сентября они выпустили это на сцене в Москве. И в целом даже вот на фестивале будет разговор публичный с ним, с Владимиром Ильичем Толстым в саду в рамках образовательной программы. И он попросил, например, на субботу. У них генеральная репетиция в четверг, первый показ в пятницу. И что он сказал? К субботе ему будет чуть спокойнее, потому что он настолько должен это все пережить опять и перенастроиться. Это прям большая актерская работа и человеческая. Но он невероятный, конечно, человек. И роль потрясающая. Правда, вот я очень давно не видела настолько яркой роли у него.
2: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой». Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Business FM.
4: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
5: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
4: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только Business FM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердарова.

0: Двое водителей автобуса, атакованного украинским беспилотником Брянской области в четверг, находятся в тяжелом состоянии, сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Украинский беспилотник вечером в четверг нанес удар еще по одному автобусу. В луганском городе Лисичанске были ранены 12 человек. Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, высказанное в четверг в ходе встречи о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области. Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда, сообщил представитель Кремля. Банк России видит потенциал для международных платежей в цифровых рублях, ведет переговоры с международными партнерами, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях финансового конгресса Центробанка в интервью Наиля Аскерзаде для «Вестей». Эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев признан удачным, заявил зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он добавил, что система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине. По словам Медведева, эксперимент позволил выявить более 65 тысяч человек, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в Россию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. В письмах на Бизнес FM множество жалоб от водителей на длительные технические перерывы на заправках, хотя топливо там есть. В некоторых регионах это уже стало повсеместной практикой. В чем смысл и как с этим бороться? Валберес в очередной раз повышает комиссии для российских продавцов до 10%. Теперь маркетплейс ссылается на рост цен на бензин и логистические расходы. Озон такие планы пока отрицает. Мы спросили у селлеров Валберес, как они воспринимают такое повышение и переложат ли его на покупателей. И бизнес говорит о себе. Мы подвели итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес FM. Получить свою минуту славы, рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа наших подписчиков. Макс Рандомайзер определил троих победителей. Подробности на Бизнес FM. Технические перерывы на час-два или три стали трендом на российских заправках. Водители из разных регионов сообщают о странных перерывах. Там, где автомобилистам удалось добиться от персонала объяснения, оказалось, что это внутренние распоряжения. Водители предполагают, что так АЗС пытается нормировать спрос на топливо, однако очереди из-за перерывов только растут. Евгений Перельчук продолжит.
3: В соцсетях и в письмах на Бизнес FM множество жалоб от водителей на регулярные технические перерывы на заправках. При этом топливо на АЗС по факту есть. На стеллах указаны цены. Однако персонал заправки машины не принимает. Часто такие перерывы длятся не час, а два или три. И не всегда во время таких перерывов на заправки приезжают бензовозы, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Да, я, конечно, сталкивался, и это даже не технологическими, не окнами можно назвать, а технологическими провалами целыми, потому что, допустим, бензовоз пришел условно в 4 часа утра. Люди, конечно, выстраиваются в очередь задолго до, еще с вечера. Заправка выглядит как закрытая. Она открывается, идет продажа до часу дня, и она снова закрывается. И люди снова выстраиваются в очередь ожидать открытия. И потом безо всяких бензовозов. То есть она снова в какой-то момент включается, производит отпуск топлива и выключается. По нашим предположениям, тут между собой посовещались водители, они просто равномерно расходуют запас топлива. То есть им привезли 60 тонн, к примеру, и они вынуждены продавать, скажем, в течение 5 дней. А если у них не будет таких перерывов, то они продадут это буквально буквально за один день. При этом топливо у них в цистернах под землей точно имеется.
3: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступало. Есть фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС Сургутнефтегаза. В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
5: Я проходил кейс с 3 разными приложениями, просто реально протестировал. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, не здесь. А реально везде стоят нули на ценниках, на всех пистолетах висят шильдики выключены, работает и так далее. Дальше делается очень простое упражнение. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, ставится в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно литра 3 получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, отвечает, о чем это говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому, что так решил владелец.
3: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают, и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензовозы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
7: Горящие надписи о наличии топлива на заправке, разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
6: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, безусловно, нежелание напрасно тратить время заставляет и вынуждает людей использовать другие сервисы. Это приводит также к увеличению выручки на АЗС.
3: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть. 92-й, 95-й и дизель. Но учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что

0: Во вторник рандомайзер определил троих победителей, мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще успеет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Иван Медведев подробнее.
1: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир «Бизнес-ФМ». А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться

В Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в Макс оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами

0: ваш канал очень интересный, впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал. Очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача, способность заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, что поучаствовать. Но, конечно, не ожидали, что мы выиграем. И очень даже рады.
1: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс. И следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса. Как всегда. Иван Медведев, Бизнес FM.
2: Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену диплома в ВУЗе объясняет слишком активным использованием искусственного интеллекта для написания дипломов. А что вместо и получит ли продолжение сочинская инициатива? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла о роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке-миллионеру, продавалась быстрее и дороже, а каждая сделка освещалась в прессе, что служило дополнительной рекламой. Но на самом деле ни графини Карлотты, ни ее наследника Гюнтера никогда не существовало.
4: Зверски богатые на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликули. Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Более детально будем анализировать в июле, сообщил Тримасов журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России. Апрельский прогноз Центробанка предусматривает рост ВВП России в этом году от 0,5% до 1,5%. Страны-члены ЕАЭС, а также Китай, Индия и Турция являются лидерами по импорту российских несырьевых неэнергетических товаров. Об этом говорится в сообщении правительства. Как отметил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев, объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров России за январь-апрель этого года увеличился почти на 10%, составив около 54 миллиардов долларов. Квота на экспорт зерна из России, которая действовала с 15 февраля по 30 июня этого года в объеме 25 миллионов тонн, по предварительным данным выбрана на 76%, подсчитали в Российском зерновом союзе. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, за период ее действий из общего объема квоты в 25 миллионов тонн было вывезено немногим более 19 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. Киргизия обратилась к России, Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива на фоне опасений потенциального дефицита. Об этом сообщается в заявлении Министерства энергетики Киргизии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Валберес в очередной раз повышает комиссии для продавцов. На этот раз из-за роста цен на бензин и логистических расходов. Основной конкурент «Озон» заявляет, что у него подобных планов пока нет. Мы спросили у селлеров «Валберес», как изменится комиссия у них и как они относятся к повышению. Подробнее Наталья Шашина.
6: Как рассказали Business FM сами селлеры Wildberries, судя по уведомлениям, которые они получили, рост комиссий составит от 2 до 10% по разным категориям товаров. Условия изменятся со вторника, 7 июля. Хотя еще незадолго до этого компания обещала, что будет уведомлять о самых существенных изменениях оферты

0: за 45 дней. Wildberries объясняют повышение текущей экономической ситуации, удорожанием топлива и ростом логистических расходов, отмечая, что по некоторым категориям товаров комиссии не изменятся или даже снизятся. Денис, который занимается производством и продажей матрасов, считает, что Wildberries фактически подтягивает свои ставки к уровню Озона и Яндекса.
1: Это для нас было ожидаемым, потому что другие конкуренты уже давным-давно подняли цены. Готовы были, понимаем ситуацию.
2: Вы сейчас говорите именно про топливо из-за этого?
1: Связано как раз таки с топливом. Мы делаем акцент именно на это, что они вынуждены в данном случае поднять. Либо подтягивают свою конкурентную среду, маржинальность пытаются увеличить. Тоже анализируют же, что другие площадки делают. И как на это отреагировали селлеры и покупатели. Все как работали, так и работают, несмотря на то, что жаловались и грозятся уйти с маркетплейсов. Мы, по крайней мере, уйти не можем себе этого позволить, потому что сильно глубоко уже погрязли в этом. Всем.
2: Сколько процентов отдельно для вашей категории есть?
1: Нам подняли планку на 5,5%. У нас было 31,5% по нашей категории товаров. Сейчас у нас 36,5%.
0: Продавцов, которые уже постепенно уходят с площадки, повышение комиссии только укрепило в их решении. Светлана Лапшина продавала одежду на Wildberries с 21 года. Но сейчас, как она говорит, наша эпоха закончилась. Она собирается заняться другим бизнесом.
3: Общее значение по комиссии, сборам и всему остальному у Wildberries получается 80%. А у нас все есть налоги, есть заработные платы и так далее. То есть мы уже в минусах. Поэтому мы уходим оттуда.
2: Это принято решение сегодня?
3: Нет, принято решение год назад. Просто мы до сих пор еще раз продаем товары и с каждым днем какие-нибудь сюрпризы.
0: Логично предположить, что возросшие расходы селлеры переложат в конечную цену товаров. Хотя и здесь есть ограничения. Поднимешь цены – упадут продажи. Как считает основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner, возможно, предполагается такая схема. Чем выше комиссия селлера, тем больше скидка, которую площадка может дать покупателю за свой счет. Так, маркетплейс может снижать итоговую цену для клиента и привлекать трафик. Но фактически за счет продавца. Вот как комиссия выросла у самого. Романа.
4: Вчера ночью пришло оповещение, что комиссия поднимает. Конкретно по моим, бытовая техника, там каждый подраздел, там везде комиссия вырастет. От 2% до 9%, где 2% это, как правило, большие такие товары, а на маленький товар дешевый процент до 9% выходит. Например, на аэрогриле, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, вырастет на 4 или 5%, на мультиварке, например, вырастет на 3%. В любом случае, на ВБ сейчас, на сегодняшний день, комиссия меньше, чем везде.
0: Некоторые продавцы в чатах возмущаются, почему изменение размера комиссии касается только российских селлеров, и значит ли это, что за их счет будут компенсировать логистические расходы их конкурентов из других стран, например, Китая. Немало селлеров задаются вопросом, есть ли смысл оставаться на маркетплейсах. Один из них поделился с Business FM. На своем собственном сайте, чтобы перетянуть клиентов, он выставляет товары заметно дешевле. Например, за 9 тысяч вместо 10 на маркетплейсе. Но, увы, пока заказы единичные. Поэтому пока он остается на цифровой платформе. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Business FM.
5: И против ВКР. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену диплома в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта, вернее, слишком активным его использованием для написания дипломов, продолжит Ольга Кашинская.
6: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова, с таким решением согласна.
7: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну, вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
6: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
8: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется кейс-стади, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы, возможно, с использованием на промежуточных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
6: А вот доктор юридических наук, профессор завкафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
9: С тем же успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми дипломами проблем не возникает. Когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем, эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
6: Согласно статистике сервиса Retext.ai, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Другим наука с Сергеем Корзуном. Люди отлично распознают знакомые им лица, друзей, коллег по работе, публичных персонажей. Но точность определения незнакомцев дает ошибку в 15-20% по фотографиям и более 30% по не очень качественным видео. Это в случае верификации один к одному, то есть при сравнении одного нового изображения с эталоном. В задаче 1 к N, то есть соотнести человека и выборку, растет риск ложных совпадений. Есть небольшой процент, не больше 2, так называемых суперраспознавателей, то есть людей с потрясающими способностями к идентификации лиц. Эту способность практически нельзя натренировать, она во многом наследуется. Зрение суперраспознавателей не лучше, чем у всех других, а вот система кодирования изображений в мозгу работает гораздо точнее. Но и они чаще ошибаются с людьми других рас и этносов. Машинная обработка лиц работает по многомерным числовым представлениям лица и сравнивает новые изображения с шаблонами. Для нее критичны фокус, разрешение, освещение, открытые глаза, волосы на лице и тени. Сбить систему с толку могут медицинские маски, тяжелый макияж и особенно реалистичные силиконовые маски. Face ID от Apple заявляет вероятность ошибочной разблокировки 1 к миллиону, если только речь не идет о близнецах-родственниках. В самых чувствительных для безопасности областях используют модули проверки микродвижений, отражений и структуры кожи, хотя и они не дают полной гарантии.
11: Ниже всего надежность распознавания лиц в толпе по видеокамерам. В зависимости от настройки это либо ложные срабатывания и проблемы для случайных граждан, либо пропуск разыскиваемых. В любом случае разбираться потом не машинам, а живым людям.
10: Другим наука на Бизнес FM.
12: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Мирная республика Саха, 35 тысяч жителей. В 1955 году на западе Якутии на реке Ирилях геологи обнаружили крупное месторождение алмазов, получившее название «Мир». Посреди тайги вырос небольшой палаточный рабочий поселок. Всего за 4 года он разросся до статуса города.
12: Как появлялись города? На Бизнес FM.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Руководство Нидерландов активно готовится к конфликту на восточном фланге НАТО. Власти обновляют авиабазы и объекты военной логистики. Страна также расширяет возможности по приему союзных сил. Все свидетельствует о подготовке Нидерландов к конфликту с Россией. Так проинформировали в посольстве Российской Федерации, пишет «Известия». Как сообщили в Дипмиссии, Гаага выполняет норму НАТО в 2% ВВП на военные расходы. Страна намерена поднять этот процент до 5. Это и другие факторы указывают на ускорение интеграции военной инфраструктуры в систему военного планирования НАТО, добавили в Дипмиссии. В Нидерландах также призвали европейские страны разместить на Украине после достижения перемирия международную группировку войск. Гаага советует разрешить военным применять силу против России в случае нарушения мирных договоренностей. Систему идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрии в пунктах пропуска на границе нужно распространить на всю территорию страны. Об этом на заседании комиссии заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с декабря 2024 года в московских аэропортах, а также в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области проводится эксперимент по биометрии для иностранцев. И этот опыт оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля. Пространство для снижения ставки сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях финансового конгресса ЦБРФ в интервью «Вестям». В июле будут обновлять прогноз развития ситуации, учитывать факторы, которые есть. До этого исходили из того, что действительно есть пространство для снижения ставки, отметила Набиуллина. При этом она подчеркнула, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации в экономике. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Экс-главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. По данным СМИ, об этом он заявил Зеленскому на кулуарной встрече, а последний якобы предлагал тому любой пост в обмен на отказ от амбиций. Почему вновь возникла тема выборов на Украине? Комментарий Георгия Буфт. Аудитория Telegram в России с января упала вдвое. На фоне блокировок, пишет «Коммерсант», в то же время охват у мессенджера Threads почти удвоился, несмотря на ограничения. Есть и другие растущие истории. Чем связана столь разнонаправленная динамика и в какие еще сервисы мигрируют россияне? И 26-й год может стать худшим за последние 20 лет по добыче красной икры. А по данным Росрыболовства, вылов лососевого в этом году может составить всего 227 тысяч тонн. Эксперты такое падение объясняют как климатическими факторами, так и экономическими. О чем идет речь и как отразится на ценах? Подробности на Бизнес FM. Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? В украинских СМИ появилась утечка о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы состоятся осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций. А насколько вероятно проведение выборов вообще? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 24-го Зеленский отказался от голосования в предписанной Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковая повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый Миндичгейт и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка «Династия» подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского – это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского – министра обороны Федорова, стабильно занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
5: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». На что влияет экологический класс топлива? Последние дни в СМИ и телеграм-каналах обсуждают утечки, что в России могут возобновить производство топлива стандарта Евро-2 и что нельзя заправлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это убьет двигатель. Где здесь правда, а где домысл, разбирался Михаил Задорожный.
17: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами – чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получили нарушили российский НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бабылев.
18: Возникает вопрос при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом. Насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
17: Ранее СМИ сообщали, что еще осенью прошлого года ряду НПЗ временно разрешили выпуск Евро-3, а теперь обсуждается и возобновление выпуска топлива второго класса. Но по техрегламенту Таможенного союза такой бензин и дизель на АЗС попасть не могут. Если предположить, что на заправках оно все-таки появится, хотя об этом речи пока вообще не идет, то возникает вопрос, а как автовладелец сможет понять, что он заливает свой бак? По идее, сами АЗС должны сообщать клиентам, какой стандарт топлива сегодня в продаже. Например, установить таблички на колонках или показывать это на информационном табло. В любом случае, сами автолюбители могут проверить, что именно они покупают на заправке, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
19: Мы уже привыкли к тому, что везде Евро-5. Даже перестали в паспорта смотреть. Вы можете подойти на кассу, там есть уголок потребителя, там должны быть паспорта на все виды топлива. Открываете паспорт 95-го, смотрите содержание серы. Сера должна быть, если Евро-5, не превышать 10 миллиграмм на килограмм. Если же там будет написано Евро-5, а сера будет 200, 300 и 400, то это уже не Евро-5.
17: Еще один вопрос, который не дает покоя автоэкспертам и автовладельцам. Что будет, если заправить бензином Евро-3 машину, рассчитанную на Евро-5? Двигатель сразу умрет или еще немного поездит? Продукты сгорания серы увеличивают износ двигателя, но не катастрофически, продолжает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
20: Повышенный износ. Давайте в цилиндр нальем серной кислоты и посмотрим, что там будет. Но это ладно, это терпимо, действие незначительное. Хуже то, что эта кислота, попадая в масло, вызывает повышенную деградацию масла. То есть, заправляясь топливом Евро-3, ты просто обязан чаще менять масло. Ну, попробуйте это объяснить нашим русским водителям. Замена масла для легких условий рекомендуется производителями автомобилей примерно в порядке 15 тысяч километров. Россия относится к жестким условиям. Там рекомендация замена масла через 7 тысяч километров. Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5 тысяч.
17: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализатор автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
5: Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50% в Пишт-Коммерсант. У других сервисов доступ к которым также ограничен. Тоже есть сокращения по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охваты, наоборот, выросли. Валерий Обадоев продолжит.
21: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram – почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp – там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
1: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это касается и Telegram, и всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
21: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Telegram в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджер у россиян все равно пользуется спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Business.fm, заявляли, что рост рекламного рынка в Telegram в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Telegram и YouTube незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Telegram соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова. Причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать? Рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
2: Было заседание, на которое мы пришли. Там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя. Сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число. 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
21: Эксперты, опрошенные Business.fm, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность времени. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Business.fm.
13: Культ наличности. Лица на банкнотах.
22: Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре.
13: Культ наличности на Business.fm.
23: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор Business.fm Илья Капелевич.
24: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
23: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
0: Торговая сеть «Перекресток» до конца года планирует установить более 8 тысяч ручных сканеров во всех своих супермаркетах для ускорения покупок на кассах самообслуживания, сообщает ТАСС. Такой сканер позволяет быстрее распознавать маркировку и снижает вероятность повторного сканирования. Украина должна выплатить 71 миллион долларов «Русалу» за национализацию механического завода. Такое решение вынес Международный центр по урегулированию инвестспоров. Также Украина должна выплатить проценты двум дочкам «Русала» за национализацию, сообщает Global Arbitration Review. Летом 2015-го 68% акций Запорожского алюминиевого комбината были переданы Фонду госимущества Украины. У российского производителя алюминия осталось 29,5%. Комбината. В 2014 году комбинат полностью прекратил выпуск продукции. Это был единственный производитель алюминия на Украине. BMW представила новое поколение кроссовера X5. Как сообщают ведомости, в дополнение к привычным бензиновым и дизельным силовым установкам появятся подзаряжаемые машины с ДВС, сугубо электрические исполнения, а также водородный автомобиль. При этом силуэт остался традиционным, с длинным капотом. Старт производства нового BMW X5 запланирован на август. Сборка традиционно налажена на заводе в Спартанбурге, США. Розничные цены в Германии начинаются с 95,5 тысяч евро. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Пятую часть мировых активов составили предметы искусства. По данным швейцарского банка UBS, на картины, скульптуры и иные произведения искусства приходится 20% инвестиций обладателей крупных состояний. У тех, чьи капиталы превышают 50 миллионов долларов, этот показатель составляет 28%. Отмечают, что теперь предметы искусства ценят не только как объект коллекционирования, но и как долгосрочный актив, который можно передавать по наследству. Причем даже в нестабильное время владельцы расстаются с ними менее охотно, чем с теми же акциями. Такие инвестиции сильно отличаются от любых других финансовых активов по целому ряду параметров, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
3: Первый важный момент – это то, что исследовались сверхбогатые люди, то есть у кого там довольно много миллионов долларов оценок состояния. Это не самый популярный способ инвестирования в предметы искусства среди тех, у кого, например, просто капитал оценивается в миллион долларов. Это тип инвестиций с очень высоким порогом входа, десятки миллионов долларов. Это ультра-хай-нет-ворф. Особенность такого рода инвестирования в том, что это довольно молодое направление для инвестиций в мире, потому что раньше предметы искусства покупались исключительно для коллекционирования, для таких целей. А где-то, может быть, несколько десятилетий только последних это используется как инструмент для инвестирования. При этом очень сильно отличающийся по своей специфике от обычных инвестиций по многим параметрам, и не только от банковских вкладов, но и от фондового рынка тоже отличия очень серьезные и большие. В основном вкладывают в предметы искусства те, кто хорошо разбираются или пытаются в этом разобраться. То есть это тоже обычно небольшой, как говорят математики, подмножество от общего числа людей, кто имеет очень большой капитал. И поскольку это такой довольно специфичный способ инвестирования, потому что в предметах искусства сколько что стоит, это часто довольно субъективная точка зрения. И как меняется цена этих предметов искусства, это тоже часто субъективная точка зрения, которую спрогнозировать довольно трудно. И если это не самые известные художники, да, которые что-то известное сделали, а, скажем, менее известные, то цена таких произведений искусства просто может даже упасть, и это будет довольно плохая инвестиция.
5: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». Тренды в инвестициях предмета искусства как минимум за последние 100 лет почти не поменялись. Будущих владельцев неизменно интересуют подлинные шедевры, но выбирают и проверяют их сейчас более придирчиво, говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
4: Инвестиции в искусство всегда были актуальны, по крайней мере, в последние лет 100. И, конечно, многие рассматривают в самые нестабильные времена как более-менее надежное и понятное вложение денег. Может быть, поэтому сейчас одна из тенденций – это довольно требовательное отношение к подлинности вещи, к ее провинансу. То есть, если раньше достаточно было чего-то авторитетного или не очень авторитетного, но убедительного мнения, то сейчас люди очень тщательно подходят к проверке при покупке дорогих вещей, если они рассматривают это именно как долгосрочную инвестицию. Наверное, важнее всего это выбирать вещи какие-то действительно серьезные, выдающихся мастеров, значимые, шедевральные, потому что они чаще всего действительно в перспективе дорожают. Берут Айвазовских, Шишкиных, Левитанов. Это то, что самое востребованное. То, что доказало свое качество и свою инвестиционную привлекательность.
6: привлекательность многими десятилетиями. В отличие от современного, например, искусства, да, оно прекрасно, оно интересно, оно может в какой-то момент выстрелить, и ты там заработаешь на порядке больше, чем вложил. Такие крупные инвесторы предпочитают стабильность, и лучше вложиться в более надежный актив в виде Айвазовского, лучше дороже за него заплатить, но в случае необходимости деньги точно сохранятся. Даже если ты ничего и не приобретешь дополнительно каких-нибудь доходов и дивидендов, то, что ты сохранишь свои деньги, это 99,9%.
5: Сергей Подстаницкий, историк искусства. По данным аналитиков UBS, предметы искусства в качестве вложения продемонстрировали устойчивость к макроэкономическим изменениям и теперь стали неизменным инструментом для долгосрочного сохранения капитала и диверсификации активов. В прошлом году объем российского рынка искусства, по данным сервиса MyInvestArt, вырос на почти 5,5%, превысив 4 миллиарда рублей. Этот рынок, как отмечают эксперты, расширяется и становится более доступным для массового потребителя. Рубль немного подрос, а российский фондовый рынок снова упал. Индекс Московской биржи провалился почти на 4%, РТС на 3 с лишним. Итоги биржевого дня подводит Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вернулся к падению, во всяком случае, по итогам четверга, по итогам основной торговой сессии, индекс Московской биржи упал на 3,8% и закрылся на уровне 2256 пунктов. Ну, здесь все по классике, как говорится, была сильнейшая перепроданность, затем красивый мощный отскок, 2 дня консолидации и возврат к падению, потому что мало что меняется в лучшую сторону в плане геополитики, в плане экономики. Помимо этого растет инфляция на 29 июня, я напомню, инфляция годовая превысила 6%, ну и все это наводит на мысли относительно паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России, а может быть, даже и длительной паузы. Но при этом это все стабилизирует, как минимум, российский рубль, который оставался стабильным на закрытии четверга. Китайская валюта даже снизилась, но лишь на 1 копейку, и на закрытии юань 11 рублей 46 копеек. При этом доллар США тоже заметно не менялся, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга, то это район 78 рублей. Банк России пока не спешит покупать валюту на повышенных объемах. Рынок подсчитал, что это должно быть 9 миллиардов 300 миллионов, но согласно отчету Банка России за 1 июля, Банк России по-прежнему покупал валюту объемом 5 миллиардов 300 миллионов, как и в конце первого полугодия текущего года. То есть здесь какого-то коллапса для рубля не произошло. Единственное, что продолжают падать цены на нефть. Смесь Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель, затем вернулась чуть выше, и рынок, конечно, следит по-прежнему за переговорным процессом между США и Ираном, пока нет

0: Знал бы Прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 79 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 000 000 за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда.
1: Знал бы Прикуп на Business FM.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: На собеседовании HR часто спрашивают кандидатов про неудачи, незавершенные проекты или провалы. И многие думают, зачем вообще об этом говорить? Ведь на интервью нужно продавать свой опыт, а не рассказывать о том, что не получилось. Давайте разберемся, как говорить о своих ошибках так, чтобы это стало преимуществом. Существует понятие «локус контроля». Его впервые описал психолог Джулиан Ротер. Люди с внешним локусом контроля объясняют свои успехи и неудачи обстоятельствами. Рынок был сложный, не справилась команда. Люди с внутренним локусом контроля задают себе другой вопрос. Что зависело лично от меня? Что я мог сделать иначе? Именно эту разницу HR пытаются увидеть, задавая вопрос о прошлых ошибках. HR оценивает не ошибку, а вашу реакцию. Если кандидат спокойно рассказывает о неудаче, анализирует причины и объясняет, какие выводы сделал, скорее всего, перед вами человек с адекватной самооценкой и высоким уровнем ответственности. Ошибаются абсолютно все. Важно другое, что человек делает после ошибки. Именно поэтому опытные интервьюеры обращают внимание не на сам факт промаха, а на модель поведения. Ищет ли человек виноватых или способен взять ответственность и двигаться дальше. Ошибки давно перестали быть чем-то постыдным. Сегодня этому посвящают целые корпоративные практики. Во многих крупных банках и международных компаниях проводят специальные встречи, на которых сотрудники и руководители открыто говорят о своих ошибках, разбирают неудачные проекты и обсуждают, какие выводы они сделали. Где-то это внутренние видеоролики, где-то встречи команд или так называемые разборы полетов. Задача таких практик не в том, чтобы искать виноватых. Наоборот, создать среду, где можно признать ошибку быстро, ее исправить и помочь другим не повторить тот же путь. Пожалуй, это и есть одна из главных черт сильной корпоративной культуры.
2: Карьера на Business FM.
4: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому – людям, мэриям или правительствам стран. В каждой группе свои транжиры. Специальный проект. Скоро на Business FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
6: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
2: Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Двое водителей автобуса, атакованного украинским беспилотником Брянской области в четверг, находятся в тяжелом состоянии, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Украинский беспилотник вечером в четверг нанес удар еще по одному автобусу в луганском городе Лисичанске. Были ранены 12 человек. Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, высказанное в четверг в ходе встречи о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты.

0: Для жителей Калининградской области. Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда, сообщил представитель Кремля. Банк России видит потенциал для международных платежей в цифровых рублях, ведет переговоры с международными партнерами, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях финансового конгресса Центробанка в интервью Наиля Аскерзаде для «Вестей». Эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев признан удачным, заявил зампред Совета Безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он добавил, что система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине. По словам Медведева, эксперимент позволил выявить более 65 тысяч человек, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в Россию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. В письмах на Бизнес FM множество жалоб от водителей на длительные технические перерывы на заправках, хотя топливо там есть. В некоторых регионах это уже стало повсеместной практикой. В чем смысл и как с этим бороться? Валберес в очередной раз повышает комиссии для российских продавцов до 10%. Теперь маркетплейс ссылается на рост цен на бензин и логистические расходы. Озон такие планы пока отрицает. Мы спросили у селлеров Валберес, как они воспринимают такое повышение и переложат ли его на покупателей. И бизнес говорит о себе. Мы подвели итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес FM. Получить свою минуту славы, рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа наших подписчиков. Макс Рандомайзер определил троих победителей. Подробности на Бизнес FM. Технические перерывы на час, два или три стали трендом на российских заправках. Водители из разных регионов сообщают о странных перерывах. Там, где автомобилистам удалось добиться от персонала объяснения, оказалось, что это внутреннее распоряжение. Водители предполагают, что так АЗС пытается нормировать спрос на топливо, однако очереди из-за перерывов только растут. Евгений Перельчук продолжит.
3: В соцсетях и в письмах на Бизнес FM множество жалоб от водителей на регулярные технические перерывы на заправках. При этом топливо на АЗС по факту есть. На стеллах указаны цены. Однако персонал заправки машины не принимает. Часто такие перерывы длятся не час, а два или три. И не всегда во время таких перерывов на заправки приезжают бензовозы, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Да, я, конечно, сталкивался, и это даже не технологическими, не окнами можно назвать, а технологическими провалами целыми. Потому что, допустим, бензовоз пришел, условно, в 4 часа утра. Люди, конечно, выстраиваются в очередь задолго до, еще с вечера. Заправка выглядит как закрытая. Она открывается, идет продажа до часу дня, и она снова закрывается. И люди снова выстраиваются в очередь ожидать открытия. И потом безо всяких бензовозов. То есть она снова в какой-то момент включается, производит отпуск топлива и выключается. По нашим предположениям, тут мы с собой посовещались, водители, они просто равномерно расходуют запас топлива. То есть вам привезли 60 тонн, к примеру, и они вынуждены продавать, скажем, в течение 5 дней. А если у них не будет таких перерывов, то они продадут это буквально за один день. При этом топливо у них в цистернах под землей точно имеется.
3: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступало. Есть фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС Сургутнефтегаза. В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
5: Я проходил кейс с тремя разными приложениями, просто реально протестировал. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, у меня есть. А постепенно везде стало от нулей на ценниках. На всех пистолетах висят шильдики выключены, работают и так далее. И дальше делаются очень простые упражнения. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, вставляется в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно литра 3 получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, отвечает, о чем это говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому, что так решил владелец.
3: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают, и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензовозы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
7: Горящие надписи о наличии топлива на заправке, разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
6: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, безусловно, нежелание напрасно тратить время заставляет и вынуждает людей использовать другие сервисы. Это приводит также к увеличению выручки на АЗС.
3: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть. 92-й, 95-й и дизель. Но учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что приоритет для властей – обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику, так как у аграриев начинается уборочная кампания. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Россияне, приезжающие заправляться на территорию Казахстана, могут использовать для этих целей только штатные баки, заявил министр энергетики Республики Ерлан Кенженов. Журналисты у него поинтересовались, будут ли в стране действовать ограничения для граждан России на использование канистр. Он ответил, что должен быть штатный бак автомобиля, дополнительные баки, либо установленные как-то хаотично и без разрешения соответствующих органов, признаются незаконными. Эти ограничения комментирует гендиректор радио «Бизнес-ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
8: Дело в том, что у нас из трех работающих НПЗ по Казахстану, один из них сейчас на ремонте, это Атрауский нефтеперерабатывающий завод. В связи с чем для защиты внутреннего рынка у нас сейчас обсуждается Минэнерго, в первую очередь хотят защитить внутренний рынок, обеспечить его бензином. При этом мы знаем ситуацию сейчас в России с топливным кризисом. И поэтому пока еще по неподтвержденной информации Минэнерго, насколько я знаю, не договорились с Россией по поводу поставки бензина. Но мы при этом понимаем, что те самые обещанные 50 тысяч тонн в виде гуманитарной помощи, скорее всего, еще под вопросом. Мы еще и понимаем, что это катастрофически мало для большой России. И чтобы защитить внутренний рынок, у нас на заправках, которые граничат с Россией, ввели определенные ограничения. Это только связано с тем, что въезжающие из России могут заправлять баки свои, но не канистры. И чтобы не допустить дефицита топлива внутри Казахстана. Сами россияне публикуют сейчас в соцсетях, что у нас есть бензин, и он дешевле, чем на территории России. Они спокойно заправляются, на очередей нет никаких.
2: Рустам Максутов, гендиректор радио «Бизнес-ФМ Казахстан». Вице-премьер Александр Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. На очередном совещании уделили особое внимание субъектам с наиболее сложной обстановкой, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион и выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент также поддержал инициативу приобрести дополнительные паромы для области. Бизнес говорит о себе. Подводим итоги розыгрыша эфирного времени на Business FM. Получить свою минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в Макс. Во вторник рандомайзер определил троих победителей, мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще успеет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Иван Медведев подробнее.
9: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир Business FM. А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и четырьмя детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире. А пока о том, как выиграла свою минуту славы на Business FM.
10: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
9: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в Макс оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт, а теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
11: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции Business FM я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
9: А вот в Пензе на FM-волнах Business FM пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в Макс.
12: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача способна заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать, но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
9: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс. И следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса. Как всегда. Иван Медведев, Business FM.
2: Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену дипломов в ВУЗе объясняют слишком активным использованием искусственного интеллекта для написания дипломов. А что вместо и получит ли продолжение сочинская инициатива? Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее «Марциальной» по имени бога войны Марса. И в 1719 году
13: году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды».
1: Однажды летом на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Более детально будем анализировать в июле, сообщил Тримасов журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России. Апрельский прогноз Центробанка предусматривает рост ВВП России в этом году от 0,5% до 1,5%. Страны-члены ЕАЭС, а также Китай, Индия и Турция являются лидерами по импорту российских несырьевых неэнергетических товаров. Об этом говорится в сообщении правительства. Как отметил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев, объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров России за январь-апрель этого года увеличился почти на 10%, составив около 54 миллиардов долларов. Квота на экспорт зерна из России, которая действовала с 15 февраля по 30 июня этого года в объеме 25 миллионов тонн, по предварительным данным выбрана на 76%, подсчитали в Российском зерновом союзе. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, за период ее действия из общего объема квоты в 25 миллионов тонн было вывезено немногим более 19 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. Киргизия обратилась к России, Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива на фоне опасений потенциального дефицита. Об этом сообщается в заявлении Министерства энергетики Киргизии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Валберес в очередной раз повышает комиссии для продавцов. На этот раз из-за роста цен на бензин и логистических расходов. Основной конкурент «Озон» заявляет, что у него подобных планов пока нет. Мы спросили у селлеров «Валберес», как изменится комиссия у них и как они относятся к повышению. Подробнее Наталья Шашина.
14: Как рассказали Business FM сами селлеры Wildberries, судя по уведомлениям, которые они получили, рост комиссий составит от 2 до 10% по разным категориям товаров. Условия изменятся со вторника, 7 июля. Хотя еще незадолго до этого компания обещала, что будет уведомлять о самых существенных изменениях оферты за 45 дней. Wildberries объясняют повышение текущей экономической ситуации, удорожанием топлива и ростом логистических расходов, отмечая, что по некоторым категориям товаров комиссии не изменятся или даже снизятся. Денис, который занимается производством и продажей матрасов, считает, что Wildberries фактически подтягивает свои ставки к уровню Озона и Яндекса.
15: Это для нас было ожидаемым, потому что другие конкуренты уже давным-давно подняли цены. Готовы были, понимаем ситуацию.
16: Вы сейчас говорите именно про топливо из-за этого?
15: Связано как раз-таки с топливом. Мы делаем акцент именно на это, что они вынуждены в данном случае поднять. Либо подтягивают свою конкурентную среду, маржинальность пытаются увеличить. Тоже анализируют же, что другие площадки делают. И как на это отреагировали селлеры и покупатели. Все как работали, так и работают, несмотря на то, что жаловались и грозятся уйти с маркетплейсов. Мы, по крайней мере, уйти не можем себе этого позволить, потому что сильно глубоко уже погрязли в этом. Всем.
16: Сколько процентов отдельно для вашей категории есть?
15: Нам подняли планку на 5,5%. У нас было 31,5% по нашей категории товаров. Сейчас у нас 36,5%.
14: Продавцов, которые уже постепенно уходят с площадки, повышение комиссии только укрепило в их решении. Светлана Лапшина продавала одежду на Wildberries с 2021 года. Но сейчас, как она говорит, наша эпоха закончилась. Она собирается заняться другим бизнесом.
17: Общее значение по комиссии, сборам и всему остальному у Wildberries получается 80%. А у нас все есть налоги, есть заработные платы и так далее. То есть мы уже в минусах. Поэтому мы уходим оттуда.
16: Это принято решение сегодня?
17: Нет, принято решение год назад. Просто мы до сих пор еще раз продаем товар и с каждым днем какие-нибудь сюрпризы.
14: Логично предположить, что возросшие расходы селлеры переложат в конечную цену товаров. Хотя и здесь есть ограничения. Поднимешь цены – упадут продажи. Как считает основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner, возможно, предполагается такая схема. Чем выше комиссия селлера, тем больше скидка, которую площадка может дать покупателю за свой счет. Так, маркетплейс может снижать итоговую цену для клиента и привлекать трафик, но фактически за счет продавца. Вот как комиссия выросла у самого Романа.
18: Вчера ночью пришло оповещение, что комиссия поднимает. Конкретно по моим, бытовая техника, там каждый подраздел, там везде комиссия вырастет. От 2% до 9%, где 2% это, как правило, большие такие товары, а на маленькие товары дешевые процент до 9% выходит. Например, на аэрогриле, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, вырастет на 4 или 5%, на мультиварке, например, вырастет на 3%. В любом случае, на ВБ сейчас, на сегодняшний день, комиссии меньше, чем везде.
14: Некоторые продавцы в чатах возмущаются, почему изменение размера комиссии касается только российских селлеров, и значит ли это, что за их счет будут компенсировать логистические расходы их конкурентов из других стран, например, Китая. Немало селлеров задаются вопросом, есть ли смысл оставаться на маркетплейсах. Один из них поделился с Business FM. На своем собственном сайте, чтобы перетянуть клиентов, он выставляет товары заметно дешевле. Например, за 9 тысяч вместо 10 на маркетплейсе. Но, увы, пока заказы единичные. Поэтому пока он остается на цифровой платформе. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Business FM.
2: И против ВКР. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену диплома в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта, вернее, слишком активным его использованием для написания дипломов, продолжит Ольга Кашинская.
19: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова с таким решением согласна.
20: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну, вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
19: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
21: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется case study, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы возможно с использованием на промежуточных разных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
19: А вот доктор юридических наук, профессор, завкафедра уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
4: С тем же успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми и дипломными проблем не возникает. Когда постоянно общаешься со студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем. Эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
19: Согласно статистике сервиса Retext AI, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупательского интереса. Однушки занимают третье место – 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40-метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40-метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Business FM.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Руководство Нидерландов активно готовится к конфликту на восточном фланге НАТО. Власти обновляют авиабазы и объекты военной логистики. Страна также расширяет возможности по приему союзных сил. Все свидетельствует о подготовке Нидерландов к конфликту с Россией. Так проинформировали в посольстве Российской Федерации, пишет «Известия». Как сообщили в Дипмиссии, Гаага выполняет норму НАТО в 2% ВВП на военные расходы. Страна намерена поднять этот процент до 5%. Это и другие факторы указывают на ускорение интеграции военной инфраструктуры в систему военного планирования НАТО, добавили в Дипмиссии. В Нидерландах также призвали европейские страны разместить на Украине после достижения перемирия международную группировку войск. Гаага советует разрешить военным применять силу против России в случае нарушения мирных договоренностей. Систему идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрии в пунктах пропуска на границе нужно распространить на всю территорию страны. Об этом на заседании комиссии заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с декабря 2024 года в московских аэропортах, а также в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области проводится эксперимент по биометрии для иностранцев. И этот опыт оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля. Пространство для снижения ставки сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях финансового конгресса ЦБРФ в интервью «Вестям». В июле будут обновлять прогноз развития ситуации, учитывать факторы, которые есть. До этого исходили из того, что действительно есть пространство для снижения ставки, отметила Набиуллина. При этом она подчеркнула, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации в экономике. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Экс-главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. По данным СМИ, об этом он заявил Зеленскому на кулуарной встрече, а последний якобы предлагал тому любой пост в обмен на отказ от амбиций. Почему вновь возникла тема выборов на Украине? Комментарий Георгия Буфт. Аудитория Telegram в России с января упала вдвое. На фоне блокировок, пишет «Коммерсант», в то же время охват у мессенджера Threads почти удвоился, несмотря на ограничения. Есть и другие растущие истории. Чем связана столь разнонаправленная динамика и в какие еще сервисы мигрируют россияне? И 26-й год может стать худшим за последние 20 лет по добыче красной икры. По данным Росрыболовства, вылов лососёв в этом году может составить всего 227 тысяч тонн. Эксперты такое падение объясняют как климатическими факторами, так и экономическими. О чем идет речь и как отразится на ценах? Подробности на Бизнес ФМ. Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? В украинских СМИ появилась утечка о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы состоятся осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций. А насколько вероятно проведение выборов вообще? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 2024 Зеленский отказался от голосования в предписанной Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковая повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый Миндичгейт и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка «Династия» подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского — это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского. Министра обороны Федорова, стабильно занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На что влияет экологический класс топлива? Последние дни в СМИ и телеграм-каналах обсуждают утечки, что в России могут возобновить производство топлива стандарта Евро-2 и что нельзя заправлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это убьет двигатель. Где здесь правда, а где домысл, разбирался Михаил Задорожный.
3: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами: чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получаются российские НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бабылев.
8: Возникает вопрос: при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом. Насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
3: Ранее СМИ сообщали, что еще осенью прошлого года ряду НПЗ временно разрешили выпуск Евро-3, а теперь обсуждается и возобновление выпуска топлива второго класса. Но по техрегламенту Таможенного союза такой бензин и дизель на АЗС попасть не могут. Если предположить, что на заправках оно все-таки появится, хотя об этом речи пока вообще не идет, то возникает вопрос, а как автовладелец сможет понять, что он заливает свой бак? По идее, сами АЗС должны сообщать клиентам, какой стандарт топлива сегодня в продаже. Например, установить таблички на колонках или показывать это на информационном табло. В любом случае, сами автолюбители могут проверить, что именно они покупают на заправке, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
10: Мы уже привыкли к тому, что везде Евро-5. Даже перестали в паспорта смотреть. Вы можете подойти на кассу, там есть уголок потребителя, там должны быть паспорта на все виды топлива. Открываете паспорт 95-го, смотрите содержание серы. Сера должна быть, если Евро-5, не превышать 10 миллиграмм на килограмм. Если же там будет написано Евро-5, а сера будет 200, 300 и 400, то это уже не Евро-5.
3: Еще один вопрос, который не дает покоя автоэкспертам и автовладельцам. Что будет, если заправить бензином Евро-3 машину, рассчитанную на Евро-5? Двигатель сразу умрет или еще немного поездит? Продукты сгорания серы увеличивают износ двигателя, но не катастрофически, продолжает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
11: Повышенный износ. Давайте в цилиндр нальем серной кислоты и посмотрим, что там будет. Но это ладно, это терпимо, действие незначительное. Хуже то, что эта кислота, попадая в масло, вызывает повышенную деградацию масла. То есть, заправляясь топливом Евро-3, ты просто обязан чаще менять масло. Ну, попробуйте это объяснить нашим русским водителям. Замена масла для легких условий рекомендуется производителями автомобилей примерно порядка 15 тысяч километров. Россия относится к жестким условиям. Там рекомендация замена масла через 7 тысяч километров. Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5 тысяч.
3: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализатор автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50%, пишет Коммерсант. У других сервисов, доступ к которым также ограничен, тоже есть сокращения по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охваты, наоборот, выросли. Валерий Обадоев продолжит.
22: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram, почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp, там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
23: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это касается и Телеграма, всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
22: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Telegram в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджеры у россиян все равно пользуются спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Бизнес-ФМ, заявляли, что рост рекламного рынка в Telegram в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Telegram и YouTube незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Telegram соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова, причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать? Рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
0: Было заседание, на которое мы пришли. Там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя. Сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число. 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания и спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
22: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность временем. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
9: Торговая сеть «Перекресток» до конца года планирует установить более 8 тысяч ручных сканеров во всех своих супермаркетах для ускорения покупок на кассах самообслуживания, сообщает ТАСС. Такой сканер позволяет быстрее распознавать маркировку и снижает вероятность повторного сканирования. Украина должна выплатить 71 миллион долларов «Русалу» за национализацию механического завода. Такое решение вынес Международный центр по урегулированию инвестспоров. Также Украина должна выплатить проценты двум дочкам «Русала» за национализацию, сообщает Global Arbitration Review. Летом 2015-го 68% акций Запорожского алюминиевого комбината были переданы Фонду госимущества Украины. У российского производителя алюминия осталось 29,5%. Комбината. В 2014 году комбинат полностью прекратил выпуск продукции. Это был единственный производитель алюминия на Украине. BMW представила новое поколение кроссовера X5. Как сообщают ведомости, в дополнение к привычным бензиновым и дизельным силовым установкам появятся подзаряжаемые машины с ДВС, сугубо электрические исполнения, а также водородный автомобиль. При этом силуэт остался традиционным, с длинным капотом. Старт производства нового BMW X5 запланирован на август. Сборка традиционно налажена на заводе в Спартанбурге, США. Розничные цены в Германии начинаются с 95,5 тысяч евро. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Пятую часть мировых активов составили предметы искусства. По данным швейцарского банка UBS, на картины, скульптуры и иные произведения искусства приходится 20% инвестиций обладателей крупных состояний. У тех, чьи капиталы превышают 50 миллионов долларов, этот показатель составляет 28%. Отмечает, что теперь предметы искусства ценят не только как объект коллекционирования, но и как долгосрочный актив, который можно передавать по наследству. Причем даже в нестабильное время владельцы расстаются с ними менее охотно, чем с теми же акциями. Такие инвестиции сильно отличаются от любых других финансовых активов, по целому ряду параметров, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
12: Первый важный момент – это то, что исследовались сверхбогатые люди, то есть у кого там довольно много миллионов долларов оценок состояния. Это не самый популярный способ инвестирования в предметы искусства среди тех, у кого, например, просто капитал оценивается в миллион долларов. Это тип инвестиций с очень высоким порогом входа, десятки миллионов долларов. Это ультра-хай-нет-ворф. Особенность такого рода инвестирования в том, что это довольно молодое направление для инвестиций в мире, потому что раньше предметы искусства покупались исключительно для коллекционирования, для таких целей. А где-то, может быть, несколько десятилетий только последних это используется как инструмент для инвестирования. При этом очень сильно отличающийся по своей специфике от обычных инвестиций по многим параметрам, и не только от банковских вкладов, но и от фондового рынка тоже отличия очень серьезные и большие. В основном вкладываются в предметы искусства те, кто хорошо разбираются или пытаются в этом разобраться. То есть это тоже обычно небольшое, как говорят математики, подмножество от общего числа людей, кто имеет очень большой капитал. И поскольку это такой довольно специфичный способ инвестирования, потому что в предметах искусства сколько что стоит, это часто довольно субъективная точка зрения. И как меняется цена этих предметов искусства, это тоже часто субъективная точка зрения, которую спрогнозировать довольно трудно. И если это не самые известные художники, да, которые что-то известное сделали, а, скажем, менее известные, то цена таких произведений искусства просто может даже упасть, и это будет довольно плохая инвестиция.
2: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». Тренды в инвестициях предметы искусства как минимум за последние 100 лет почти не поменялись. Будущих владельцев неизменно интересуют подлинные шедевры, но выбирают и проверяют их сейчас более придирчиво, говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
15: Инвестиции в искусство всегда были актуальны, по крайней мере, в последние 100 лет. И, конечно, многие рассматривают в самые нестабильные времена как более-менее надежное и понятное вложение денег. Может быть, поэтому сейчас одна из тенденций – это довольно требовательное отношение к подлинности вещи, к ее провинансу. То есть, если раньше достаточно было чьего-то авторитетного или не очень авторитетного, но убедительного мнения, то сейчас люди очень тщательно подходит к проверке при покупке дорогих вещей, если они рассматривают это именно как долгосрочную инвестицию. Наверное, важнее всего это выбирать вещи какие-то действительно серьезные, выдающихся мастеров, значимые, шедевральные, потому что они чаще всего действительно в перспективе дорожают. Берут Айвазовских, Шишкиных, Левитанов. Это то, что самое востребованное. То, что доказало свое качество и свою инвестиционную привлекательность многими десятилетиями. В отличие от современной, например, искусство, да, оно прекрасно, оно интересно, оно может в какой-то момент выстрелить, и ты там заработаешь на порядке больше, чем вложил. Такие крупные инвесторы предпочитают стабильность, и лучше вложиться в более надежный актив в виде Айвазовского, лучше дороже за него заплатить, но в случае необходимости деньги точно сохранятся. Даже если ты ничего и не приобретешь дополнительно каких-нибудь доходов и дивидендов, то, что ты сохранишь свои деньги, это 99,9%.
2: Сергей Подстаницкий, историк искусства. По данным аналитиков UBS, предметы искусства в качестве вложения продемонстрировали устойчивость к макроэкономическим изменениям и теперь стали неизменным инструментом для долгосрочного сохранения капитала и диверсификации активов. В прошлом году объем российского рынка искусства, по данным сервиса MyInvestArt, вырос на почти 5,5%, превысив 4 миллиарда рублей. Этот рынок, как отмечают эксперты, расширяется и становится более доступным для массового потребителя. Рубль немного подрос, а российский фондовый рынок снова упал. Индекс Московской биржи провалился почти на 4%, РТС на 3 с лишним. Итоги биржевого дня подводит Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций вернулся к падению, во всяком случае, по итогам четверга, по итогам основной торговой сессии, индекс Московской биржи упал на 3,8% и закрылся на уровне 2256 пунктов. Ну, здесь все по классике, как говорится, была сильнейшая перепроданность, затем красивый мощный отскок, 2 дня консолидации и возврат к падению, потому что мало что меняется в лучшую сторону в плане геополитики, в плане экономики. Помимо этого растет инфляция на 29 июня, я напомню, инфляция годовая превысила 6%, ну и все это наводит на мысли относительно паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России, а может может быть, даже и длительной паузы. Но при этом это все стабилизирует, как минимум, российский рубль, который оставался стабильным на закрытии четверга. Китайская валюта даже снизилась, ну, лишь на 1 копейку, и на закрытии юань 11 рублей 46 копеек. При этом доллар США тоже заметно не менялся, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга, то это район 78 рублей. Банк России пока не спешит покупать валюту на повышенных объемах. Рынок подсчитал, что это должно быть 9 миллиардов 300 миллионов, но согласно отчету Банка России за 1 июля, Банк России по-прежнему покупал валюту объемом 5 миллиардов 300 миллионов, как и в конце первого полугодия текущего года. То есть здесь какого-то коллапса для рубля не произошло. Единственное, что продолжают падать цены на нефть. Смесь Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель, затем вернулась чуть выше, и рынок, конечно, следит по-прежнему за переговорным процессом между США и Ираном, пока нету прямых переговоров, но при этом в Министерстве иностранных дел Катара сообщили о том, что был достигнут прогресс в ходе вот этих непрямых переговоров США и Ирана в среду в Дохе, и также стороны договорились продолжить обсуждение в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована в кратчайшие сроки.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 79 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но...

0: Как работая с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетолога может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта – в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
1: Сумма технологий на Business FM. Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
1: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Двое водителей автобуса, атакованного украинским беспилотником Брянской области в четверг, находятся в тяжелом состоянии, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Украинский беспилотник вечером в четверг нанес удар еще по одному автобусу в луганском городе Лисичанске. Были ранены 12 человек. Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, высказанное в четверг в ходе встречи о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области. Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда, сообщил представитель Кремля. Банк России видит потенциал для международных платежей в цифровых рублях, ведет переговоры с международными партнерами, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях финансового конгресса Центробанка в интервью Наиля Аскерзаде для «Вестей». Эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев признан удачным, заявил зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он добавил, что система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине. По словам Медведева, эксперимент позволил выявить более 65 тысяч человек, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в Россию. Новости на

0: Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Вице-премьер Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. В письмах на Бизнес-ФМ множество жалоб от водителей на длительные технические перерывы на заправках, хотя топливо там есть. В некоторых регионах это уже стало повсеместной практикой. В чем смысл и как с этим бороться? Валберес в очередной раз повышает комиссии для российских продавцов до 10%. Теперь маркетплейс ссылается на рост цен на бензин и логистические расходы. Озон такие планы пока отрицает. Мы спросили у селлеров Валберес, как они воспринимают такое повышение и переложат ли его на покупателей. И бизнес говорит о себе. Мы подвели итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес FM. Получить свою минуту славы, рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа наших подписчиков. Макс Рандомайзер определил троих победителей. Подробности на Бизнес FM. Технические перерывы на час, два или три стали трендом на российских заправках. Водители из разных регионов сообщают о странных перерывах. Там, где автомобилистам удалось добиться от персонала объяснения, оказалось, что это внутреннее распоряжение. Водители предполагают, что так АЗС пытается нормировать спрос на топливо, однако очереди из-за перерывов только растут. Евгений Перельчук продолжит.
3: В соцсетях и в письмах на Бизнес FM множество жалоб от водителей на регулярные технические перерывы на заправках. При этом топливо на АЗС по факту есть. На стеллах указаны цены. Однако персонал заправки машины не принимает. Часто такие перерывы длятся не час, а два или три. И не всегда во время таких перерывов на заправки приезжают бензовозы, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Да, я, конечно, сталкивался, и это даже не технологическими, не окнами можно назвать, а технологическими провалами целыми, потому что, допустим, бензовоз пришел условно в 4 часа утра. Люди, конечно, выстраиваются в очередь задолго до, еще с вечера. Заправка выглядит как закрытая. Она открывается, идет продажа до часу дня, и она снова закрывается. И люди снова выстраиваются в очередь ожидать открытия. И потом безо всяких бензовозов. То есть она снова в какой-то момент включается, производит отпуск топлива и выключается. По нашим предположениям, тут мы с собой посовещались, водители, они просто равномерно расходуют запас топлива. То есть вам привезли 60 тонн, к примеру, и они вынуждены продавать, скажем, в течение 5 дней. А если у них не будет таких перерывов, то они продадут это буквально за один день. При этом топливо у них в цистернах под землей точно имеется.
3: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступало. Есть фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС «Сургутнефтегаза». В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
5: Я проходил кейс с тремя разными приложениями, просто реально протестировал. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, есть. Реально везде ставят нули на ценниках, на всех пистолетах висят шильдики выключены, работают и так далее. И дальше делается очень простое упражнение. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, ставится в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно литра 3 получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, отвечает, о чем это говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому что так решил владелец.
3: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензовозы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
7: Горящие надписи о наличии топлива на заправке, разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
6: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, безусловно, нежелание напрасно тратить время заставляет и вынуждает людей использовать другие сервисы. Это приводит также к увеличению выручки на АЗС.
3: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть. 92-й, 95-й и дизель. Но учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что приоритет для властей – обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику, так как у аграриев начинается уборочная кампания. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Россияне, приезжающие заправляться на территорию Казахстана, могут использовать для этих целей только штатные баки, заявил министр энергетики Республики Ерлан Акинжанов. Журналисты у него поинтересовались, будут ли в стране действовать ограничения для граждан России на использование канистр. Он ответил, что должен быть штатный бак автомобиля, дополнительные баки, либо установленные как-то хаотично и без разрешения соответствующих органов, признаются незаконными. Эти ограничения комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
8: Дело в том, что у нас из трех работающих НПЗ по Казахстану, один из них сейчас на ремонте, это Атрауский нефтеперерабатывающий завод. В связи с чем для защиты внутреннего рынка у нас сейчас обсуждается Минэнерго, в первую очередь хотят защитить внутренний рынок, обеспечить его бензином. При этом мы знаем ситуацию сейчас в России с топливным кризисом. И поэтому пока еще по неподтвержденной информации Минэнерго, насколько я знаю, не договорились с Россией по поводу поставки бензина. Но мы при этом понимаем, что те самые обещанные 50 тысяч тонн в виде гуманитарной помощи, скорее всего, еще под вопросом. Мы еще и понимаем, что это катастрофически мало для большой России. И чтобы защитить внутренний рынок, у нас на заправках, которые граничат с Россией, ввели определенные ограничения. Это только связано с тем, что въезжающие из России могут заправлять баки свои, но не канистры. И чтобы не допустить дефицита топлива внутри Казахстана. Сами россияне публикуют сейчас в соцсетях, что у нас есть бензин, и он дешевле, чем на территории России. Они спокойно заправляются, на очередей нет никаких.
2: Рустам Максутов, гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан». Вице-премьер Александр Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. На очередном совещании уделили особое внимание субъектам с наиболее сложной обстановкой, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион и выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент также поддержал инициативу приобрести дополнительные паромы для области. Бизнес говорит о себе. Подводим итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес ФМ. Получить свою минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в Макс. Во вторник рандомайзер определил троих победителей, мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще успеет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Иван Медведев подробнее.
9: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир Бизнес ФМ. А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и четырьмя детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире. А пока о том, как выиграла свою минуту славы на Business FM.
10: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
9: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в Макс оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт. А теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
11: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции Business FM я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
9: А вот в Пензе на FM-волнах Business FM пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в Макс.
12: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача, способность заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать, но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
9: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс. И следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса. Как всегда. Иван Медведев, Business FM.
2: Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену дипломов в ВУЗе объясняют слишком активным использованием искусственного интеллекта для написания дипломов. А что вместо и получит ли продолжение сочинская инициатива? Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
18: Своим сыновьям Уильяму и Эдварду он завещал огромные деньги – по 100 миллионов фунтов каждому. Правда, был нюанс. Если один из потомков вздумает отрастить усы или, что еще хуже, бороду, то вся доля его наследства должна перейти брату. В результате Уильяму и Эдварду до конца дней приходилось бриться по несколько раз в день, чтобы избежать даже тени подозрения. Ведь в пересчете на сегодняшние деньги все наследство тянет на 25 миллионов фунтов стерлингов.
1: Судьба наследства на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Более детально будем анализировать в июле, сообщил Тримасов журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России. Апрельский прогноз Центробанка предусматривает рост ВВП России в этом году от 0,5% до 1,5%. Страны-члены ЕАЭС, а также Китай, Индия и Турция являются лидерами по импорту российских несырьевых неэнергетических товаров. Об этом говорится в сообщении правительства. Как отметил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев, объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров России за январь-апрель этого года увеличился почти на 10%, составив около 54 миллиардов долларов. Квота на экспорт зерна из России, которая действовала с 15 февраля по 30 июня этого года в объеме 25 миллионов тонн, по предварительным данным выбрана на 76%, подсчитали в Российском зерновом союзе. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, за период ее действия из общего объема квоты в 25 миллионов тонн было вывезено немногим более 19 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. Киргизия обратилась к России, Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива на фоне опасений потенциального дефицита. Об этом сообщается в заявлении Министерства энергетики Киргизии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Валверес в очередной раз повышает комиссии для продавцов. На этот раз из-за роста цен на бензин и логистических расходов. Основной конкурент «Озон» заявляет, что у него подобных планов пока нет. Мы спросили у селлеров «Валверес», как изменится комиссия у них и как они относятся к повышению. Подробнее Наталья Шашина.
19: Как рассказали Business FM сами селлеры Wildberries, судя по уведомлениям, которые они получили, рост комиссий составит от 2 до 10% по разным категориям товаров. Условия изменятся со вторника, 7 июля. Хотя еще незадолго до этого компания обещала, что будет уведомлять о самых существенных изменениях оферты за 45 дней. Wildberries объясняют повышение текущей экономической ситуации, удорожанием топлива и ростом логистических расходов, отмечая, что по некоторым категориям товаров комиссии не изменятся или даже снизятся. Денис, который занимается производством и продажей матрасов, считает, что Wildberries фактически подтягивает свои ставки к уровню Озона и Яндекса.
20: Это для нас было ожидаемым, потому что другие конкуренты уже давным-давно подняли цены. Готовы были, понимаем ситуацию.
21: Вы сейчас говорите именно про топливо из-за этого?
20: Связано как раз-таки с топливом. Мы делаем акцент именно на это, что они вынуждены в данном случае поднять. Либо подтягивают свою конкурентную среду, маржинальность пытаются увеличить. Тоже анализируют же, что другие площадки делают. И как на это отреагировали селлеры и покупатели. Все как работали, так и работают, несмотря на то, что жаловались и грозятся уйти с маркетплейсов. Мы, по крайней мере, уйти не можем себе этого позволить, потому что сильно глубоко уже погрязли в этом. Всем.
21: Сколько процентов отдельно для вашей категории есть?
20: Нам подняли планку на 5,5%. У нас было 31,5% по нашей категории товаров. Сейчас у нас 36,5%.
19: Продавцов, которые уже постепенно уходят с площадки, повышение комиссии только укрепило в их решении. Светлана Лапшина продавала одежду на Wildberries с 21 года. Но сейчас, как она говорит, наша эпоха закончилась. Она собирается заняться другим бизнесом.
22: Общее значение по комиссии, сборам и всему остальному у Wildberries получается 80%. А у нас все есть налоги, есть заработные платы и так далее. То есть мы уже в минусах. Поэтому мы уходим оттуда.
21: Это принято решение сегодня?
22: Нет, принято решение год назад. Просто мы до сих пор еще раз продаем товары и с каждым днем какие-нибудь сюрпризы.
19: Логично предположить, что возросшие расходы селлеры переложат в конечную цену товаров. Хотя и здесь есть ограничения. Поднимешь цены – упадут продажи. Как считает основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner, возможно, предполагается такая схема. Чем выше комиссия селлера, тем больше скидка, которую площадка может дать покупателю за свой счет. Так, маркетплейс может снижать итоговую цену для клиента и привлекать трафик. Но фактически за счет продавца. Вот как комиссия выросла у самого Романа.
0: Вчера ночью пришло оповещение, что комиссия поднимает. Конкретно по моим, бытовая техника, там каждый подраздел, там везде комиссия вырастет. От 2% до 9%, где 2% это, как правило, большие такие товары, а на маленький товар дешевый процент до 9% выходит. Например, на аэрогриле, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, вырастет на 4 или 5%, на мультиварке, например, вырастет на 3%. В любом случае, на ВБ сейчас, на сегодняшний день, комиссии меньше, чем везде.
19: Некоторые продавцы в чатах возмущаются, почему изменение размера комиссии касается только российских селлеров, и значит ли это, что за их счет будут компенсировать логистические расходы их конкурентов из других стран, например, Китая. Немало селлеров задаются вопросом, есть ли смысл оставаться на маркетплейсах. Один из них поделился с Business FM. На своем собственном сайте, чтобы перетянуть клиентов, он выставляет товары заметно дешевле. Например, за 9 тысяч вместо 10 на маркетплейсе. Но, увы, пока заказы единичные. Поэтому пока он остается на цифровой платформе. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Business FM.
2: И против ВКР. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену диплома в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта, вернее, слишком активным его использованием для написания дипломов, продолжит Ольга Кашинская.
4: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова, с таким решением согласна.
5: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну, вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
4: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
23: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется case study, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы возможно с использованием на промежуточных разных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
4: А вот доктор юридических наук, профессор, завкафедра уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
3: С тем же успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми и дипломными проблем не возникает. Когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем, эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
4: Согласно статистике сервиса Retext.ai, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
6: Обсуждаем с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», спектакль Валерия Фокина «Обыкновенная смерть». Он сделан по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». В главной роли Евгений Миронов. Немногие из нас увидели эту работу на малой сцене Театра наций, но Катя видела и очень рада тому, что его удается показать в Ясной Поляне.
7: Действительно, мне кажется, для него это очень важная история, на которую он настраивался, потому что он очень ответственно подошел к этой роли. Изначально они начали репетировать в прошлом году, в апреле. И у меня закралась еще мысль в прошлом году, а вот если вы в апреле репетируете, может быть, мы к июлю-то уже что-нибудь сможем показать на фестивале. Но Евгений Миронов очень ответственно сказал, что нет, ему нужно пожить. Мы, честно, несколько раз с ним встречались, пытались прощупать, нельзя ли все-таки что-то придумать. Он вживался в эту роль, ему очень нужно было с ней провести какое-то время, обдумать. И только вот к концу сентября они выпустили это на сцене в Москве. И в целом даже вот на фестивале будет разговор публичный с ним, с Владимиром Ильичем Толстым в саду в рамках образовательной программы. И он попросил, например, на субботу. У них генеральная репетиция в четверг, первый показ в пятницу. И что он сказал, что к субботе ему будет чуть спокойнее, потому что он настолько должен это все пережить опять и перенастроиться. Это прям большая актерская работа и человеческая. Но он невероятный, конечно, человек. И роль потрясающая. Правда, вот я очень давно не видела настолько яркой роли у него.
6: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
8: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
1: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Руководство Нидерландов активно готовится к конфликту на восточном фланге НАТО. Власти обновляют авиабазы и объекты военной логистики. Страна также расширяет возможности по приему союзных сил. Все свидетельствует о подготовке Нидерландов к конфликту с Россией. Так проинформировали в посольстве Российской Федерации, пишет «Известия». Как сообщили в Дипмиссии, Гаага выполняет норму НАТО в 2% ВВП на военные расходы. Страна намерена поднять этот процент до 5. Это и другие факторы указывают на ускорение интеграции военной инфраструктуры в систему военного планирования НАТО, добавили в Дипмиссии. В Нидерландах также призвали европейские страны разместить на Украине после достижения перемирия международную группировку войск. Гаага советует разрешить военным применять силу против России в случае нарушения мирных договоренностей. Систему идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрии в пунктах пропуска на границе нужно распространить на всю территорию страны. Об этом на заседании комиссии заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с декабря 2024 года в московских аэропортах, а также в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области проводится эксперимент по биометрии для иностранцев. И этот опыт оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля. Пространство для снижения ставки сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях финансового конгресса ЦБРФ в интервью «Вестям». В июле будут обновлять прогноз развития ситуации, учитывать факторы, которые есть. До этого исходили из того, что действительно есть пространство для снижения ставки, отметила Набиуллина. При этом она подчеркнула, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации в экономике. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Экс-главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. По данным СМИ, об этом он заявил Зеленскому на кулуарной встрече, а последний якобы предлагал тому любой пост в обмен на отказ от амбиций. Почему вновь возникла тема выборов на Украине? Комментарий Георгия Буфт. Аудитория Telegram в России с января упала вдвое. На фоне блокировок, пишет Коммерсант, в то же время охват у мессенджера Threads почти удвоился, несмотря на ограничения. Есть и другие растущие истории. Чем связана столь разнонаправленная динамика и в какие еще сервисы мигрируют россияне? И 26-й год может стать худшим за последние 20 лет по добыче красной икры. По данным Росрыболовства, вылов лососевого в этом году может составить всего 227 тысяч тонн. Эксперты такое падение объясняют как климатическими факторами, так и экономическими. О чем идет речь и как отразится на ценах? Подробности на Бизнес FM. Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? В украинских СМИ появилась утечка о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы состоятся осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций. А насколько вероятно проведение выборов вообще? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем общем, может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 24-го Зеленский отказался от голосования в предписанный Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковы повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый Миндичгейт и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка Династия подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского – это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского – министра обороны Федорова, стабильно занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На что влияет экологический класс топлива? Последние дни в СМИ и телеграм-каналах обсуждают утечки, что в России могут возобновить производство топлива стандарта Евро-2 и что нельзя заправлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это убьет двигатель. Где здесь правда, а где домысл, разбирался Михаил Задорожный.
11: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами – чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получаются российские НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бабылев.
12: Возникает вопрос при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом. Насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
11: Ранее СМИ сообщали, что еще осенью прошлого года ряду НПЗ временно разрешили выпуск Евро-3, а теперь обсуждается и возобновление выпуска топлива второго класса. Но по техрегламенту Таможенного союза такой бензин и дизель на АЗС попасть не могут. Если предположить, что на заправках оно все-таки появится...
13: Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5000.
11: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализаторы автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50%, пишет Коммерсант. У других сервисов доступ к которым также ограничен, тоже есть сокращения по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охваты, наоборот, выросли. Валерий Ободоев продолжит.
14: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram, почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp, там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
15: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес с российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это

0: это касается и Телеграма, и всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
1: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Телеграм в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджер у россиян все равно пользуется спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Бизнес.ФМ, заявляли, что рост рекламного рынка в Телеграм в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Телеграм и Ютуб незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Телеграм и Ютуб до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Телеграм соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова, причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать, рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
2: Было заседание, на которое мы пришли. Там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя. Сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число. 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания и спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
1: Эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность временем. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес.ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес.ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон.
3: Срочные переводы на Business FM.
4: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Торговая сеть «Перекресток» до конца года планирует установить более 8 тысяч ручных сканеров во всех своих супермаркетах для ускорения покупок на кассах самообслуживания, сообщает ТАСС. Такой сканер позволяет быстрее распознавать маркировку и снижает вероятность повторного сканирования. Украина должна выплатить 71 миллион долларов «Русалу» за национализацию механического завода. Такое решение вынес Международный центр по урегулированию инвестспоров. Также Украина должна выплатить проценты двум дочкам «Русала» за национализацию, сообщает Global Arbitration Review. Летом 2015-го 68% акций Запорожского алюминиевого комбината были переданы Фонду госимущества Украины. У российского производителя алюминия осталось 29,5%. Комбината. В 2014 году комбинат полностью прекратил выпуск продукции. Это был единственный производитель алюминия на Украине. BMW представила новое поколение кроссовера X5. Как сообщают ведомости, в дополнение к привычным бензиновым и дизельным силовым установкам появятся подзаряжаемые машины с ДВС, сугубо электрические исполнения, а также водородный автомобиль. При этом силуэт остался традиционным, с длинным капотом. Старт производства нового BMW X5 запланирован на август. Сборка традиционно налажена на заводе в Спартанбурге, США. Розничные цены в Германии начинаются с 95,5 тысяч евро. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пятую часть мировых активов составили предметы искусства. По данным швейцарского банка UBS, на картины, скульптуры и иные произведения искусства приходится 20% инвестиций обладателей крупных состояний. У тех, чьи капиталы превышают 50 миллионов долларов, этот показатель составляет 28%. Отмечает, что теперь предметы искусства ценят не только как объект коллекционирования, но и как долгосрочный актив, который можно передавать по наследству. Причем даже в нестабильное время владельцы расстаются с ними менее охотно, чем с теми же акциями. Такие инвестиции сильно отличаются от любых других финансовых активов по целому ряду параметров, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
7: Первый важный момент – это то, что исследовались сверхбогатые люди, то есть у кого там довольно много миллионов долларов оценка состояния. Это не самый популярный способ инвестирования в предметы искусства среди тех, у кого, например, просто капитал оценивается в миллион долларов. Это тип инвестиций с очень высоким порогом входа – десятки миллионов долларов. Это ультра-хай-нет-ворф. Особенность такого рода инвестирования в том, что это довольно молодое направление для инвестиций. Инвестиции в мире, потому что раньше предметы искусства покупались исключительно для коллекционирования, для таких целей. А где-то, может быть, несколько десятилетий только последних это используется как инструмент для инвестирования. При этом очень сильно отличающийся по своей специфике от обычных инвестиций по многим параметрам и не только от банковских вкладов, но и от фондового рынка тоже отличия очень серьезные и большие. В основном вкладываются в предметы искусства те, кто хорошо разбираются или пытаются в этом разобраться. То есть это тоже обычно небольшие большое, как говорят математики, подмножество от общего числа людей, кто имеет очень большой капитал. И поскольку это такой довольно специфичный способ инвестирования, потому что в предметах искусства сколько что стоит, это часто довольно субъективная точка зрения. И как меняется цена этих предметов искусства, это тоже часто субъективная точка зрения, которую спрогнозировать довольно трудно. И если это не самые известные художники, да, которые что-то известное сделали, а, скажем, менее известные, то цена таких произведений искусства просто может даже упасть, и это будет довольно плохая инвестиция.
8: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». Тренды в инвестициях предметы искусства как минимум за последние 100 лет почти не поменялись. Будущих владельцев неизменно интересуют подлинные шедевры, но выбирают и проверяют их сейчас более придирчиво, говорит историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.
9: Инвестиции в искусство всегда были актуальны, по крайней мере, в последние 100 лет. И, конечно, многие рассматривают в самые нестабильные времена как более-менее надежное и понятное вложение денег. Может быть, поэтому сейчас одна из тенденций – это довольно требовательное отношение к подлинности вещи, к ее провинансу. То есть, если раньше достаточно было чьего-то авторитетного или не очень авторитетного, но убедительного мнения, то сейчас люди очень тщательно подходит к проверке при покупке дорогих вещей, если они рассматривают это именно как долгосрочную инвестицию. Наверное, важнее всего это выбирать вещи какие-то действительно серьезные, выдающихся мастеров, значимые, шедевральные, потому что они чаще всего действительно в перспективе дорожают. Берут Айвазовских, Шишкиных, Левитанов. Это то, что самое востребованное. То, что доказало свое качество и свою инвестиционную привлекательность многими десятилетиями. В отличие от современной, например, искусство, да, оно прекрасно, оно интересно, оно может в какой-то момент выстрелить, и ты там заработаешь на порядке больше, чем вложил. Такие крупные инвесторы предпочитают стабильность, и лучше вложиться в более надежный актив в виде Айвазовского, лучше дороже за него заплатить, но в случае необходимости деньги точно сохранятся. Даже если ты ничего и не приобретешь дополнительно каких-нибудь доходов и дивидендов, то, что ты сохранишь свои деньги, это 99,9%.
8: Сергей Подстаницкий, историк искусства. По данным аналитиков UBS, предметы искусства в качестве вложения продемонстрировали устойчивость к макроэкономическим изменениям и теперь стали неизменным инструментом для долгосрочного сохранения капитала и диверсификации активов. В прошлом году объем российского рынка искусства, по данным сервиса MyInvestArt, вырос на почти 5,5%, превысив 4 миллиарда рублей. Этот рынок, как отмечают эксперты, расширяется и становится более доступным для массового потребителя. Рубль немного подрос, а российский фондовый рынок снова упал. Индекс Московской биржи провалился почти на 4%, РТС на 3 с лишним. Итоги биржевого дня подводит Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций вернулся к падению, во всяком случае, по итогам четверга, по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи упал на 3,8% и закрылся на уровне 2256 пунктов. Ну, здесь все по классике, как говорится, была сильнейшая перепроданность, затем красивый мощный отскок, два дня консолидации и возврат к падению, потому что мало что меняется в лучшую сторону в плане геополитики, в плане экономики. Помимо этого растет инфляция на 29 июня, я напомню, инфляция годовая превысила 6%, ну и все это наводит на мысли относительно паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России, а может быть даже и длительной паузы. Но при этом это все стабилизирует как минимум российский рубль, который оставался стабильным на закрытии четверга. Китайская валюта даже снизилась, ну, лишь на 1 копейку, и на закрытии юань 11 рублей 46 копеек. При этом доллар США тоже заметно не менялся, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга, то это район 78 рублей. Банк России пока не спешит покупать валюту на повышенных объемах. Рынок подсчитал, что это должно быть 9 300 000 000, но согласно отчету Банка России за 1 июля, Банк России по-прежнему покупал валюту объемом 5 300 000 000, как и в конце первого полугодия текущего года. То есть здесь какого-то коллапса для рубля не произошло. Единственное, что продолжают падать цены на нефть. Смесь Brent опустилась ниже $71 за баррель, затем вернулась чуть выше, и рынок, конечно, следит по-прежнему за переговорным процессом между США и Ираном. Пока нету прямых переговоров, но при этом в Министерстве иностранных дел Катара сообщили о том, что был достигнут прогресс в ходе вот этих непрямых переговоров США и Ирана в среду в Дохе, и также стороны договорились продолжить обсуждение в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована в кратчайшие сроки.
8: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке,

0: Это в случае верификации один к одному, то есть при сравнении одного нового изображения с эталоном. В задаче 1 к N, то есть соотнести человека и выборку, растет риск ложных совпадений. Есть небольшой процент, не больше двух, так называемых суперраспознавателей, то есть людей с потрясающими способностями к идентификации лиц. Эту способность практически нельзя натренировать, она во многом наследуется. Зрение суперраспознавателей не лучше, чем у всех других, а вот система кодирования изображений в мозгу работает гораздо точнее. Но и они чаще ошибаются с людьми других рас и этносов. Машинная обработка лиц работает по многомерным числовым представлениям лица и сравнивает новые изображения с шаблонами. Для нее критичны фокус, разрешение, освещение, открытые глаза, волосы на лице и тени. Сбить систему с толку могут медицинские маски, тяжелый макияж и особенно реалистичные силиконовые маски. Face ID от Apple заявляет вероятность ошибочной разблокировки 1 к миллиону, если только речь не идет о близнецах и родственниках. В самых чувствительных для безопасности областях используют модули проверки микродвижений, отражений и структуры кожи, хотя и они не дают полной гарантии. Ниже всего надежность распознавания лиц в толпе по видеокамерам. В зависимости от настройки это либо ложные срабатывания и проблемы для случайных граждан, либо пропуск разыскиваемых. В любом случае разбираться потом не машинам, а живым людям.
1: Другим наука на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 6 часов 58 минут. Студия Алиса Потапова. Обломки беспилотника повредили несколько домов в Приморско-Ахтарске на Кубани. Также повреждена газовая труба и опора ЛЭП, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В общей сложности фрагменты дронов упали по 9 адресам. Там повреждено остекление и кровля, пострадавших нет. До 6 выросло число сбитых беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала. Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 2500. Пострадали около 12500. Такие данные привела исполняющая обязанности президента страны Делс Родригес. Разрушительное землетрясение случилось в Венесуэле 24 июня. Сила подземных колебаний составила 7,2 и 7,5. В Пентагоне образовано централизованное управление по беспилотникам. Оно будет отвечать за ускорение разработки и поставки новых систем дронов в американские войска. Распоряжение подписал глава военного ведомства Пит Хэгсет. Также в это управление будут переданы все структуры Пентагона, которые ранее занимались проектами по борьбе с малыми беспилотниками и массовому производству дешевых дронов. Сборная Португалии обыграла команду Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу команды Криштиану Роналду. На 68-й минуте он забил ответный гол, реализовав пенальти. Португалия вышла в 1/8 финала, где сыграет с Испанией. Матч пройдет 6 июля. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Водители жалуются на длительные технические перерывы на заправках, хотя топливо там есть. В некоторых регионах это уже стало повсеместной практикой. Причины не объясняют. Между тем, ряду НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. – Бизнес говорит о себе. Мы подвели итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес FM. Получить свою минуту славы и рассказать.

0: Кстати, о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа наших подписчиков Макс. Рандомайзер определил 3 победителей. Познакомим с ними в ближайшем эфире. И никакого ИИ. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Решение затронет студентов 2024-26 годов набора. Отмену дипломов вузы объясняют слишком активным использованием искусственного интеллекта для написания диплома. А какой будет замена? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Технические перерывы на 1, 2 или даже 3 стали трендом на российских заправках. Водители из разных регионов сообщают о странных перерывах. Там, где автомобилистам удалось добиться от персонала объяснения, оказалось, что это внутреннее распоряжение. Водители предполагают, что так АЗС пытаются нормировать спрос на топливо. Однако очереди из-за перерывов только растут. Продолжит Евгений Перельчук.
1: В соцсетях и в письмах на Business FM множество жалоб от водителей на регулярные технические перерывы на заправках. При этом топливо на АЗС по факту есть. На стеллах указаны цены. Однако персонал заправки машины не принимает. Часто такие перерывы длятся не 1, 2 или 3. И не всегда во время таких перерывов на заправки приезжают бензовозы, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
2: Это даже не технологическими, не окнами можно назвать, технологическими провалами целыми, потому что, допустим, бензовоз пришел, условно, в 4 часа утра. Люди, конечно, выстраиваются в очередь задолго до, еще с вечера. Заправка выглядит как закрытая. Она открывается, идет продажа до часу дня, и она снова закрывается. И люди снова выстраиваются в очередь ожидать открытия. И потом безо всяких бензовозов. То есть она снова в какой-то момент включается, производит отпуск топлива и выключается. По нашим предположениям, тут мы с собой посовещались, водители, они просто равномерно расходуют запас топлива. То есть вам привезли 60 тонн, к примеру, и они вынуждены продавать, скажем, в течение 5 дней. А если у них не будет таких перерывов, то они продадут это буквально за 1 день. При этом топливо у них в цистернах под землей точно имеется.
1: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступало. Есть фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС Сургутнефтегаза. В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
3: Я проходил кейс с 3 разными приложениями, просто реально протестировал. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, не здесь. А реально везде ставят нули на ценниках, на всех пистолетах висят шильдики выключены, работает и так далее. Дальше делается очень простое упражнение. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, ставится в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно 3 литра получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, отвечает, о чем-то говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому, что так решил владелец.
1: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают, и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензовозы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
4: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
5: Горящие надписи о наличии топлива на заправке, разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
4: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, это приводит также к увеличению выбора. выручки на АЗС.
1: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть. 92-й, 95-й и дизель. Но, учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что приоритет для властей – обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику, так как у аграриев начинается уборочная кампания. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Россияне, приезжающие заправляться на территорию Казахстана, могут использовать для этих целей только штатные баки, заявил министр энергетики республики Ерлан Акинженов. Дополнительные баки или канистры признаются незаконными. Эти ограничения комментирует гендиректор радиобизнеса ФМ «Казахстан» Рустам Максутов.
6: Дело в том, что у нас из трех работающих НПЗ по Казахстану, один из них сейчас на ремонте, это Атрауский нефтеперерабатывающий завод. В связи с чем для защиты внутреннего рынка у нас сейчас обсуждается Минэнерго, в первую очередь хотят защитить внутренний рынок, обеспечить его бензином. При этом мы знаем ситуацию сейчас в России с топливным кризисом. И поэтому пока еще по неподтвержденной информации Минэнерго, насколько я знаю, не договорились с Россией по поводу поставки бензина. Но мы при этом понимаем, что те самые обещанные 50 тысяч тонн в виде гуманитарной помощи, скорее всего, еще под вопросом. Мы еще и понимаем, что это катастрофически мало для большой России. И чтобы защитить внутренний рынок, у нас на заправках, которые граничат с Россией, ввели определенные ограничения. Это только связано с тем, что въезжающие из России могут заправлять баки свои, но не канистры. И чтобы не допустить дефицита топлива внутри Казахстана. Сами россияне публикуют сейчас в соцсетях, что у нас есть бензин, и он дешевле, чем на территории России. Они спокойно заправляются, на очередей нет никаких.
0: Рустам Максутов, гендиректор радиобизнеса ФМ «Казахстан». Вице-премьер Александр Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. На очередном совещании уделили особое внимание субъектам с наиболее сложной обстановкой, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Бизнес говорит о себе. Подводим итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес ФМ. Получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в Макс. Во вторник рандомайзер определил троих победителей, и мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще сможет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Иван Медведев подробнее.
7: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир Бизнес ФМ. А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и четырьмя детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире. А пока о том, как выиграла свою минуту славы на Бизнес ФМ.
8: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
7: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в Макс оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт. А теперь получил шанс рассказать исключительно сильно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
9: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс – это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции «Бизнес FM» я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
7: А вот в Пензе на FM-волнах «Бизнес FM» пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в Макс.
10: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно. Пишите, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача, способность заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать. Ну, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
7: И вот из почти 2000 участников и Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс. И следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса. Как всегда. Иван Медведев, Бизнес FM.
11: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Схема Долиной будет жить еще года 3. Так эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Если коротко, Верховный суд решил, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников. Но сразу все это не заработает, считают юристы. Иван Медведев подробнее.
7: Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным, решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если он докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь несмотря на то, что после завершения дела Долиной-Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему. На рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
17: Это феерическая глупость, но действительно сейчас в подавляющем большинстве случаев первый вопрос, который задают при звонке по квартире, это возраст продавца.
18: И если он, допустим, пожилой, то что, люди отказываются?
17: Если звонит риэлтор, который что-то понимает, ну, он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватель, который начитался интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, в которой в полном праве распоряжаться люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников никаких. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать.
7: По статистике МВД за прошлый год, чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Эксперты объясняют это тем, что это, как правило, очень занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что им их было жалко. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц не аргумент. Но еще далеко не везде, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
19: Эта схема не исчезла Долиной. Продолжается все равно двоякая практика. То есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там, да, более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствоваться еще старыми стереотипами, пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не меньше 3 лет пройдет, прежде чем практика дойдет до мест отдаленных. Если есть обзоры, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали.
7: По словам экспертов, единственный плюс во всей этой истории – то, что покупатели недвижимости за последнее время сильно подтянули свою юридическую грамотность в этом вопросе и стали гораздо ответственнее подходить к выбору объекта. Как говорят наши собеседники, сегодня им приходится работать буквально с детективами, изучающими историю владения квартирой вплоть до этапа строительства дома. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
20: Возрождение формата приватного городского имени. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман». В программе «Недвижимость». По будням на Бизнес FM Казань.
11: Недвижимость на Бизнес FM.
15: Для слушателей старше 12 лет.
11: Проект «Репост» на Бизнес FM.
15: Для слушателей старше 12 лет.
21: С вами Алиса Лисовая, и это мой любимый маркетинг без воды. И хочу поговорить про ко-маркетинг, то есть про коллаборации, интеграции, партнерства с другими компаниями. Как бизнесу расти не только за счет рекламы, но и очень актуального инструмента, который выходит по большей части на передний план, особенно когда вступает в силу кризис, и бюджеты нужно с кем-то делить. Сегодня бизнес все чаще сталкивается с простой проблемой. Реклама дорожает, аудитория устает от прямых продаж и, скорее всего, на них уже не реагирует, а предприниматели начинают считать каждый рубль в продвижении. Я сталкивалась с этим неоднократно, когда собственник говорит: «Я вложил рубль, что я за это получу? Какой и результат будет?» И к этому нужно быть готовым, не обижаться, не говорить, что «Ой, знаете, вообще-то что-нибудь дополучим, это вообще-то тест гипотезы и так далее». Все равно что-то даже за тест гипотезы нужно получить. По данным моей любимой Ассоциации коммуникационных агентств России, российский рекламный рынок в 2025 году вырос, но темпы роста заметно замедлились. После более динамичного 2024 года, когда у нас был не такой активный кризис, рынок прибавил около 8,5%. Это важный сигнал. Просто докупить охват и становится все сложнее и все дороже. То есть рекламу покупают не так много и не так активно, хотя количество брендов увеличивается в России, и вы об этом прекрасно знаете. Заходя в любой магазин, вы видите какие-то новые бренды, всем нужна реклама, но тем не менее рост сильно сокращается, и относительно того количества брендов, которые появляются, он очень низкий. И вот здесь на передний план выходит коу-маркетинг, и многие крупные бренды за рубежом, да и в России тоже, уже активно пользуются этим инструментом. Это когда два или несколько брендов объединяются, чтобы продвигаться вместе. Но важно это не просто поставить логотипы рядом, типа вот мы организовали эту акцию, и не сделать совместный постик, совместные видео. Хороший коу-маркетинг работает тогда, когда бренды усиливают друг друга в глазах одной аудитории. Например, ресторан и косметика – это не про еда плюс крем для лица, это про образ жизни. Если в ресторан ходят молодые девушки, пары, городская аудитория, люди, которые любят красивые места, уход за собой, эстетичный досуг, то бьюти-бренд здесь выглядит вполне логично. Гость приходит не просто поесть, он приходит за маленьким ритуалом удовольствия. Красивый десерт, коктейльчик, подарок, пробник, сертификат, повод выложить очередную сторис. В 2025 году ресторан одной из крупных холдинговых групп объединился со студией лифтинг-массажа и японским косметическим брендом. И это не случайная склейка, это работа с одной аудиторией. Люди, которым важны вкус, атмосфера, внешний вид, забота о себе и красивый дорогой опыт. Или другой пример. Другой ресторан и косметический бренд тоже другой. При заказе коктейля гостям дарили тревел-версию бьюти-продуктов. Здесь механика была очень простая. Ресторан получает дополнительный интерес к позиции в меню, потому что можно было заказать конкретную позицию и получить конкретный подарок к этой позиции. А косметический бренд – контакт с новой аудиторией. Ну, гость уж понятно. Не просто коктейль, а коктейль плюс подарок, который можно взять с собой. Еще один формат – это гастрономия плюс автомобили. Например, премиальный автомобильный бренд и ресторанный холдинг – на первый взгляд совсем разные сферы, но логика очень понятна. Премиальный досуг, комфорт, статус, городской образ жизни, привычка выбирать качество. Отдельно, ну, мне, например, интересны банные и wellness-форматы. Например, баня может объединиться с девелопером. Это уже не просто про сходить попариться, а про качество жизни в твоем районе. Для девелопера это усиление инфраструктуры и ценностей жилой среды, а для банного проекта доступ к аудитории района и понятная точка роста. Особенно, если этот застройщик крупный и премиальный, например, готов платить больше за хорошее качество сервиса. Ко-маркетинг можно строить не только по принципу «у нас похожие товары». Самые интересные коллаборации чаще рождаются как раз на стыке разных сфер. На чем все-таки строится хороший ко-маркетинг – это первое – совпадение аудитории. Про рестораны, косметику понятно, да, здесь девушки, которые выбирают особый образ жизни и уход за собой. Второе – это совпадение ценностей. Если оба бренда говорят про заботу о себе, про качество, локальность, культуру, семейность, например, эстетику или статус, им проще сделать понятную коллаборацию. Просто нужно соединить умы двух отделов маркетинга, и они точно что-нибудь придумают. Третье – это совпадение момента потребления, когда человек едет на машине в ресторан или идет на завтрак и получает бьюти-подарок, когда он собирается в поездку и ему что-то дают в подарок. Живет в районе и хочет рядом не только магазин, но и другие форматы услуг в пешей доступности. Четвертый вариант – это понятная выгода для клиента. Если клиент не понимает, зачем ему эта коллаборация, значит, бренды сделали ее для себя или для хайпа, или для пиара. Хорошая коллаборация должна быть интересна не только партнерам и не только СМИ, но и человеку, который с ней сталкивается, потому что это основной источник дальнейшей вашей коммуникации. Но главная ошибка бизнеса здесь – сделать коллаборацию ради коллаборации. Когда две компании встретились, сделали афишку, обменялись сертификатиками, поставили логотипы, выложили постик и все. Клиент не понял, зачем ему это надо, партнеры не посчитали результат, внутри осталась только одна галочка. Мы сделали совместный проект с крупной компанией. Вообще молодцы, супер, ну нафиг он нужен. Хороший ко-маркетинг должен отвечать на три вопроса. Зачем это клиенту? Зачем это каждому из партнеров? И какой результат мы в конечном итоге хотим получить? Результат может быть разный. Новые гости, лиды, продажи, рост бизнеса, просто пиар, контент, вовлечение, узнаваемость новой аудитории. Самый главный вывод в этом во всем – в условиях, когда реклама становится дороже, бизнесу нужно учиться расти не в одиночку. Партнерство – это классный способ делить не только расходы, но и объединять вашу аудиторию, объединять ваши уровни доверия, смыслы объединять и информационные поводы. И, возможно, самый сильный ко-маркетинг начинается не с вопроса «С кем бы нам сделать совместный пост?», а с вопроса «С кем у нас один клиент, но разные причины быть ему полезным?». С вами была Алиса Лисовая, и это был «Маркетинг без воды» на Business FM. И пусть у вас после прослушивания этой программы случится какой-то инсайт, и вы сделаете совместную крутую коллаборацию.
2: Проект «Репост» на Business FM. Слово и деньги.
15: Для слушателей старше 12 лет.
2: Моя философия не дала мне совершенно никаких доходов, но зато избавила меня от очень многих трат.
3: Артур Шопенгауэр, знаменитый немецкий философ, мизантроп, один из самых известных мыслителей иррационализма, получил прозвище философа-пессимиста за то, что считал существующий мир наихудшим из возможных миров.
2: Слово и деньги на Бизнес FM.
22: Реклама на Бизнес FM в Казани.
23: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
24: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
25: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
26: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
24: Застройщик ООО «СЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
2: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20. Вы слушаете Бизнес FM Москва.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит о росте и падении. Развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.
28: Бизнес FM. Новости. Коротко.
29: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Алиса Потапова. Белгород и Белгородский округ попали под ракетный удар. В ВСУ погибла мирная жительница, сообщает оперштаб региона. После атаки начался пожар на территории инфраструктурного объекта. Серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электричества и водоснабжением. Повреждены 5 автомобилей. До 6 выросло количество сбитых беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала. Суд арестовал бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерала Александра Дембицкого. Он находится под стражей в СИЗО Лефортово, выяснил РБК. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в ЧВК «Ястреб». Следствие считает генерала организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим. Потерпевшими по делу признаны почти 90 человек. Дембицкий вину не признает. Платина и палладий внесены в спецификацию товара на Петербургской бирже. Участники торгов могут заключить сделки в любую торговую сессию, отмечает ТАСС. Конкретные сроки сделок зависят от намерений, готовности участников рынка совершить сделку, заявили представители Петербургской биржи. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Экс-главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. По данным СМИ, об этом он заявил Зеленскому на кулуарной встрече, а последний якобы предлагал тому любой пост в обмен на отказ от амбиций. Георгий Бовт сегодня о том, насколько вообще вероятно проведение выборов на Украине. Ряду НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. Ранее СМИ сообщали, что в стране могут возобновить и производство топлива стандарта Евро-2. Выясняем, на что влияет экологический класс топлива и нет ли угрозы для двигателя в современных авто. Аудитория Telegram в России с января упала вдвое на фоне блокировок. В то же время охват у мессенджера Threads почти удвоился, несмотря на ограничения. Есть и другие растущие истории. С чем связана столь разнонаправленная динамика и в какие еще сервисы мигрируют россияне? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? В украинских СМИ появилась утечка о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы состоятся осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций. А насколько вероятно проведение выборов вообще? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 24-го Зеленский отказался от голосования в предписанный Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковая повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый «Миндичгейт» и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка «Династия» подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского – это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского – министра обороны Федорова, стабильно занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит продолжит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. В последние дни в СМИ и телеграм-каналах распространяется информация о том, что нельзя заправлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это якобы убьет двигатель. На что влияет экологический класс топлива, где здесь правда и где домыслы, разобрался Михаил Задорожный.
4: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами. Чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получили российские НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бабылев.
5: Возникает вопрос: при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом. Насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
4: Ранее СМИ сообщали, что еще осенью прошлого года ряду НПЗ временно разрешили выпуск Евро-3, а теперь обсуждается и возобновление выпуска топлива второго класса. Но по техрегламенту Таможенного союза такой бензин и дизель на АЗС попасть не могут. Если предположить, что на заправках оно все-таки появится, хотя об этом речи пока вообще не идет, то возникает вопрос, а как автовладелец может понять, что он заливает свой бак? По идее, сами АЗС должны сообщать клиентам, какой стандарт топлива сегодня в продаже. Например, установить таблички на колонках или показывать это на информационном табло. В любом случае, сами автолюбители могут проверить, что именно они покупают на заправке, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
6: Мы уже привыкли к тому, что везде Евро-5. Даже перестали в паспорта смотреть. Вы можете подойти на кассу, там есть уголок потребителя, там должны быть паспорта на все виды топлива. Открываете паспорт 95-го, смотрите содержание серы. Сера должна быть, если Евро-5, не превышать 10 миллиграмм на килограмм. Если же там будет написано Евро-5, а сера будет 200, 300 и 400, то это уже не Евро-5.
4: Еще один вопрос, который не дает покоя автоэкспертам и автовладельцам. Что будет, если заправить бензином Евро-3 машину, рассчитанную на Евро-5? Двигатель сразу умрет или еще немного поездит? Продукты сгорания серы увеличивают износ двигателя, но не катастрофически, продолжает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
8: Повышенный износ. Давайте в цилиндр нальем серной кислоты и посмотрим, что там будет. Но это ладно, это терпимо, действие незначительное. Хуже то, что эта кислота, попадая в масло, вызывает повышенную деградацию масла. То есть, заправляясь топливом Евро-3, ты просто обязан чаще менять масло. Ну, попробуйте это объяснить нашим русским водителям. Замена масла для легких условий рекомендуется производителями автомобилей примерно порядка 15 тысяч километров. Россия относится к жестким условиям. Там рекомендация замена масла через 7 тысяч километров. Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5 тысяч.
4: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализатор автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50%, пишет Коммерсант. У других сервисов, доступ к которым также ограничен, тоже есть сокращения по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охваты, наоборот, выросли, продолжит Валерий Убадоев.
7: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram, почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp, там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
9: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес с российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это касается и Telegram, и всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
7: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Telegram в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджер у россиян все равно пользуется спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Бизнес-ФМ, заявляли, что рост рекламного рынка в Telegram в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Telegram и YouTube незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Telegram соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова, причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать, рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
10: Было заседание, на которое мы пришли. Там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя. Сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число. 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания и спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
7: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность времени. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
28: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 7 июля на сцене театра имени Маяковского. Спектакль «Наедине» режиссера Никиты Кобелева и продюсера Леонида Робермана. В основе спектакля три сломанных судьбы, три исповеди, три истории, в которых густо замешаны страсти, юмор, поэзия и психоанализ. Тонко, откровенно, на грани. В главных ролях Виктория Исакова, Александра Рябинок, Татьяна Бабенкова. Подробнее на artpartner.ru. 18+. знал бы Прикуп.
27: В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 79 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 000 000 за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда.
28: Знал бы Прикуп на Business FM. Валюты.
11: Боливийский боливиано впервые был введен в обращение в 1864 году. Почти через 100 лет его заменили на боливийский песо по курсу 1000 к 1. Но песо не выдержал гиперинфляции, и в 1987 году страна вернулась к старой валюте. Один боливиано меняли тогда на 1 000 000 песо.
28: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Торговая сеть «Перекресток» до конца года планирует установить более 8000 ручных сканеров во всех своих супермаркетах для ускорения покупок на кассах самообслуживания, сообщает ТАСС. Такой сканер позволяет быстрее распознавать маркировку и снижает вероятность повторного сканирования. Украина должна выплатить $71 000 000 «Русалу» за национализацию механического завода. Такое решение вынес Международный центр по урегулированию инвестспоров. Также Украина должна выплатить проценты двум дочкам «Русала» за национализацию, сообщает Global Arbitration Review. Летом 2015-го 68% акций Запорожского алюминиевого комбината были переданы Фонду госимущества Украины. У российского производителя алюминия осталось 29,5%. Комбината. В 2014 году комбинат полностью прекратил выпуск продукции. Это был единственный производитель алюминия на Украине. BMW представила новое поколение кроссовера X5. Как сообщают ведомости, в дополнение к привычным бензиновым и дизельным силовым установкам появятся подзаряжаемые машины с ДВС, сугубо электрические исполнения, а также водородный автомобиль. При этом силуэт остался традиционным, с длинным капотом. Старт производства нового BMW X5 запланирован на август. Сборка традиционно налажена на заводе в Спартанбурге, США. Розничные цены в Германии начинаются с 95,5 тысяч евро. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: .48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Правообладатель мультфильма «Леди Баг и Суперкот» подал иск к сети «Лента». Французская анимационная компания «Miracles» обратилась в московский арбитраж. Как пишет «Коммерсант», предметом спора, вероятно, стали товары с изображением персонажей мультсериала, которые продавались в магазинах. Возможно, «Лента» не была производителем, и претензии к ней только из-за того, что товар находился на полке, говорят эксперты. Чью сторону, как правило, занимают суды в подобных делах, рассуждает генеральный директор компании «Онлайн-патент» Алина Акиншина.
14: Суд встает на сторону того, кто прав. То есть, если прав правообладатель, суд встанет на сторону правообладателя. Если правообладатель заблуждается и фактического нарушения нет, то суд встанет на сторону торговой сети. Какого-либо преференциального или, наоборот, дискриминирующего подхода по отношению к иностранным правообладателям, которые не прекратили деятельность на территории РФ и не отказались фактически от осуществления своих прав как правообладатели, нет.
16: Часто ли сейчас ситуации такие возникают? Может быть, есть какие-то похожие кейсы?
14: В целом, это достаточно регулярная практика. Здесь вопрос в большом объеме риска, скорее, в отношении персонажей. И российские, и иностранные правообладатели достаточно регулярно отслеживают возможные нарушения. Вот буквально вчера была новость по компании Рубштейн и, соответственно, к персонажу Кот Леопольд. Наши анимационные студии и по фиксикам, и по другим мультфильмам тоже очень активно отслеживают возможные нарушения. Достаточно регулярный процесс, но, конечно, интересно, что сейчас за 2 дня сразу 2 достаточно громких дела.
16: Это можно между собой как-то связать или это просто совпадение?
14: Нет, просто совпадение. Наверное, июль месяц способствует повышению судебной активности правообладателей.
0: Алина Акиншина, гендиректор компании «Онлайн-патент». До этого аффилированная с правообладателем компания уже подавала аналогичные иски. Всего в российских судах около 900 таких дел. Мультфильм «Леди Баг» и «Суперкот» — это одна из известнейших детских франшиз. Она посвящена истории 2 подростков, которые превращаются в супергероев. Букеровскую премию, самую престижную премию по литературе, переименуют в честь выходца из России Дмитрия Бухмана. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Он сооснователь игровой студии PlayRix, которая разрабатывает мобильные игры. Родом из Вологды, и свою студию вместе со своим братом Игорем он основал там же. Однако в 2022 году PlayRix окончательно разорвала свои связи с Россией. Благотворительный фонд Бухманов, который основал Дмитрий и его жена Дарья, будет выделять Букеровской премии почти 1,5 миллиона фунтов каждый год в течение 10 лет. В знак признания премию переименуют в Международную Букеровскую премию имени Бухмана. С подробностями Валерий Убадоев.
3: Подробности.
7: Студия PlayRix занимается разработкой мобильных игр. В частности, она выпустила Gardenscapes и Homescapes. По разным данным, только эти 2 проекта принесли разработчикам суммарно около 10 миллиардов долларов и продолжают приносить как минимум по 100 миллионов ежегодно. На 2023 год PlayRix занимала 3-е место среди крупнейших разработчиков мобильных игр в мире по выручке. Основатели студии – уроженцы Вологды, 41-летний Дмитрий и 44-летний Игорь Бухманы. В интервью Forbes в 2020 году братья рассказывали, что выросли они в небогатой семье. Отец был ветеринаром, а мать – кадровиком на шарикоподшипниковом заводе. В 99-м старший брат Игорь поступил на факультет прикладной математики Вологодского государственного университета. Через 3 года туда же поступил Дмитрий. Там оба брата увлеклись программированием и начали разрабатывать игры. В той же Вологде в 2004 году они основали студию PlayRix, набирались опыта и зарабатывали деньги. В 2007 году студия, как утверждалось, приносила по 300 тысяч долларов в месяц. В 2013 году братья открыли офис в Дублине и перенесли туда штаб-квартиру. Затем сами Бухманы переехали в Ирландию, после в Израиль, а потом и в Лондон. В октябре 2022 года PlayRix разорвала все последние связи с Россией. А в 2024 году Дмитрий Бухман и его жена Дарья основали благотворительный фонд «Бухман Philanthropies», который и проспонсировал Букеровскую премию. Как отмечает Financial Times, это важный шаг в период, когда финансирование культуры повсеместно сокращается. В 2025 году братья Дмитрий и Игорь Бухманы получили британские паспорта и вошли в топ-10 богатейших жителей Великобритании по версии газеты Sunday Times. На официальном сайте Букеровской премии сообщается, что благодаря финансированию от фонда Бухманов призовой фонд награды удвоился с 50 тысяч фунтов до 100 тысяч. Эта сумма будет делиться поровну между автором и переводчиком.
0: А россияне стали чаще читать Гомера. В Читай-городе продажи его произведений за прошлый месяц выросли почти вдвое. В Литресе спрос увеличился почти на 70%, пишут ведомости. Скорее всего, дело в том, что через 2 недели запланирована мировая премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Сюжет позаимствован из древнегреческой поэмы Гомера и рассказывает о долгом возвращении царя Итаки Одиссея домой после окончания Троянской войны. Правда, в легальный российский прокат эта лента не выйдет. Но, как отмечают эксперты, это не значит, что зрители не посмотрят ее в теневом прокате пиратов. Российские участники книжного рынка готовились к повышенному спросу на книги Гомера, говорит директор Департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.
13: Мы замечаем всплеск интереса. Я вам скажу больше, мы даже специально готовимся к таким крупным премьерам. И мы, например, выпустили иллюстрированное издание этой книги, красивое, с закрашенным обрезом. И мы видим, что книга на самом деле не очень дешевая, но мы видим, что людям это нужно, им это нравится.
15: Могли бы вы привести другие примеры, когда был всплеск интереса к какому-то давно вышедшему автору книги? Какие факторы на это влияют?
13: Свежий пример недавний — это «Грозовой перевал». книга тоже классического автора, которая тоже была Эмиль Бронте, и издается, и переиздается. Но выходила удачная экранизация в начале этого года. Это свежий пример, по-моему, январь-февраль. И мы тоже наблюдали всплеск интереса к творчеству автора, и конкретно к этой книге. Факторы, которые влияют на это с точки зрения экранизации, да, это удачная или неудачная сама экранизация. То же самое могу сказать про «Мастера и Маргариту». Это тоже было пару лет назад, когда выходила экранизация по роману Булгакова. Тоже мы все наблюдали у всех издательств всплеск продаж по этой книге. Вроде бы произведение не новое, и классическое, и всегда востребованное, но как будто бы новая аудитория все равно за счет кинофильмов и удачных экранизаций привлекается к автору, к его произведению.
15: А как долго обычно держится вот этот спрос?
13: От 2 месяцев до, наверное, 5-6.
0: Сергей Рубис, директор департамента художественной литературы издательства АСТМ. Также было, например, с «Дюной» Вильнёва. Крупная экранизация вызывает всплеск продаж первоисточника, напоминает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шеверновский.
3: В свое время «Дюну», когда снял Дени Вильнёв, тоже подскочили продажи именно книжной «Дюны». Это касается и многих сериалов. Например, там «Бункер» выходит на

0: однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее «Марциальной» по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды».
1: Однажды летом на Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Белгород и Белгородский округ попали под ракетный удар ВСУ. Погибла мирная жительница, сообщил оперштаб региона. После атаки начался пожар на территории инфраструктурного объекта. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электричества и водоснабжением. Повреждено 5 автомобилей. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили над регионами России 155 украинских беспилотников. Подозреваемый по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако стала его соотечественница, проживающая в Германии. Об этом сообщает телеканал France Info. Сообщается о розыске 30-летней гражданки Украины. Следствие полагает, что после преступления злоумышленница направилась во Францию, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. Взрыв произошел в Монако возле дома Ермолаева в понедельник вечером. Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери, и в тот момент, когда семья заходила в здание. В результате пострадали 3 человека – сам предприниматель, его супруга и подросток. Аэропорт города Санья южно-китайской провинции Хайнань временно прекратил обслуживание рейсов из-за приближения тропического шторма Майсак. Такая мера начнет действовать в пятницу с 17:00. Расписание полетов будет скорректировано с учетом фактической ситуации. Майсак станет 10-м по счету тайфуном для стран в регионе Южно-Китайского моря. Сборная Португалии обыграла команду Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу команды Криштиану Роналду. На 68-й минуте он забил ответный гол, реализовав пенальти. Португалия вышла в 1/8 финала, где сыграет с Испанией. Матч пройдет 6 июля. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 8 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Водители жалуются на длительные технические перерывы на заправках, хотя топливо там есть. В некоторых регионах это уже стало повсеместной практикой. Причины не объясняют. Между тем, ряду НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. Бизнес говорит о себе. Мы подвели итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес FM. Получить свою минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа наших подписчиков Макс. Рандомайзер определил 3 победителей. И никакого ИИ. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Решение затронет студентов 2024-26 годов набора. Отмену дипломов ВУЗе объясняют слишком активным использованием искусственного интеллекта для написания диплома. А какой будет замена? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Технические перерывы на 1, 2 или 3 стали трендом на российских заправках. Водители из разных регионов сообщают о странных перерывах. Там, где автомобилистам удалось добиться от персонала объяснения, оказалось, что это внутреннее распоряжение. Водители предполагают, что так АЗС пытаются нормировать спрос на топливо. Однако очереди из-за перерывов только растут. Продолжит Евгений Перельчук.
5: В соцсетях и в письмах на Бизнес FM множество жалоб от водителей на регулярные технические перерывы на заправках. При этом топливо на АЗС по факту есть. На стеллах указаны цены.

0: Однако персонал заправки машины не принимает. Часто такие перерывы длятся не час, а два или три. И не всегда во время таких перерывов на заправки приезжают бензовозы, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
1: Это даже не технологическими не окнами можно назвать, а технологическими провалами целыми, потому что, допустим, бензовоз пришел условно в 4 часа утра. Люди, конечно, выстраиваются в очередь задолго до, еще с вечера. Заправка выглядит как закрытая. Она открывается, идет продажа до часу дня, и она снова закрывается. И люди снова выстраиваются в очередь ожидать открытия. И потом безо всяких бензовозов. То есть она снова в какой-то момент включается, производит отпуск топлива и выключается. По нашим предположениям, тут мы с собой посовещались, водители, они просто равномерно расходуют запас топлива. То есть вам привезли 60 тонн, к примеру, и они вынуждены продавать, скажем, в течение 5 дней. А если у них не будет таких перерывов, то они продадут это буквально за один день. При этом топливо у них в цистернах под землей точно имеется.
0: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступало. Есть фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС Сургутнефтегаза. В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
2: Я проходил кейс с 3 разными приложениями, просто реально протестировал. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, везде есть. А реально везде стоят нули на ценниках, на всех пистолетах висят шильдики выключены, работают и так далее. Дальше делается очень простое упражнение. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, ставится в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно литра 3 получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, отвечает, о чем это говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому, что так решил владелец.
0: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают, и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензовозы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
3: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
4: Горящие надписи о наличии топлива на заправке, разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
3: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, это приводит также к увеличению выручки на АЗС.
0: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть – 92-й, 95-й и дизель, но, учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что приоритет для властей – обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику, так как у аграриев начинается уборочная кампания. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Россияне, приезжающие заправляться на территорию Казахстана, могут использовать для этих целей только штатные баки, заявил министр энергетики республики Ерлан Акинженов. Дополнительные баки или канистры признаются незаконными. Эти ограничения комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
6: Дело в том, что у нас из 3 работающих НПЗ по Казахстану, один из них сейчас на ремонте, это Атрауский нефтеперерабатывающий завод. В связи с чем для защиты внутреннего рынка у нас сейчас обсуждается в Минэнерго. В первую очередь хотят защитить внутренний рынок, обеспечить его бензином. При этом мы знаем ситуацию сейчас в России с топливным кризисом. И поэтому пока еще по неподтвержденной информации Минэнерго, насколько я знаю, не договорились с Россией по поводу поставки бензина. Но мы при этом понимаем, что те самые обещанные 50 тысяч тонн в виде гуманитарной помощи, скорее всего, еще под вопросом. Мы еще и понимаем, что это катастрофически мало для большой России. И чтобы защитить внутренний рынок, у нас на заправках, которые граничат с Россией, ввели определенные ограничения. Это только связано с тем, что въезжающие из России могут заправлять баки свои, но не канистры. И чтобы не допустить дефицита топлива внутри Казахстана. Сами россияне публикуют сейчас в соцсетях, что у нас есть бензин, и он дешевле, чем на территории России. Они спокойно заправляются, на очередей нет никаких.
5: Рустам Максутов, гендиректор радиобизнеса ФМ «Казахстан». Вице-премьер Александр Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. На очередном совещании уделили особое внимание субъектам с наиболее сложной обстановкой, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Бизнес говорит о себе. Подводим итоги розыгрыша эфирного времени на «Бизнес ФМ». Получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в Макс. Во вторник рандомайзер определил троих победителей, и мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще сможет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Иван Медведев подробнее.
7: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир «Бизнес ФМ». А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и четырьмя детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире. Пока о том, как выиграла свою минуту славы на «Бизнес ФМ».
8: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
7: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала «Бизнес ФМ» в Макс оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт, а теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
9: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции «Бизнес ФМ» я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
7: А вот в Пензе на FM-волнах «Бизнес ФМ» пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в Макс.
10: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача, способность заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать, но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
7: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс и следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса, как всегда. Иван Медведев, Бизнес FM.
11: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
11: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
13: Деньги. Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги». История денег на Business FM.
14: Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек.
11: Музейные ценности на Business FM.
15: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
16: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
15: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
15: Бизнес FM Казань.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Валберис за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же самое время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. И тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
19: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников – ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы – это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries & Drews Дмитрий Борщевский.
20: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютный лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек, благодаря здоровой конкуренции, снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар, и они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов на 280. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как и электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность, то есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общие объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
19: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Неумеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
21: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
22: За последние два года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже лет пять. У нас пять бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
21: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
22: Нет, жалоб не было, потому потому что они потребляют мало, эти косы, поэтому проблем нет таких.
19: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичнее. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК Шоппинг Екатерина Зубенина.
1: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Горные велосипеды заняли 54% всех заказов в категории. Мы зафиксировали резкий рост интереса к двухколесному транспорту с наступлением летнего сезона. В структуре заказов лидируют горные велосипеды, на них пришлось 54% всех заказов в категории. На втором месте шоссейные модели 13,5%, на третьем складные 11,5%. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
19: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Бизнес ФМ Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай репост на Бизнес ФМ Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали все. Да, и не забудь репостнуть.
4: 12+.
23: На правах рекламы.
24: Недвижимость. На Бизнес ФМ.
25: Для слушателей старше 12 лет.
26: Это знаковое место знают не только старожилы города, но и молодое поколение казанцев. Это центр с богатой и очень интересной историей нашего города. 200-летний военный госпиталь, парк имени Горького, легендарный Казанский медицинский университет, знаменитый Чеховский рынок, который уже прошел согласование экспертизы и скоро будет реконструирован, и еще многие-многие объекты культурного и исторического наследия. И вот на этой территории возводится жилой комплекс «Заман», что в переводе с татарского означает «время». «Заман» — это проект делюкс-класса. Он строится на пересечении улиц Карла Маркса и Чехова. Главная суть проекта — возрождение формата приватного городского имения. Кич, кричащая роскошь и пафос давно перестали быть синонимами успеха и статуса. Современный эталон элитного жилья — это атмосфера спокойствия, приватности, гармонии с природой и заботы о личности. Именно эти принципы вшиты в ДНК жилого комплекса «Заман». Здесь нет места помпезным колоннам, статуям, кричащим аркам и нарочитым барельефам. Вместо этого строгая, стильная, минималистичная эстетика, которая остается глубокой и продуманной, но не примитивной. Делюкс пока казанцам новинку, но с ним постепенно знакомятся. Да, цены на квартиры этого класса значительно дороже, чем в хорошем премиуме. Но это того стоит, и вот почему. Во-первых, подобную квартиру не станут покупать для краткосрочной или долгосрочной аренды. Всех соседей вы будете знать лицо, и вероятнее всего это будут старые знакомые или друзья. Во-вторых, в делюксе, как правило, не более 3 квартир на этаже. На территории комплекса никакой коммерческой недвижимости, она отсутствует как класс. Из посторонних – только персональный консьерж. Но в скором времени он тоже становится своим. Встретить гостей, заказать ужин, вызвать врача, организовать химчистку – это все к нему. Все, что связано с инфраструктурой, а именно закрытый двор, колясочные с комнатой матери и ребенка и персональными шкафчиками, велосипедные, wellness-павильон – это все только для резидентов. Давайте познакомимся с проектом более детально. «Делюкс» — это всегда камерный проект. На закрытой территории в 4 гектара будет всего 134 квартиры. Площадь каждой квартиры от 100 квадратных метров. Каждая спальня – это мастер-спальня со своей гардеробной и санузлом. Свободные планировки с минимумом несущих колонн позволят воплотить любое дизайнерское решение. За климат отвечает приточно-вытяжная вентиляция турков с индивидуальным рекуператором и мультисплит-системой Кливит, защита от аллергенов и городской пыли. Но главным, несомненным достоинством проекта, отличающим его от других, является наличие 2,5 гектаров собственного парка. Комплекс включает в себя 5 семиэтажных домов разных стилей – классика, модерн, лофт, скандинавский и арт-деко. То есть каждый потенциальный покупатель квартиры в ЖК «Заман» имеет возможность выбрать то, что ему ближе и комфортнее – стиль, архитектуру и атмосферу. Надежный монолитный кирпичный каркас, двухслойный фасадный утеплитель, облицовка премиум-класса и специальный пирог перекрытий с акустической мембраной – все эти компоненты гарантируют звукоизоляцию и тепло в квартире. А премиальная алюминиевая оконная система «Шуко» с защитой от ультрафиолета и зеркальным эффектом снаружи – это золотой стандарт высокого класса жилья. Заман как бы скрыт от глаз посторонних. 4 гектара закрытой охраняемой территории, 2,5 гектара собственного парка, 2 контрольно-пропускных пункта с круглосуточным видеонаблюдением. Доступ в ЖК будет только у жителей и их гостей. Заехать в комплекс можно будет как со стороны улиц Чехова, так и со стороны улицы Курашова. Умным системам здесь уделено особое внимание. Въезд в паркинг по распознаванию номеров, а в блоках с квартирами установлены IP-видеофоны с функцией Face ID. Просторный подземный отапливаемый паркинг расположен подо всей территорией комплекса. Покрытие паркинга из прочного керамического гранита с увеличенной толщиной, устойчиво к глубокому стиранию. Для дополнительного комфорта 2 въезда-выезда в паркинг шириной 7 метров. Центральный консьерж-сервис будет находиться в отдельном административном здании на въезде со стороны улицы Чехова и там же в специально оборудованной комнате для водителей и персонала управляющей компании. Срок сдачи комплекса запланирован на третий квартал 2026 года. Запишитесь на закрытый показ ЖК «Заман» на сайте zamanpremium.ru. Поверьте, увиденное вас впечатлит.
24: Недвижимость на Бизнес FM.
0: Вакансия для ИИ. Пандемия и вынужденный уход на удаленку заставили многие компании полностью переосмыслить рабочие процессы. На Западе получил популярность подход под названием HR Zero. Он заключается в том, чтобы максимально автоматизировать функции корпоративного кадровика, включая найм новых сотрудников. У систем на базе искусственного интеллекта нет перерывов на чай, нужные документы они готовят за несколько секунд и столько же тратят на изучение анкет соискателей вакансий. Обзвон достойных кандидатов также совершают роботы, что позволяет экономить компании и время, и деньги. Но и на искусственный интеллект бывает проруха. Например, самообучающаяся система компании Amazon на основе статистики сделала вывод, что предпочтительнее нанимать не женщин, а мужчин. После чего стала выбраковывать анкеты по гендерному признаку. Когда это вскрылось, интернет-гиганту пришлось публично извиняться.
24: Вакансия для ИИ
0: на Business FM. Вакансия для ИИ.
25: Для слушателей старше 12 лет.
0: Искусственный интеллект в будущем оставит многих охранников без работы. И тому есть объективные причины. Во-первых, для работодателя это дешевле. Подписка на услуги нейросети стоит в разы меньше, чем содержание целого штата охранников. Во-вторых, это проще. Нейросети не болеют, не засыпают и не грубят. В-третьих, искусственный интеллект в охране часто оказывается эффективнее человека. В США испытывают умные камеры, которые начинают анализировать поведение человека сразу после того, как он входит в магазин. Воришек выдает специфическое поведение. Они напряжены, часто оглядываются по сторонам, их лицо сосредоточено. Эти и другие поведенческие особенности позволяют определить злоумышленника еще до того, как он начнет прятать за пазуху приглянувшийся ему товар. И вот в этот-то момент и появляется сотрудник магазина, который предлагает либо оплатить покупку, либо проследовать в полицейский участок.
24: Вакансия для ИИ
0: на Business FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
6: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
23: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
23: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Алиса Потапова. Суд арестовал бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерала Александра Дембицкого. Он находится под стражей в СИЗО Лефортово, выяснил РБК. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в ЧВК «Ястреб». Следствие считает генерала организатором мошеннической схемы с выплатами военнослужащим. Потерпевшими по делу признаны почти 90 человек. Дембицкий вину не признает. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 2500. Пострадали около 12500. Такие данные привела исполняющая обязанности президента страны Делс Родригес. Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Сила подземных толчков составила 7,2 и 7,5. В Пентагоне образовано централизованное управление по беспилотникам. Оно будет отвечать за ускорение разработки и поставки новых систем дронов в американские войска. Распоряжение подписал глава военного ведомства Пит Хексет. Также в это управление будут переданы все структуры Пентагона, которые ранее занимались проектами по борьбе с малыми беспилотниками и массовому производству дешевых дронов. Сборная Швейцарии победила команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, проходившая в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 2-0. В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем пары Колумбия-Гана. Ранее Португалия обеспечила себе место в 1/8 финала, победив со счетом 2-1 сборную Хорватии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Доброе утро. Экс-главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. По данным СМИ, об этом он заявил Зеленскому на кулуарной встрече. А последний якобы предлагал тому любой пост в обмен на отказ от амбиций. Георгий Бовт сегодня о том, насколько вообще вероятно проведение выборов на Украине. Ряду НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. Ранее СМИ сообщали, что в стране могут возобновить и производство топлива стандарта Евро-2. Выясняем, на что влияет экологический класс топлива и нет ли угрозы для двигателя в современных авто. Аудитория Telegram в России с января упала вдвое на фоне блокировок. В то же время охват у мессенджера Threads почти удвоился, несмотря на ограничения. Есть и другие растущие истории. С чем связана столь разнонаправленная динамика и в какие еще сервисы мигрируют россияне? Эти и другие темы в эфире Business FM. Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? Украинские СМИ ранее писали о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы состоятся осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций. Однако накануне Зеленский опроверг информацию о том, что осенью на Украине могут состояться выборы. Какова вероятность, что они все-таки будут? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем общем, может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 24-го Зеленский отказался от голосования в предписанный Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковы повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый Миндичгейт и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка Династия подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского — это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского. Министра обороны Федорова стабильно, занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. В последние дни в СМИ и телеграм-каналах распространяется информация о том, что нельзя заправлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это якобы убьет двигатель. На что влияет экологический класс топлива, где здесь правда и где домыслы, разобрался Михаил Задорожный.
4: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами. Чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получили российские НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бабылев.
5: Возникает вопрос при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом. Насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
4: Ранее СМИ сообщали, что еще осенью прошлого года ряду НПЗ временно разрешили выпуск Евро-3, а теперь обсуждается и возобновление выпуска топлива второго класса. Но по техрегламенту Таможенного союза такой бензин и дизель на АЗС попасть не могут. Если предположить, что на заправках оно все-таки появится, хотя об этом речь пока вообще не идет, то возникает вопрос, а как автовладелец сможет понять, что он заливает свой бак? По идее, сами АЗС должны сообщать клиентам, какой стандарт топлива сегодня в продаже. Например, установить таблички на колонках или показывать это на информационном табло. В любом случае, сами автолюбители могут проверить, что именно они покупают на заправке, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
6: Мы уже привыкли к тому, что везде Евро-5. Даже перестали в паспорта смотреть. Вы можете подойти на кассу, там есть уголок потребителя, там должны быть паспорта на все виды топлива. Открываете паспорт 95-го, смотрите содержание серы. Сера должна быть, если Евро-5, не превышать 10 миллиграмм на килограмм. Если же там будет написано Евро-5, а сера будет 200, 300 и 400, то это уже не Евро-5.
4: Еще один вопрос, который не дает покоя автоэкспертам и автовладельцам. Что будет, если заправить бензином Евро-3 машину, рассчитанную на Евро-5? Двигатель сразу умрет или еще немного поездит? Продукты сгорания серы увеличивают износ двигателя, но не катастрофически, продолжает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
7: Повышенный износ. Давайте в цилиндр нальем серной кислоты и посмотрим, что там будет. Но это ладно, это терпимо, действие незначительное. Хуже то, что эта кислота, попадая в масло, вызывает повышенную деградацию масла. То есть, заправляясь топливом Евро-3, ты просто обязан чаще менять масло. Ну, попробуйте это объяснить нашим русским водителям. Замена масла для легких условий рекомендуется производителями автомобилей примерно порядка 15 тысяч километров. Россия относится к жестким условиям. Там рекомендация замена масла через 7 тысяч километров. Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5 тысяч.
4: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализатор автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50%, пишет Коммерсант. У других сервисов, доступ к которым также ограничен, тоже есть сокращения по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охваты, наоборот, выросли, продолжит Валерий Убадоев.
8: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram, почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp, там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
9: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это касается и Telegram, и всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
8: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Telegram в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджеру россиян все равно пользуются спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Бизнес-ФМ, заявляли, что рост рекламного рынка в Telegram в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Telegram и YouTube незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Telegram соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова, причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать, рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
10: Было заседание, на которое мы пришли. Там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя. Сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число. 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
8: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность временем. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Реклама.
11: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
0: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
12: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
13: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
0: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
14: Британские ученые доказали. Обычная чистая питьевая вода может повысить интеллект. Она позитивно влияет на рецепторы головного мозга. Вот только пить ее надо в определенное время, а именно сразу после завтрака. Эксперимент проводили на здоровых молодых мужчинах. После плотной утренней трапезы они выпивали 2 больших глотка воды. При этом добровольцев просили выполнить задание на оценку интеллекта. Была и контрольная группа, участникам которой не давали пить после еды. А в результате именно первая группа показала лучшие результаты. Специалисты уверены, что правильное употребление воды дает всплеск энергии, направленный не только на пищеварение, но и на активизацию мыслительной деятельности. Но не стоит увлекаться. Если пить слишком много воды, вместо блестящего интеллекта можно получить болезнь почек и мочевого пузыря. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Маркетплейс цветов и подарков «Флау-Вау» выходит на рынок товара для дома. Компания впервые запускает собственную торговую марку. «Флау-Бокс», пишут «Ведомости». На старте покупателям предложат наборы для самостоятельной сборки букетов. А позже ассортимент планируют расширить вазами, ароматами для дома и предметами интерьера. Пока продукция будет продаваться только на площадке «Флау-Вау» и в фирменном магазине в Москве. Компании рассчитывают, что новое направление со временем будет приносить около 9 миллионов рублей оборота в месяц.
17: Аукционы и тендеры.
16: Росимущество продало национализированный агрокомбинат «Тепличный» в Краснодарском крае. Победителем торгов стала компания «Органа», которая приобрела почти 100% акций предприятия за почти 1,5 миллиарда рублей. Это вдвое ниже стартовой цены. Агрокомбинат ранее был возвращен государству по иску Генпрокуратуры, оспорившей его приватизацию. Эксперты считают, что покупателю предстоят серьезные вложения в модернизацию предприятия, поэтому дисконт оказался ожидаемым.
17: Отчеты и планы.
16: Предприятие «Донспецмаш», созданное в ДНР, начало поставлять автотранспорт по всей России. Производство запустили осенью прошлого года при поддержке федеральных и региональных властей. Сейчас завод выпускает машины скорой помощи, школьные и туристические автобусы, а также коммунальную технику. В компании называют проект частью программы импортозамещения и рассчитывают на дальнейшее расширение производства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
18: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8.49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталс». Соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги рассчитано на год. Общая сумма, включая так называемый ветеранский бонус, должна составить порядка 9 миллионов долларов. Для этого Александру, согласно условиям контракта, нужно провести всего 10 матчей. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: Александр Овечкин остается в НХЛ. Теперь это факт. Еще на 1 год лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов идет за своим последним важным рекордом в лиге. По голам с учетом плей-офф. Напомним, что на данный момент отставание по этому показателю от Уэйна Грецки составляет 10 шайб. У Ови 1006, у великого канадца 1016. Стороны выждали театральную паузу. Контракт Овечкина истек 30 июня. И пару дней россиянин пребывал в роли неограниченно свободного агента. Интрига. Даже несмотря на то, что Александру осенью исполнится 41 год, многие клубы в НХЛ от него бы не отказались. Но вот только сам Овечкин, перебравшийся за океан в далеком 2005-м, много раз говорил, что готов играть здесь только за Вашингтон Кэпиталс. Ну, или за Динамо в России, где он сейчас проводит отпуск. И хоть в это особенно не верилось, все же у самых романтичных болельщиков бело-голубых робкая надежда была. Но как минимум на год эта история отложена. Кэпиталс и Овечкин все же договорились. Не на 2 сезона, как планировалось, а на 1. Я рад присоединиться к своим товарищам, рад бороться за выход в плей-офф и за возможность иметь шанс побороться за победу в Кубке Стэнли. Так прокомментировал Овечкин свой новый контракт. Очень оптимистично, но маловероятно. Едва ли можно говорить о втором подобном трофее Александра. А рекорд Грецки он уже точно побьет. Здесь все выглядит очень однозначно. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Александр Овечкин провел в составе Вашингтон Кэпиталс 21 сезон. Вместе с клубом он завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
20: Доброе утро.
2: Как рынки начинают это утро?
20: Ну, главное, что вчера день наши рынки закончили не очень хорошо, это мягко сказано. Индекс Мосбиржи практически одним рывком стер весь тот рост, который наблюдался вот как раз с конца прошлой недели, в прошлую пятницу. Упали по индексу Мосбиржи, локально пробивали уровень важной технической поддержки в районе 2250. Потом оттуда рынок восстановился, и вот буквально до вчерашнего утра все, ну, восстановление шло, хотя я уже отмечал, что все было не очень устойчиво, и тут был вопрос, это обычная техническая коррекция после длительного периода снижения или нечто большее, связанное с какими-то, может быть, будущими информационными потоками позитивными, ну, получается, что банальное техническое восстановление, которое бывает по многим активам, в том числе по индексам, в данном случае по российским. Ну, с утра я смотрю, добавляет негативу. Индекс Мосбиржи теряет еще 1%. Ну, практически вернулись вот ровно на те уровни, которые мы наблюдали в прошлую пятницу, вот как раз, кстати, утром. Ровно те же уровни, 2230, я помню, было. Сегодня вот с утра почти эта же динамика. Но пока торги идут в режиме крайне редких сделок, поэтому, наверное, основные выводы сделаем ближе к 10, когда уже торговля будет более или менее обширной, ну а пока снижение идет. Валютный рынок у нас вчера продемонстрировал признаки стабильности, несмотря на увеличение объемов покупки стороны ЦБ, почти до 10 миллиардов рублей в день, вот с 1 и 2, но рубль, в принципе, пока устоял. Юань к рублю даже 11,5 не вернул. На фьючерсном рынке с утра эта котировка ниже. Сегодня, если не ошибаюсь, Минфин должен объявить параметры своих валютных операций в рамках бюджетного правила на период 6 июля и на следующий месяц.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые.
1: В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла о роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке-миллионеру, продавалась быстрее и дороже, а каждая сделка освещалась в прессе, что служило дополнительной рекламой. Но на самом деле ни графини Карлотты, ни ее наследника Гюнтера никогда не существовало.
0: Зверски богатые на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологий AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме.

0: Инциденты произошли в разных районах. В двух случаях дроны ударили по автомобилям, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Белгород и Белгородский округ попали под ракетный удар ВСУ также сегодня ночью. Там есть жертвы, погибла женщина. В Смоленской области в результате атаки дронов произошел пожар на промышленном предприятии. Сейчас возгорание локализовано. Подозреваемый по делу покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако стал его соотечественница, проживающая в Германии. Об этом сообщил телеканал «Франс-Инфо». Сообщается о розыске 30-летней гражданки Украины. Следствие предполагает, что после преступления злоумышленница направилась во Францию, а затем бежала в Италию. Взрыв произошел в Монако возле дома Ермолаева в понедельник вечером. Преступник оставил рюкзак с бомбой в входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. В результате пострадали 3 человека, сам предприниматель, его супруга и подросток. В Свердловской Кушве утраченными признаны 28 домов после прошедшего там урагана. Власти установили порядок выплаты на приобретение или строительство жилья. Заявления будут приниматься до 1 декабря, сообщил глава региона Денис Паслер. В случае, если утраченное жилое помещение находилось в общей долевой собственности, то выплата будет предоставлена каждому из собственников пропорционально размеру его доли. Смерч обрушился на Свердловскую область вечером 22 июня. Сильнее всего пострадал город Кушва, было повреждено около сотни частных домов. Кроме того, в результате непогоды пострадали 16 человек. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Водители жалуются на длительные технические перерывы на заправках, хотя топливо там есть. В некоторых регионах это уже стало повсеместной практикой. Причины не объясняют. Между тем, ряду НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. Бизнес говорит о себе. Мы подвели итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес ФМ. Получить свою минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа наших подписчиков в Максе. Рандомайзер определил 3 победителей. Будем знакомиться. Сборная Португалии со счетом 2-1 победила команду Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира. Теперь Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала. Матч пройдет 6 июля. А все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Технические перерывы на 1, 2 или 3 стали трендом на российских заправках. Водители из разных регионов сообщают о странных перерывах. Там, где автомобилистам удалось добиться от персонала объяснения, оказалось, что это внутреннее распоряжение. Водители предполагают, что так АЗС пытаются нормировать спрос на топливо. Однако очереди из-за перерывов только растут. Продолжит Евгений Перельчук.
3: В соцсетях и в письмах на Бизнес ФМ множество жалоб от водителей на регулярные технические перерывы на заправках. При этом топливо на АЗС по факту есть. На стеллах указаны цены. Однако персонал заправки машины не принимает. Часто такие перерывы длятся не 1, 2 или 3. И не всегда во время таких перерывов на заправки приезжают бензовозы, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Это даже не технологическими, не окнами можно назвать, технологическими провалами целыми, потому что, допустим, бензовоз пришел условно в 4 часа утра. Люди, конечно, выстраиваются очередь задолго до, еще с вечера. Заправка выглядит как закрытая. Она открывается, идет продажа до часу дня, и она снова закрывается. И люди снова выстраиваются в очередь ожидать открытия. И потом безо всяких бензовозов. То есть она снова в какой-то момент включается, производит отпуск топлива и выключается. По нашим предположениям, тут мы с собой посовещались, водители, они просто равномерно расходуют запас топлива. То есть вам привезли 60 тонн, к примеру, и они вынуждены продавать, скажем, в течение 5 дней. А если у них не будет таких перерывов, то они продадут это буквально за 1 день. При этом топливо у них в цистернах под землей точно имеется.
3: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступает.

0: Есть фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС Сургутнефтегаза. В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
1: Я проходил кейс с 3 разными приложениями, просто реально протестировал. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, здесь. Реально везде стоят нули на ценниках, на всех пистолетах висят шильдики выключены, работают и так далее. Дальше делается очень простое упражнение. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, ставится в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно 3 литра получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, отвечает, о чем это говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому, что так решил владелец.
0: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают, и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензовозы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
2: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
3: Горящие надписи о наличии топлива на заправке. Разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
2: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, это приводит также к увеличению выручки на АЗС.
0: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть – 92-й, 95-й и дизель, но, учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что приоритет для властей – обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику, так как у аграриев начинается уборочная кампания. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Россияне, приезжающие заправляться на территорию Казахстана, могут использовать для этих целей только штатные баки, заявил министр энергетики республики Ерлан Акинженов. Дополнительные баки или канистры признаются незаконными. Эти ограничения комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
5: Дело в том, что у нас из 3 работающих НПЗ по Казахстану, один из них сейчас на ремонте, это Атрауский нефтеперерабатывающий завод. В связи с чем для защиты внутреннего рынка у нас сейчас обсуждается Минэнерго, в первую очередь хотят защитить внутренний рынок, обеспечить его бензином. При этом мы знаем ситуацию сейчас в России с топливным кризисом. И поэтому пока еще по неподтвержденной информации Минэнерго, насколько я знаю, не договорились с Россией по поводу поставки бензина. Но мы при этом понимаем, что те самые обещанные 50 тысяч тонн в виде гуманитарной помощи, скорее всего, еще под вопросом. Мы еще и понимаем, что это катастрофически мало для большой России. И чтобы защитить внутренний рынок, у нас на заправках, которые граничат с Россией, ввели определенные ограничения. Это только связано с тем, что въезжающие из России могут заправлять баки свои, но не канистры. И чтобы не допустить дефицита топлива внутри Казахстана. Сами россияне публикуют сейчас в соцсетях, что у нас есть бензин, и он дешевле, чем на территории России. Они спокойно заправляются, на очередей нет никаких.
4: Рустам Максутов, гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан». Вице-премьер Александр Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. На очередном совещании уделили особое внимание субъектам с наиболее сложной обстановкой, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Бизнес говорит о себе. Подводим итоги розыгрыша эфирного времени на «Бизнес ФМ». получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в МАКС. Во вторник рандомайзер определил троих победителей, и мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще сможет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Иван Медведев подробнее.
6: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир «Бизнес FM». А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и четырьмя детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире, а пока о том, как выиграла свою минуту славы на Бизнес FM.
7: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
6: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в МАКС оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт, а теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
8: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции Business FM я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
6: А вот в Пензе на FM-волнах Business FM пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в МАКС.
9: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача, способность заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать, но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
6: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС и следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса, как всегда. Иван Медведев, Business FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
14: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
15: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
16: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
10: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: От энерджайзеров до контролеров арбузов. Какие необычные сезонные вакансии появились этим летом и какой заработок предлагают соискателям? О том, как изменился рынок летней работы и подработки. Наталья Шашина.
18: Специальные люди, которые летом ездят по городу и меняют севшие батареи в электросамокатах на заряженные, называются чарджеры или энерджайзеры. Зарабатывать как следует из вакансий можно до 210 тысяч рублей в месяц. Своим опытом такой работы с Business FM поделился москвич Игорь. По его словам, в среднем за один перезаряженный самокат сотрудник получает 50 рублей. Но работа сезонная, зимой самокаты не ездят. Устроиться очень просто, говорит он.
19: Много очень вакансий. Они каждый день их там перевыкладывают. Требований никаких. Они даже, впрочем, не смотрят ни на какие там ни физические показатели. Самозанятость — это единственное условие, которое ты должен соблюсти, чтобы там устроиться. Средний заработок зависит от количества перезаряженных самокатов. В среднем люди где-то 4-5, максимум 6 тысяч рублей в день они делают. Работать можно и ночью, можно и днем. Сложностей у чарджеров не сильно много. Да, батарейки тяжелые, но они ездят на комфортных машинах. Единственная сложность — это, наверное, с парковками, потому что самокаты, когда оставляют у метро, машину негде бросить, приходится таскать батарейки или возить их на самокатах. Я думаю, что более сложная работа все-таки у службы безопасности, которые ищут самокаты, которые там в пруды выбрасывают, в реки, оставляют их в леса, ломают.
18: А вот привычного всплеска найма в туризме и общепите этим летом не будет. Вакансий в этой сфере стало меньше на 16%, а в некоторых сегментах на 30%, писала российская газета. Эксперты считают, что уменьшение покупательской способности россиян снизило потребность в работниках у самих работодателей. Необычная сезонная вакансия на стыке ритейла и агросектора – эксперт по контролю качества арбузов. Такие сотрудники нужны в разных регионах – от Иваново до Краснодарского края. Зарплата от 75 тысяч рублей в месяц. Можно вспомнить культовый эпизод из «Ну, погоди», когда волк прятался среди арбузов, а бегемот проверял его на свежесть, сдавливая голову и пытаясь услышать хруст. Но на самом деле нужно контролировать выгрузку арбузов и выявлять бракованные. И такие сотрудники решают серьезную проблему, делится совладелец фермы Пономарева в Ставропольском крае Роман Пономарев.
20: Большие гипермаркеты, у них вообще контроля никакого не было. Отход весь ложился на фермера. На РЦ когда компания закупает арбуз у сельхозки, получается, нанимает левую организацию, которая разгружает арбузы навалом. И они даже не передают арбузы, а кидают в кучу. И эта проблема уже существовала порядка 7 или 10 лет. Из-за этого отход арбуза был до 20%, когда попадал на прилавок. Во-вторых, хранение в супермаркетах приводило к 3-4 дня похоронился арбуз, и сразу вмятины, и он становился кислым. Если сейчас компании начали вводить таких контролеров, это очень большой плюс. Научиться всему может даже человек без образования. Мы сами ежегодно берем парней, которых учим, как выбирать арбуз с поля. У нас в основном идет эта сдельная работа. Выбрать арбуз, оторвать от куста и скатить в кучку стоит 1000 рублей тона. Иногда 1500 тона. Человек может заработать, если с самого раннего утра работать до часов 5-6 вечера, до 10 000 рублей в день.
18: А на Авито уже появились предложения подработки. Забрать авто, постоять в очереди на АЗС, заправить бензин в бак и вернуть машину обратно. Такого водителя, например, ищут в Анапе. Оплата не указана. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
12: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
21: С вами Алиса Лисовая, и это мой любимый маркетинг без воды. И хочу поговорить про ко-маркетинг, то есть про коллаборации, интеграции, партнерство с другими компаниями. Как бизнесу расти не только за счет рекламы, но и очень актуального инструмента, который выходит по большей части на передний план, особенно когда вступает в силу кризис, и бюджеты нужно с кем-то делить. Сегодня бизнес все чаще сталкивается с простой проблемой. Реклама дорожает, аудитория устает от прямых продаж и, скорее всего, на них уже не реагирует, а предприниматели начинают считать каждый рубль в продвижении. Я сталкивалась с этим неоднократно, когда собственник говорит: «Я вложил рубль, что я за это получу? Какой и результат будет?» И к этому нужно быть готовым, не обижаться, не говорить, что «Ой, знаете, вообще-то что-нибудь дополучим, это вообще-то тест гипотезы» и так далее. Все равно что-то даже за тест гипотезы нужно получить. По данным моей любимой Ассоциации коммуникационных агентств России, российский рекламный рынок в 2025 году вырос, но темпы роста заметно замедлились. После более динамичного 2024 года, когда у нас был не такой активный кризис, рынок прибавил около 8,5%. Это важный сигнал. Просто докупить охват и становится все сложнее и все дороже. То есть рекламу покупают не так много и не так активно. Хотя количество брендов увеличивается в России, и вы об этом прекрасно знаете. Заходя в любой магазин, вы видите какие-то новые бренды. Всем нужна реклама, но тем не менее рост сильно сокращается, и относительно того количества брендов, которые появляются, он очень низкий. И вот здесь на передний план выходит ко-маркетинг, и многие крупные бренды за рубежом, да и в России тоже, уже активно пользуются этим инструментом. Это когда два или несколько брендов объединяются, чтобы продвигаться вместе. Но важно это не просто поставить логотипы рядом, типа вот мы организовали эту акцию, и не сделать совместный постик, совместные видео. Хороший ко-маркетинг работает тогда, когда бренды усиливают друг друга в глазах одной аудитории. Например, ресторан и косметика – это не про еда плюс крем для лица, это про образ жизни. Если в ресторан ходят молодые девушки, пары, городская аудитория, люди, которые любят красивые места, уход за собой, эстетичный досуг, то бьюти-бренд здесь выглядит вполне логично. Гость приходит не просто поесть, он приходит за маленьким ритуалом удовольствия. Красивый десерт, коктейльчик, подарок, пробник, сертификат, повод выложить очередную сторис. В 2025 году ресторан одной из крупных холдинговых групп объединился со студией лифтинг-массажа и японским косметическим брендом. И это не случайная склейка, это работа с одной аудиторией. Люди, которым важны вкус, атмосфера, внешний вид, забота о себе и красивый дорогой опыт. Или другой пример. Другой ресторан и косметический бренд тоже другой. При заказе коктейля гостям дарили тревел-версию бьюти-продуктов. Здесь механика была очень простая. Ресторан получает дополнительный интерес к позиции в меню, потому что можно было заказать конкретную позицию и получить конкретный подарок к этой позиции. А косметический бренд – контакт с новой аудиторией. Гость уж понятно. Не просто коктейль, а коктейль плюс подарок, который можно взять с собой. Еще один формат – это гастрономия плюс автомобили. Например, премиальный автомобильный бренд и ресторанный холдинг – на первый взгляд совсем разные сферы, но логика очень понятна. премиальный досуг, комфорт, статус, городской образ жизни и привычка выбирать качество. Отдельно, ну, мне, например, интересны банные и wellness-форматы. Например, баня может объединиться с девелопером. Это уже не просто про сходить попариться, а про качество жизни в твоем районе. Для девелопера это усиление инфраструктуры и ценностей жилой среды, а для банного проекта доступ к аудитории района и понятная точка роста. Особенно, если этот застройщик крупный и премиальный, например, готов платить больше за хорошее качество сервиса. Эко-маркетинг можно строить не только по принципу «у нас похожие товары». Самые интересные коллаборации чаще рождаются как раз на стыке разных сфер. На чем все-таки строится хороший эко-маркетинг? Это первое – совпадение аудитории. Про рестораны, косметику понятно, да? Здесь девушки, которые выбирают особый образ жизни и уход за собой. Второе – это совпадение ценностей. Если оба бренда говорят про заботу о себе, про качество, локальность, культуру, семейность, например, эстетику или статус, им проще сделать понятную коллаборацию. Просто нужно соединить умы двух отделов маркетинга, и они точно что-нибудь придумают. Третье – это совпадение момента потребления, когда человек едет на машине в ресторан или идет на завтрак и получает бьюти-подарок, когда он собирается в поездку и ему что-то дают в подарок. Живет в районе и хочет рядом не только магазин, но и другие форматы услуг в пешей доступности. Четвертый вариант – это понятная выгода для клиента. Если клиент не понимает, зачем ему эта коллаборация, значит, бренды сделали ее для себя или для хайпа, или для пиара. Хорошая коллаборация должна быть интересна не только партнерам и не только СМИ, но и человеку, который с ней сталкивается, потому что это основной источник дальнейшей вашей коммуникации. Но главная ошибка бизнеса здесь – сделать коллаборацию ради коллаборации, когда две компании встретились, сделали афишку, обменялись сертификатиками, поставили логотипы, выложили постик и все. Клиент не понял, зачем ему это надо, партнеры не посчитали результат, внутри осталась только одна галочка. Мы сделали совместный проект с крупной компанией. Вообще молодцы, супер, ну нафиг он нужен. Хороший ко-маркетинг должен отвечать на три вопроса. Зачем это клиенту? Зачем это каждому из партнеров? И какой результат мы в конечном итоге хотим получить? Результат может быть разный. Новые гости, лиды, продажи, рост бизнеса, просто пиар, контент, вовлечение, узнаваемость новой аудитории. Самый главный вывод в этом во всем – в условиях, когда реклама становится дороже, бизнесу нужно учиться расти не в одиночку. Партнерство – это классный способ делить не только расходы, но и объединять вашу аудиторию, объединять ваши уровни доверия, смыслы объединять и информационные поводы. И, возможно, самый сильный ко-маркетинг начинается не с вопроса «С кем бы нам сделать совместный пост?», а с вопроса «С кем у нас один клиент, но разные причины быть ему полезным». С вами была Алиса Лисовая, и это был «Маркетинг без воды» на Business FM. И пусть у вас после прослушивания этой программы случится какой-то инсайт, и вы сделаете совместную крутую коллаборацию.
2: Проект «Репост» на Business FM.
3: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Реклама на Business FM в Казани.
23: Альфа-кафе, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
24: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
25: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Бог создал людей. Полковник Кольт сделал их равными, гласит поговорка. Сэмюэлю Кольту было 4 года, когда ему подарили игрушечный бронзовый пистолетик. На следующий день Сэм утащил у отца пачку пороха. И в доме задрожали стекла от взрыва. В 14 лет Кольт собрал 4-ствольный пистолет, который стрелял одновременно из всех стволов. В 17 сделал мину. Демонстрация этого изобретения едва не закончилась грандиозной поркой. Кольт взорвал плот на небольшом озере. Вся рыба погибла, а зрителей окатило волной. Отец отправил Сэмюэля учиться, но и там Кольт недолго держал себя в руках. Взорвал университетскую лабораторию. Спасаясь от родительского гнева, юноша устроился матросом на торговое судно. В рейсах он и создал деревянный прототип револьвера, который впоследствии сделал его одной из самых известных личностей Америки.
0: Говорящие фамилии на Business FM.
24: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Центробанк на следующем заседании 24 июля вероятнее всего либо сохранит ключевую ставку на текущем уровне 14,25%, либо снизит ее до 14%, считает глава РСПП Александр Шухин. По его словам, повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов было бы неправильно. Вертолет «Робинсон», который пропал в Приморье 21 июня, мог упасть в акватории Японского моря. В этом случае он, возможно, находится на значительной глубине, сквозь которую радиосигнал не проходит, сообщили в ГУ МЧС Приморского края. Спасатели исследовали около 7 тысяч гектаров. Поиски осложняют полное отсутствие сигналов с радиомаяков вертолета. Они также могли быть повреждены при ударе. «Робинсон» совершал внутренний рейс, на его борту находились 2 человека. Главный тренер национальной сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман уйдет в отставку. Как пишут немецкие СМИ, руководство немецкого футбольного союза рекомендовало Нагельсману покинуть свой пост после поражения национальной сборной от команды Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира. По словам источников, Нагельсман согласился, вместо него на должность главного тренера сборной Германии прочат Юргена Клоппа. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Экс-главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. По данным СМИ, об этом он заявил Зеленскому на кулуарной встрече. А последний якобы предлагал тому любой пост в обмен на отказ от амбиций. Георгий Буфт сегодня о том, насколько вообще вероятно проведение выборов на Украине. Ряду НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. Ранее СМИ сообщали, что в стране могут возобновить и производство топлива стандарта Евро-2. Выясняем, на что влияет экологический класс топлива и нет ли угрозы для двигателя в современных авто. Аудитория Telegram в России с января упала вдвое на фоне блокировок. В то же время охват в мессенджере Threads почти удвоился, несмотря на ограничения. Есть и другие растущие истории. С чем связана столь разнонаправленная динамика и в какие еще сервисы мигрируют россияне? Эти и другие темы в эфире Business FM. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. В последние дни в СМИ и телеграм-каналах распространяется информация о том, что нельзя заправлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это якобы убьет двигатель. На что влияет экологический класс топлива, где здесь правда и где домыслы, разбирался Михаил Задорожный.
3: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами. Чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получили российские НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бабылев.
4: Возникает вопрос при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом, насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
3: Ранее СМИ сообщали, что еще осенью прошлого года ряду НПЗ временно разрешили выпуск Евро-3, а теперь обсуждается и возобновление выпуска топлива второго класса. Но по техрегламенту Таможенного союза такой бензин и дизель на АЗС попасть не могут. Если предположить, что на заправках оно все-таки появится, хотя об этом речи пока вообще не идет, то возникает вопрос, а как автовладелец сможет понять, что он заливает свой бак? По идее, сами АЗС должны сообщать клиентам, какой стандарт топлива сегодня в продаже. Например, установить таблички на колонках или показывать это на информационном табло. В любом случае, сами автолюбители могут проверить, что именно они покупают на заправке, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
5: Мы уже привыкли к тому, что везде Евро-5. Даже перестали в паспорта смотреть. Вы можете подойти на кассу, там есть уголок потребителя, там должны быть паспорта на все виды топлива. Открываете паспорт 95-го, смотрите содержание серы. Сера должна быть, если Евро-5, не превышать 10 миллиграмм на килограмм. Если же там будет написано Евро-5, а сера будет 200, 300 и 400, то это уже не Евро-5.
3: Еще один вопрос, который не дает покоя автоэкспертам и автовладельцам. Что будет, если заправить бензином Евро-3 машину, рассчитанную на Евро-5? Двигатель сразу умрет или еще немного поездит? Продукты сгорания серы увеличивают износ двигателя, но не катастрофически, продолжает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
6: Повышенный износ. Давайте в цилиндр нальем серной кислоты и посмотрим, что там будет. Но это ладно, это терпимо, действие незначительное. Уж то, что эта кислота, попадая в масло, вызывает повышенную деградацию масла. То есть, заправляясь топливом Евро-3, ты просто обязан чаще менять масло. Ну, попробуйте это объяснить нашим русским водителям. Замена масла для легких условий рекомендуется производителями автомобилей примерно порядка 15 тысяч километров. Россия относится к жестким условиям. Там рекомендация замена масла через 7 тысяч километров. Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5 тысяч.
3: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализатор автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
2: Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? Украинские СМИ ранее писали о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы состоятся осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций. Однако накануне Зеленский опроверг информацию о том, что осенью на Украине могут состояться выборы. В России выборы в сентябре, и нашим политикам не следует забывать, не у нас, заявил он. Какова вероятность, что выборы на Украине все-таки состоятся? Комментарий Георгия Бофта, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем причем может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 24-го Зеленский отказался от голосования в предписанной Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковая повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый Миндичгейт и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка «Династия» подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского – это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского – министра обороны Федорова, стабильно занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Киева. Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его и вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Хорватии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто завершилась со счетом 2-1. Теперь португальцы за выход в четвертьфинал поспорят с испанцами, которые ранее разгромили команду Австрии 3-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Португалия в этот день не имела права проигрывать. Она была обязана идти дальше. Ровно год прошел с гибели в автокатастрофе одного из лидеров команды Диого Жоты. И в итоге португальцы смогли перевернуть ход непростого матча и вырвать победу. Игра получилась драматичной. 3 гола были отменены, 1 у португальцев и 2 у хорватов. Первый, что называется, легальный мяч забил Иван Перишич. Балканцы повели, но потом за дело взялся Роналду. Сначала он забил из минимального офсайда и очень расстроился, когда увидел флажок у линейного судьи. Но спустя 7 минут Криш реализовал пенальти. Никола Влашич зачем-то решил приобнять соперника, а тот взял да и рухнул на газон. Повод для назначения был. Так Роналду стал самым возрастным футболистом, забивавшим в плей-офф чемпионатов мира в 41 год и 147 дней. На 4-й компенсированной минуте Гонсало Рамуш вывел португальцев вперед. Команды сильно переиграли по времени, и уже на 13-й добавленной хорваты, казалось, сравняли счет. Но тут в дело вступила технология умного мяча. Электронный датчик зафиксировал касание головой Игора Матановича. Это в корне повлияло на трактовку эпизода. Далее следовал пас Марио Пашаличу, а бывший спартаковец находился в явном офсайде. По пути мяч упал на голову португальца Ренату Вейге, но такое касание трактуется как ненамеренное. Эпизод вызвал столь большой резонанс, что даже FIFA выступила со специальным заявлением, где все четко разложила по полочкам. В общем, 2-1. Дальше идет Португалия на глазах у печального 40-летнего Луки Модрича. Для него это был, вероятно, последний матч в карьере. Утешал его, конечно же, Криш, бывший одноклубник по Реалу. До игры сестра Роналду сообщила, что ее брат завершит выступление за сборную после чемпионата мира. После матча сам Криштиану надел майку Диого Жоты с 21-м номером, а затем сказал, что все важные решения он примет позже. Итак, Португалия выходит на Испанию. Испанцы сборной Австрии забили трижды, не пропустили ни разу, и, по мнению Артема Локалова, корреспондента российской газеты и автора телеграм-канала «Футбольные темы», соперника просто не заметили.
9: Такое впечатление, что они эту команду возили буквально по полю, не давая поднять головы, и я думаю, что австрийцы просто понимали, что нет никаких шансов на то, чтобы что-то противопоставить. И вот, конечно, третий гол, который испанцы забили, минимальным количеством касаний мяча, ну, просто такая классика. И ты понимаешь, что против лома в данной ситуации нет приема. Не знаю, кто Испанию может остановить.
8: Дважды в этой встрече отличился Микель Ойярсабаль, теперь у него 4 гола на турнире. Еще один гол на счету Педро Порро. Кстати, для испанцев эта победа стала первой в плей-офф чемпионатов мира за 16 лет. Последний раз они выигрывали у Нидерландов аж в 2010-м в финале Мундиаля. Стадия 1/16 финала заканчивается. Швейцарцы победили Алжир 2-0 и сыграют с сильнейшим в матче Колумбия-Гана. Еще две пары – это Австралия-Египет и Аргентина-Кабо-Верде. Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс», считает, что в последнем случае все очевидно.
10: Это будет не просто сенсация, это будет мега-сенсация, если африканцы смогут что-то противопоставить команде Месси. Даю на это не более 1%, и то это максимум. И даже предположу, что свой бомбардирский счет Месси увеличит в игре с Кабо-Верде. Если, не дай бог, с Месси что-то случится по травме или какая-нибудь глупая красная карточка, я думаю, потенциал аргентинцев в атаке можно сразу делить на 2.
8: Влюбивший в себя болельщиков сентиментальный 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Вазинья сказал, что для него большая честь сыграть против великого капитана аргентинцев. Грустно, конечно, будет прощаться с этим добряком, но пока его не стоит жалеть. Рановато. В футболе порой случаются невероятные вещи. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780, иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около 1 000 000 таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Маркетплейс цветов и подарков «Флау-Вау» выходит на рынок товара для дома. Компания впервые запускает собственную торговую марку. «Флау-Бокс», пишут «Ведомости». На старте покупателям предложат наборы для самостоятельной сборки букетов, а позже ассортимент планируют расширить вазами, ароматами для дома и предметами интерьера. Пока продукция будет продаваться только на площадке «Флау-Вау» и в фирменном магазине в Москве. В компании рассчитывают, что новое направление со временем будет приносить около 9 миллионов рублей оборота в месяц.
15: Аукционы и тендеры.
14: Росимущество имущество продало национализированный агрокомбинат «Тепличный» в Краснодарском крае. Победителем торгов стала компания «Органа», которая приобрела почти 100% акций предприятия за почти 1,5 миллиарда рублей. Это вдвое ниже стартовой цены. Агрокомбинат ранее был возвращен государству по иску Генпрокуратуры, оспорившей его приватизацию. Эксперты считают, что покупателю предстоят серьезные вложения в модернизацию предприятия, поэтому дисконт оказался ожидаемым.
15: Отчеты и планы.
14: Предприятие «Донспецмаш», созданное в ДНР, начало поставлять автотранспорт по всей России. Производство запустили осенью прошлого года при поддержке федеральных и региональных властей. Сейчас завод выпускает машины скорой помощи, школьные и туристические автобусы, а также коммунальную технику. В компании называют проект частью программы импортозамещения и рассчитывают на дальнейшее расширение производства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50%, пишет «Коммерсант». У других сервисов, доступ к которым также ограничен, тоже есть сокращения по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охваты, наоборот, выросли, продолжит Валерий Бадоев.
13: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram, почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp, там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
16: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес с российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это касается и Телеграма, всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
13: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Telegram в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджер у россиян все равно пользуется спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Business FM, заявляли, что рост рекламного рынка в Telegram в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Telegram и YouTube незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Telegram соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова. Причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать? Рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
17: Было заседание, на котором мы пришли. Там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя. Сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число. 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания и спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
13: Эксперты, опрошенные Business FM, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность временем. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
18: Доброе утро.
2: Доброе ли сегодня будет оно для российского рынка?
18: Да, вот как, в принципе, обсуждали мы час назад, надо дождаться второй фазы утренней торговли, ну, уже перед открытием регулярных биржевых торгов в 10 часов. Ну, вот пока утренние торги во второй части чуть получше идут, чем первые минуты утренних торгов. Тогда падали на процент по индексу Мосбиржи, сейчас вот отыграли это снижение на 0,2. 2,260 индекс Мосбиржи после вчерашнего разгрома на 4% и стирания всех завоеваний текущей недели. Индекс Мосбиржи опять скатывается ближе к важнейшему уровню технической поддержки в районе 2,250. Ну и пока вроде как удерживаем, посмотрим, пока... Выводы делать рано. Я смотрю, что чуть-чуть восстановились в плюсиках акции «Газпрома», акции «Сбербанка». Ну, в принципе, двум этим бумагам достаточно не падать. И тогда индекс Мосбиржи, в принципе, может и держаться. Но устойчивости, конечно, нет. Рынок напряжен, потому что восстановительная коррекция прошла. А позитивных катализаторов, которые могли бы как-то обосновать вход новых денег в рынок акций, пока их вроде как нет. Рынок долга внутреннего пока под давлением индексов ОФЗ откатился на низы с июня прошлого года. Опять же, пугают всплеском инфляции. Вот деятели из агентства Bloomberg опять там что-то они посчитали. И пугают тем, что 10 июля, когда будет опубликована официальная статистика по российской инфляции, дескать, мы увидим грандиозный скачок за месяц. Они ждут, вот их эти так называемые аналитики Bloomberg ждут роста почти на 0,9 в месячном показателе. Тогда, значит, годовая инфляция ускорится аж до 6% с нынешних 5,3%. Но мне сложно сказать, вчера вроде как все слушали комментарии главы ЦБ Набиуллина, но, опять же, представители ЦБ комментировали, они пока не увидели, что недавние проблемы на топливном рынке привели к какому-то значимому скачку. Но дождемся вот этих цифр 10 июля, будет понятно. А сегодня касательно валютного рынка, какое-то влияние на курс рубля, возможно, будет иметь новая оценка со стороны Минфина, сколько он будет покупать валюту в рамках валютных операций по бюджетному правилу. Вот сегодня, по-моему, в полдень Минфин все это дело объявит, и 6 июля поймем, какие объемы будут выделены на покупку. Я напомню, что до сегодняшнего дня ЦБ покупает почти на 10 миллиардов в день. Правда, на курсе рубля это пока сильно не сказалось.
0: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
20: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Автомобиль с чиновником подорвался на мине в Рыльске Курской области. Взрывное устройство сработало дистанционно. Ранение получил глава района Владимир Ковальчук и директор хозобслуживания, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Еще 3 человека получили ранения. Топливо в Крыму поступит сегодня в свободную продажу на 62 автозаправочные станции. Об этом заявил министр топлива Владимир Воронкин. По его словам, объемы топлива будут ограничены, возможность обеспечить потребности в полной мере отсутствует. В Севастополе свободная продажа открыта на 8 АЗС. В городе также отпускают топливо по QR-кодам. Смертность во Франции за неделю выросла почти на 30% в период экстремальной жары. Об этом сообщили в Национальном агентстве по здравоохранению. На прошлой неделе было зарегистрировано около 9 тысяч смертей. Большинство из них пришлись на возрастную категорию старше 45 лет, а также на столичный регион Иль-де-Франс. Из-за экстремальной жары была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тысяч учебных заведений. Ограничено движение железнодорожного транспорта. 24 и 25 июня стали самыми жаркими днями в истории метеонаблюдений во Франции. С 4 июля синоптики прогнозируют возвращение аномальных температур. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Водители жалуются на длительные технические перерывы на заправках. Хотя топливо там есть. В некоторых регионах это уже стало повсеместной практикой, причины не объясняются. Между тем, ряду НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. Бизнес говорит о себе. Мы подвели итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес FM. Получить свою минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа наших подписчиков Макс. Рандомайзер определил 3 победителей. И никакого ИИ. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Решение затронет студентов 2024-26 годов набора. Отмену дипломов вузы объясняют слишком активным использованием искусственного интеллекта для написания диплома. А какой будет замена? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Технические перерывы на час, 2 или 3 стали трендом на российских заправках. Водители из разных регионов сообщают о странных перерывах. Там, где автомобилистам удалось добиться от персонала объяснения, оказалось, что это внутреннее распоряжение. Водители предполагают, что так АЗС пытаются нормировать спрос на топливо. Однако очереди из-за перерывов только растут, продолжит Евгений Перельчук.
3: В соцсетях и в письмах на Бизнес FM множество жалоб от водителей на регулярные технические перерывы на заправках. При этом топливо на АЗС по факту есть. На стеллах указаны цены. Однако персонал заправки машины не принимает. Часто такие перерывы длятся не час, а 2 или 3. И не всегда во время таких перерывов на заправки приезжают бензовозы, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Это даже не технологическими, не окнами можно назвать, технологическими провалами целыми, потому что, допустим, бензовоз пришел, условно, в 4 часа утра. Люди, конечно, выстраиваются в очередь задолго до, еще с вечера. Заправка выглядит как закрытая. Она открывается, идет продажа до часу дня, и она снова закрывается. И люди снова выстраиваются в очередь ожидать открытия. И потом безо всяких бензовозов. То есть она снова в какой-то момент включается, производит отпуск топлива и выключается. По нашим предположениям, тут мы с собой посовещались, водители, они просто равномерно расходуют запас топлива. То есть вам привезли 60 тонн, к примеру, и они вынуждены продавать, скажем, в течение 5 дней. А если у них не будет таких перерывов, то они продадут это буквально за 1 день. При этом топливо у них в цистернах под землей точно имеется.
3: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступало. Есть фотографии.

0: фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС Сургутнефтегаза. В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
1: Я проходил кейс с 3 разными приложениями, просто реально протестировал. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, здесь реально везде стоят нули на ценниках, на всех пистолетах висят шильдики выключены, работают и так далее. Дальше делается очень простое упражнение. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, вставляется в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно 3 литра получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, отвечает, о чем это говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому, что так решил владелец.
0: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают, и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензовозы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
2: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
3: Горящие надписи о наличии топлива на заправке. Разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
2: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, это приводит также к увеличению выручки на АЗС.
0: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть. 92-й, 95-й и дизель. Но учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что приоритет для властей обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику, так как у аграриев начинается уборочная кампания. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Россияне, приезжающие заправляться на территорию Казахстана, могут использовать для этих целей только штатные баки, заявил министр энергетики республики Ерлан Акинженов. Дополнительные баки или канистры признаются незаконными. Эти ограничения комментирует и гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
5: Дело в том, что у нас из 3 работающих НПЗ по Казахстану, один из них сейчас на ремонте, это Атрауский нефтеперерабатывающий завод. В связи с чем для защиты внутреннего рынка у нас сейчас обсуждается Минэнерго, в первую очередь хотят защитить внутренний рынок, обеспечить его бензином. При этом мы знаем ситуацию сейчас в России с топливным кризисом. И поэтому пока еще по неподтвержденной информации Минэнерго, насколько я знаю, не договорились с Россией по поводу поставки бензина. Но мы при этом понимаем, что те самые обещанные 50 тысяч тонн в виде гуманитарной помощи, скорее всего, еще под вопросом. Мы еще и понимаем, что это катастрофически мало для большой России. И чтобы защитить внутренний рынок, у нас на заправках, которые граничат с Россией, ввели определенные ограничения. Это только связано с тем, что въезжающие из России могут заправлять баки свои, но не канистры. И чтобы не допустить дефицита топлива внутри Казахстана. Сами россияне публикуют сейчас в соцсетях, что у нас есть бензин, и он дешевле, чем на территории России. Они спокойно заправляются, на очередей нет никаких.
4: Рустам Максутов, гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан». Вице-премьер Александр Новак поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. На очередном совещании уделили особое внимание субъектам с наиболее сложной обстановкой, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Бизнес говорит о себе. Мы подводим итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес ФМ. Получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала «ВМАКС». Во вторник рандомайзер определил троих победителей, и мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще сможет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Иван Медведев подробнее.
6: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир «Бизнес ФМ». А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и четырьмя детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире, а пока о том, как выиграла свою минуту славы на Бизнес ФМ.
7: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
6: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в МАКС оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт. А теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
8: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции «Бизнес ФМ» я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
6: А вот в Пензе на FM-волнах Бизнес FM пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в МАКС.
9: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача способна заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать, но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
6: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС и следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса, как всегда. Иван Медведев, Бизнес ФМ.
4: Мужчину извлекли из-под завалов спустя 8 дней после землетрясения в Венесуэле. Историю спасения Эрнао Флореса уже называют чудом. Не на то, чтобы достать его из-под руин, спасателям потребовалось более 70 часов, а до этого он еще 5 суток провел под обломками рухнувшего здания. Хотя обычно золотым окном для спасения людей при землетрясении считаются первые 3 дня. Именно столько организм человека может продержаться без еды и воды. Подробности этой истории приводят журналисты CNN.
10: Эрнан Альберто Гил Флорес. Эрнан Альберто Хиль Флорес работал охранником в торговом центре города Лагуайра. Когда здание рухнуло, мужчина оказался под 8-метровыми завалами. Найти его и установить визуальный контакт спасатели смогли с помощью специальной поисковой камеры, которая искала выживших при крушении здания. На видео, опубликованном чилийской пожарной службой, видно, как мужчина машет пальцами сквозь небольшой зазор между слоями толстого бетона. Бригада скорой помощи поддерживала связь с пострадавшим с помощью шланга и шприца ему давали еду, воду и лекарства. Спасательная операция была чрезвычайно сложной, поскольку здание оставалось неустойчивым, и команде приходилось постоянно бороться с падающими обломками. На спасение Хилли Флореса ушло более 70 часов. Сейчас он доставлен в больницу. Мужчина находится в хорошем состоянии. Все его жизненные показатели в норме.
4: Как пишет Associated Press, от жизни венесуэльцев спасла сторожевая будка, которая прикрыла от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода. Тем временем число погибших в результате землетрясений в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, сообщили власти. Почти все чиновники и руководители многих государственных структур в штате Ла-Гуайра погибли после удара стихии.
11: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
14: Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер.
15: История денег на Бизнес FM.
16: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
17: Бизнес FM Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Схема Долиной будет жить еще года три. Так эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Если коротко, Верховный суд решил, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников. Но сразу все это не заработает, считают юристы. Иван Медведев подробнее.
20: Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным, решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если он докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь несмотря на то, что после завершения дела Долиной Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему. На рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу, говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
21: Это феерическая глупость, но действительно сейчас в подавляющем большинстве случаев первый вопрос, который задают при звонке по квартире, это возраст продавца.
22: И если он, допустим, пожилой, то что, люди отказываются?
21: Если звонит риэлтор, который что-то понимает, ну, он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватель, который начитался интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, в которой в полном праве распоряжаться люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников никаких. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать.
20: По статистике МВД за прошлый год, чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Эксперты объясняют это тем, что это, как правило, очень занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что им их было жалко. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц не аргумент. Но еще далеко не везде, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
1: Эта схема не исчезла Долиной. Продолжается все равно двоякая практика. То есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там, да, более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствоваться еще старыми стереотипами. Пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не меньше 3 лет пройдет, прежде чем практика дойдет до мест отдаленных. Если есть обзор, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали.
20: По словам экспертов, единственный плюс во всей этой истории – то, что покупатели недвижимости за последнее время сильно подтянули свою юридическую грамотность в этом вопросе и стали гораздо ответственнее подходить к выбору объекта. Как говорят наши собеседники, сегодня им приходится работать буквально с детективами, изучающими историю владения квартирой вплоть до этапа строительства дома. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Проект «Репост» на Бизнес FM.
3: Для слушателей старше 13 лет.
23: С вами Алиса Лисовая, и это мой любимый маркетинг без воды. И хочу поговорить про ко-маркетинг, то есть про коллаборации, интеграции, партнерства с другими компаниями. Как бизнесу расти не только за счет рекламы, но и очень актуального инструмента, который выходит по большей части на передний план, особенно когда вступает в силу кризис, и бюджеты нужно с кем-то делить. Сегодня бизнес все чаще сталкивается с простой проблемой. Реклама дорожает, аудитория устает от прямых продаж и, скорее всего, на них уже не реагирует, а предприниматели начинают считать каждый рубль в продвижении. Я сталкивалась с этим неоднократно, когда собственник говорит: «Я вложил рубль, что я за это получу? Какой и результат будет?» И к этому нужно быть готовым, не обижаться, не говорить, что «Ой, знаете, вообще-то что-нибудь дополучим, это вообще-то тест гипотезы» и так далее. Все равно что-то даже за тест гипотезы нужно получить. По данным моей любимой Ассоциации коммуникационных агентств России, российский рекламный рынок в 2025 году вырос, но темпы роста заметно замедлились. После более динамичного 2024 года, когда у нас был не такой активный кризис, рынок прибавил около 8,5%. Это важный сигнал. Просто докупить охват и становится все сложнее и все дороже. То есть рекламу покупают не так много и не так активно. Хотя количество брендов увеличивается в России, и вы об этом прекрасно знаете. Заходя в любой магазин, вы видите какие-то новые бренды. Всем нужна реклама, но тем не менее рост сильно сокращается, и относительно того количества брендов, которые появляются, он очень низкий. И вот здесь на передний план выходит ко-маркетинг, и многие крупные бренды за рубежом, да и в России тоже, уже активно пользуются этим инструментом. Это когда два или несколько брендов объединяются, чтобы продвигаться вместе. Но важно это не просто поставить логотипы рядом, типа вот мы организовали эту акцию, и не сделать совместный постик, совместные видео. Хороший ко-маркетинг работает тогда, когда бренды усиливают друг друга в глазах одной аудитории. Например, ресторан и косметика – это не про еда плюс крем для лица, это про образ жизни. Если в ресторан ходят молодые девушки, пары, городская аудитория, люди, которые любят красивые места, уход за собой, эстетичный досуг, то бьюти-бренд здесь выглядит вполне логично. Гость приходит не просто поесть, он приходит за маленьким ритуалом удовольствия. Красивый десерт, коктейльчик, подарок, пробник, сертификат, повод выложить очередную сторис. В 2025 году ресторан одной из крупных холдинговых групп объединился со студией лифтинг-массажа и японским косметическим брендом. И это не случайная склейка, это работа с одной аудиторией. Люди, которым важны вкус, атмосфера, внешний вид, забота о себе и красивый дорогой опыт. Или другой пример. Другой ресторан и косметический бренд тоже другой. При заказе коктейля гостям дарили тревел-версию бьюти-продуктов. Здесь механика была очень простая. Ресторан получает дополнительный интерес к позиции в меню, потому что можно было заказать конкретную позицию и получить конкретный подарок к этой позиции. А косметический бренд – контакт с новой аудиторией. Гость уж понятно. Не просто коктейль, а коктейль плюс подарок, который можно взять с собой. Еще один формат – это гастрономия плюс автомобили. Например, премиальный автомобильный бренд и ресторанный холдинг – на первый взгляд совсем разные сферы, но логика очень понятна. Премиальный досуг, комфорт, статус, городской образ жизни, привычка выбирать качество. Отдельно, ну, мне, например, интересны банные и wellness-форматы. Например, баня может объединиться с девелопером. Это уже не просто про сходить попариться, а про качество жизни в твоем районе. Для девелопера это усиление инфраструктуры и ценностей жилой среды, а для банного проекта доступ к аудитории района и понятная точка роста. Особенно, если этот застройщик крупный и премиальный, например, готов платить больше за хорошее качество сервиса. Ко-маркетинг можно строить не только по принципу «у нас похожие товары». Самые интересные коллаборации чаще рождаются как раз на стыке разных сфер. На чем все-таки строится хороший ко-маркетинг? Это первое – совпадение аудитории. Про рестораны, косметику понятно, да? Здесь девушки, которые выбирают особый образ жизни и уход за собой. Второе – это совпадение ценностей. Если оба бренда говорят про заботу о себе, про качество, локальность, культуру, семейность, например, эстетику или статус, им проще сделать понятную коллаборацию. Просто нужно соединить умы двух отделов маркетинга, и они точно что-нибудь придумают. Третье – это совпадение момента потребления, когда человек едет на машине в ресторан или идет на завтрак и получает бьюти-подарок, когда он собирается в поездку и ему что-то дают в подарок. Живет в районе и хочет рядом не только магазин, но и другие форматы услуг в пешей доступности. Четвертый вариант – это понятная выгода для клиента. Если клиент не понимает, зачем ему эта коллаборация, значит, бренды сделали ее для себя или для хайпа, или для пиара. Хорошая коллаборация должна быть интересна не только партнерам и не только СМИ, но и человеку, который с ней сталкивается, потому что это основной источник дальнейшей вашей коммуникации. Но главная ошибка бизнеса здесь – сделать коллаборацию ради коллаборации. Когда две компании встретились, сделали афишку, обменялись сертификатиками, поставили логотипы, выложили постик и все. Клиент не понял, зачем ему это надо, партнеры не посчитали результат, внутри осталась только одна галочка. Мы сделали совместный проект с крупной компанией. Вообще молодцы, супер, ну нафиг он нужен. Хороший ко-маркетинг должен отвечать на три вопроса. Зачем это клиенту? Зачем это каждому из партнеров? И какой результат мы в конечном итоге хотим получить? Результат может быть разный. Новые гости, лиды, продажи, рост бизнеса, просто пиар, контент, вовлечение, узнаваемость новой аудитории. Самый главный вывод в этом во всем – в условиях, когда реклама становится дороже, бизнесу нужно учиться расти не в одиночку. Партнерство – это классный способ делить не только расходы, но и объединять вашу аудиторию, объединять ваши уровни доверия, смыслы объединять и информационные поводы. И, возможно, самый сильный ко-маркетинг начинается не с вопроса «С кем бы нам сделать совместный пост?», а с вопроса «С кем у нас один клиент, но разные причины быть ему полезным?». С вами была Алиса Лисовая, и это был «Маркетинг без воды» на Business FM. И пусть у вас после прослушивания этой программы случится какой-то инсайт, и вы сделаете совместную крутую коллаборацию.
0: Проект «Репост» на Business FM.
5: Знай меру.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. Знай меру. На Business FM.
8: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Business FM в Казани.
25: Ищете уютное место для дня рождения?
26: Или теплых семейных встреч?
25: Семейное кафе «Тренди».
26: Вкусно, уютно для всех.
27: Семья всегда будет в тренде.
25: Тренди.рф.
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
30: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
31: Курс истории или история курса.
32: С 1967 года курс швейцарского франка плавающий и определяется рынком. Однако определенные привязки национальной валюты к тем или иным ориентирам сохранялись до последнего времени. До 2000 года Центробанк Швейцарии обязан был иметь в своих резервах не менее 40% золотого обеспечения от объема выпущенных в обращение денег. В 2011-м франк, защищая интересы экспортеров страны, мягко привязали к евро. И три года швейцарская валюта оставалась в определенном ей коридоре по отношению к европейским деньгам только благодаря интервенциям Центробанка страны. В начале 2015 года Банк Швейцарии отказался от этой практики. Франк скачком преодолел бывший потолок в 1,2 евро и поднялся еще на 30%, что вызвало переполох на финансовых рынках. Сегодня абсолютно свободный франк вернулся к показателям пятилетней давности – 1 евро 9 евроцентов.
31: Курс истории или история курса на Business FM.
30: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района подорвался на мине в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранения получили глава района Владимир Ковальчук и директор управления хозобслуживания Сергей Беседин. Он находился за рулем. Кроме того, пострадали еще два чиновника администрации. В момент взрыва они стояли на крыльце здания. Проблемы с топливом возникли в Новороссийске. На данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам, сообщили городские власти. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке. Причиной этого, по его словам, стала невозможность следовать своим принципам и убеждениям. Мунтяну занимал должность премьер-министра с 1 ноября 2025 года. Он пообещал и дальше служить своей стране. Молдавия сейчас переживает политический, а также экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию. Главный тренер национальной сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман уйдет в отставку. Как пишут немецкие СМИ, руководство футбольного союза страны рекомендовало Нагельсману покинуть свой пост после поражения национальной сборной от команды Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира. По словам источников, Нагельсман согласился. Вместо него должность главного тренера сборной Германии может занять Юрген Клопп. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ряду НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. Ранее СМИ сообщали, что в стране могут возобновить и производство топлива стандарта Евро-2. Выясняем, на что влияет экологический класс топлива и нет ли угрозы для двигателя в современных авто. Экс-главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. По данным СМИ, об этом он заявил Зеленскому на кулуарной встрече. А последний якобы предлагал тому любой пост в обмен на отказ от амбиций. Георгий Бов сегодня о том, насколько вообще вероятно проведение выборов на Украине. Сборная Португалии со счетом 2-1 победила команду Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира. Теперь Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала. Матч пройдет 6 июля, а подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. В последние дни в СМИ и телеграм-каналах распространяется информация о том, что нельзя заправлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это якобы убьет двигатель. На что влияет экологический класс топлива, где здесь правда и где домыслы, разбирался Михаил Задорожный.
3: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами – чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получили российские НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бабылев.
4: Возникает вопрос при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
3: Ранее СМИ сообщали, что еще осенью прошлого года ряду НПЗ временно разрешили выпуск Евро-3, а теперь обсуждается и возобновление выпуска топлива второго класса. Но по техрегламенту Таможенного союза такой бензин и дизель на АЗС попасть не могут. Если предположить, что на заправках оно все-таки появится, хотя об этом речь пока вообще не идет, то возникает вопрос, а как автовладелец сможет понять, что он заливает свой бак? По идее, сами АЗС должны сообщать клиентам, какой стандарт топлива сегодня в продаже. Например, установить таблички на колонках или показывать это на информационном табло. В любом случае, сами автолюбители могут проверить, что именно они покупают на заправке, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
5: Мы уже привыкли к тому, что везде Евро-5. Даже перестали в паспорта смотреть. Вы можете подойти на кассу, там есть уголок потребителя, там должны быть паспорта на все виды топлива. Открываете паспорт 95-го, смотрите содержание серы. Сера должна быть, если Евро-5, не превышать 10 миллиграмм на килограмм. Если же там будет написано Евро-5, а сера будет 200, 300 и 400, то это уже не Евро-5.
3: Еще один вопрос, который не дает покоя автоэкспертам и автовладельцам. Что будет, если заправить бензином Евро-3 машину, рассчитанную на Евро-5? Двигатель сразу умрет или еще немного поездит? Продукты сгорания серы увеличивают износ двигателя, но не катастрофически, продолжает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
6: Повышенный износ. Давайте в цилиндр нальем серной кислоты и посмотрим, что там будет. Но это ладно, это терпимо, действие незначительное. Хуже то, что эта кислота, попадая в масло, вызывает повышенную деградацию масла. То есть, заправляясь топливом Евро-3, ты просто обязан чаще менять масло. Ну, попробуйте это объяснить нашим русским водителям. Замена масла для легких условий рекомендуется производителями автомобилей примерно порядка 15 тысяч километров. Россия относится к жестким условиям. Там рекомендация замена масла через 7 тысяч километров. Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5 тысяч.
3: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализатор автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? Украинские СМИ ранее писали о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы состоятся осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций. Однако накануне Зеленский опроверг информацию о том, что осенью на Украине могут состояться выборы. В России выборы в сентябре, и нашим политикам не следует забывать, не у нас, заявил он. Какова вероятность, что выборы на Украине все-таки состоятся? Комментарий Георгия Бовта, автор телеграм-канала «Бовт знает».
7: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем чем может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 24-го Зеленский отказался от голосования в предписанной Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковы повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый Миндичгейт и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка «Династия» подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского – это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского – министра обороны Федорова, стабильно занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Хорватии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто завершилась со счетом 2-1. Теперь португальцы за выход в четвертьфинал поспорят с испанцами, которые ранее разгромили команду Австрии 3-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Португалия в этот день не имела права проигрывать. Она была обязана идти дальше. Ровно год прошел с гибели в автокатастрофе одного из лидеров команды Диого Жоты. И в итоге португальцы смогли перевернуть ход непростого матча и вырвать победу. Игра получилась драматичной. 3 гола были отменены, 1 у португальцев и 2 у хорватов. Первый, что называется, легальный мяч забил Иван Перишич. Балканцы повели, но потом за дело взялся Роналду. Сначала он забил из минимального офсайда и очень расстроился, когда увидел флажок у линейного судьи. Но спустя 7 минут Криш реализовал пенальти. Никола Влашич зачем-то решил приобнять соперника, а тот взял да и рухнул на газон. Повод для назначения был. Так Роналду стал самым возрастным футболистом, забивавшим в плей-офф чемпионатов мира в 41 год и 147 дней. На 4-й компенсированной минуте Гонсало Рамуш вывел португальцев вперед. Команды сильно переиграли по времени, и уже на 13-й добавленной хорваты, казалось, сравняли счет. Но тут в дело вступила технология умного мяча. Электронный датчик зафиксировал касание головой Игора Матановича. Это в корне повлияло на трактовку эпизода. Далее следовал пас Марио Пашаличу, а бывший спартаковец находился в явном офсайде. По пути мяч упал на голову португальца Ренату Вейге, но такое касание трактуется как ненамеренное. Эпизод вызвал столь большой резонанс, что даже FIFA выступила со специальным заявлением, где все четко разложила по полочкам. В общем, 2-1. Дальше идет Португалия на глазах у печального 40-летнего Луки Модрича. Для него это был, вероятно, последний матч в карьере. Утешал его, конечно же, Криш, бывший одноклубник по Реалу. До игры сестра Роналду сообщила, что ее брат завершит выступление за сборную после чемпионата мира. После матча сам Криштиану надел майку Диого Жоты с 21-м номером, а затем сказал, что все важные решения он примет позже. Итак, Португалия выходит на Испанию. Испанцы сборной Австрии забили трижды, не пропустили ни разу. И по мнению Артема Локалова, корреспондента российской газеты и автора телеграм-канала «Футбольные темы», соперника просто не заметили.
9: Такое впечатление, что они эту команду возили буквально по полю, не давая поднять головы. И я думаю, что австрийцы просто понимали, что нет никаких шансов на то, чтобы что-то противопоставить. И вот, конечно, третий гол, который испанцы забили, минимальным количеством касаний мяча, ну, просто такая классика. И ты понимаешь, что против лома в данной ситуации нет приема. Не знаю, кто Испанию может остановить.
8: Дважды в этой встрече отличился Микель Ойярсабаль, теперь у него 4 гола на турнире. Еще один гол на счету Педро Порро. Кстати, для испанцев эта победа стала первой в плей-офф чемпионатов мира за 16 лет. Последний раз они выигрывали у Нидерландов аж в 2010-м в финале Мундиаля. Стадия 1/16 финала заканчивается. Швейцарцы победили Алжир 2-0 и сыграют с сильнейшим в матче Колумбия-Гана. Еще две пары – это Австралия-Египет и Аргентина-Кабо-Верде. Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс», считает, что в последнем случае все очевидно.
10: Это будет не просто сенсация, это будет мега-сенсация, если африканцы смогут что-то противопоставить команде Месси. Даю на это не более 1%, и то это максимум. И даже предположу, что свой бомбардирский счет Месси увеличит в игре с Кабо-Верде. Если, не дай бог, с Месси что-то случится, по травме или какая-нибудь глупая красная карточка, я думаю, потенциал аргентинцев в атаке можно сразу делить на 2.
8: Влюбивший в себя болельщиков сентиментальный 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Вазинья сказал, что для него большая честь сыграть против великого капитана аргентинцев. Грустно, конечно, будет прощаться с этим добряком, но пока его не стоит жалеть. Рановато. В футболе порой случаются невероятные вещи. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 7 июля на сцене театра имени Маяковского. Спектакль «Наедине» режиссера Никиты Кобелева и продюсера Леонида Робермана. В основе спектакля три сломанных судьбы, три исповеди, три истории, в которых густо замешаны страсти, юмор, поэзия и психоанализ. Тонко, откровенно, на грани. В главных ролях Виктория Исакова, Александра Рябинок, Татьяна Бабенкова. Подробнее на artpartner.ru. 18+.
11: Валюты. Бразильский реал был введен в обращение в 1994. До этого, с 1942 года, разноименные валюты Бразилии обесценивались 7 раз. Реалу пока везет, чему способствует приток капитала в страну. В новейшей истории бразильский реал всего в несколько раз дешевле доллара США.
0: Валюты на Business FM. Зверски богатые.
11: В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла о роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке-миллионеру, продавалась быстрее и дороже. А каждая сделка освещалась в прессе, что служило дополнительной рекламой. Но на самом деле ни графини Карлотты, ни ее наследника Гюнтера никогда не существовало.
0: Зверски богатые на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Маркетплейс цветов и подарков «Флау-Вау» выходит на рынок товара для дома. Компания впервые запускает собственную торговую марку. «Флау-Бокс», пишут «Ведомости». На старте покупателям предложат наборы для самостоятельной сборки букетов, а позже ассортимент планируют расширить вазами, ароматами для дома и предметами интерьера. Пока продукция будет продаваться только на площадке «Флау-Вау» и в фирменном магазине в Москве. В компании рассчитывают, что новое направление со временем будет приносить около 9 миллионов рублей оборота в месяц.
13: Аукционы и тендеры.
12: Росимущество продало национализированный агрокомбинат «Тепличный» в Краснодарском крае. Победителем торгов стала компания «Органа», которая приобрела почти 100% акций предприятия за почти 1,5 миллиарда рублей. Это вдвое ниже стартовой цены. Агрокомбинат ранее был возвращен государству по иску Генпрокуратуры, оспорившей его приватизацию. Эксперты считают, что покупателю предстоят серьезные вложения в модернизацию предприятия, поэтому дисконт оказался ожидаемым.
13: Отчеты и планы.
12: Предприятие «Донспецмаш», созданное в ДНР, начало поставлять автотранспорт по всей России. Производство запустили осенью прошлого года при поддержке федеральных и региональных властей. Сейчас завод выпускает машины скорой помощи, школьные и туристические автобусы, а также коммунальную технику. В компании называют проект частью программы импортозамещения и рассчитывают на дальнейшее расширение производства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 10:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов Палаты общин Великобритании направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Письмо подписало более 50 депутатов из разных партий. Знаменитый мультфильм, известный миллионам детей по всему миру, про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности. Но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает Гардиан.
15: Мультсериал «Вольная трактовка традиционной русской народной сказки» является одним из самых популярных проектов за всю историю YouTube. Один из его эпизодов «Рецепт катастрофы» набрал более 4,5 миллиардов просмотров. Но мультфильм неоднократно подвергался критике, в частности, со стороны Украины и эстонского МИДа. Там его называли инструментом российского мягкого влияния. В Британии будущим мультсериала на территории страны озаботились после того, как Netflix заказал его новые сезоны. А в королевстве он стал доступен на цифровой платформе ITVX. Депутаты ряда партий подготовили письмо в британский Минкульт с призывом вмешаться. По их мнению, некоторые поступки 4-летней Маши представляют собой пропагандистский контент. Причем, цитата, «далеко не завуалированный». В качестве примера они приводят серии, где Маша носит головной убор, напоминающий шлем танкиста, и форму советского образца. И другой эпизод, где на ней, как считают депутаты, надета фуражка советского пограничника, а сама структура была исторически связана с НКВД, советским органом госбезопасности. По мнению политиков, подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории. То, что этот контент транслируется в Британии, и у детей к нему есть доступ и через крупнейшую международную стриминговую платформу, и через ведущего национального вещателя, неприемлемо. Жители королевства вправе ожидать контента, прошедшего тщательную проверку, особенно если наши союзники уже выразили опасения по поводу его причастности к госпропаганде, говорится в письме. На Украине же Машу и Медведя называют не просто инструментом российского мягкого влияния. Там полагают, что мультсериал содержит насмешки над традициями других народов через поведение Маши, а также нормализует советскую символику и милитаристские мотивы.
2: В Европе до этого находили и другие элементы якобы российской пропаганды. Помимо мультфильма «Маша и Медведь», в частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
16: Добрый день.
2: С чего начнем? Где самые заметные движения на рынках?
16: Ну, ты догадайся, где. На нашей...
2: Да, российский?
16: Да, индекс Мосбиржи теряет 1.5%. Ну, практически кульбит совершили, да, если взять график, то... С прошлой пятницы, да, когда пошло восстановление после НРК, вот как раз где-то к этим уровням, которые сейчас на мониторе, там восстановились почти до 2400, потом пошли в другую сторону. Ну, фактически вот с пятницы по пятницу вроде как рынок вырос, но вернулся очень быстро, причем за пару дней к исходному уровню. Ну, в лишний раз это подтверждает, что вот то восстановление, которое у нас на рынке наблюдалось последние дни, ну, всю текущую неделю до вчерашнего дня, это техническое коррекционное восстановление, значит, получается, не было никаких так последующих информационных потоков, которые могли бы заранее каких-то игроков так, простимулировать покупать. Все дело в технической коррекции. Ну, что теперь? 2250 пробили, это техническая поддержка. В принципе, месяц закрывали выше, поэтому в течение июля, конечно, кульбиты возможны. Тут график, конечно, пока выглядит не очень хорошо, тем более тяжеловесы, которые влияют на индекс Мосбиржи, в первую очередь акции Сбербанка опять начали лететь вниз. Акции Сбербанка вот ушли ниже отметки в 300 рублей, тоже вернулись к уровням пятницы прошлой. Акции «Газпрома» отворились еще ниже, ну и в целом у рынка пока не за что зацепиться. Все наиболее высококапитализированные бумаги, влияющие на динамику индекса, все пока впадает. «Новатек», «Роснефть», все идет в минус. Ну, в целом тут пока ничего не изменилось. Долговой рынок тоже потихонечку откатывается к низам с июня прошлого года. Индекс ФЗ ниже 113. Тут еще начали пугать разгоном инфляции. Дескать, 10 июля выйдет статистика по инфляции, она должна продемонстрировать максимальный месячный скачок аж за 14 лет. Вот такие инсинуации позволяют себе так называемые аналитики агентства Bloomberg. Ну, соответственно, это тоже в информационном поле присутствует, поэтому и долговой рынок тоже у нас под давлением. Валютный рынок пока спокоен. Тут масштабные покупки Банка России со вчерашнего дня. Банк России покупал почти на 10 миллиардов рублей в день валюты. Вот сегодня второй день. Третий день сегодня покупки. Но рубль пока не слабеет, а более того, он укрепляется. Но где-то в полдень Минфин объявит параметры новых валютных операций в рамках бюджетного правила. Посмотрим, какая цифра будет озвучена по нефтегазовым доходам, и можно будет прикинуть, на какую величину будет покупка валюты 6 июля.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 79 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда. Знал бы прикуп на Business FM. Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
17: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
0: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски.

0: 5 многоэтажек, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ. Об этом сообщил оперштаб. Утром 3 июля Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. Погибла мирная жительница, еще одна женщина ранена. Возник пожар на территории одного из инфраструктурных объектов. В центре города Рыльска Курской области подорвался на мине автомобиль администрации района. Ранены 4 сотрудника, среди которых глава муниципалитета Владимир Ковальчук. Двое пострадавших находились в машине, еще двое стояли на крыльце здания. Их ударило взрывной волной. Взрывное устройство сработало дистанционно. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Письма о возможном минировании зданий поступают в образовательное учреждение Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Миняйло. На местах работают правоохранительные органы. Они проверяют достоверность информации. Все необходимые меры для обеспечения безопасности людей предпринимаются. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 11 часов, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что за пауза на заправках? По всей стране водители сообщают о том, что АЗС могут объявлять посреди дня технические перерывы сроком до 3 часов. Появилась версия, что таким образом компании пытаются сохранить запасы топлива, чтобы все не раскупили сразу. Бизнес говорит о себе. Прошел розыгрыш нашего эфирного времени. Получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе мог любой подписчик нашего канала в Максе. Представим победителей через несколько минут. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы из-за искусственного интеллекта. Решение затронет студентов, поступивших в последние 2 года. Отмену диплома в ВУЗе отменяют слишком активным использованием нейросети. А что думают юристы и выпускники? Все подробности в нашем эфире. Технические перерывы на 1, 2 или 3 стали трендом на российских заправках. Водители из разных регионов сообщают о странных перерывах. Там, где автомобилистам удалось добиться от персонала объяснения, оказалось, что это внутреннее распоряжение. Водители предполагают, что так АЗС пытаются нормировать спрос на топливо. Однако очереди из-за перерывов только растут. Продолжит Евгений Перельчук.
3: В соцсетях и в письмах на Бизнес ФМ множество жалоб от водителей на регулярные технические перерывы на заправках. При этом топливо на АЗС по факту есть. На стеллах указаны цены. Однако персонал заправки машины не принимает. Часто такие перерывы длятся не 1, 2 или 3. И не всегда во время таких перерывов на заправки приезжают бензовозы, говорит водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Это даже не технологическими, не окнами можно назвать, технологическими провалами целыми, потому что, допустим, бензовоз пришел условно в 4 часа утра. Люди, конечно, выстраиваются очередь задолго до, еще с вечера. Заправка выглядит как закрытая. Она открывается, идет продажа до часу дня, и она снова закрывается. И люди снова выстраиваются в очередь ожидать открытия. И потом безо всяких бензовозов. То есть она снова в какой-то момент включается, производит отпуск топлива и выключается. По нашим предположениям, тут мы с собой посовещались, водители, они просто равномерно расходуют запас топлива. То есть вам привезли 60 тонн, к примеру, и они вынуждены продавать, скажем, в течение 5 дней. А если у них не будет таких перерывов, то они продадут это буквально за 1 день. При этом топливо у них в цистернах под землей точно имеется.
3: В нашу редакцию водители присылают фотографии приказов руководства «Лукойл Уралнефтепродукт», согласно которым заправки с четными и нечетными номерами обязаны вести технические перерывы в периоды с 8 до 9 утра и с 8 до 9 вечера, либо с 7 до 8 утра и с 7 до 8 вечера. Официальных подтверждений подлинности таких указаний от компании не поступало. Есть фотографии вывески из Перми. На сетевой АЗС там ввели 3 перерыва по часу в течение суток. В Новгородской области власти сообщили об ограничении заправок частных автомобилей на АЗС Сургутнефтегаза. В период с 4 до 8 утра заправлять там будут только автомобили экстренных служб и транспорт жизнеобеспечения. Почти всегда бензин на АЗС есть, только его не продают. Путем экспериментов с приложениями для заправок в этом убедился москвич Виталий, работающий в IT. Он попросил изменить ему голос.
5: Я проходил кейс с 3 разными приложениями, просто реально протестировали. Они все показывают, что на конкретный АЗС, который я заехал, здесь, реально везде стоят нули на ценниках, на всех пистолетах висят шильдики выключены, работают и так далее. Дальше

0: Делается очень простое упражнение. Запускается вот эта цифровая заправка, снимается пистолет, ставится в бак, и пока персонал не сообразит, что заправка пошла по камерам, можно литра 3 получить. Дальше просто вручную выключают колонку, прибегает персонал, начинает размахивать руками, кричает, о чем это говорит. Это говорит о том, что шильдики висят не потому, что там нет бензина, а потому, что так решил владелец.
1: Водители в основном жалуются, что перерывы вводятся хаотично. О них заранее не предупреждают, и что во время этих перерывов не приезжают никакие бензоводы. По факту вообще ничего не происходит. В соцсетях водители выкладывают разные истории. Где-то персонал говорит, что бензин в наличии, но во время обязательного перерыва продавать его не имеют права. Где-то отвечают водителям, что персоналу нужно отдохнуть. Для введения технических перерывов на АЗС есть разные причины, говорит генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
2: Прежде всего нужно заполнить резервуары, которые расположены непосредственно на автозаправочной станции. И в связи с таким ажиотажным спросом, который мы наблюдаем, безусловно, период наполнения топливом становится чаще.
3: Горящие надписи о наличии топлива на заправке, разве это уже не свидетельство того, что резервуары заполнены, можно заправляться?
2: Вероятно, это связано с тем, чтобы снять такое ажиотажное настроение и показать, что компании располагают необходимым запасом топлива и не возникает какого-то форс-мажора. Автозаправочный бизнес предполагает не только реализацию топлива, но и других сопутствующих товаров. И когда люди находятся в очереди, это приводит также к увеличению выручки на АЗС.
1: Пока единственное официальное разъяснение по поводу введения технологических перерывов на заправках поступило от правительства Калининградской области. Там отметили, что компании в регионе вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и могут регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации. У крупных операторов топливо в наличии есть – 92-й, 95-й и дизель, но, учитывая ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять по всем АЗС компании не успевают, говорится в сообщении правительства. Губернатор Калининградской области добавил, что приоритет для властей – обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику, так как у аграриев начинается уборочная кампания. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
4: Россияне, приезжающие заправляться на территорию Казахстана, могут использовать для этих целей только штатные баки, заявил министр энергетики республики Ерлан Акиджанов. Дополнительные баки или канистры признаются незаконными. Эти ограничения комментирует гендиректор радио «Бизнес-ФМ» Казахстан Рустам Максютов.
5: Дело в том, что у нас из трех работающих НПЗ по Казахстану, один из них сейчас на ремонте, это Атрауский нефтеперерабатывающий завод. В связи с чем для защиты внутреннего рынка у нас сейчас обсуждается Минэнерго, в первую очередь хотят защитить внутренний рынок, обеспечить его бензином. При этом мы знаем ситуацию сейчас в России с топливным кризисом. И поэтому пока еще по неподтвержденной информации Минэнерго, насколько я знаю, не договорились с Россией по поводу поставки бензина. Но мы при этом понимаем, что те самые обещанные 50 тысяч тонн в виде гуманитарной помощи, скорее всего, еще под вопросом. Мы еще и понимаем, что это катастрофически мало для большой России. И чтобы защитить внутренний рынок, у нас на заправках, которые граничат с Россией, ввели определенные ограничения. Это только связано с тем, что въезжающие из России могут заправлять баки свои, но не канистры. И чтобы не допустить дефицита топлива внутри Казахстана. Сами россияне публикуют сейчас в соцсетях, что у нас есть бензин, и он дешевле, чем на территории России. Они спокойно заправляются, на очередей нет никаких.
4: Рустам Максутов, казахстанская радиостанция «Бизнес-ФМ». В Новороссийске приостановлен свободный отпуск топлива на автозаправочных станциях. Заправить автомобиль можно по специальным топливным картам, сообщили местные власти. Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на 8 АЗС. На заправке в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казачества и волонтеры. Они следят за очередями, пресекают конфликты и не допускают попыток наливать топливо в канистры. Меры в связи с дефицитом топлива принимаются и в Чите. Там АЗС-компании перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты, сообщили в оперштабе. Ранее вице-премьер Александр Новых поручил представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов России.
6: Прямо сейчас.
4: Ну а между тем на московской бирже некоторое заметное событие. Индекс РТС опустился ниже 900 пунктов, и случилось это впервые с 21 января 2025 года. То есть это у нас получается полуторагодичный минимум. По минимуму по индексу РТС 898 пунктов в час и потеря ровно в 1.5%. Другим темам «Бизнес говорит о себе». Подводим итоги розыгрыша эфирного времени на «Бизнес-ФМ». Получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в Максе. Во вторник рандомайзер определил 3 победителей, и мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще сможет рассказать о себе в отдельности, а мы пока представим вам всех 3. Иван Медведев подробнее.
7: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир «Бизнес-ФМ». А объединяет 3 победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и 4 детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире, а пока о том, как выиграла свою минуту славы на «Бизнес-ФМ».
8: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
7: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала «Бизнес-ФМ» в Макс оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт. А теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
9: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции «Бизнес-ФМ» я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
7: А вот в Пензе на FM-волнах «Бизнес-ФМ» пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в Макс.
10: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача, способность заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать. Но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
7: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс и следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса, как всегда. Иван Медведев, «Бизнес-ФМ».
4: Мужчину извлекли из-под завалов спустя 8 дней после землетрясения в Венесуэле. Историю спасения Эрнана Флореса уже называют чудом. На то, чтобы достать из-под руин, спасателям потребовалось более 70 часов. А до этого он еще 5 суток провел под обломками рухнувшего здания. Хотя обычно золотым окном для спасения людей при землетрясении считаются первые 3 дня. Именно столько организм человека может продержаться без воды и еды. Подробности этой истории приводят журналисты CNN.
11: Эрнан Альберто Гиль Флорес. Эрнан Альберто Хиль Флорес работал охранником в торговом центре города Лагуайра. Когда здание рухнуло, мужчина оказался под 8-метровыми завалами. Найти его и установить визуальный контакт спасатели смогли с помощью специальной поисковой камеры, которая искала выживших при крушении здания. На видео, опубликованном чилийской пожарной службой, видно, как мужчина машет пальцами сквозь небольшой зазор между слоями толстого бетона. Бригада скорой помощи поддерживала связь с пострадавшим с помощью шланга и шприца, ему давали еду, воду и лекарства. Спасательная операция была чрезвычайно сложной, поскольку здание оставалось неустойчивым, и команде приходилось постоянно бороться с падающими обломками. На спасение Хилли Флореса ушло более 70 часов. Сейчас он доставлен в больницу. Мужчина находится в хорошем состоянии. Все его жизненные показатели в норме.
4: Как пишет Associated Press, от жизни венесуэльцу спасла сторожевая будка, которая прикрыла от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода. Тем временем число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, сообщила в Рио президента Делси Родригес. По ее словам, почти все чиновники и руководители многих госструктур в штате Ла-Гуайра погибли после удара стихии.
6: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
12: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах. До их публикации операторы будут обязаны убедиться в достоверности информации. Проверка затронет прежде всего категории товаров, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье потребителей. Для проверок платформы будут использовать данные из 12 государственных информационных систем и реестров. Продажи новых автомобилей в России по итогам первого полугодия выросли на 12% и достигли почти 680 тысяч единиц, сообщает Минпромторг. Кроме того, рынок автомобилей отечественного производства за 6 месяцев превысил 430 тысяч, что на 29% больше аналогичных показателей 2025-го. Доля российской техники по итогам первого полугодия превысила 63%. Рынок гибридов и электромобилей в России в первом полугодии вырос на 91%. Продажи составили 54 300 штук. В Татарстане создали оргкомитет по проведению строительного форума стран БРИКС. Его председателем стал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин. В общей сложности в состав оргкомитета вошли 40 человек. Международная строительная неделя БРИКС пройдет в Казани в ноябре. Россия стала третьим по объемам поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии и США. По данным аналитического центра Брёгель, суммарные поставки газа в январе и июне из России составили около 22 миллиардов кубометров. Всего в январе-июне 2026 года Европа нарастила импорт газа на 2% до 160 миллиардов кубометров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Одиннадцать шестнадцать в Москве. Дожди и похолодания вернутся в столичный регион после 30-градусной жары. Сегодня в Москве и области днем будет преимущественно солнечно, тепло и до плюс 28, на данный момент плюс 25, но местами возможны кратковременные дожди с грозами. Уже в ночь на субботу придет похолодание, температура опустится до плюс 15, и днем не превысит 21 градуса, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
13: К сожалению, нужно сказать, что погода преподнесет не самый приятный сюрприз. У нас в воскресенье и в субботу ожидается выход южного циклона с хорошей, ярко выраженной зоной осадков. Дожди, грозы, начиная с субботы, где-то с утра. Но пик осадков придется на воскресенье. Здесь и большое количество осадков в Москве до 10-15 миллиметров в отдельных пунктах. А на востоке области и в близлежащих областях от Рязани до Ярославля местами может быть до 20-30 миллиметров осадков. Так что прохладная, дождливая погода ждет нас в субботу-воскресенье, и это на два дня. Затем циклон уходит, и в понедельник-вторник погода постепенно улучшается. Но улучшается в том смысле, что температура остается достаточно высокой, 22-24 градуса, а дожди прекращаются. Так что нам нужно пережить два дня с дождями, а затем в рабочие дни погода опять наладится.
4: Александр Шувалов, Центр Метео. О жаре в течение дня москвичей предупредил столичный Дептранс. Там посоветовали при поездках на автомобилях обязательно проветривать салон и брать с собой воду. Ведомстве отметили, что вечером в центре Москвы возможны локальные затруднения движения, а также на Садовом и Третьем транспортном кольце, МКАДе и на магистралях по направлению в область. Искусственный интеллект против ВКР. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. А решение затронет студентов 24-26 годов набора. Отмену дипломов в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта. А вернее, слишком активным его использованием для написания диплома. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова, с таким решением согласна.
15: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну, вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
14: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
16: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется кейс-стадия, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы возможно с использованием на промежуточных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
14: А вот доктор юридических наук, профессор, завкафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
17: С тем-то успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми дипломами проблем не возникает. Когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем. Эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
14: Согласно статистике сервиса Retext.ai, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: прямо сейчас.
4: Сергей Собянин только что в своем канале в Максе сообщил о том, что силы ПВО сбили еще 2 беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, получается, сегодня счет достиг уже 10 дронов. Мегазвездная свадьба в Нью-Йорке. Певица и миллиардер Тейлор Свифт выходит замуж за футболиста. Торжество состоит из 2 частей. Камерный с ужином всего на 100 персон и стадионный с выступлениями знаменитостей. Но все это в обстановке совершенной секретности. Подробности у Светланы Чередниковой.
18: Свадьба Тейлор Свифт, мировой звезды, которой поклоняются американский президент и британская королевская семья и миллионы фанатов в разных странах, началась в четверг в 6 вечера с торжественного ужина в театре Infosys. Это отдельный зал на 5600 мест внутри арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Там собралась сотни избранных гостей. Вечер пятницы пройдет на главной арене Madison Square Garden. Это праздник в стиле Wonderland, сообщают американские таблоиды. Гости и сотрудники, задействованные в торжестве, подписали документ о неразглашении подробностей. Однако стало известно, что на арене будет замок в окружении деревьев и цветов, живых и искусственных. На мероприятии выступят певица Стиви Никс и кантри-исполнитель Тим Магроу, от которых невеста без ума. А среди гостей будут не только звезды сцены, кино и подиумов, но и спортсмены. Со стороны жениха игрока в американский футбол Трэвиса Келси приедут тренер команды Канзас-Сити Чифс Энди Рид и его друзья по команде. Пара попросила гостей вместо подарков пожертвовать на благотворительность. Оно и понятно. Невеста – богатейшая певица на планете с состоянием в 2 миллиарда долларов. Экономический феномен, так как ее внимание к той или иной сфере кратно увеличивает продажи. Когда стало известно о ее романе с Келси, эффект Свифт коснулся американского футбола. Продажи фирменных маек с именем Трэвиса подскочили на 400%, а игры его команды привлекли около 30 миллионов человек. На фоне невесты Трэвис не богат. Он из обеспеченной семьи, звезда спорта со скромным обаянием миллионера. 7 раз входил в символическую сборную всех звезд Национальной футбольной лиги США. Будущим молодоженам по 36 лет. Выбор места проведения свадьбы на первый взгляд странен. Одна из целей влюбленных – приватность для семьи и гостей. При этом выбран стадион в центре Нью-Йорка. Но все логично. Madison Square Garden не имеет окон, сверху крыша, есть подземные охраняемые стоянки и закрытые въезды. Доступ можно строго контролировать, не допуская фотографов, вертолеты и дроны. Гостей доставят на автобусах с тонированными стеклами. Вот что сообщает CNN.
19: В пятницу с 16.00 до 4 утра будет проходить сама церемония, масштабное торжество формата Black Tie, на котором ожидается около 1000 гостей. Вход будет только по приглашениям. Гостям, секьюрити и техническому персоналу не разрешат проносить с собой телефоны. Вход будет строго контролироваться, так что если вам было интересно, почему Тейлор Свифт, которая могла бы выйти замуж где угодно на этой планете, выбрала Madison Square Garden, возможно, это одна из причин. Это место будет хорошо охраняться, туда нельзя попасть без приглашения. В районе 31-й улицы поставят шатры, блокпосты, чтобы задерживать нежелательных посетителей. Так что, если кто-то приедет сюда, чтобы посмотреть, что происходит, они увидят немного.
18: 4 июля в США – День независимости. Также в стране проходит Кубок мира по футболу. Десятки миллионов американцев и иностранных туристов в эти дни стекаются в крупные города. Все это приправлено рекордной жарой и угрозой транспортного коллапса. Мэр Нью-Йорка ради безопасности запретил праздничные мероприятия на Таймс-сквер. В этих условиях перекрытие центра для свадьбы определенно доставит неудобства горожанам, уверен член законодательного собрания штата Нью-Йорк Михаил Навахов.
20: Не перекрывают улицы, даже когда какие-то концерты невероятных звезд. Я не помню, чтобы перекрывали улицы вокруг Madison Square Garden. Свадьба спортсмена и певицы. Я не очень понимаю, зачем перекрывать улицы. Но, опять же, я так понимаю, что они боятся наплыва фанатов, которые будут пытаться прорваться, что ли, туда. Не заплати, я туда не пойду.
21: Как нью-йоркцы отнесутся к такому мероприятию? Вызовет ли это раздражение или ей простят?
20: Я думаю, что вызовет. Почему из-за чьей-то свадьбы нужно перекрывать улицы в центре города?
18: Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси стала одним из самых разрекламированных событий в поп-культуре со времен брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон. СМИ оценивают примерную сумму, уже потраченную на мероприятие, в 20 миллионов долларов. И это не предел. Нынешнее торжество сравнивают с бракосочетанием Джеффа Безоса, владельца Amazon. Оно обошлось жениху в 50 миллионов. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Система ПВО сбила еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте работают специалисты. Всего с начала суток на подлете к Москве сбиты 9 дронов. В аэропорту Жуковский действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Суд в Москве приговорил к 4 годам лишения свободы условно внесенного в перечень экстремистов и террористов экс-главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева. Его признали виновным по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ. Напомню, это движение признано экстремистским и запрещено в России. В прениях сторон прокурор попросил суд приговорить Вахляева к 4 годам лишения свободы. Дело было выделено в отдельное производство. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке. Причиной этого стала невозможность следовать своим принципам и убеждениям. Мунтяну занимал должность с 1 ноября прошлого года. Он пообещал и дальше служить своей стране. Молдавия переживает политический и экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию. Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман уйдет в отставку. Как отмечают немецкие СМИ, руководство Национального футбольного союза рекомендовало ему покинуть свой пост после поражения национальной сборной от команды Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира. По словам источников, Нагельсман согласился. Вместо него должность главного тренера сборной Германии может занять Юрген Клопп. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Некоторым НПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. Ранее пресса сообщала, что в стране могут возобновить и производство Евро-2. Насколько это топливо опасно для современных автомобилей? Разбираемся. Бывший главком ВСУ Залужный готов баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. СМИ утверждают, что об этом Залужный заявил Зеленскому, хотя тот предлагал якобы любой пост за отказ от этих амбиций. К чему идет дело, комментарий Георгия Бофта. Криштиану Роналду на Мундиале еще поиграет. Сборная Португалии одержала вчера волевую победу над Хорватией на чемпионате мира по футболу. И теперь в 1/4 их ждет встреча с Испанией. Эти и другие темы в нашем эфире. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ до конца года разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. О нововведении говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: ЗС и так должны предоставлять данные о том, какое это топливо. Как правило, там такие таблички, в общем-то, на стенах висят. Какая марка бензина, подпись, условно говоря, руководителя, какие цены сегодня установлены и так далее, и другие характеристики. Там указано, в общем-то, как правило, что это за марка бензина. Бывает даже в чеке указано, за какое конкретно топливо ты заплатил, там, например, бензин 95 марки Евро-5. В любом случае, эти документы есть на ЗС. Другой вопрос, насколько на виду или нет на заправках. Есть ли особенность потребления Евро-3? Ну, основная характеристика, которая отличает его от Евро-5, это большее содержание серы. В топливе это не смертельно, но предполагается, что особенно для самых новых автомобилей, которые настроены изначально под использование Евро-5 и выше класса топлива, что, во-первых, у них датчики могут сигнализировать вам о том, что какое-то не такое топливо, значит, залито в бак и поступает в мотор. С другой стороны, может повыситься немного износ. И в этом плане многие автоэксперты советуют чаще менять масло моторное. Говорить о том, что ты залил Евро-3 вместо Евро-5, и у тебя сразу двигатель сломался, нет, конечно, это не произойдет. В этом плане можно вспомнить, что мы на Евро-5-то перешли сравнительно недавно. Чуть больше 10 лет назад ездили на Евро-3, все нормально было. Большая часть российского автопарка довольно возрастная. Многим автомобилям абсолютно все равно, что ты ему заливаешь, там Евро-3 или Евро-5, у него все равно выхлоп будет как от Евро-3. В принципе, экологический стандарт топлива – это больше даже не про автомобиль, а про выбросы в окружающую среду.
4: Игорь Юшко, за последние дни в СМИ и телеграм-каналах распространяется информация о том, что нельзя направлять современные автомобили топливом низкого класса, потому что это якобы убьет двигатель. На что влияет экологический класс топлива, где здесь правда и где домыслы, разбирался Михаил Задорожный.
1: Экологический класс топлива не равен октановому числу. Когда-то в России весь 98-й бензин был Евро-2, потом стал Евро-3. С 2016 года топливо в рознице, то есть на АЗС, должно соответствовать стандарту Евро-5. Главное различие между стандартами – чем выше класс, тем меньше содержание серы в топливе. Основной способ получения бензина и дизеля Евро-5 – дополнительная очистка на так называемых установках обессеривания. Если такую очистку не проводить, то получится условно Евро-3. Точно неизвестно, какие именно повреждения получаются российские НПЗ в результате украинских атак. Может быть, где-то установки обессеривания не пострадали, и после ремонта завод снова начнет выпускать Евро-5. А если пострадали, то завод временно может переключиться на выпуск Евро-3. Продолжает главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бабылев.
2: Возникает вопрос при внеплановых ремонтах НПЗ, какое именно оборудование, какие именно агрегаты были повреждены, и, соответственно, имеются ли для них импортозамещающие запчасти. В данном случае вопрос не о том, как быстро заработает установка, которая позволяет производить Евро-5, а как быстро удастся произвести должное количество соответствующего ГОСТу бензина, чтобы насытить рынок в текущий момент. Соответственно, история с Евро-3, она, в принципе, действительно позволит насытить рынок топливом. Насколько я понимаю, объемы Евро-5 будут поставляться на АЗС для того, чтобы там заправлялись автомобили простых потребителей, а, соответственно, топливо Евро-3 будет направляться тем, для кого принципиальной разницы между Евро-5 или Евро-3 нет.
1: В любом случае, сами автолюбители могут проверить, что именно они покупают на заправке, говорит руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
22: Мы уже привыкли к тому, что везде Евро-5. Даже перестали в паспорта смотреть. Вы можете подойти на кассу, там есть уголок потребителя, там должны быть паспорта на все виды топлива. Открываете паспорт 95-го, смотрите содержание серы. Сера должна быть, если Евро-5, не превышать 10 миллиграмм на килограмм. Если же там будет написано Евро-5, а сера будет 200, 300 и 400, то это уже не Евро-5.
1: Еще один вопрос, который не дает покоя автоэкспертам и автовладельцам. Что будет, если заправить бензином Евро-3 машину, рассчитанную на Евро-5? Двигатель сразу умрет или еще немного поездит? Продукты сгорания серы увеличивают износ двигателя, но не катастрофически, продолжает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
23: Повышенный износ. Давайте в цилиндр нальем серной кислоты и посмотрим, что там будет. Но это ладно, это терпимо, действие незначительное. Хуже то, что эта кислота, попадая в масло, вызывает повышенную деградацию масла. То есть, заправляясь топливом Евро-3, ты просто обязан чаще менять масло. Ну, попробуйте это объяснить нашим русским водителям. Замена масла для легких условий рекомендуется производителями автомобилей примерно порядка 15 тысяч километров. Россия относится к жестким условиям. Там рекомендация замена масла через 7 тысяч километров. Если ты заправляешься Евро-3, этот срок рекомендован уменьшить до 5 тысяч.
1: Вероятно, бензин Евро-3 будет быстрее расходовать катализатор автомобилей, но, по словам специалистов, никто не проводил исследований по вопросу использования бензина и дизеля устаревших стандартов в современных машинах, и все рассуждения на эту тему сейчас чисто теоретические. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
6: Прямо сейчас.
4: Дрон ВСУ атаковал городской рынок в Токмаке. В Запорожской области есть погибшие и пострадавшие, сообщают сейчас агентства со ссылкой на губернатора Балецкого, пока без других подробностей. Сейчас атака, вот появились подробности атаки на запорожский Токмак, где ВСУ ударили по городскому рынку, продолжается. Мобилизованы все резервы системы здравоохранения. Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? Украинские СМИ ранее писали о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Бывший главком ВСУ, ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, если выборы будут осенью, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций, однако накануне Зеленский опроверг информацию о том, что осенью на Украине могут состояться выборы. В России выборы в сентябре, и нашим политикам не следует забывать. Не у нас, заявил он. Какова вероятность, что выборы на Украине все-таки состоятся? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
5: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает, причем может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 24-го Зеленский отказался от голосования в предписанной Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковая повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый Миндичгейт и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка «Династия» подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского – это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского – министра обороны Федорова стабильно, занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит ему избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
4: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов Палаты общин Великобритании направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Письмо подписали более 50 депутатов из разных партий. Знаменитый мультфильм, известный миллионам детей по всему миру, про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности, но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает Guardian.
7: Мультсериал «Вольная трактовка традиционной русской народной сказки» является одним из самых популярных проектов за всю историю YouTube. Один из его эпизодов «Рецепт катастрофы» набрал более 4,5 миллиардов просмотров. Но мультфильм неоднократно подвергался критике, в частности, со стороны Украины и эстонского МИДа. Там его называли инструментом российского мягкого влияния. В Британии будущим мультсериала на территории страны озаботились после того, как Netflix заказал его новые сезоны. А в королевстве он стал доступен на цифровой платформе ITVX. Депутаты ряда партий подготовили письмо в британский Минкульт с призывом вмешаться. По их мнению, некоторые поступки 4-летней Маши представляют собой пропагандистский контент. Причем, цитата, «далеко не завуалированный». В качестве примера они приводят серии, где Маша носит головной убор, напоминающий шлем танкиста, и форму советского образца. И другой эпизод, где на ней, как считают депутаты, надета фуражка советского пограничника, а сама структура была исторически связана с НКВД, советским органом госбезопасности. По мнению политиков, подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории. То, что этот контент транслируется в Британии, и у детей к нему есть доступ и через крупнейшую международную стриминговую платформу, и через ведущего национального вещателя, неприемлемо. Жители королевства вправе ожидать контента, прошедшего тщательную проверку, особенно если наши союзники уже выразили опасения по поводу его причастности к госпропаганде, говорится в письме. На Украине же Машу и Медведя называют не просто инструментом российского мягкого влияния. Там полагают, что мультсериал содержит насмешки над традициями других народов через поведение Маши, а также нормализует советскую символику и милитаристские мотивы.
4: Но это не первые претензии к российской культуре в Европе. В прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет вирусной песни «Sigma Boy». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет в Европе патриархальные ценности.
6: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20. Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется фырк. С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Маркетплейс цветов и подарков «Флау Вау» выходит на рынок товара для дома. Компания впервые запускает собственную торговую марку. «Флау Бокс», пишут «Ведомости». На старте покупателям предложат наборы для самостоятельной сборки букетов. А позже ассортимент планируют расширить вазами, ароматами для дома и предметами интерьера. Пока продукция будет продаваться только на площадке «Флау Вау» и в фирменном магазине в Москве. В компании рассчитывают, что новое направление со временем будет приносить около 9 миллионов рублей оборота в месяц.
6: Аукционы и тендеры.
8: Росимущество продало национализированный агрокомбинат «Тепличный» в Краснодарском крае. Победителем торгов стала компания «Органа», которая приобрела почти 100% акций предприятия за почти 1,5 миллиарда рублей. Это вдвое ниже стартовой цены. Агрокомбинат ранее был возвращен государству по иску Генпрокуратуры, оспорившей его приватизацию. Эксперты считают, что покупателю предстоят серьезные вложения в модернизацию предприятия, поэтому дисконт оказался ожидаемым.
6: Отчеты и планы.
8: Предприятие «Донспецмаш», созданное в ДНР, начало поставлять автотранспорт по всей России. Производство запустили осенью прошлого года при поддержке федеральных и региональных властей. Сейчас завод выпускает машины скорой помощи, школьные и туристические автобусы, а также коммунальную технику. В компании называют проект частью программы импортозамещения и рассчитывают на дальнейшее расширение производства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: прямо сейчас.
4: По делу о мошенничестве задержан бывший глава Росавиации Александр Нератько. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд. Следствие требует ареста Нератько. Я напомню, что экс-чиновник освободил пост главы Росавиации в сентябре 2023 года. Ждем подробностей каких-либо. Сейчас о футболе. Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Хорватии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча в Торонто завершилась со счетом 2-1. Теперь португальцы за выход в 1/4 поспорят с испанцами, которые ранее разгромили команду Австрии 3-0. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Португалия в этот день не имела права проигрывать. Она была обязана идти дальше. Ровно год прошел с гибели в автокатастрофе одного из лидеров команды Диого Жоты. И в итоге португальцы смогли перевернуть ход непростого матча и вырвать победу. Игра получилась драматичной. 3 гола были отменены, 1 у португальцев и 2 у хорватов. Первый, что называется, легальный мяч забил Иван Перишич. Балканцы повели, но потом за дело взялся Роналду. Сначала он забил из минимального офсайда и очень расстроился, когда увидел флажок у линейного судьи. Но спустя 7 минут Криш реализовал пенальти. Никола Влашич зачем-то решил приобнять соперника, а тот взял да и рухнул на газон. Повод для назначения был. Так Роналду стал самым возрастным футболистом, забивавшим в плей-офф чемпионатов мира в 41 год и 147 дней. На 4-й компенсированной минуте Гонсало Рамуш вывел португальцев вперед. Команды сильно переиграли по времени, и уже на 13-й добавленной хорваты, казалось, сравняли счет. Но тут в дело вступила технология умного мяча. Электронный датчик зафиксировал касание головой Игора Матановича. Это в корне повлияло на трактовку эпизода. Далее следовал пас Марио Пашаличу, а бывший спартаковец находился в явном офсайде. По пути мяч упал на голову португальца Ренату Вейге, но такое касание трактуется как ненамеренное. Эпизод вызвал столь большой резонанс, что даже FIFA выступила со специальным заявлением, где все четко разложила по полочкам. В общем, 2-1. Дальше идет Португалия на глазах у печального 40-летнего Луки Модрича. Для него это был, вероятно, последний матч в карьере. Утешал его, конечно же, Криш, бывший одноклубник по Реалу. До игры сестра Роналду сообщила, что ее брат завершит выступление за сборную после чемпионата мира. После матча сам Криштиану надел майку Диого Жоты с 21 номером, а затем сказал, что все важные решения он примет позже. Итак, Португалия выходит на Испанию. Испанцы сборной Австрии забили 3, не пропустили ни разу, и, по мнению Артема Локалова, корреспондента российской газеты и автора телеграм-канала «Футбольные темы», соперника просто не заметили.
10: Такое впечатление, что они эту команду увозили буквально по полю, не давая поднять головы. И я думаю, что австрийцы просто понимали, что нет никаких шансов на то, чтобы что-то противопоставить. И вот, конечно, третий гол, который испанцы забили, минимальным количеством касаний мяча, просто такая классика. И ты понимаешь, что против лома в данной ситуации нет приема. Не знаю, кто Испанию может остановить.
9: 2 в этой встрече отличился Микель Ойарсабаль, теперь у него 4 гола на турнире. Еще один гол на счету Педро Порро. Кстати, для испанцев эта победа стала первой в плей-офф чемпионатов мира за 16 лет. Последний раз они выигрывали у Нидерландов аж в 2010-м в финале Мундиаля. Стадия 1/16 финала заканчивается. Швейцарцы победили Алжир 2-0 и сыграют с сильнейшим в матче Колумбия-Гана. Еще 2 пары – это Австралия-Египет и Аргентина-Кабо-Верде. Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс», считает, что в последнем случае все очевидно.
11: Это будет не просто сенсация, это будет мега-сенсация, если африканцы смогут что-то противопоставить команде Месси. Даю на это не более 1%, и то это максимум. И даже предположу, что свой бомбардирский счет Месси увеличит в игре с Кабо-Верде. Если, не дай бог, с Месси что-то случится, по травме или какая-нибудь глупая красная карточка, я думаю, потенциал аргентинцев в атаке можно сразу делить на 2.
9: Влюбивший в себя болельщиков сентиментальный 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Вазинья сказал, что для него большая честь сыграть против великого капитана аргентинцев. Грустно, конечно, будет прощаться с этим добряком, но пока его не стоит жалеть. Рановато. В футболе порой случаются невероятные вещи. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Добрый день. Добрый день. Сначала о хорошем. Индекс РТС вернулся выше отметки в 900 пунктов. А 900 пунктов — это у нас минимум с января 25 года. Да.
12: Ну, индекс РТС держится за счет стабильности рубля, а так ты видишь, что индекс Мосбиржи опять вернулся к тем уровням.
4: Ну, держится это очень так условно, потому что все равно потери чуть ли не в проценты и сейчас.
12: Ну, в прошлую пятницу, как ты помнишь, да, рынок вот с этих примерно уровней неожиданно восстановился. Там все гадали, что это такое, как то ли информацию кто-то ждал, какую-то позитивную, то ли еще что-то. Но получается, что это была банальная техническая коррекция после длительного периода и длительного периода снижения и, соответственно, почти экстремальной перепроданности индекса, ну и некоторых тяжеловесных бумаг. Но вот перепроданность чуть-чуть сняли, и рынок фактически нырнул туда же, откуда выигрывал до этого. Так что ничего здесь пока не меняется. Акции Сбербанка опять ниже уровня в 300 рублей. Ну, по сути, вот следим за акциями Сбербанка. Если они провалятся ниже 295, соответственно, движение как раз наложится на так называемый дивидендный гэп, когда будет отсечка, и, соответственно, акции могут провалиться и пониже. В таком случае индекс Мосбиржи пойдет падать и поглубже, да, потому что пока не видно просвета с точки зрения интереса к покупке акций нефтегазового сектора. «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Новатек», и здесь все идет в минус. Рублевой ликвидности, насколько я вижу, тоже у нас не хватает. Ну, из-за этого у нас идет и снижение по индексу ОФЗ. Стоимость наших государственных долговых бумаг, соответственно, откатилась на минимальные уровни уже с какого? Ну да, практически с мая прошлого года. То есть откатываем синхронно и по акциям, и по долговым бумагам. Рубль здесь пока стабильность. Вроде как валюта покупается со стороны ЦБ, но, видимо, продажи есть валюты, поэтому предложение явно пока адекватно текущему спросу со стороны ЦБ. Минфин буквально минут через 5-10 озвучить новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Ну, я уж не знаю, будет это влиять на рынок, если даже объем покупки валюты будет сокращен. Но если даже 10 миллиардов почти в день роли не сыграли, и рубль был стабилен, значит, факторы другие. Надо ждать, когда, скажем так, замедлится поток продажи валюты, если вообще замедлится.
4: Спасибо.
6: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда. Знал бы прикуп. На Business FM. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они
14: жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект «Скоро» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 11.

0: ситуациям, пояснили в муниципальном центре. ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске. Силовики задержали выходца из Центральной Азии. Он признался, что планировал нападение на вокзал. Для этого сделал самодельное зажигательное устройство. В ходе следствия также выяснили, что фигурантом руководил куратор из Сирии. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что за пауза на заправках? По всей стране водители сообщают о том, что АЗС могут объявлять посреди дня технические перерывы до 3 часов. Есть версия, что таким образом компании пытаются сохранить запас топлива, чтобы не все раскупили сразу. Но, впрочем, вот новости из Новороссийска поступили, что в этом городе бензин закончился и свободная продажа топлива приостановлена. Бизнес говорит о себе. Я прошел розыгрыш нашего эфирного времени. Получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе мог любой подписчик нашего канала в Максе. Представим победителей через пару минут. Дипломные работы отменяет сочинский филиал Института дружбы народов. Причина – искусственный интеллект. В ВУЗе посчитали, что в нынешней ситуации будущим юристам нет смысла сдавать дипломы, а надо отвечать устно. Что думают об этом эксперты? Все подробности в нашем эфире. А в Новороссийске закончился бензин. Свободная продажа топлива на всех заправках приостановлена. По данным местных властей, заправить автомобиль можно исключительно по топливной карте. Ее могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия. Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на 8 заправках. Впрочем, в администрации уже сказали, что топливо должно скоро появиться, говорит корреспондент издания «Блокнот» Новороссийска Анна Карпунина.
3: Первая волна пошла в начале месяца, это где-то 10-е числа. Такие же были очереди, был ажиотаж. Ну, это было на протяжении буквально 2-3 дней. Потом как-то это все поутихло, схлынул спрос. И вот буквально 2 недели назад пошла вторая волна. Огромные очереди практически и днем, и ночью. Доходило до споров, потому что, ну, всегда бывают граждане, которые не хотят стоять в очереди. У нас даже организовали дежурство волонтеров. Это как чиновники из администрации, так и казаки были привлечены так, чтобы был порядок, потому что на многие автозаправки с двух сторон вот по ходу движения выстраивались вот эти очереди. Сейчас они, безусловно, есть, но как нам уже с утра оповестили в администрации, к полудню на некоторых заправках появится и бензин 92-й, 95-й, причем тот, который обеспечивает именно физических лиц, да, обычных людей. В основном бензин он есть, но обеспечивает только обладатели топливных карт. Это владельцы техники, которые обеспечивают жизнеобеспечение, прошу прощения за тавтологию, города. То есть это спецтехника, это техника, которая развозит продукты, скорая помощь, пожарные. Вот у них бензин есть. Что касается физических лиц, да, здесь нужно хорошенечко поискать, подождать, возможно, несколько часов простоять в очереди. Не факт, что когда уже человек подъедет к бензоколонке, бензина на него хватит. Ну, тоже власти у нас разработали приложение. Некоторые говорят, что оно не работает, но оно работает, просто нужно кликать на заправку отдельно на карте, и там прям выскакивает, она по мере поступления топлива обновляется информация, там написано, кого обслуживают, то есть если топливные карты, то только топливные карты, если физических лиц, то значит, да, уже у людей есть хотя бы надежда на то, что у них появится бензин, можно туда встать, попробовать заиметь топливо.
2: Это была журналист издания «Блокнот» Новороссийска Анна Карпунина. На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры общественных организаций. По данным мэрии, общественники следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. А об обстановке в городе говорит главред информационного портала «Анапа.Медиа.ру» Юрий Львов.
4: Все знают, что люди подъезжают на заправку, особенно в вечернее время. Заливали, я лично видел, у людей в багажниках по 5, по 7, по 8 канистр. Причем все эти автомобили не с местными номерами. Мои подписчики в наших соцсетях, в комментариях пишут, что, ну, это особенно в пригородах, да, что люди подъезжают, заправляются на заправку, отъезжают буквально от заправки 200 метров, там стоит другая машина с бочкой.

0: сливают бензин, едут обратно заправляться. В Анапе различные виды топлива присутствуют на 17 АЗС. Очереди, естественно, существуют, никуда они не делись. По официальной информации администрации Анапы введены ограничения на ряде заправок. Где-то отпускают по 20 литров, где-то по 30 литров. В канистры и иные емкости бензин запрещено разливать. Сотрудники администрации, казаки, добровольцы, а также полиция регулируют ситуацию на заправках. Ну, то есть они смотрят, чтобы автомобили не ездили по группу по несколько раз, не заправлялись. Они регулируют очередь, у кого там с левой стороны бак, у кого с правой, то есть разруливают транспортные потоки и так далее. Но это то, что касается официально, то, что я сам знаю и сам лично видел. Круглосуточно никто, конечно, ничего не разруливает. В основном вся работа происходит в дневные часы. Очередей где-то они снизились, стало их меньше. Для того, чтобы заправиться, придется поколесить по городу и постоять в очереди 2-3-4 часа. Никакого реального просвета на сегодняшний день нет.
1: Это был Юрий Львов, Анапа Медиа.ру. Двое жителей Ростовской области задержаны в Краснодаре при перевозке 1000 литров бензина А95. Двигались они на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Люди стоят на заправках в огромных очередях, дежурит скорая и полиция, рассказал замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулес.
2: Сегодня, по данным краснодарских властей, из более чем 100 АЗС работает 43. Сообщается, что ключевые марки топлива доступны, хотя водители вчера и сегодня городские власти и краевые уже начали активно призывать пересесть на общественный транспорт. Кроме того, муниципальные власти тоже сократили количество поездок и стараются передвигаться либо на общественном транспорте, либо переходить на какой-то удаленный формат. При этом есть как бы и позитивные сигналы. В Крыму и Севастополе топливо вернулось сегодня в продажу. Там работает около 60 АЗС. Ну и, возможно, это как-то облегчит ситуацию в Краснодарском крае, потому что ни для кого не секрет, что жители Крыма активно закупали топливо на северо-западной части Краснодарского края, да, на АЗС, который граничит с Крымским мостом. Из личных наблюдений вчера в редакцию обратился водитель, который 12 часов стоял в АЗС. Вызывали уже и скорую некоторым водителям, потому что в Краснодаре очень жарко. Вчера до 37 градусов была температура, и пробки достаточно большие, причем они большие и днем, и ночью. Буквально вечером, уже около 12 часов, я ехал через центр города и на нескольких АЗС наблюдал очереди метров по 300, по 400. Люди стоят, дежурят полиция, которая организовывает подъезд к заправкам. Нет каких-то локальных конфликтов между водителями, все терпеливо ждут. И с каждым днем, по моему личному наблюдению, очереди пока что увеличиваются. В городе при этом заметно меньше стало автомобилей, меньше пробок, но они все в основном сконцентрированы возле заправок.
1: Антон Мисулес, бизнес ФМ Краснодар. На Дальнем Востоке ситуация с топливом гораздо лучше. Бензин и дизель на заправках почти везде есть. Впрочем, на них резко выросли цены, говорит журналист из Владивостока Валерия Федоренко.
3: У нас в Приморском крае с бензином более или менее на самом деле очереди есть, но они небольшие. И они, знаете, почему возникают? Потому что крупные автозаправочные станции, у нас ННК, самая главная монополист, сеть, которая аффилирована с местными там дальневосточными НПЗ, у нас сеть ННК вводит ограничения по 30 литров в бензобак. Ну, конечно, люди тоже не дураки, люди просто стоят, заправляют 30 литров, а потом тут же заправляют еще 30 литров, 90 кому нужно. Ты просто заправляешься до полного бака, ну, не сразу, а через какое-то время. Оплачиваешь либо тут же у кассы, либо через приложение. На самом деле никто не проверяет, никто этого не отсекает, никто никого не отгоняет. Так или иначе, сам процесс заправки это немножко удлиняет. В Приморском крае нет каких-то жалоб по поводу наличия, отсутствия бензина даже из северных районов. Есть жалобы по поводу стоимости бензина, потому что вот даже та же самая ННК, несмотря на то, что у них есть субсидии от НПЗ, даже на сети ННК за последнее время произошло существенное подорожание бензина и дизельного топлива. И если посмотреть за год, так за год вообще более чем на 10 рублей оно подорожало. За полгода, можно сказать. Что касается независимых сетей автозаправочных станций, там литр бензина 95-го уже доходит до 120 рублей, до 150.
1: Валерий Федоренко из Владивостока. А вот АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина, также увеличены суточные лимиты, сообщили в оперштабе. На заправках Читы и Читинского округа будут внедрять систему заправки топливом по QR-кодам. В оперштабе отметили, что в зависимости от объема отпуска топлива для каждой из заправок будет определяться лимит QR-кодов с разбивкой по времени фактической заправки. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие требует его ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Нерадько оставил пост главы Росавиации 3 года назад, а в прошлом году по делу о взятке задержали его бывшего зама Сергея Тимошенко, который курировал строительство и капремонт в Брянской области. Подробности истории вокруг бывшего главы Росавиации позже, а сейчас к другим темам. Бизнес говорит о себе. Подводим итоги розыгрыша эфирного времени на Бизнес-ФМ. Получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в МАКС. А во вторник рандомайзер определил 3 победителей. Мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще сможет рассказать о себе в отдельности. А пока мы представим вам всех 3. Подробнее Иван Медведев.
4: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир «Бизнес-ФМ». А объединяет 3 победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и 4 детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире. Пока о том, как выиграла свою минуту славы на Бизнес-ФМ.
5: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли. Он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет. Я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать. И прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
4: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в МАКС оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт. А теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
6: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции Business FM я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших, каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
4: А вот в Пензе на FM-волнах Бизнес-ФМ пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в МАКС.
7: Совершенно не азартный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно. Пишите, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача способна заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать. Но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
4: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс и следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса. Как всегда. Иван Медведев, Business FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан. Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Прокуратура Татарстана требует уволить начальника глав ТАТ-Дортранс Эдуарда Данилова по утрате доверия. Представление об увольнении поступило в Миндортранс Республики, но пока не рассмотрено, пишет «Реальное время». Претензии связаны с тем, что Данилов сам себе начислял премии, а также с конфликтом интересов. Компания «Велес», получавшая от глав ТАТ-Дортранса крупные госконтракты, сотрудничала с его зятем, тот сдавал в аренду технику и заработал на этом десятки миллионов рублей. Результаты проверки сотрудники аппарата главы республики направляли в Миндортранс Татарстана, где приняли меры к устранению нарушений, но к дисциплинарной ответственности руководителя ГКУ тогда решили не привлекать. Теперь прокуратура настаивает на увольнении, в случае отказа она может оспорить решение в суде. В Казанском аэропорту задерживаются два рейса в китайский город Санья и из него. Корректировки в расписании возникли из-за надвигающегося на город тайфуна Майсак, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот». Аэропорт «Феникс», расположенный в Санье, временно закрыли. В частности, рейс из Казани перенесли на 10 часов. Прибытие борта из Санья в Казань почти на 8 часов. О новом времени вылета пассажиров информируют по контактам, указанным в бронировании. Майсак – это мощный тропический циклон, который формируется в северо-западной части Тихого океана. Тайфун известен своей разрушительной силой. В 2020-м он вызвал ураганные ветры порывами до 216 км в час. Разрушение и сильные наводнения в Японии и Южной Корее. Тайфун также серьезно ударил по Приморскому краю. В аэропорту Казани попросили водителей выезжать заранее из-за ограничений на трассе Р-239 Казань-Оренбург. На одном из участков дороги вводят временные ограничения движения. Они связаны с ремонтными работами на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре участка Р-239 в обоих направлениях. Проезжую часть здесь сузят до двух полос в каждом направлении, а скоростной режим поэтапно уменьшат до 40 км в час. Напомним, ограничения связаны с проведением ремонтных работ по замене деформационных шва на участке. Водителей попросили строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений. Срок окончания работ не уточнялся. Из бюджета Татарстана выделили 300 миллионов рублей, которые направят на единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей. Как сообщили в пресс-службе Минфина Республики, в регионе принимают меры для улучшения системы здравоохранения. Отмечается, что речь идет о специалистах, которые прибыли в Татарстан из других субъектов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Цель данной инициативы – привлечение квалифицированных кадров и повышение доступности медицинской помощи для жителей республики. Выплаты будут доступны тем врачам, которые трудоустроятся в медорганизации под ведомственные Минздраву Татарстана. С 1 октября в Татарстане вырастет плата за ЖКУ. Предельный индекс роста составит 13,4%, а среднегодовое увеличение не превысит 5,7%. Перенесена и дата индексации. Теперь она будет не с 1 июля, а с 1 октября. Подорожают газ и электроэнергия. Кубометр газа будет стоить 9 рублей 28 копеек. Тариф на электричество для горожан 6 рублей 47 копеек за киловатт-час. Для сельчан сохранится льготный тариф 4 рубля 85 копеек. Также изменится плата за вывоз мусора, тарифы на воду и тепло опубликуют до 20 декабря. Рост тарифов власти объясняют инфляцией, подорожанием ресурсов, повышением МРОТ и необходимостью модернизации инфраструктуры. Льготы для ветеранов, инвалидов, многодетных семей сохранятся, а семьи, тратящие на ЖКУ более 21% дохода, смогут оформить субсидию. В Казани с 10 по 13 ноября пройдет форум «Международная строительная неделя БРИКС». Его цель – развитие сотрудничества в строительной отрасли и укрепление деловых связей России со странами БРИКС. Участие в мероприятии примут представители органов власти, бизнеса, девелоперских компаний и профессионального сообщества. Оргкомитет форума возглавит министр строительства и ЖКХ России Ирик Файзулин. Сопредседателем стал раис Татарстана Рустам Миниханов. В комитет вошли представители федеральных и республиканских властей. Оргкомитет займется программой форума, координацией участников и контролем подготовки. Татарстане 3 июля существенных осадков не ожидается. По прогнозу Гидрометцентра Республики, регион окажется под влиянием гребня повышенного давления. Днем в республике потеплеет до плюс 25, плюс 30. В субботу 4 июля и в воскресенье 5 июля Татарстан будет находиться в жаркой воздушной массе под влиянием атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Также синоптики предупреждают о сильном ветре. Его порывы местами могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит плюс 14, плюс 19 градусов. Днем ожидается от плюс 25 до плюс 31. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
11: Возрождение формата приватного городского имения. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман» в программе «Недвижимость». По будням на Бизнес ФМ Казань.
8: Недвижимость на Бизнес ФМ.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес ФМ Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: ИИ против выпускной и квалификационной работы. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 2024-2026 годов набора. Отмену дипломов в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта. Вернее, слишком активным его использованием для написания диплома. Продолжит Ольга Кашинская.
12: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова, с таким решением согласна.
13: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну, вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
12: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент, завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
14: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется кейс-стади, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных, гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы возможно с использованием на промежуточных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
12: А вот доктор юридических наук, профессор, завкафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
15: С тем же успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми дипломами проблем не возникает. возникает, когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем, эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
12: Согласно статистике сервиса Retext.ai, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Реклама на Бизнес FM в Казани.
17: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
18: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам, мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
19: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
20: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
22: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
23: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
24: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Еще один беспилотник сбит, который летел по направлению к Москве. Общее количество уничтоженных дронов с начала суток выросло до 11. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Вооруженные силы России взяли населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Всего российские военные за неделю установили контроль над 11 населенными пунктами в зоне проведения СВО, сообщила Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, за неделю вооруженные силы России нанесли массированный и 5 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и логистическим центрам. Российским туристам с отмененными вылетами из-за надвигающегося тайфуна на Хайнане обеспечивают продление проживания в своих или подменных отелях на время ожидания вылета, сообщили в АТОР. Принимающие компании тем временем сообщают об отмене экскурсий на Хайнане. Сейчас на острове идет небольшой дождь. Ранее метеослужба Китая предупредила, что первый в этом году тайфун, который дойдет до суши, в среду выйдет на восточную часть острова Хайнань, а затем пройдет по восточной части провинции Гуандун. В Тегеране начались похороны аятоллы Али Хамини. С верховным лидером Ирана приехали попрощаться делегаты из 100 стран. Церемония началась с молитвы в религиозном комплексе Масала. Российскую делегацию возглавляет Дмитрий Медведев. С 4 по 6 июля прощание будет идти в Тегеране. 7 июля тело Хамини доставят в город Кум. 8 июля отправят в Ирак, главным шиитским святыням. Само погребение состоится 9 июля на родине Хамини в мавзолее в Мешхеде. Верховный лидер Ирана, напомню, погиб 28 февраля после удара США и Израиля по Тегерану. Новым лидером страны выбран его сын Маджаба. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ряд МПЗ в России разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам Евро-3 до конца года. СМИ ранее сообщали, что в стране могут возобновить и производство стандарта Евро-2, на что влияет экологический класс топлива. Нет ли угроз для двигателя в современных авто? Украинские СМИ утверждают, что бывший главком ВСУ Залужный заявил Зеленскому, что планирует пойти на выборы президента на Украине. А, впрочем, судя по всему, они не состоятся. Во всяком случае, это следует из слов самого Зеленского, Георгий Бофт, о предвыборной или непредвыборной ситуации. Криштиану Роналду еще поиграет на Мундиале. Сборная Португалии одержала волевую победу над Хорватией на чемпионате мира по футболу. И за место в 1/4 финала поборется с Испанией, которая одолела австрийцев со счетом 3-0. Эти и другие темы в нашем эфире. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ до конца года разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. О нововведении говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: ЗС и так должны предоставлять данные о том, какое это топливо. Как правило, там такие таблички, в общем-то, на стенах висят. Какая марка бензина, подпись, условно говоря, руководителя, какие цены сегодня установлены и так далее, и другие характеристики. Там указано, в общем-то, как правило, что это за марка бензина. Бывает даже в чеке указано, за какое конкретно топливо ты заплатил, там, например, бензин 95-й марки Евро-5. В любом случае, эти документы есть на АЗС. Другой вопрос, насколько на виду или нет на заправках. есть ли особенность потребления Евро-3? Ну, основная характеристика, которая отличает его от Евро-5, это большее содержание серы. В топливе это не смертельно, но предполагается, что особенно для самых новых автомобилей, которые настроены изначально под использование Евро-5 и выше класса топлива, что, во-первых, у них датчики могут сигнализировать вам о том, что какое-то не такое топливо, значит, залито в бак и поступает в мотор. С другой стороны, может повыситься немного износ. И в этом плане многие автоэксперты советуют чаще менять масло моторное. Говорить о том, что ты залил Евро-3 вместо Евро-5, и у тебя сразу двигатель сломался, нет, конечно, это не произойдет. В этом плане можно вспомнить, что мы на Евро-5-то перешли сравнить недавно. Чуть больше 10 лет назад ездили на Евро-3, все нормально было. Большая часть российского автопарка довольно возрастная. Многим автомобилям абсолютно все равно, что ты ему заливаешь, там Евро-3 или Евро-5, у него все равно выхлоп будет как от Евро-3. В принципе, экологический стандарт топлива – это больше даже не про автомобиль, а про выбросы в окружающую среду.
2: Игорь Юшков. Тем временем в Новороссийске, по данным местных властей, закончился бензин на всех АЗС. А в Анапе за соблюдением порядка на заправках начали следить сотрудники администрации и полицейские. Подробнее об этом в начале следующего часа. Пойдет ли Зеленский на выборы в условиях войны? Украинские СМИ ранее писали о кулуарной встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне, якобы подтвердил, что если выборы осенью состоятся, он будет баллотироваться. СМИ утверждают, что Зеленский был готов предложить генералу любой пост в обмен на отказ от амбиций, однако накануне Зеленский опроверг информацию о том, что осенью на Украине могут состояться выборы. В России выборы в сентябре, и нашим политикам не следует забывать, не у нас, заявил он. Какова вероятность, что выборы на Украине все-таки случатся, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Почему вдруг именно сейчас всплыла эта тема? Возможный ответ предложил нардеп Железняк. По его словам, выборы действительно хотели на сентябрь, потому что рейтинг вырос, нужно быстро фиксировать результат. Логика Банковой в этом случае прозрачна. Удары по российским НПЗ и логистике дали Киеву первую за долгое время серию медийных успехов, а разговоры о якобы переломе в войне даже превратились в официальную риторику. Это отразилось в социологии. Один из недавних опросов зафиксировал выигрышный для Зеленского расклад. Он мог бы рассчитывать в первом туре на 34% против 28% у Залужного и 12% у главы его офиса Буданова в реестре террористов РФ. Однако война – дело непредсказуемое. Нынешний позитивный тренд может выдохнуться к зиме, а новый пятилетний мандат, полученный на подъеме, решил бы сразу все проблемы легитимности, на которые Москва и даже часть западных политиков указывают с мая 2024 года. Отсюда и спешка, пока карта прет. Первый тур Зеленский выигрывает, а вот второй, как показывают все опросы, проигрывает. Причем может проиграть даже Буданов. Многие считают, что в марте 24-го Зеленский отказался от голосования в предписанной Конституции срок, когда стало ясно, что главком Залужный выигрывает во втором туре. Выборы зарубили, а генерала отправили в отставку и в почетную ссылку в Лондон. С тех пор Банковая повторяла мантру «выборы только после прекращения огня», то есть неизвестно когда. Сейчас история закольцевалась, рейтинг подрос, искушение вернулось, но проблема 24 никуда не делась. Все это время Залужный вел себя как идеальный кандидат ожидания в засаде. Не критиковал власть, не создавал свою партию, повторял, что Украине нужно не время на проведение выборов, а мир. При этом сохранил статус единственной фигуры, вокруг которой готова консолидироваться и уставшая от Зеленского часть элит, и протестный избиратель. У разговоров на тему возможных выборов есть еще одно объяснение. Так называемый «Миндичгейт» и уголовное дело против Андрея Ермака в связи с коррупцией вокруг коттеджного поселка «Династия» подобралось к Зеленскому вплотную. Якобы именно он фигурирует в материалах под кодом R1. Так что выборы для Зеленского – это одновременно и попытка спрятаться от НАБУ за новым мандатом, но и минное поле в случае, если эти записи сольют в ходе кампании. В политических кругах Киева считается фактом наличие президентских амбиций у двух ключевых фигур администрации Зеленского – министра обороны Федорова, стабильно занимающего высокие строчки рейтингов доверия, и главы офиса Кирилла Буданова, чей рейтинг растет на его роли в переговорах с Москвой. Если в бюллетене окажутся оба генерала Залужный и Буданов, плюс технологичный Федоров, то они растащат именно провластный и провоенный электорат, отрезая действующему президенту путь даже к комфортному результату в первом туре. Показательная позиция общества. По данным службы Гэллоп, 2/3 украинцев за скорейшие переговоры с Россией. Лишь четверть за войну до победы. Но при этом только четверть верит, что война закончится в ближайший год. Иными словами, избиратель хочет мира, но не ждет его. И вряд ли поймет власть, которая вместо мира предложит каждому избирательную кампанию под ракетными ударами. Так что вероятность реальных выборов осенью нынешнего года близка к нулю. При этом все источники, опрошенные украинскими СМИ, сходятся в одном. Препятствием Зеленский считает не войну, а социологию второго тура. Реальное окно для голосования откроется только с прекращением огня. И вот тогда выборы состоятся уже независимо от желания действующего президента. Именно этого сценария на Банковой, похоже, и опасаются.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Мужчины извлекли из-под завалов спустя 8 дней после землетрясения в Венесуэле. Историю спасения Эрнана Флореса уже называют чудом. Чтобы достать его из-под руин, потребовалось более 70 часов, а до того он 5 суток провел под обломками рухнувшего здания. Хотя обычно золотым окном для спасения людей при землетрясении считаются первые 3 дня, именно столько организм человека может продержаться без воды и еды. Подробности истории приводит CNN.
5: Эрнан Альберто Гиль Флорес. Эрнан Альберто Хиль Флорес работал охранником в торговом центре города Лагуайра. Когда здание рухнуло, мужчина оказался под 8-метровыми завалами. Найти его и установить визуальный контакт спасатели смогли с помощью специальной поисковой камеры, которая искала выживших при крушении здания. На видео, опубликованном чилийской пожарной службой, видно, как мужчина машет пальцами сквозь небольшой зазор между слоями толстого бетона. Бригада скорой помощи поддерживала связь с пострадавшим с помощью шланга и шприца, ему давали еду, воду и лекарства. Спасательная операция была чрезвычайно сложной, поскольку здание оставалось неустойчивым, и команде приходилось постоянно бороться с падающими обломками. На спасение Хиля Флореса ушло более 70 часов. Сейчас он доставлен в больницу. Мужчина находится в хорошем состоянии. Все его жизненные показатели в норме.
2: АП пишет, что от жизни, от смерти венесуэльца спасла сторожевая будка, которая прикрыла от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода. Тем временем число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, сообщает временный президент Делси Родригес. По его словам, почти все чиновники и руководители многих госструктур в штате Лагуайра погибли после удара стихии. МИД России сообщает, что Россия направляет в Венесуэлу гуманитарный груз, включая продовольствие и медикаменты. Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Хорватии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто завершилась со счетом 2-1. Теперь португальцы за выход в 1/4 поспорят с испанцами, которые ранее разгромили команду Австрии 3-0. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Португалия в этот день не имела права проигрывать. Она была обязана идти дальше. Ровно год прошел с гибели в автокатастрофе одного из лидеров команды Диого Жоты. И в итоге португальцы смогли перевернуть ход непростого матча и вырвать победу. Игра получилась драматичной. 3 гола были отменены, 1 у португальцев и 2 у хорватов. Первый, что называется, легальный мяч забил Иван Перишич. Балканцы повели, но потом за дело взялся Роналду. Сначала он забил из минимального офсайда и очень расстроился, когда увидел флажок у линейного судьи. Но спустя 7 минут Криш реализовал пенальти. Никола Влашич зачем-то решил приобнять соперника, а тот взял да и рухнул на газон. Повод для назначения был. Так Роналду стал самым возрастным футболистом, забивавшим в плей-офф чемпионатов мира в 41 год и 147 дней. На 4-й компенсированной минуте Гонсало Рамуш вывел португальцев вперед. Команды сильно переиграли по времени, и уже на 13-й добавленной хорваты, казалось, сравняли счет. Но тут в дело вступила технология умного мяча. Электронный датчик зафиксировал касание головой Игора Матановича. Это в корне повлияло на трактовку эпизода. Далее следовал пас Марио Пашаличу, а бывший спартаковец находился в явном офсайде. По пути мяч упал на голову португальца Ренату Вейге, но такое касание трактуется как ненамеренное. Эпизод вызвал столь большой резонанс, что даже FIFA выступила со специальным заявлением, где все четко разложила по полочкам. В общем, 2-1. Дальше идет Португалия на глазах у печального 40-летнего Луки Модрича. Для него это был, вероятно, последний матч в карьере. Утешал его, конечно же, Криш, бывший одноклубник по Реалу. До игры сестра Роналду сообщила, что ее брат завершит выступление за сборную после чемпионата мира. После матча сам Криштиану надел майку Диого Жоты с 21 номером, а затем сказал, что все важные решения он примет позже. Итак, Португалия выходит на Испанию. Испанцы сборной Австрии забили трижды, не пропустили ни разу, и по мнению Артема Локалова, корреспондента российской газеты и автора телеграм-канала «Футбольные темы», соперника просто не заметили.
7: Такое впечатление, что они эту команду возили буквально по полю, не давая поднять головы. И я думаю, что австрийцы просто понимали, что нет никаких шансов на то, чтобы что-то противопоставить. И вот, конечно, третий гол, который испанцы забили минимальным количеством касаний мяча, ну просто такая классика. И ты понимаешь, что против лома в данной ситуации нет приема. Не знаю, кто Испанию может остановить.
6: Дважды в этой встрече отличился Микель Ойарсабаль, теперь у него 4 гола на турнире. Еще один гол на счету Педро Порро. Кстати, для испанцев эта победа стала первой в плей-офф чемпионатов мира за 16 лет. Последний раз они выигрывали у Нидерландов аж в 2010-м в финале Мундиаля. Стадия 1/16 финала заканчивается. Швейцарцы победили Алжир 2-0 и сыграют с сильнейшим в матче Колумбия-Гана. Еще две пары – это Австралия-Египет и Аргентина-Кабо-Верде. Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс», считает, что в последнем случае все очевидно.
8: Это будет не просто сенсация, это будет мега-сенсация, если африканцы смогут что-то противопоставить команде Месси. Даю на это не более 1%, и то это максимум. И даже предположу, что свой бомбардирский счет Месси увеличит в игре с Кабо-Верде. Если, не дай бог, с Месси что-то случится, по травме или какая-нибудь глупая красная карточка, я думаю, потенциал аргентинцев в атаке можно сразу делить на 2.
6: Влюбивший в себя болельщиков сентиментальный 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Вазинья сказал, что для него большая честь сыграть против великого капитана аргентинцев. Грустно, конечно, будет прощаться с этим добряком, но пока его не стоит жалеть. Рановато. В футболе порой случаются невероятные вещи. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
9: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
10: Деньги. Частные банки появились в России уже в конце 18 века. Примером могут служить банковские дома рода Канаки, Рафаловича и Эфруси в Одессе. Их годовые обороты составляли десятки миллионов рублей. Банки имели отделения за границей и поддерживали связи с банками Лондона и Парижа.
11: История денег на Business FM.
12: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: РЖД планирует до конца года запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в российском мессенджере «Макс» почти по всей стране. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует отдельная система продаж. Сейчас сервис тестируют в нескольких регионах. С марта через чат-бот в Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. X5 ведет переговоры о покупке алкогольного дистрибутора «Регион 50», сообщает «Коммерсант». По данным издания, актив может быть объединен с франчайзинговой сетью магазинов «Около». Стоимость возможной сделки эксперты оценивают сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда рублей. В X5 информацию не комментируют, а в «Регионе 50» заявляют, что окончательных договоренностей пока нет. Группа ПИК с 1 августа откажется от бренда «Среда». Почти все проекты компании перейдут под управление дочернего девелопера «Форма», который специализируется на жилье бизнеса премиум-класса. ПИК подчеркивает, речь не идет о продаже активов, проекты остаются внутри группы. Для покупателей условия договоров, сроки строительства и обслуживания не изменятся. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
16: И
15: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 12.47 в Москве. А в Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов Палаты общин Великобритании направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Письмо подписали более 50 депутатов из разных партий. Знаменитый мультфильм, известный миллионам детей по всему миру, про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности, но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает Guardian.
16: Мультсериал «Вольная трактовка традиционной русской народной сказки» является одним из самых популярных проектов за всю историю YouTube. Один из его эпизодов «Рецепт катастрофы» набрал более 4.5 миллиардов просмотров. Но мультфильм неоднократно подвергался критике, в частности, со стороны Украины и эстонского МИДа. Там его называли инструментом российского мягкого влияния. В Британии будущим мультсериала на территории страны озаботились после того, как Netflix заказал его новый сезон. А в королевстве он стал доступен на цифровой платформе ITVX. Депутаты ряда партий подготовили письмо в британский Минкульт с призывом вмешаться. По их мнению, некоторые поступки 4-летней Маши представляют собой пропагандистский контент. Причем, цитата, «далеко не завуалированный». В качестве примера они приводят серии, где Маша носит головной убор, напоминающий шлем танкиста, и форму советского образца. И другой эпизод, где на ней, как считают депутаты, надета фуражка советского пограничника, а сама структура была исторически связана с НКВД, советским органом госбезопасности. По мнению политиков, подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории. То, что этот контент транслируется в Британии, и у детей к нему есть доступ и через крупнейшую международную стриминговую платформу, и через ведущего национального вещателя, неприемлемо. Жители королевства вправе ожидать контента, прошедшего тщательную проверку, особенно если наши союзники уже выразили опасения по поводу его причастности к госпропаганде, говорится в письме. На Украине же Машу и Медведя называют не просто инструментом российского мягкого влияния. Там полагают, что мультсериал содержит насмешки над традициями других народов через поведение Маши, а также нормализует советскую символику и милитаристские мотивы.
2: В Европе до этого находили и другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». Ну, в частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет вирусной песни «Сигма Бой». Некоторые немецкие политики заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды, внедряет патриархальные ценности в Европе.
17: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Так, я сейчас с ленты прочту новость о том, что суд в Москве уже вынес решение об аресте бывшего главы Росавиации Нерадько, и он уже даже успел обжаловать, но к этой теме мы позже вернемся. А сейчас слово Григорию Беглоряну. Добрый день.
18: Добрый день. Ну, тут за последний час мало что у нас изменилось. Индекс Мосбиржи по-прежнему торгуется ниже технического уровня поддержки. 200-месячный скользящий средний, там 2250, где-то в этом районе. Ну, есть, я смотрел уровни, тут еще 2195. Вот если брать общее движение, то где-то там можем зацепиться. Но так пока, конечно, сложно сказать, что может вернуть на рынок покупателя. С рублевой ликвидностью, судя по данным ЦБ, ситуация напряженная, рублей свободных особо нет. Позитива с точки зрения каких-то новостей, там, с фронтов геополитики или экономических тоже нет. Рынок, естественно, варится в этом информационном поле, которое у нас негативное, да, ну, если брать СМИ, да, фактически везде акцентируется внимание на сплошной негатив, это ухудшение топливного кризиса и прочее, соответственно, страхи перед разгоном инфляции, что может принудить принудить ЦБ изменить траекторию своих прогнозов и начать подготовку рынка к повышению ставок. Индекс ОФЗ на этом фоне – это стоимость наших долговых бумаг, которые выпускает Минфин. Индекс ОФЗ упал уже до низов с мая прошлого года, ниже 112. В общем, сегодня падают у нас и акции, и долговые бумаги, и доллар. Доллар у нас тоже падает. Здесь Минфин уточнил новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила.
19: И вот то, что ты анонсировал.
18: То есть получается, что нефтегазовые доходы, сколько он там насчитал, 123, по-моему, миллиарда или 147. Ну, неважно, объем покупок вроде как Минфин сократил с учетом операции ЦБ. По-моему, получается, вот если не напутал, чуть меньше 5 миллиардов рублей в день. Соответственно, 6 июля вроде как эта цифра будет. Но здесь, наверное, сложно сказать, будет влиять более сокращенный объем покупки валюты на рынок, потому что вот повышенный объем, который 3 дня присутствовал на рынке в виде покупателя ЦБ, почти на 10 миллиардов, как мы видим, к ослаблению рубля особо не привел. Спекулянты к этому готовились, сделали обширные ставки против рубля, но, как говорится, не срослось. Юань к рублю от уровня 11.60 провалился даже ниже 1.40. Вот к этой минуте он здесь и находится. Но частично это можно связать с тем, что с рублевой ликвидностью напряженная ситуация. Я уж не знаю, ЦБ моделирует эту динамику с рублевой ликвидностью, чтобы, скажем так, пресекать чрезмерные валютные спекуляции. Понятно, если рублей в систему банковскую накачать много, как это у нас уже всегда было, естественно, пойду спекулировать на валютном рынке, а это приведет к неизбежному взлету ценовой волатильности, то есть рубль резко упадет, и вдобавок ко всем прочим психологическим факторам, которые пугают наших инвесторов, добавятся еще и страхи по поводу того, что вот-вот началась девальвация рубля. Может быть, ЦБ в этом плане пытается действовать как может, используя все доступные ему рычаги управления, соответственно, пытается держать рублевый рынок в ежовых рукавицах. Понятно, что многим это не нравится. На глобальном рынке сегодня тихо. Америка выходная, там День независимости в субботу. Соответственно, пятница у них выходная. Активность не очень высокая. Цены на нефть после длительного снижения концовку недели пытаются завершить таким небольшим ростом. Брент вернулся к отметке $72. Что касается американской валюты, здесь факторы противоречивы. С одной стороны, рынок эмоционально воспринял слабые цифры с рынка труда. С другой стороны, Банк Японии проводит интервенцию в поддержку иены. Традиционно это всегда ослабляет доллар к другим валютам.
19: Спасибо. Это был Григорий Бегларин.
20: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 79 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда. Знал бы прикуп. На Business FM.
21: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект. Скоро на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен. Всем нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают. При условии, что они думают так же, как мы. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. 5 мирных жителей погибли и не менее 18 пострадали в результате удара дрона ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадавших на скорых доставили в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Мобилизованы все резервы системы городского здравоохранения. Губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле. На месте работают оперативные службы. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал войска Черноморского флота. Он заслушал доклады командования и наградил отличившихся

0: российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерасика арестовали сегодня на 2 месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И он уже даже успел обжаловать это решение. Нерасика оставил пост главы Росавиации 3 года назад, а год назад был задержан его бывший зам Сергей Тимошенко. Продажа топлива на всех заправках в Новороссийске приостановлена. Бензин в городе закончился, сообщили местные власти. Какова ситуация в Новороссийске и в соседних регионах, мы опросили людей. Российские индексы сегодня в красной зоне. Индекс Мосбиржи на уровне 2229 пунктов. Потери в проценты 16 сотых. Индекс РТС сегодня поставил антирекорд за 1,5 года и опускался ниже отметки в 900 пунктов. Впервые с начала 2025 года. При этом рубль сейчас укрепляется к основным валютам. И на Мосбирже тоже растет к юаню. Он 11.37 прямо сейчас. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». В Новороссийске закончился бензин. Свободная продажа топлива на всех заправках приостановлена. По данным местных властей, заправить автомобиль можно исключительно по топливной карте. Ее могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия. Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на 8 заправках. Впрочем, в администрации уже сказали, что топливо должно скоро появиться, говорит корреспондент издания «Блокнот Новороссийска» Анна Карпунина.
1: Первая волна пошла в начале месяца, это где-то 10 числа. Такие же были очереди, был ажиотаж. Ну, это было на протяжении буквально 2-3 дней. Потом как-то это все поутихло, схлынул спрос. И вот буквально 2 недели назад пошла вторая волна. Огромные очереди практически и днем, и ночью. Доходило до споров, потому что, ну, всегда бывают граждане, которые не хотят стоять в очереди. У нас даже организовали дежурство волонтеров. Это как чиновники из администрации, так и казаки были привлечены так, чтобы был порядок, потому что на многие автозаправки с двух сторон вот по ходу движения выстраивались вот эти очереди. Сейчас они, безусловно, есть, но как нам уже с утра оповестили в администрации, к полудню на некоторых заправках появится и бензин 92-й, 95-й, причем тот, который обеспечивает именно физических лиц, да, обычных людей. В основном бензин он есть, но обеспечивает только обладатели топливных карт. Это владельцы техники, которые обеспечивают жизнеобеспечение, прошу прощения, за автологию города. То есть это спецтехника, это техника, которая развозит продукты, скорая помощь, пожарные. Вот у них бензин есть. Что касается физических лиц, да, здесь нужно хорошенечко поискать, подождать, возможно, несколько часов простоять в очереди. Не факт, что когда уже человек подъедет к бензоколонке, бензина на него хватит. Ну, тоже власти у нас разработали приложение. Некоторые говорят, что оно не работает, но оно работает, просто нужно кликать на заправку отдельно на карте, и там прям выскакивает, она по мере поступления топлива обновляется информация, там написано, кого обслуживают, то есть если топливные карты, то только топливные карты, если физических лиц, то значит, да, уже у людей есть хотя бы надежда на то, что у них появится бензин, можно туда встать, попробовать заиметь топливо.
0: Анна Карпунина, «Блокнот Новороссийск». На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. По данным мэрии, общественники следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Об обстановке в городе говорит главред агентства «Анапа Медиа.ру» Юрий Львов.
2: Все знают, что люди подъезжают на заправку, особенно в вечернее время. Заливали, я лично видел, у людей в багажниках по 5, по 7, по 8 канистр. Причем все эти автомобили не с местными номерами. Мои подписчики в наших соцсетях, в комментариях пишут, что, ну, это особенно в пригородах, да, что люди подъезжают, заправляются на заправку, отъезжают буквально от заправки 200 метров, там стоит другая машина с бочкой, сливает бензин, едут обратно заправляться. В Анапе различные виды топлива присутствуют на 17 АЗС. Очереди, естественно, существуют, никуда они не делись. По официальной информации администрации Анапы введены ограничения на ряде заправок, где-то отпускают по 20 литров, где-то по 30 литров. В канистры и иные емкости бензин запрещено разливать. Сотрудники администрации, казаки, добровольцы, а также полиция регулируют ситуацию на заправках.

0: Ну, то есть они смотрят, чтобы автомобили не ездили по группу по несколько раз, не заправлялись. Они регулируют очередь, у кого там с левой стороны бак, у кого с правой. То есть разруливают транспортные потоки и так далее. Но это то, что касается официально, то, что я сам знаю и сам лично видел. Круглосуточно никто, конечно, ничего не разруливает. В основном вся работа происходит в дневные часы. Очередей где-то они снизились, стало их меньше. Для того, чтобы заправиться, придется поколесить по городу и постоять в очереди 2-3-4 часа. Никакого реального просвета на сегодняшний день нет.
1: Юрий Львов, Анапа Медиа. Двое жителей Ростовской области задержаны в Краснодаре при перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались они на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Люди стоят на заправках в огромных очередях. Дежурит скорая полиция, рассказал замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
2: Сегодня, по данным краснодарских властей, из более чем 100 АЗС работает 43. Сообщается, что ключевые марки топлива доступны, хотя водители вчера и сегодня городские власти и краевые уже начали активно призывать пересесть на общественный транспорт. Кроме того, муниципальные власти тоже сократили количество поездок и стараются передвигаться либо на общественном транспорте, либо переходить на какой-то удаленный формат. При этом есть как бы и позитивные сигналы. В Крыму и Севастополе топливо вернулось сегодня в продажу. Там работают около 60 АЗС. Ну и, возможно, это как-то облегчит ситуацию в Краснодарском крае, потому что ни для кого не секрет, что жители Крыма активно закупали топливо в северо-западной части Краснодарского края, да, на АЗС, который граничит с Крымским мостом. Из личных наблюдений вчера в редакцию обратился водитель, который 12 часов стоял в АЗС. Вызывали уже и скорую некоторым водителям, потому что в Краснодаре очень жарко. Вчера до 37 градусов была температура, и пробки достаточно большие, причем они большие и днем, и ночью. Буквально вечером, уже около 12 часов, я ехал через центр города и на нескольких АЗС наблюдал очереди метров по 300, по 400. Люди стоят, дежурят полиция, которая организовывает подъезд к заправкам. Нет каких-то локальных конфликтов между водителями, все терпеливо ждут. И с каждым днем, по моему личному наблюдению, очереди пока что увеличиваются. В городе при этом заметно меньше стало автомобилей, меньше пробок, но они все в основном сконцентрированы возле заправок.
1: Антон Мисулис, бизнес-ФМ Краснодар. На Дальнем Востоке ситуация с топливом гораздо лучше. Бензин и дизель на заправках есть почти везде, но на них резко выросли цены, рассказывает журналист из Владивостока Валерия Федоренко.
3: У нас в Приморском крае с бензином более или менее на самом деле очереди есть, но они небольшие. И они, знаете, почему возникают? Потому что крупные автозаправочные станции, у нас ННК, самая главная монополист, сеть, которая аффилирована с местными там дальневосточными НПЗ, у нас сеть ННК вводит ограничения по 30 литров в бензобак. Ну, конечно, люди тоже не дураки, люди просто стоят, заправляют 30 литров, а потом тут же заправляют еще 30 литров, 90 кому нужно. Ты просто заправляешься до полного бака, ну, не сразу, а через какое-то время. Оплачиваешь либо тут же у кассы, либо через приложение. На самом деле никто не проверяет, никто этого не отсекает, никто никого не отгоняет. Так или иначе, сам процесс заправки это немножко удлиняет. В Приморском крае нет каких-то жалоб по поводу наличия, отсутствия бензина даже из северных районов. Есть жалобы по поводу стоимости бензина, потому что вот даже та же самая ННК, несмотря на то, что у них есть субсидии от НПЗ, даже на сети ННК за последнее время произошло существенное подорожание бензина и дизельного топлива. И если посмотреть за год, так за год вообще более чем на 10 рублей оно подорожало. За полгода, можно сказать. Что касается независимых сетей автозаправочных станций, там литр бензина 95-го уже доходит до 120 рублей, до 150.
1: Валерий Федоренко из Владивостока. А вот АЗС Чите и пригороде пришли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты, сообщили в оперштабе. На заправках Читы и Читинского округа будут внедрять систему заправки топливом по QR-кодам. В оперштабе отметили, что в зависимости от объема отпуска топлива для каждой из заправок будет определяться лимит QR-кодов с разбивкой по времени фактической заправки. Немецкий футбольный союз ожидаемо объявил об отставке Нагельсмана с поста главного тренера сборной Германии после ее вылета и начали переговоров с другим специалистом Юргеном Клоппом. Только что сообщили агентство. Об этом позже в нашем эфире, а сейчас о том, что на 2 месяца арестован бывший глава Росавиации Александр Нераська. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Интерфакс со ссылкой на Хорошовский суд столицы. Нерадько, кстати, свой арест уже успел обжаловать. Он возглавлял Росавиацию с 29 года. В 23 году премьер Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. А почему Росавиация при нем не раз оказывалась в центре внимания правоохранителей, напомнит Сергей Гордеев.
4: Подробности.
5: 2017 год. Минтранс направляет премьер-министру Дмитрию Медведеву официальное представление с требованием уволить Нерадько. Одной из причин критики стало снижение требований к подготовке пилотов. Позже, после крушения самолета Ан-148 саратовских авиалиний, ведомство аннулирует летные свидетельства выпускников Южно-Уральского госуниверситета и Челябинского летного училища. Именно там проходил подготовку второй пилот разбившегося борта. 2022 год. Генпрокуратура проводит внеплановую проверку Росавиации после масштабной кибератаки на IT-инфраструктуру ведомства. Затем осенью после обысков арестуют начальника отдела Высшей квалификационной комиссии Росавиации. По данным следствия, он в составе организованного сообщества вымогал у пилотов взятки. Позже, в том же году, будет задержан замначальника управления цифровой трансформации. Его обвиняли в получении денег за содействие в победе компании в госконтракте на поставку средств защиты информации. В том же году глава Росавиации Александр Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По словам источника издания, близкого к Минтрансу, выговор якобы был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева. 2024 год. Уже после отставки Нерадько ФСБ возбуждает 2 уголовных дела в отношении сотрудников Росавиации. Речь о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов в период с марта 22 по июнь 23 года. По версии следствия, сотрудники агентства выводили борта из госреестра без полного комплекта документов, давали противоречивую информацию о нахождении судов за рубежом и не запрашивали в других ведомствах сведения о разрешительных документах собственников. Часть бортов попала в недружественные страны.
1: По данным источников «Известий», мошенничество в особо крупном размере касается сделок 2020-2021 годов, а часть проданных бортов впоследствии оказалась на территории Украины. А Нерадько грозит по статье по предъявленным обвинениям до 10 лет лишения свободы. В прошлом году силовики задержали заместителя, бывшего заместителя Нерадько Сергея Тимошенко. Он, по версии следствия, курировал строительство и капремонт соцобъектов в Брянской области и получил от предпринимателей 4 миллиона рублей за покровительство.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект «Скоро». На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Бизнес ФМ Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
6: Бизнес ФМ Казань. Новости коротко.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Прокуратура Татарстана требует уволить начальника глав ТАТ Дортранс Эдуарда Данилова по утрате доверия. Представление об увольнении поступило в Миндортранс Республики, но пока не рассмотрено, пишет «Реальное время». Претензии связаны с тем, что Данилов сам себе начислял премии, а также с конфликтом интересов. Компания «Велес», получавшая от глав ТАТ Дортранса крупные госконтракты, сотрудничала с его зятем, тот сдавал в аренду технику и заработал на этом десятки миллионов рублей. Результаты проверки сотрудники аппарата главы республики направляли в Миндортранс Татарстана, где приняли меры к устранению нарушений, но к дисциплинарной ответственности руководителя ГКУ тогда решили не привлекать. Теперь прокуратура настаивает на увольнении, в случае отказа она может оспорить решение в суде. В Казанском аэропорту задерживаются два рейса в китайский город Санья и из него. Корректировки в расписании возникли из-за надвигающегося на город тайфуна Майсак, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот». Аэропорт «Феникс», расположенный в Санье, временно закрыли. В частности, рейс из Казани перенесли на 10 часов. Прибытие борта из Санья в Казань почти на 8 часов. О новом времени вылета пассажиров информируют по контактам, указанным в бронировании. Майсак – это мощный тропический циклон, который формируется в северо-западной части Тихого океана. Тайфун известен своей разрушительной силой. В 2020-м он вызвал ураганные ветры порывами до 216 км в час. Разрушение и силы. Сильные наводнения в Японии и Южной Корее. Тайфун также серьезно ударил по Приморскому краю. В аэропорту Казани попросили водителей выезжать заранее из-за ограничений на трассе Р-239 Казань-Оренбург. На одном из участков дороги вводят временные ограничения движения. Они связаны с ремонтными работами на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре участка Р-239 в обоих направлениях. Проезжую часть здесь сузят до двух полос в каждом направлении, а скоростной режим поэтапно уменьшат до 40 км в час. Напомним, ограничения связаны с проведением ремонтных работ по замене деформационного шва на участке. Водители попросили строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений. Срок окончания работ не уточнялся. Из бюджета Татарстана выделили 300 миллионов рублей, которые направят на единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей. Как сообщили в пресс-службе Минфин Республики, в регионе принимают меры для улучшения системы здравоохранения. Отмечается, что речь идет о специалистах, которые прибыли в Татарстан из других субъектов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Цель данной инициативы – привлечение квалифицированных кадров и повышение доступности медицинской помощи для жителей республики. Выплаты будут доступны тем врачам, которые трудоустроятся в медорганизации под ведомственные Минздраву Татарстана. С 1 октября в Татарстане вырастет плата за ЖКУ. Предельный индекс роста составит 13,4%, а среднегодовое увеличение не превысит 5,7%. Перенесена и дата индексации. Теперь она будет не с 1 июля, а с 1 октября. Подорожают газ и электроэнергия. Кубометр газа будет стоить 9 рублей 28 копеек. Тариф на электричество для горожан 6 рублей 47 копеек за киловатт-час. Для сельчан сохранится льготный тариф 4 рубля 85 копеек. Также изменится плата за вывоз мусора, тарифы на воду и тепло опубликуют до 20 декабря. Рост тарифов власти объясняют инфляцией, подорожанием ресурсов, повышением МРОТ и необходимостью модернизации инфраструктуры. Льготы для ветеранов, инвалидов, многодетных семей сохранятся, а семьи, тратящие на ЖКУ более 21% дохода, смогут оформить субсидию. В Казани с 10 по 13 ноября пройдет форум «Международная строительная неделя БРИКС». Его цель – развитие сотрудничества в строительной отрасли и укрепление деловых связей России со странами БРИКС. Участие в мероприятии примут представители органов власти, бизнеса, девелоперских компаний и профессионального сообщества. Оргкомитет форума возглавит министр строительства и ЖКХ России Ирик Файзулин. Сопредседателем стал раис Татарстана Рустам Миниханов. В комитет вошли представители федеральных и республиканских властей. Оргкомитет займется программой форума, координацией участников и контролем подготовки. В Татарстане 3 июля существенных осадков не ожидается. По прогнозу Гидрометцентра Республики, регион окажется под влиянием гребня повышенного давления. Днем в республике потеплеет до плюс 25, плюс 30. В субботу 4 июля и в воскресенье 5 июля Татарстан будет находиться в жаркой воздушной массе под влиянием атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Также синоптики предупреждают о сильном ветре. Его порывы местами могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит плюс 14, плюс 19 градусов. Днем ожидается от плюс 25 до плюс 31. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес-ФМ Казань».
1: А 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя может показаться странным источником для озабоченности, но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает Guardian.
9: Мультсериал «Вольная трактовка традиционной русской

0: Русской народной сказки является одним из самых популярных проектов за всю историю YouTube. Один из его эпизодов, «Рецепт катастрофы», набрал более 4,5 миллиардов просмотров. Но мультфильм неоднократно подвергался критике, в частности, со стороны Украины и эстонского МИДа. Там его называли инструментом российского мягкого влияния. В Британии будущим мультсериала на территории страны озаботились после того, как Netflix заказал его новые сезоны, а в королевстве он стал доступен на цифровой платформе ITVX. Депутаты ряда партий подготовили письмо в британский Минкульт с призывом вмешаться. По их мнению, некоторые поступки 4-летней Маши представляют собой пропагандистский контент. Причем, цитата, «далеко не завуалированный». В качестве примера они приводят серии, где Маша носит головной убор, напоминающий шлем танкиста, и форму советского образца. И другой эпизод, где на ней, как считают депутаты, надета фуражка советского пограничника, а сама структура была исторически связана с НКВД. Советским органам госбезопасности. По мнению политиков, подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории. То, что этот контент транслируется в Британии, и у детей к нему есть доступ и через крупнейшую международную стриминговую платформу, и через ведущего национального вещателя, неприемлемо. Жители королевства вправе ожидать контента, прошедшего тщательную проверку, особенно если наши союзники уже выразили опасения по поводу его причастности к госпропаганде, говорится в письме. На Украине же Машу и Медведя называют не просто инструментом российского мягкого влияния. Там полагают, что мультсериал содержит насмешки над традициями других народов через поведение Маши, а также нормализует советскую символику и милитаристские мотивы.
1: Вероятность, что трансляцию мультсериала действительно запретят на территории Великобритании, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
2: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничивающие как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопроса национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальной безопасности. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать?
3: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
2: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры одна, это уж дело восьмое.
1: Это был Владимир Гладышев, адвокат, живущий в Лондоне. В Европе до этого находили другие элементы якобы российской пропаганды, помимо Маши и Медведя. В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет на вирусную песню «Sigma Boy». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе. Мужчину извлекли из-под завала спустя 8 дней после землетрясения в Венесуэле. Историю спасения Эрнана Флореса уже называют чудом. Чтобы достать его из-под руин, спасателям потребовалось более 70 часов, а до этого он еще 5 суток провел под обломками рухнувшего здания. А при том, что обычно золотым окном для спасения людей после землетрясения считаются первые 3 дня. Столько организм человека обычно может продержаться без воды и пищи. Подробности истории приводят журналисты CNN.
4: Эрнан Альберто Гиль Флорес. Эрнан Альберто Хиль Флорес работал охранником в торговом центре города Лагуайра. Когда здание рухнуло, мужчина оказался под 8-метровыми завалами. Найти его и установить визуальный контакт спасатели смогли с помощью специальной поисковой камеры, которая искала выживших при крушении здания. На видео, опубликованном чилийской пожарной службой, видно, как мужчина машет пальцами сквозь небольшой зазор между слоями толстого бетона. Бригада скорой помощи поддерживала связь с пострадавшим с помощью шланга и шприца, ему давали еду, воду и лекарства. Спасательная операция была чрезвычайно сложной, поскольку здание оставалось неустойчивым, и команде приходилось постоянно бороться с падающими обломками. На спасение Хилли Флореса ушло более 70 часов. Сейчас он доставлен в больницу. Мужчина находится в хорошем состоянии. Все его жизненные показатели в норме.
1: Жизнь венесуэльцу спасла сторожевая будка, которая прикрыла от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода. А тем временем число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, сообщила в Рио президент республики Делси Родригес. По ее словам, почти все чиновники и руководители многих госструктур в штате Ла-Гуайра погибли после удара стихии. Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50%, пишет Коммерсант. У других сервисов, доступ к которым также ограничен, тоже есть сокращения по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охваты, наоборот, выросли, продолжит Валерий Убадоев.
5: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram, почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp, там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
6: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес с российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это касается и Telegram, и всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
5: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Telegram в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджер у россиян все равно пользуется спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Business FM, заявляли, что рост рекламного рынка в Telegram в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Telegram и YouTube незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Telegram соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова, причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать, рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
7: Было заседание, на которое мы пришли, там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя, сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число, 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
5: Эксперты, опрошенные Business FM, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность временем. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
8: Реклама.
9: Реклама на Business FM в Казани.
10: Для любой задачи, срочной, сложной,
8: необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: РЖД планирует до конца года запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в российском мессенджере «Макс» почти по всей стране. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует отдельная система продаж. Сейчас сервис тестируют в нескольких регионах. С марта через чат-бот в Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. X5 ведет переговоры о покупке алкогольного дистрибутора «Регион 50», сообщает «Коммерсант». По данным издания, актив может быть объединен с франчайзинговой сетью магазинов «Около». Стоимость возможной сделки эксперты оценивают сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда рублей. В X5 информацию не комментируют, а в «Регионе 50» заявляют, что окончательных договоренностей пока нет. Группа «Пик» с 1 августа откажется от бренда «Среда». Почти все проекты компании перейдут под управление дочернего девелопера «Форма», который специализируется на жилье бизнес и премиум-класса. В «Пик» подчеркивают, речь не идет о продаже активов, проекты остаются внутри группы. Для покупателей условия договоров, сроки строительства и обслуживания не изменятся. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве 13:47. Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Хорватии. Вышла в 1/8 финал чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто завершилась со счетом 2-1. А теперь португальцы за выход в четвертьфинал поспорят с испанцами, которые ранее разгромили команду Австрии 3-0. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Португалия в этот день не имела права проигрывать. Она была обязана идти дальше. Ровно год прошел с гибели в автокатастрофе одного из лидеров команды Диого Жоты. И в итоге португальцы смогли перевернуть ход непростого матча и вырвать победу. Игра получилась драматичной. 3 гола были отменены, 1 у португальцев и 2 у хорватов. Первый, что называется, легальный мяч забил Иван Перишич. Балканцы повели, но потом за дело взялся Роналду. Сначала он забил из минимального офсайда и очень расстроился, когда увидел флажок у линейного судьи. Но спустя 7 минут Криш реализовал пенальти. Никола Влашич зачем-то решил приобнять соперника, а тот взял да и рухнул на газон. Повод для назначения был. Так Роналду стал самым возрастным футболистом, забивавшим в плей-офф чемпионатов мира в 41 год и 147 дней. На 4-й компенсированной минуте Гонсало Рамуш вывел португальцев вперед. Команды сильно переиграли по времени, и уже на 13-й добавленной хорваты, казалось, сравняли счет. Но тут в дело вступила технология умного мяча. Электронный датчик зафиксировал касание головой Игора Матановича. Это в корне повлияло на трактовку эпизода. Далее следовал пас Марио Пашаличу, а бывший спартаковец находился в явном офсайде. По пути мяч упал на голову португальца Ренату Вейге, но такое касание трактуется как ненамеренное. Эпизод вызвал столь большой резонанс, что даже FIFA выступила со специальным заявлением, где все четко разложила по полочкам. В общем, 2-1. Дальше идет Португалия на глазах у печального 40-летнего Луки Модрича. Для него это был, вероятно, последний матч в карьере. Утешал его, конечно же, Криш, бывший одноклубник по Реалу. До игры сестра Роналду сообщила, что ее брат завершит выступление за сборную после чемпионата мира. После матча сам Криштиану надел майку Диого Жоты с 21 номером, а затем сказал, что все важные решения он примет позже. Итак, Португалия выходит на Испанию. Испанцы сборной Австрии забили трижды, не пропустили ни разу, и, по мнению Артема Локалова, корреспондента российской газеты и автора телеграм-канала «Футбольные темы», соперника просто не заметили.
14: Такое впечатление, что они эту команду возили буквально по полю, не давая поднять головы. И я думаю, что австрийцы просто понимали, что нет никаких шансов на то, чтобы что-то противопоставить. И вот, конечно, третий гол, который испанцы забили, минимальным количеством касаний мяча, ну, просто такая классика. И ты понимаешь, что против лома в данной ситуации нет приема. Не знаю, кто Испанию может остановить.
16: Дважды в этой встрече отличился Микель Ойярсабаль, теперь у него 4 гола на турнире. Еще один гол на счету Педро Порро. Кстати, для испанцев эта победа стала первой в плей-офф чемпионатов мира за 16 лет. Последний раз они выигрывали у Нидерландов аж в 2010-м в финале Мундиаля. Стадия 1/16 финала заканчивается. Швейцарцы победили Алжир 2-0 и сыграют с сильнейшим в матче Колумбия-Гана. Еще две пары – это Австралия-Египет и Аргентина-Кабо-Верде. Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс», считает, что в последнем случае все очевидно.
17: Это будет не просто сенсация, это будет мега-сенсация, если африканцы смогут что-то противопоставить команде Месси. Даю на это не более 1%, и то это максимум. И даже предположу, что свой бомбардирский счет Месси увеличит в игре с Кабо-Верде. Если, не дай бог, с Месси что-то случится, по травме или какая-нибудь глупая красная карточка, я думаю, потенциал аргентинцев в атаке можно сразу делить на 2.
16: Влюбивший в себя болельщиков сентиментальный 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Вазинья сказал, что для него большая честь сыграть против великого капитана аргентинцев. Грустно, конечно, будет прощаться с этим добряком, но пока его не стоит жалеть. Рановато. В футболе порой случаются невероятные вещи. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Мегазвездная свадьба в Нью-Йорке. Певица и миллиардер Тейлор Свифт выходит замуж за футболиста. По данным Рейтера, на самом деле пара уже расписалась, но торжество впереди и состоит из двух частей. Камерный с ужином всего на 100 персон и стадионный с выступлениями знаменитостей. Все это в обстановке совершенной секретности. Подробности у Светланы Чередниковой.
18: Свадьба Тейлор Свифт, мировой звезды, которой поклоняются американский президент и британская королевская семья и миллионы фанатов в разных странах, началась в четверг в 6 вечера с торжественного ужина в театре Infosys. Это отдельный зал на 5600 мест внутри арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Там собралась сотни избранных гостей. Вечер пятницы пройдет на главной арене Madison Square Garden. Это праздник в стиле Wonderland, сообщают американские таблоиды. Гости и сотрудники, задействованные в торжестве, подписали документ о неразглашении подробностей. Однако стало известно, что на арене будет замок в окружении деревьев и цветов, живых и искусственных. На мероприятии выступят певица Стиви Никс и кантри-исполнитель Тим Магроу, от которых невеста без ума. А среди гостей будут не только звезды сцены, кино и подиумов, но и спортсмены. Со стороны жениха, игрока в американский футбол Трэвиса Келси, приедут тренер команды Канзас-Сити Чифс Энди Рид и его друзья по команде. Пара попросила гостей вместо подарков пожертвовать на благотворительность. Оно и понятно. Невеста – богатейшая певица на планете с состоянием в 2 миллиарда долларов. Экономический феномен, так как ее внимание к той или иной сфере кратно увеличивает продажи. Когда стало известно о ее романе с Келси, эффект Свифт коснулся американского футбола. Продажи фирменных маек с именем Трэвиса подскочили на 400%, а игры его команды привлекли около 30 миллионов человек. На фоне невесты Трэвис не богат. Он из обеспеченной семьи, звезда спорта со скромным обаянием миллионера. 7 раз входил в символическую сборную всех звезд Национальной футбольной лиги США. Будущим молодоженам по 36 лет. Выбор места проведения свадьбы на первый взгляд странен. Одна из целей влюбленных – приватность для семьи и гостей. При этом выбран стадион в центре Нью-Йорка. Но все логично. Madison Square Garden не имеет окон, сверху крыша, есть подземные охраняемые стоянки и закрытые въезды. Доступ можно строго контролировать, не допуская фотографов, вертолеты и дроны. Гостей доставят на автобусах с тонированными стеклами. Вот что сообщает CNN.
19: В пятницу с 16.00 до 4 утра будет проходить сама церемония, масштабное торжество формата Black Tie, на котором ожидается около 1000 гостей. Вход будет только по приглашениям. Гостям, секьюрити и техническому персоналу не разрешат проносить с собой телефоны. Вход будет строго контролироваться, так что, если вам было интересно, почему Тейлор Свифт, которая могла бы выйти замуж где угодно на этой планете, выбрала Madison Square Garden, возможно, это одна из причин. Это место будет хорошо охраняться, туда нельзя попасть без приглашения. В районе 31-й улицы поставят шатры, блокпосты, чтобы задерживать нежелательных посетителей. Так что, если кто-то приедет сюда, чтобы посмотреть, что происходит, они увидят немного.
18: 4 июля в США День независимости. Также в стране проходит Кубок мира по футболу. Десятки миллионов американцев и иностранных туристов в эти дни стекаются в крупные города. Все это приправлено рекордной жарой и угрозой транспортного коллапса. Мэр Нью-Йорка ради безопасности запретил праздничные мероприятия на Таймс-сквер. В этих условиях перекрытие центра для свадьбы определенно доставит неудобства горожанам, уверен член законодательного собрания штата Нью-Йорк Михаил Навахов.
20: Не перекрывают улицы, даже когда какие-то концерты невероятных звезд. Я не помню, чтобы перекрывали улицы вокруг Madison Square Garden. Свадьба спортсмена и певицы. Я не очень понимаю, зачем перекрывать улицы. Но, опять же, я так понимаю, что они боятся наплыва фанатов, которые будут пытаться прорваться, что ли, туда. Не заплати, я туда не пойду.
21: Как нью-йоркцы отнесутся к такому мероприятию? Вызовет ли это раздражение или ей простят?
20: Я думаю, что вызовет. Почему из-за чьей-то свадьбы нужно перекрывать улицы в центре города?
18: Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси стала одним из самых разрекламированных событий в поп-культуре со времен брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон. СМИ оценивают примерную сумму, уже потраченную на мероприятие, в 20 миллионов долларов. И это не предел. Нынешнее торжество сравнивают с бракосочетанием Джеффа Безоса, владельца Амазон. Оно обошлось жениху в 50 миллионов. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
23: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Реклама на Бизнес FM в Казани.
24: Ищете уютное место для дня рождения?
25: Или теплых семейных встреч?
24: Семейное кафе «Тренди».
25: Вкусно, уютно для всех.
26: Семья всегда будет в тренде.
24: Тренди.рф.
27: Бронь столов 225-44-33.
28: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
29: Деньги. В годы Второй мировой войны в США действовала карточная система, позволявшая контролировать цены на товары и продукты. Для расчетов в магазинах были выпущены небольшие круглые жетоны из прессованного картона, получившие название «красные» и «голубые точки». Каждому американцу выделялось 64 жетона для основных продуктов и 48 для так называемых «переработанных» продуктов, вроде кетчупа или конфет. Например, фунт свинины можно было купить за 38 центов и 8 красных жетонов.
9: История денег на Business FM.
15: Business FM. Новости. Коротко.
30: 13.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 5 человек погибли, не менее 18 пострадали из-за удара ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Дрон ВСУ ударил по городскому рынку. Пострадавших на скорых доставляют в больницы. Там им оказывают необходимую помощь. Мобилизованы все резервы системы здравоохранения города. До 14 выросло число сбитых с начала суток беспилотников, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о еще трех сбитых дронах, летевших к Москве на месте падения обломков. Работают специалисты экстренных служб. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. 16-летнюю фигурантку дела о нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы поместили под домашний арест, сообщает прокуратура. Ей предъявили обвинение в вымогательстве. 28 июня на Моросейке девушка попала под колеса такси. После аварии ее знакомые потребовали от водителя компенсацию. Мужчина вызвал полицию, однако прибывшего инспектора ДПС ударили, после чего нападавшие скрылись. Экстремальная жара поставила.

0: Говорят, что топливо скоро появится снова. На 2 месяца арестовали сегодня бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Официальных данных о том, по каким обвинениям Нерадько проходит, нет. Но у прессы есть уже несколько гипотез. Прокуратура Подмосковья выступила против введенных запретов на прокат электросамоката в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ведомство считает, что у муниципалитетов нет права на поведение таких ограничений, и практика противоречит законодательству. Эти и другие темы в нашем эфире. В Новороссийске закончился бензин. Свободная продажа топлива на всех заправках приостановлена. По данным местных властей, заправить автомобиль можно исключительно по топливной карте. Ее могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия. Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на 8 заправках. Впрочем, в администрации уже сказали, что топливо должно скоро появиться, говорит корреспондент издания «Блокнот» Новороссийска Анна Карпунина.
1: Первая волна пошла в начале месяца, это где-то 10-е числа. Такие же были очереди, был ажиотаж. Ну, это было на протяжении буквально 2-3 дней. Потом как-то это все поутихло, схлынул спрос. И вот буквально 2 недели назад пошла вторая волна. Огромные очереди практически и днем, и ночью. Доходило до споров, потому что, ну, всегда бывают граждане, которые не хотят стоять в очереди. У нас даже организовали дежурство волонтеров. Это как чиновники из администрации, так и казаки были привлечены так, чтобы был порядок, потому что на многие автозаправки с двух сторон вот по ходу движения выстраивались вот эти очереди. Сейчас они, безусловно, есть, но как нам уже с утра оповестили в администрации, к полудню на некоторых заправках появится и бензин 92-й, 95-й, причем тот, который обеспечивает именно физических лиц, да, обычных людей. В основном бензин он есть, но обеспечивает только обладатели топливных карт. Владельцы техники, которые обеспечивают жизнеобеспечение, прошу прощения, за автологию города. То есть это спецтехника, это техника, которая развозит продукты, скорая помощь, пожарные. Вот у них бензин есть. Что касается физических лиц, да, здесь нужно хорошенечко поискать, подождать, возможно, несколько часов простоять в очереди. Не факт, что когда уже человек подъедет к бензоколонке, бензина на него хватит. Ну, тоже власти у нас разработали приложение. Некоторые говорят, что оно не работает, но оно работает, просто нужно кликать на каждую заправку отдельно на карте, и там прям выскакивает, она по мере поступления топлива обновляется информация, там написано, кого обслуживают, то есть если топливные карты, то только топливные карты, если физических лиц, то значит, да, уже у людей есть хотя бы надежда на то, что у них появится бензин, можно туда встать, попробовать заиметь топливо.
0: Анна Карпунина, «Блокнот» Новороссийск. На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. По данным мэрии, общественники следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Об обстановке в Анапе говорит главред информационного портала «Анапа Медиа.ру» Юрий Львов.
2: Все знают, что люди подъезжают на заправку, особенно в вечернее время. Заливали, я лично видел, у людей в багажниках по 5, по 7, по 8 канистр. Причем все эти автомобили не с местными номерами. Мои подписчики в наших соцсетях, в комментариях пишут, что, ну, это особенно в пригородах, да, что люди подъезжают, заправляются на заправку, отъезжают буквально от заправки 200 метров, там стоит другая машина с бочкой, сливает бензин, едут обратно заправляться. В Анапе различные виды топлива присутствуют на 17 АЗС. Очереди, естественно, существуют, никуда они не делись. По официальной информации администрации Анапы введены ограничения на ряде заправок, где-то отпускают по 20 литров, где-то по 30 литров. В канистры и иные емкости бензин запрещено разливать. Сотрудники администрации, казаки, добровольцы, а также полиция регулируют ситуацию на заправках. Ну, то есть они смотрят, чтобы автомобили не ездили по группу по несколько раз, не заправлялись. Они регулируют очередь, у кого там с левой стороны бак, у кого с правой. То есть разруливают транспортные потоки и так далее. Но это то, что касается официально, то, что я сам знаю и сам лично видел. Круглосуточно никто, конечно, ничего не разруливает. В основном вся работа происходит в дневные часы. Очередей где-то они снизились, стало их меньше. Для того, чтобы заправиться,

0: придется поколесить по городу и постоять в очереди 2-3-4 часа. Никакого реального просвета на сегодняшний день нет.
1: Юрий Львов, Анапа-Медиа.ру. А двое жителей Ростовской области задержаны в Краснодаре при перевозке 1000 литров бензина Ай-95. А двигались они на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю. Люди стоят на заправках в огромных очередях, дежурят скорая и полиция, рассказывает зам гендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
2: Сегодня, по данным краснодарских властей, из более чем 100 АЗС работает 43. Сообщается, что ключевые марки топлива доступны, хотя водители вчера и сегодня городские власти и краевые уже начали активно призывать пересесть на общественный транспорт. Кроме того, муниципальные власти тоже сократили количество поездок и стараются передвигаться либо на общественном транспорте, либо переходить на какой-то удаленный формат. При этом есть как бы и позитивные сигналы. В Крыму и Севастополе топливо вернулось сегодня в продажу. Там работают около 60 АЗС. Ну и, возможно, это как-то облегчит ситуацию в Краснодарском крае, потому что ни для кого не секрет, что жители Крыма активно закупали топливо в северо-западной части Краснодарского края, да, на АЗС, который граничит с Крымским мостом. Из личных наблюдений вчера в редакцию обратился водитель, который 12 часов стоял на АЗС. Вызывали уже и скорую некоторым водителям, потому что в Краснодаре очень жарко. Вчера до 37 градусов была температура, и пробки достаточно большие, причем они большие и днем, и ночью. Буквально вечером, уже около 12 часов, я ехал через центр города и на нескольких АЗС наблюдал очереди метров по 300, по 400. Люди стоят, дежурят полиция, которая организовывает подъезд к заправкам. Нет каких-то локальных конфликтов между водителями, все терпеливо ждут. И с каждым днем, по моему личному наблюдению, очереди пока что увеличиваются. В городе при этом заметно меньше стало автомобилей, меньше пробок, но они все в основном сконцентрированы возле заправок.
1: Антон Мисулис, бизнес ФМ Краснодар. На Дальнем Востоке ситуация с топливом гораздо лучше. Бензин и дизель на заправках почти везде есть. Впрочем, ситуация на них резко выросла, говорит журналист из Владивостока Валерий Федоренко.
3: У нас в Приморском крае с бензином более или менее на самом деле очереди есть, но они небольшие. И они, знаете, почему возникают? Потому что крупные автозаправочные станции, у нас ННК, самая главная монополист, сеть, которая аффилирована с местными там дальневосточными НПЗ, у нас сеть ННК вводит ограничения по 30 литров в бензобак. Ну, конечно, люди тоже не дураки, люди просто стоят, заправляют 30 литров, а потом тут же заправляют еще 30 литров, 90 кому нужно. Ты просто заправляешься до полного бака, ну, не сразу, а через какое-то время. Оплачиваешь либо тут же у кассы, либо через приложение. На самом деле никто не проверяет, никто этого не отсекает, никто никого не отгоняет. Так или иначе, сам процесс заправки это немножко удлиняет. В Приморском крае нет каких-то жалоб по поводу наличия, отсутствия бензина даже из северных районов. Есть жалобы по поводу стоимости бензина, потому что вот даже та же самая ННК, несмотря на то, что у них есть субсидии от НПЗ, даже на сети ННК за последнее время произошло существенное подорожание бензина и дизельного топлива. И если посмотреть за год, так за год вообще более чем на 10 рублей оно подорожало. За полгода, можно сказать. Что касается независимых сетей автозаправочных станций, там литр бензина 95-го уже доходит до 120 рублей, до 150.
1: Валерия Федоренко из Владивостока. А вот АЗС Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты, сообщили в оперштабе. На заправках Читы и Читинского округа будут внедрять систему заправки топливом по QR-кодам. В оперштабе отметили, что в зависимости от объема отпуска топлива для каждой из заправок будет определяться лимит QR-кодов с разбивкой по времени фактической заправки. Бывшего главу Росавиации Нерадько сегодня арестовали на 2 месяца. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Его защита обжаловала арест. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 в 2023 году. Премьер Михаил Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. Почему Росавиация при нем не раз оказывалась в центре внимания, правоохранители напомнят, Сергей Гордеев.
4: Подробности. 2017 год. Минтранс направляет премьер-министру Дмитрию Медведеву официальное представление с требованием уволить Нерадько. Одной из причин критики стало снижение требований к подготовке пилотов. Позже, после крушения самолета Ан-148 саратовских авиалиний, ведомство аннулирует летные свидетельства выпускников Южно-Уральского госуниверситета и Челябинского летного училища. Именно там проходил подготовку второй пилот разбившегося борта. 2022 год. Генпрокуратура проводит внеплановую проверку Росавиации после масштабной кибератаки на IT-инфраструктуру ведомства. Затем осенью после обысков арестуют начальника отдела Высшей квалификационной комиссии Росавиации. По данным следствия, он в составе организованного сообщества вымогал у пилотов взятки. Позже, в том же году, будет задержан замначальника управления цифровой трансформации. Его обвиняли в получении денег за содействие в победе компании в госконтракте на поставку средств защиты информации. В том же году глава Росавиации Александр Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По словам источника издания, близкого к Минтрансу, выговор якобы был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева. 2024 год. Уже после отставки Нерадько ФСБ возбуждает два уголовных дела в отношении сотрудников Росавиации. Речь о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов в период с марта 22 по июнь 23 года. По версии следствия, сотрудники агентства выводили борта из госреестра без полного комплекта документов, давали противоречивую информацию о нахождении судов за рубежом и не запрашивали в других ведомствах сведения о разрешительных документах собственников. Часть бортов попала в недружественные страны.
1: Нерадько грозит до 10 лет лишения свободы по предъявленной статье. По данным источников «Известия», мошенничество в особо крупном размере, в котором подозревают бывшего руководителя ведомства, касается сделок с продажей самолетов в 2020-2021 годах. А предполагается, что часть бортов впоследствии оказалась на территории Украины. А как пишет «Коммерсант», также дело мошенничества может быть связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Сегодня вместе с Нерадько суд арестовал его бывшего заместителя Константина Махова. Его также обвинили в особо крупном мошенничестве. А в прошлом году силовиками был задержан другой бывший зам Нерадько Сергей Тимошенко. По версии следствия, он курировал строительство и капремонт соцобъектов в Брянской области и получил от предпринимателей 4 миллиона рублей за покровительство.
5: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
6: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
5: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ».
9: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах. До их публикации операторы будут обязаны убедиться в достоверности информации. Проверка затронет прежде всего категории товаров, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье потребителей. Для проверок платформы будут использовать данные из 12 государственных информационных систем и реестров. Продажи новых автомобилей в России по итогам первого полугодия выросли на 12% и достигли почти 680 тысяч единиц, сообщает Минпромторг. Кроме того, рынок автомобилей отечественного производства за 6 месяцев превысил 430 тысяч, что на 29% больше аналогичных показателей 2025-го. Доля российской техники по итогам первого полугодия превысила 63%. Рынок гибридов и электромобилей в России в первом полугодии вырос на 91%. Продажи составили 54 300 штук. В Татарстане создали оргкомитет по проведению строительного форума стран БРИКС. Его председателем стал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин. В общей сложности в состав оргкомитета вошли 40 человек. Международная строительная неделя БРИКС пройдет в Казани в ноябре. Россия стала третьим по объемам поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии и США. По данным аналитического центра Брёгель, суммарные поставки газа в январе-июне из России составили около 22 миллиардов кубометров. Всего в январе-июне 2026 года Европа нарастила импорт газа на 2% до 160 миллиардов кубометров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 14:16 в Москве. Дожди и похолодания вернутся в столичный регион после 30-градусной жары. Пока что в столице действительно очень тепло, 27 градусов, но теплее уже сегодня не будет. А тем не менее, сохранится еще несколько часов солнечная, теплая погода. А местами, впрочем, возможны кратковременные дожди с грозами. В ночь на субботу придет похолодание, температура опустится до плюс 15, а днем завтра уже будет не выше 21, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
12: К сожалению, нужно сказать, что погода преподнесет не самый приятный сюрприз. У нас в воскресенье и в субботу ожидается выход южного циклона с хорошей, ярко выраженной зоной осадков. Дожди, грозы, начиная с субботы, где-то с утра. Но пик осадков придется на воскресенье. Здесь и большое количество осадков в Москве до 10-15 миллиметров в отдельных пунктах, а на востоке области и в близлежащих областях от Рязани до Ярославля местами может быть до 20-30 миллиметров осадков. Так что прохладная, дождливая погода ждет нас в субботу-воскресенье, и это на 2 дня. Затем циклон уходит, и в понедельник-вторник погода постепенно улучшается. Но улучшается в том смысле, что температура остается достаточно высокой, 22-24 градуса, а дожди прекращаются. Так что нам нужно пережить 2 дня с дождями, а затем в рабочие дни погода опять наладится.
1: Александр Шувалов, метео. На жаре в течение дня москвичей предупредил столичный Дептранс. Там советуют при поездках на авто сегодня обязательно проветривать салон, брать с собой воду. В ведомстве отметили, что вечером возможны локальные затруднения движения в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАДе и на магистралях по направлению в область. Подмосковная прокуратура вступила за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитет ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей и на нарушение парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых домов. А дворов, насколько остро ощущалась проблема, рассказывает житель Котельника. Денис.
13: Ощущалось в городе то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается, это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главная причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
1: Это был житель Котельников Денис. В ассоциации операторов микромобильности, которая создана как раз для взаимодействия кикшеринговых компаний и государства, считают, что запреты в Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует. Рассказывает директор ассоциации туроператоров микромобильности Ксения Эрдман.
14: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Сам греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть у ассоциации по приему сообщения о нарушениях, подтверждает, что сообщений о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях, и у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история. Ну и здесь нужно понимать, что очень скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик. Над этим тоже операторы работают.
1: Ксения Эрдман, ассоциация операторов микромобильности. Сами кикшеринговые компании в разговоре с бизнес-ФМ рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными. Но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС «Юрент» Юлия Лебедева.
15: Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон. Поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
1: Юлия Лебедева, МТС «Юрент». А между тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные госавтоинспекции. В таких авариях 11 человек погибли и более 1200 пострадали. А при этом большая часть дорожных аварий произошла по вине катающихся, которые нарушают ПДД. А большую часть ДТП самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию, следует из исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи и часто ли в их рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
16: «Бизнес говорит».
17: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
16: предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес — это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, на других нагружается больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
17: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
18: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, чтобы там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах. Там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
19: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное, и нужно вот тушить пожары?
18: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Но это все регулируется. Здесь вопрос, наверное, субъективной оценки. Пожар-то, это же мы трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
17: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
20: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
19: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
20: У нас по графику несколько регулируем его, но в принципе вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
1: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях так называемые отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте, но среди тех, кто так делает, только треть сообщила, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам.
21: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект «Скоро». На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ нанесли удар по рынку в Токмаке Запорожской области двумя ударными беспилотниками. Об этом сообщили оперслужбы региона. Большинство раненых при атаке по рынку в городе получили минно-взрывные травмы нижних конечностей, брюшной и грудной полости, отмечает Минздрав Запорожской области. Ранее сегодня сообщалось, что при ударе погибли 5 и пострадали не менее 18 мирных жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Аэропорт Цзянъин на китайском острове Хайнань полностью прекращает прием и отправку рейсов из-за надвигающегося тайфуна. Аэрофлот уже объявил о переносе 6 рейсов. По оценке АТОР, сейчас на Хайнане находятся около 20 тысяч туристов из России. Им рекомендуют не купаться в море, не уходить далеко от отелей. В АТОР подчеркнули, что российским туристам с отмененными вылетами из-за надвигающегося тайфуна обеспечивают продление проживания в своих или подменных отелях на время ожидания вылета. Принимающие компании сообщают об отмене экскурсий на Хайнане из-за тайфуна. Мосгорсуд освободил из-под стражи москвичку, сделавшую кальян на Куличе. Приговор пересмотрели, оставив ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. В конце мая суд первой инстанции приговорил Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Ее признали виновной по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. До инцидента с кальяном москвичка уже была осуждена на 3 года условно за незаконное хранение наркотиков. Новое преступление она совершила во время испытательного срока. Сегодня президиум Мосгорсуда исключил из приговора отмену условного осуждения. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Бывшего главы Росавиации Неральска, а также его бывшего зама Мохова арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Официально о сути претензий к чиновникам пока ничего не сообщалось, но СМИ некие версии уже строят. Британский парламент против мультика. Полсотни депутатов призвали правительство страны запретить показывать в стране Машу и Медведя из-за, как они считают, российской пропаганды. Наблюдатели полагают, возможно, запрет действительно вскоре случится. Усилился спад деловой активности в российской сфере услуг. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global опустился по итогам июня до отметки 48,2 пункта. В мае было 48,7. Опрос бизнеса, заметили ли они соответствующее снижение активности, также в нашем эфире в ближайшие минуты. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ до конца года разрешено выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. О нововведении говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
0: ЗЭС и так должны предоставлять данные о том, какое это топливо. Как правило, там такие таблички, в общем-то, на стенах висят. Какая марка бензина, подпись, условно говоря, руководителя, какие цены сегодня установлены и так далее, и другие характеристики. Там указано, в общем-то, как правило, что это за марка бензина. Бывает даже в чеке указано, за какое конкретно топливо ты заплатил, там, например, бензин 95 марки Евро-5. В любом случае, эти документы есть на ЗЭС. Другой вопрос, насколько на виду или нет на заправках. Есть ли особенность потребления Евро-3? Ну, основная характеристика, которая отличает его от Евро-5, это большее содержание серы. В топливе это не смертельно, но предполагается, что особенно для самых новых автомобилей, которые настроены изначально под использование Евро-5 и выше класса топлива, что, во-первых, у них датчики могут сигнализировать вам о том, что какое-то не такое топливо, значит, залито в бак и поступает в мотор. С другой стороны, может повыситься немного износ. И в этом плане многие автоэксперты советуют чаще менять масло моторное. Говорить о том, что ты залил Евро-3 вместо Евро-5, и у тебя сразу двигатель сломался, нет, конечно, это не произойдет. В этом плане можно вспомнить, что мы на Евро-5-то перешли сравнить недавно. Чуть больше 10 лет назад ездили на Евро-3, все нормально было. Большая часть российского автопарка довольно возрастная. Многим автомобилям абсолютно все равно, что ты ему заливаешь, там Евро-3 или Евро-5, у него все равно выхлоп будет как от Евро-3. В принципе, экологический стандарт топлива — это больше даже не про автомобиль, а про выбросы в окружающую среду.
1: Игорь Юшков. Тем временем в Новороссийске, по данным местных властей, закончился бензин на всех АЗС, а в Анапе за соблюдением порядка на заправках начали следить сотрудники администрации полиции. Подробнее об этом в нашем эфире примерно через полчаса. Девушку, которая сделала кальянных ключей, получил за это реальный срок, освободили из мест заключения. Суд сегодня изменил приговор. Теперь москвичка должна отработать 200 часов обязательных работ. Позже подробности сейчас к другим темам. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг, по данным S&P Global, в июне опустился до отметки 48,2 пункта. Месяцем ранее было 48,7. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал. Занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компании фиксируют снижение объема незавершенных заказов. На том, заметили ли снижение деловой активности в сфере услуг, бизнес FM узнала у российских предпринимателей.
21: Бизнес говорит.
2: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
3: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то май-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц, и здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне, это минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены — это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, не только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
2: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
22: «Доктис» — телемедицинская платформа. Всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигают, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
2: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
23: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее. Все это выросло, и за ними потянулось и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь, и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
1: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности сферы услуг, выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит все же о замедлении. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и медведи». А группа депутатов Палаты общин Великобритании направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны, назвав это миловидной формой российской пропаганды. Письмо подписали более полусотни депутатов из разных партий. Знаменитый мультфильм, известный миллионам детей по всему миру, про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности, но парламентарии нашли аргументы, пишет Guardian.
4: Мультсериал «Вольная трактовка традиционной русской народной сказки» является одним из самых популярных проектов за всю историю YouTube. Один из его эпизодов «Рецепт катастрофы» набрал более 4.5 миллиардов просмотров. Но мультфильм неоднократно подвергался критике, в частности, со стороны Украины и эстонского МИДа. Там его называли инструментом российского мягкого влияния. В Британии будущим мультсериала на территории страны озаботились после того, как Netflix заказал его новый сезон. А в королевстве он стал доступен на цифровой платформе ITVX. Депутаты ряда партий подготовили письмо в британский Минкульт с призывом вмешаться. По их мнению, некоторые поступки 4-летней Маши представляют собой пропагандистский контент. Причем, цитата, «далеко не завуалированный». В качестве примера они приводят серии, где Маша носит головной убор, напоминающий шлем танкиста, и форму советского образца. И другой эпизод, где на ней, как считают депутаты, надета фуражка советского пограничника, а сама структура была исторически связана с НКВД, советским органом госбезопасности. По мнению политиков, подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории. То, что этот контент транслируется в Британии, и у детей к нему есть доступ и через крупнейшую международную стриминговую платформу, и через ведущего национального вещателя, неприемлемо. Жители королевства вправе ожидать контента, прошедшего тщательную проверку, особенно если наши союзники уже выразили опасения по поводу его причастности к госпропаганде, говорится в письме. На Украине же Машу и Медведя называют не просто инструментом российского мягкого влияния. Там полагают, что мультсериал содержит насмешки над традициями других народов через поведение Маши, а также нормализует советскую символику и милитаристские мотивы.
1: Вероятность, что трансляцию мультсериала действительно запретят на территории Великобритании, высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
5: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничивающее как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопросов национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальной безопасности. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмор, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать?
6: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
5: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры, на это ушло дело восьмое.
1: Это был Владимир Гладышев, адвокат. А в Европе до этого находили другие элементы якобы российской пропаганды. Помимо мультфильма «Маша и Медведь», в частности, в прошлом году в Европарламенте всерьез обсуждался запрет песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности. Мужчину извлекли из-под завала спустя 8 дней после землетрясения в Венесуэле. СМИ называют это чудом. На то, чтобы достать Эрнана Флореса из-под руин, спасателям потребовалось более 70 часов, а до этого он еще 5 суток провел под обломками. Хотя обычно золотым окном для спасения людей при землетрясении считаются первые 3 дня. Столько организм человека может продержаться без воды и пищи. Подробности истории приводят журналисты CNN.
7: Эрнан Альберто Гил Флорес. Эрнан Альберто Хиль Флорес работал охранником в торговом центре города Лагуайра. Когда здание рухнуло, мужчина оказался под 8-метровыми завалами. Найти его и установить визуальный контакт спасатели смогли с помощью специальной поисковой камеры, которая искала выживших при крушении здания. На видео, опубликованном чилийской пожарной службой, видно, как мужчина машет пальцами сквозь небольшой зазор между слоями толстого бетона. Бригада скорой помощи поддерживала связь с пострадавшим с помощью шланга и шприца, ему давали еду, воду и лекарства. Спасательная операция была чрезвычайно сложной, поскольку здание оставалось неустойчивым, и команде приходилось постоянно бороться с падающими обломками. На спасение Хиля Флореса ушло более 70 часов. Сейчас он доставлен в больницу. Мужчина находится в хорошем состоянии. Все его жизненные показатели в норме.
1: Как пишет АП, жизнь венесуэльцу спасла сторожевая будка, которая прикрыла от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода. Тем временем число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, сообщила в Рио президент республики Делси Родригес. По ее словам, почти все чиновники и руководители многих госструктур в штате Лагуайра погибли после удара стихии.
8: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
24: Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь, а хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
25: История денег на Бизнес FM.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
27: РЖД планирует до конца года запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в российском мессенджере «Макс» почти по всей стране. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует отдельная система продаж. Сейчас сервис тестируют в нескольких регионах. С марта через чат-бот в Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. X5 ведет переговоры о покупке алкогольного дистрибутора «Регион 50», сообщает «Коммерсант». По данным издания, актив может быть объединен с франчайзинговой сетью магазинов «Около». Стоимость возможной сделки эксперты оценивают сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда рублей. В X5 информацию не комментируют, а в «Регионе 50» заявляют, что окончательных договоренностей пока нет. Группа ПИК с 1 августа откажется от бренда «Среда». Почти все проекты компании перейдут под управление дочернего девелопера «Форма», который специализируется на жилье бизнеса премиум-класса. В ПИК подчеркивают, речь не идет о продаже активов, проекты остаются внутри группы. Для покупателей условия договоров, сроки строительства и обслуживания не изменятся. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «14:47 в Москве». «Бизнес говорит о себе». Подводим итоги розыгрышей эфирного времени на «Бизнес FM». Получить минуту славы и рассказать о своем бизнесе на всю страну мог любой желающий из числа подписчиков нашего канала в «Максе». Во вторник рандомайзер определил троих победителей, и мы уже успели с ними познакомиться. Каждый из них еще сможет рассказать о себе в отдельности, а пока мы представим вам всех троих. Подробнее Иван Медведев.
29: Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Кулинария, консалтинг и индустрия красоты. Разные бизнесы, разные города и абсолютно равные шансы на то, чтобы попасть в эфир «Бизнес FM». А объединяет троих победителей то, что они привыкли полагаться только на себя и не особо верили в удачу. Светлану Кулагину из Москвы новость о выигрыше застала в отпуске в Крыму, где она отдыхает вместе с мужем и четырьмя детьми. В столице у нее бизнес, небольшая кондитерская, крафтовые торты и большие планы на будущее. Светлана уже выкупила помещение под производство кулинарной продукции. Об этом она сама позже расскажет в эфире, а пока о том, как выиграла свою минуту славы на бизнес-ФМ.
12: Мне вообще никогда не везет во всяких лотереях. Буквально вчера с сыном шли, он говорил что-то, типа, давай поучаствуем в лотерее. Я говорю, сынок, мне никогда не везет, я с этим закончила в юности. Моя история — это работать и зарабатывать. А на какой-то рандомный выигрыш вообще не рассчитываю никогда. Но решила поучаствовать, и прям неожиданно очень. С удовольствием расскажу про свой маленький крафтовый бизнес.
29: В Санкт-Петербурге живет независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Несколько месяцев назад он уже стал нашим спикером, потому что в директе канала Business FM в Макс оставил несколько очень дельных комментариев к новостям о том, что происходило вокруг яблочных гаджетов. Тогда мы сами вышли на связь с Никитой, и с тех пор он уже неоднократно появлялся в нашем эфире как эксперт. А теперь получил шанс рассказать исключительно о себе самом, что сильно порадовало Никиту Тюникова.
13: У меня вообще такого везения никогда не было. Тут появился такой шанс, и я думаю, что этот шанс — это такой знаковый момент для меня. Потому что, правда, на прослушивание радиостанции Business FM я как-то подсел, можно сказать, буквально год назад. И не могу прямо остановиться от прослушивания. Мне очень интересно слушать новости. И было бы, конечно, приятно стать частью хороших каких-то интересных тем, связанных с продвижением своих услуг и бизнеса.
29: А вот в Пензе на FM-волнах Business FM пока, к сожалению, нет. Но руководителю бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой это не помешало. Она нашла нас в Макс.
14: Совершенно неадекватный человек, просто, не знаю, понравился ваш канал, очень интересно и впечатляет. Подача понравилась, как вы ведете канал, очень интересно пишете, подача у вас креативная. Наверное, вот эта ваша креативная подача, способность заинтересовать творческих людей и подтолкнула поучаствовать в розыгрыше. Так получилось, поучаствовать, но, конечно, не ожидали, что мы выиграем, и очень даже рады.
29: И вот из почти 2000 участников Ирина в эфире. Показательная история с простым выводом. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Макс и следите за анонсами. Другими словами, держитесь курса, как всегда. Иван Медведев, Business FM.
1: Россияне продолжают пользоваться заблокированными сервисами, но динамика охватов разнонаправленная. Дневные охваты Telegram с января по май этого года упали на 50%, пишет «Коммерсант». У других сервисов, доступ к которым также ограничен, тоже есть сокращение по аудитории за этот период, но не настолько большие. А вот, например, у мессенджера Discord и у некоторых других охват, наоборот, выросли. Продолжит Валерий Убадоев.
15: Вначале сразу оговоримся, как того требует законодательство. Сервисы, о которых далее пойдет речь, Threads, WhatsApp, Instagram и Facebook, принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Итак, сильнее всего дневные охваты выросли у соцсети Threads. За январь-май этого года почти на 90%, до 300 тысяч пользователей. И это несмотря на то, что доступ к Threads, как и ко многим другим ниже и выше представленным сервисам, ограничивается. Выросли также охваты у популярной у геймеров платформы Discord на 21%. Instagram показал рост на 19%. А вот у популярных мессенджеров дневные охваты упали довольно существенно. Больше всего потерял Telegram, почти 50%. Аудитория сократилась до 40 миллионов человек. Следом идет WhatsApp, там падение на 43%. А Facebook, который и так особой популярностью в России не пользуется, показал сокращение всего на 9%. Чем такую неоднородность динамики можно объяснить? Ответ лежит на поверхности. Использование средств обхода блокировок искажает данные, если получить их вообще возможно. К тому же разные методы подсчета могут давать разные результаты, продолжает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
0: Объективного подсчета сейчас, по сути, быть не может, потому что пользователи, им необходимо использовать средства обхода блокировки. Соответственно, когда они это делают, у них меняется IP-адрес с российского на какой-то другой. Поэтому для определения того, что сейчас происходит с теми или иными ресурсами, обычно используются какие-то дополнительные средства подсчета. Но наши подсчеты показывали, что каждая из заблокированных социальных сетей потеряла примерно 30% аудитории. Это касается и Telegram, и всего остального. Статистика плюс-минус такая по каждой площадке.
15: Примечательно, что, как сообщалось ранее, рекламные бюджеты в Telegram в мае выросли по сравнению с апрелем. То есть мессенджер у россиян все равно пользуется спросом, несмотря на падение дневных охватов и ограничительные меры. Эксперты, ранее опрошенные Business.fm, заявляли, что рост рекламного рынка в Telegram в мае – это просто восстановление после потрясения, вызванного Федеральной антимонопольной службой. ФАС в марте заявила, что считает рекламу в Telegram и YouTube незаконной, так как этим сервисом Роскомнадзор принимает ограничительные меры. Трактовки службы тогда вызвали у экспертов и игроков рынка целый ряд вопросов. В итоге ФАС заявила, что не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца этого года. Но возбудить дела служба успела. В частности, за рекламу в Telegram соответствующее извещение от ФАС в марте получила блогер Мария Лоскутова. Причем реклама тогда была промаркирована. Но что теперь с этим делом, если служба решила не штрафовать? Рассказывает продюсер, представитель блогера Марии Лоскутовой Дмитрий Лоскутов.
3: Было заседание, на которое мы пришли. Там по существу выслушали наши позиции и позицию рекламодателя. Сказали, что дело переносит. И вот его переносили несколько раз. Было на июнь перенесено на какое-то число. 16, по-моему, июня мы получили очередное письмо от них о том, что на 24 сентября теперь переносится рассмотрение дела. Каких-то разъяснений ФАС нам не дал. Мы обращались, и наши партнеры обращались письмом, и мы в зале заседания спрашивали, дайте нам комментарий. Каких-то утверждений о том, что можно ли размещать рекламу или нельзя размещать. Их вот официально нету, есть только какие-то вот пресс-релиз, а официальных комментариев нету.
15: Эксперты, опрошенные Business.fm, говорили, что альтернатив Telegram все еще нет. И главное, даже не столько функционал мессенджера, сколько его проверенность временем. Поэтому рекламироваться различные бренды от ритейлеров до банков там продолжат, пока не запретят окончательно. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business.fm.
26: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business.fm на портале bfm.ru.
25: Бизнес FM. Контекст.
11: С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
26: Знай меру.
16: Люкс – единица измерения освещенности в международной системе Си. Это освещенность поверхности в 1 квадратный метр световым потоком в 1 люмен. В люксах измеряют чувствительность видеокамер. Чем меньше абсолютное значение, тем лучше качество съемки при слабом освещении. Один люкс – это полнолуние в тропиках, 1000 люксов – освещение в телестудии.
26: Знай меру. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Люди отлично распознают знакомые им лица, друзей, коллег по работе, публичных персонажей. Но точность определения незнакомцев дает ошибку в 15-20% по фотографиям и более 30% по не очень качественным видео. Это в случае верификации один к одному, то есть при сравнении одного нового изображения с эталоном. В задаче 1 к N, то есть соотнести человека и выборку, растет риск ложных совпадений. Есть небольшой процент, не больше 2, так называемых суперраспознавателей, то есть людей с потрясающими способностями к идентификации лиц. Эту способность практически нельзя натренировать, она во многом наследуется. Зрение суперраспознавателей не лучше, чем у всех других, а вот система кодирования изображений в мозгу работает гораздо точнее. Но и они чаще ошибаются с людьми других рас и этносов. Машинная обработка лиц работает по многомерным числовым представлениям лица и сравнивает новые изображения с шаблонами. Для нее критичны фокус, разрешение, освещение, открытые глаза, волосы на лице и тени. Сбить систему с толку могут медицинские маски, тяжелый макияж и особенно реалистичные силиконовые маски. Face ID от Apple заявляет, вероятность ошибочной разблокировки 1 к миллиону, если только речь не идет о близнецах и родственниках. В самых чувствительных для безопасности областях используют модули проверки микродвижений, отражений и структуры кожи, хотя и они не дают полной гарантии. Ниже всего надежность распознавания лиц в толпе по видеокамерам. В зависимости от настройки это либо ложное срабатывание и проблемы для случайных граждан, либо пропуск разыскиваемых. В любом случае разбираться потом не машинам, а живым людям.
25: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 14:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Вашингтон видит риск эскалации с Россией по теме размещения ракет в странах Балтии, пишет «Экономист». Как следует из материала, представители администрации президента США опасаются размещения дальнобойных ракет стран НАТО, которые способны бить вглубь российской территории. Была отменена запланированная отправка в Германию группы, оснащенной крылатыми ракетками «Томагавка» с дальностью действия до 2500 километров. Также приостановлен заказ Германии на «Томагавке». И на короткий время союзникам было запрещено использовать самые передовые модели искусственного интеллекта, говорится в материале. Гражданам Армении, постоянно проживающим за рубежом, запретили голосовать на выборах. Закон об этом принял парламент страны. Для того, чтобы проголосовать, необходимо вернуться в республику за 48 дней до выборов или за 28 дней в случае досрочных выборов. Последние выборы в Армении состоялись 7 июня. Победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна. Москвичку Ксению Белоусову, получившую 3 года колонии за кальян на Куличи, освободили из-под стражи. Мосгорсуд исключил из приговора решение об отмене ее условного срока по другому делу – о наркотиках. Изначально мировой суд признал сотрудницу московского барка «Киски» виновной по статье об оскорблении чувств верующих и назначил ей 200 часов обязательных работ. Однако на тот момент девушка находилась на испытательном сроке. За нарушение его условий она получила 3 года и 25 дней колонии общего режима. Защита обжаловала это решение. Россияне за рубежом смогут получать госуслуги по принципу одного окна. Эксперимент стартовал 1 июля, сообщили в Минэкономразвитие. Планируется, что до конца будущего года проект будет реализован в 12 странах. Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.

0: и руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». 15 заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске. Лимиты на продажу топлива оставляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. По данным местных властей, заправить автомобиль также можно по топливной карте. Ее могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия. Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на 8 заправках. Об обстановке в городе говорит корреспондент издания «Блокнот Новороссийск» Анна Карпунина.
1: Первая волна пошла в начале месяца, это где-то 10 числа. Такие же были очереди, был ажиотаж. Ну, это было на протяжении буквально 2-3 дней. Потом как-то это все поутихло, схлынул спрос. И вот буквально 2 недели назад пошла вторая волна. Огромные очереди практически и днем, и ночью. Доходило до споров, потому что, ну, всегда бывают граждане, которые не хотят стоять в очереди. У нас даже организовали дежурство волонтеров. Это как чиновники из администрации, так и казаки были привлечены так, чтобы был порядок, потому что на многие автозаправки с двух сторон вот по ходу движения выстраивались вот эти очереди. Сейчас они, безусловно, есть, но как нам уже с утра оповестили в администрации, к полудню на некоторых заправках появится и бензин 92-й, 95-й, причем тот, который обеспечивает именно физических лиц, да, обычных людей. В основном бензин он есть, но обеспечивает только обладатели топливных карт. Это владельцы техники, которые обеспечивают жизнеобеспечение, прошу прощения за тавтологию, города. То есть это спецтехника, это техника, которая развозит продукты, скорая помощь, пожарные. Вот у них бензин есть. Что касается физических лиц, да, здесь нужно хорошенечко поискать, подождать, возможно, несколько часов простоять в очереди. Не факт, что когда уже человек подъедет к бензоколонке, бензина на него хватит. Ну, тоже власти у нас разработали приложение. Некоторые говорят, что оно не работает, но оно работает, просто нужно кликать на заправку отдельно на карте, и там прям выскакивает, она по мере поступления топлива обновляется информация, там написано, кого обслуживают, то есть если топливные карты, то только топливные карты, если физических лиц, то значит, да, уже у людей есть хотя бы надежда на то, что у них появится бензин, можно туда встать, попробовать заиметь топливо.
0: Анна Карпунина, корреспондент издания «Блокнот Новороссийск». На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры общественных организаций. По данным мэрии, общественники следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС, продолжает главред информационного портала «Анапа Медиа.ру» Юрий Львов.
2: Все знают, что люди подъезжают на заправку, особенно в вечернее время. Заливали, я лично видел, у людей в багажниках по 5, по 7, по 8 канистр. Причем все эти автомобили не с местными номерами. Мои подписчики в наших соцсетях в комментариях пишут, что, ну, это особенно в пригородах, да, что люди подъезжают, заправляются на заправку, отъезжают буквально от заправки 200 метров, там стоит другая машина с бочкой, сливает бензин, едут обратно заправляться. В Анапе различные виды топлива присутствуют на 17 АЗС. Очереди, естественно, существуют, никуда они не делись. По официальной информации администрации Анапы введены ограничения на ряде заправок. Где-то отпускают по 20 литров, где-то по 30 литров. В канистры и иные емкости бензин запрещено разливать. Сотрудники администрации, казаки, добровольцы, а также полиция регулируют ситуацию на заправках. Ну, то есть они смотрят, чтобы автомобили не ездили по группу по несколько раз, не заправлялись. Они регулируют очередь, у кого там с левой стороны бак, у кого с правой. То есть разруливают транспортные потоки и так далее. Но это то, что касается официально, то, что я сам знаю и сам лично видел. Круглосуточно никто, конечно, ничего не разруливает. В основном вся работа происходит в дневные часы. Очередей где-то они снизились, стало их меньше. Для того, чтобы заправиться, придется поколесить по городу и постоять в очереди 2-3-4 часа. Никакого реального просвета на сегодняшний день нет.
0: Юрий Львов, главред информационного портала «Анапа Медиа». Двое жителей Ростовской области задержаны в Краснодаре за при перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались они на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо.

0: Топливо по завышенной стоимости сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю. Люди стоят на заправках в огромных очередях, дежурят скорые и полиция, рассказал заместитель генерального директора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
1: Сегодня, по данным краснодарских властей, из более чем 100 АЗС работает 43. Сообщается, что ключевые марки топлива доступны, хотя водители вчера и сегодня городские власти и краевые уже начали активно призывать пересесть на общественный транспорт. Кроме того, муниципальные власти тоже сократили количество поездок и стараются передвигаться либо на общественном транспорте, либо переходить на какой-то удаленный формат. При этом есть как бы и позитивные сигналы. В Крыму и Севастополе топливо вернулось сегодня в продажу. Там работают около 60 АЗС. Ну и, возможно, это как-то облегчит ситуацию в Краснодарском крае, потому что ни для кого не секрет, что жители Крыма активно закупали топливо в северо-западной части Краснодарского края, да, на АЗС, который граничит с Крымским мостом. Из личных наблюдений вчера в редакцию обратился водитель, который 12 часов стоял на АЗС. Вызывали уже и скорую некоторым водителям, потому что в Краснодаре очень жарко. Вчера до 37 градусов была температура, и пробки достаточно большие, причем они большие и днем, и ночью. Буквально вечером, уже около 12 часов, я ехал через центр города и на нескольких АЗС наблюдал очереди метров по 300, по 400. Люди стоят, дежурят полиция, которая организовывает подъезд к заправкам. Нет каких-то локальных конфликтов между водителями, все терпеливо ждут. И с каждым днем, по моему личному наблюдению, очереди пока что увеличиваются. В городе при этом заметно меньше стало автомобилей, меньше пробок, но они все в основном сконцентрированы возле заправок.
0: Антон Мисулис, заместитель генерального директора бизнес-ФМ «Краснодар». А в Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин коммунальных, экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники на АЗС «Газпромнефти», сообщили в правительстве региона. На Дальнем Востоке ситуация с топливом гораздо лучше. Бензин и дизель на заправках почти везде есть. А впрочем, на них резко выросли цены, говорит журналист из Владивостока Валерия Федоренко.
2: У нас в Приморском крае с бензином более или менее на самом деле очереди есть, но они небольшие. И они, знаете, почему возникают? Потому что крупные автозаправочные станции, у нас ННК, самая главная монополист, сеть, которая аффилирована с местными там дальневосточными НПЗ, у нас сеть ННК вводит ограничения по 30 литров в бензобак. Ну, конечно, люди тоже не дураки, люди просто стоят, заправляют 30 литров, а потом тут же заправляют еще 30 литров, 90 кому нужно. Ты просто заправляешься до полного бака, ну, не сразу, а через какое-то время. Оплачиваешь либо тут же у кассы, либо через приложение. На самом деле никто не проверяет, никто этого не отсекает, никто никого не отгоняет. Так или иначе, сам процесс заправки это немножко удлиняет. В Приморском крае нет каких-то жалоб по поводу наличия, отсутствия бензина даже из северных районов. Есть жалобы по поводу стоимости бензина, потому что вот даже та же самая ННК, несмотря на то, что у них есть субсидии от НПЗ, даже на сети ННК за последнее время произошло существенное подорожание бензина и дизельного топлива. И если посмотреть за год, так за год вообще более чем на 10 рублей оно подорожало. За полгода, можно сказать. Что касается независимых сетей автозаправочных станций, там литр бензина 95-го уже доходит до 120 рублей, до 150.
0: Валерия Федоренко, журналист из Владивостока. А вот АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты, сообщили в оперштабе на заправках. Читы и Читинского округа будут внедрять систему заправки топливом по QR-кодам. В оперштабе отметили, что в зависимости от объема отпуска топлива для каждой из заправок будет определяться лимит QR-кодов с разбивкой по времени фактической заправки. Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Его защита обжаловала арест. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009-го. В 2023-м премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. Почему Росавиация при нем не раз оказывалась в центре внимания правоохранителей, напомнит Сергей Гордеев.
3: Подробности. 2017 год. Минтранс направляет премьер-министру Дмитрию Медведеву официальное представление с требованием уволить Нерадько. Одной из причин критики стало снижение требований к подготовке пилотов. Позже, после крушения самолета Ан-148 саратовских авиалиний, ведомство аннулирует летные свидетельства выпускников Южно-Уральского госуниверситета и Челябинского летного училища. Именно там проходил подготовку второй пилот разбившегося борта. 2022 год. Генпрокуратура проводит внеплановую проверку Росавиации после масштабной кибератаки на IT-инфраструктуру ведомства. Затем осенью после обысков арестуют начальника отдела Высшей квалификационной комиссии Росавиации. По данным следствия, он в составе организованного сообщества вымогал у пилотов взятки. Позже, в том же году, будет задержан замначальника управления цифровой трансформации. Его обвиняли в получении денег за содействие в победе компании в госконтракте на поставку средств защиты информации. В том же году глава Росавиации Александр Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По словам источника издания, близкого к Минтрансу, выговор якобы был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева. 2024 год. Уже после отставки Нерадько ФСБ возбуждает два уголовных дела в отношении сотрудников Росавиации. Речь о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов в период с марта 22 по июнь 23 года. По версии следствия, сотрудники агентства выводили борта из госреестра без полного комплекта документов, давали противоречивую информацию о нахождении судов за рубежом и не запрашивали в других ведомствах сведения о разрешительных документах собственников. Часть бортов попала в недружественные страны.
0: Бывшему руководителю Росавиации Александру Нерадько грозит до 10 лет лишения свободы. По данным источников «Известий», мошенничество в особо крупном размере, в котором подозревают бывшего руководителя ведомства, касается сделок с продажей самолетов в 2020-2021 годах. Предполагается, что часть бортов впоследствии оказалась на территории Украины. Как сообщает «Коммерсант», также дело о мошенничестве может быть связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Вместе с ней Нерадько суд арестовал его бывшего заместителя Константина Махова. Его также обвинили в особо крупном мошенничестве.
4: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
5: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
4: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Европейский депозитарий Евроклир подал в суд Бельгии на российский Центробанк. Это ответ на решение арбитражного суда Москвы, который по иску ЦБ постановил взыскать с депозитария убытки от заморозки активов, оцененные более чем в 18 триллионов рублей, и удовлетворил ходатайство о его немедленном исполнении. Евроклир решение российского суда не признает. Российские аграрии в этом году начали уборку урожая с отставанием в 1-2 недели от прошлого года, пишет газета «Коммерсант». На 1 июля было обмолочено около 1,5 миллиона гектар зерновых и зернобобовых культур, что втрое меньше прошлого года. По мнению экспертов, срок начала уборки сдвинулся из-за погоды и дефицита топлива. Российский Минфин в июне зачислил фонд национального благосостояния валюту почти на 3,5 миллиарда юаней и свыше 5 тонн золота. Это связано с формированием нефтегазовых дополнительных доходов бюджета. Цены на золото выросли почти до 4200 долларов за унцию на слабых данных по занятости в США. Они снизили вероятность, что ФРС на заседании в июле повысит процентную ставку. Аналитики ожидают, что инфляционное давление в США будет ослабевать благодаря слабому рынку труда и снижению цен на нефть. В России появилась новая профессия, связанная с искусственным интеллектом. Компании начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Уже открыто более 100 таких вакансий, рассказали РИА Новостям в одной из компаний. Главная задача такого специалиста – видимость бренда в ответах ИИ-поисковиков и чат-ботов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе ясно, дождь обещают ночью, а пока 29 градусов, жарко. Небольшая облачность к вечеру обещают синоптики, на завтра также обещают дожди и до 23 опустится температура. «15-16 в Москве. Прокуратура Московской области вступилась за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитеты ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей и нарушение парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Насколько остро ощущается эта проблема, рассказывает житель Котельников Денис.
7: Ощущалось в городе то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается, это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главное. Причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
0: Денис, житель Котельников, в Ассоциации операторов микромобильности, которая как раз создана для взаимодействия кикшеринговых компаний и государства, считает, что запреты в Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует, рассказывает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
8: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Что греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть в ассоциации по приему сообщений о нарушениях, подтверждает, что сообщений о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях. И у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история. Ну и здесь нужно понимать, что уж скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик, над этим тоже операторы работают.
0: Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. А сами кикшеринговые компании в разговоре с Бизнес-ФМ рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными. Но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС «Юрент» Юлия Лебедева.
9: Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон, поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
0: Юлия Лебедева, представитель пресс-службы МТС «Юрент». А между тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные госавтоинспекции. А в таких авариях погибли 11 человек, более 1200 пострадали. При этом большая часть дорожных аварий произошла по вине катающихся, которые нарушают ПДД. Большую часть ДТП с самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. И часто ли в рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
10: «Бизнес говорит».
6: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
11: Предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес — это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, на других нагружают больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
6: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
12: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, чтобы там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах, там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
13: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное, и нужно вот тушить пожары?
12: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Это все регулируется. Здесь вопрос, наверное, субъективной оценки. Пожар-то, это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
6: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
14: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
13: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
14: У нас по графику несколько регулируем его, но, в принципе, вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
0: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Но среди тех, кто так делает, только треть сообщили, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам. В эти выходные в Москве несколько улиц и набережных будут перекрыты из-за массовых велозаездов. В субботу в столице состоится велогонка «Столица» и ночной велофестиваль. А какие локации и когда будут недоступны для проезда на автомобиле, расскажет Сергей Гордеев.
4: Подробности.
3: Ограничения начинаются уже в пятницу 3 июля. С 16 часов до полуночи невозможно проехать по первой полосе на Университетской площади при движении в сторону Университетского проспекта. 4 июля с 16 до 20 часов на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта проезда не будет в каждом из направлений. А с 15 часов до окончания мероприятия невозможно будет проехать по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте при движении в сторону Мичуринского проспекта в районе Университетской площади. Также с 15 часов до окончания мероприятия будут перекрыты участки на улице Косыгина, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Мичуринском проспекте. Также с 8 вечера 4 июля до 5 утра 6 июля будет закрыта первая полоса на Университетской площади в сторону одноименного проспекта от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Кроме того, до окончания велогонки на участках временных перекрытий будет запрещена парковка.
0: Велогонка «Столица» – одно из крупнейших ежегодных любительских соревнований в Москве по историческому маршруту в 16 километров от Киевского вокзала до Ленинского проспекта и обратно. Ночной велофестиваль «Массовый заезд» не ориентированный на результат. Участвуют все желающие старше 16 лет. Маршрут этого года проходит от района Крылатское до Воробьевых гор. Длина пути 20 километров.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 5 человек погибли, 18 пострадали при атаке дрона ВСУ на рынок в Токмаке, Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, пострадавшие продолжают поступать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте работают следователи и криминалисты. Бывший министр финансов и экс-глава Банка Открытия Михаил Задорнов считает, что окончание СВО придаст очень серьезный позитивный импульс экономике на горизонте от 1 до 1,5 лет. По его словам, в этом случае нужно будет сократить примерно половину прирост оборонных расходов бюджета, что даст возможность маневрировать ключевой ставкой и соблюсти правильный баланс бюджетных расходов. Кроме того, завершение СВО даст позитивный толчок с точки зрения рынка труда. Также последует эффект восстановления регионов, что даст существенный импульс, в том числе для строительства и налогов, заявил экономист на Финконгрессе. Италия вынуждена отложить формирование двух дивизий из-за невозможности обеспечить их тяжелой техникой. Как пишет газета «Република», Рим в отсутствии финансирования приостановил заказы танков «Пантер» и боевых машин пехоты «Линкс». Еще в 23-м году правительство Джорджа Мелони обязалось создать, как того требовали в НАТО, две дивизии, для которых полагались 277 танков нового поколения на общую сумму 24 миллиарда евро. Теперь средств в казне на реализацию проекта нет. Подписание контрактов, которое предполагалось в июне к саммиту НАТО в Анкаре, отложено. Прием заявлений на получение визы на Кипр 6 июля будет проводиться в центрах BLS International по всей России. Об этом сообщили в кипрском посольстве. Предполагается, что это изменение предоставляет заявителям больше возможностей по сравнению с уже существующими. Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре BLS составит 5 евро. Как указано на сайте, визовый сбор для заявителей старше 12 лет составляет 90 евро, для детей от 6 до 12 – 45 евро. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. На что такое нововведение повлияет еще и как отразится на двигателях и экологии? Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился, объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года, а в компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. А что замечают российские предприниматели, мы спросили у них. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт, назвав мультсериал «миловидной формой российской пропаганды». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Бывший первый зампред Центробанка Олег Евьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. И это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Евьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
10: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетной политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась. Рост доходности облигаций длинных особенно говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
0: Экономист Олег Евьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор Высшей школы экономики. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ до конца года разрешается выпускать в обращении автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. О нововведении говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: ЗС и так должны предоставлять данные о том, какое это топливо. Как правило, там такие таблички, в общем-то, на стенах висят. Какая марка бензина, подпись, условно говоря, руководителя, какие цены сегодня установлены и так далее, и другие характеристики. Там указано, в общем-то, как правило, что это за марка бензина. Бывает даже в чеке указано, за какое конкретно топливо ты заплатил, там, например, бензин 95 марки Евро-5. В любом случае, эти документы есть на ЗС. Другой вопрос, насколько на виду или нет на заправку. Есть ли особенность потребления Евро-3? Ну, основная характеристика, которая отличает его от Евро-5, это большее содержание серы. В топливе это не смертельно, но предполагается, что особенно для самых новых автомобилей, которые настроены изначально под использование Евро-5 и выше класса топлива, что, во-первых, у них датчики могут сигнализировать вам о том, что какое-то не такое топливо, значит, залито в бак и поступает в мотор. С другой стороны, может повыситься немного износ. И в этом плане многие автоэксперты советуют чаще менять масло моторное. Говорить о том, что ты залил Евро-3 вместо Евро-5, и у тебя сразу двигатель сломался, нет, конечно, это не произойдет. В этом плане можно вспомнить, что мы на Евро-5-то перешли сравнить недавно. Чуть больше 10 лет назад ездили на Евро-3, все нормально было. Большая часть российского автопарка довольно возрастная. Многим автомобилям абсолютно все равно, что ты ему заливаешь, там Евро-3 или Евро-5, у него все равно выхлоп будет как от Евро-3. В принципе, экологический стандарт топлива — это больше даже не про автомобиль, а про выбросы в окружающую среду.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Тем временем в Новороссийске, по данным местных властей, закончился бензин на некоторых АЗС, а в Анапе за соблюдением порядка на заправках начали следить сотрудники администрации и полиции. Подробнее об этом через полчаса в эфире «Бизнес FM». Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг, по данным S&P Global, в июне опустился до 48,2 пунктов против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал. Занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компании фиксируют снижение объема незавершенных заказов. О том, заметили ли снижение деловой активности в сфере услуг, «Бизнес-ФМ» узнала у российских предпринимателей.
16: «Бизнес говорит».
6: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
17: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то мать-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц. И здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости. Не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Это минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
6: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
18: «Доктис» как телемедицинская платформа всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигаются, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
6: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
19: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее, все это выросло, и за ними потянулись и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
0: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности, сферы услуг выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны, назвав его «миловидной формой российской пропаганды». Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя может показаться странным источником для озабоченности, но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает «Гардиан». По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированные пропагандистский контент. А в качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца. И другой эпизод, где на ней надет фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. А вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
16: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничение, как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопроса национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальную безопасность. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать.
20: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
16: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры, на это ушло дело восьмое.
0: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили и другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь», в частности. В прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». 11 июля. Театр «Кукол Образцова». Спектакль «Буратино». Эта постановка по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» знакомит уже несколько поколений с озорным деревянным мальчишкой, его друзьями и невероятными приключениями. Зрители отправятся на поиски заветного золотого ключика, встретятся с коварным Карабасом-Барабасом и окунутся в атмосферу настоящего театрального волшебства. Подробнее на сайте «Театр «Кукол Образцова». 6+. Валюты. Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара. Валюты на Бизнес ФМ. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект «Скоро». На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: РЖД планирует до конца года запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в российском мессенджере «Макс» почти по всей стране. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует отдельная система продаж. Сейчас сервис тестирует в нескольких регионах. С марта через чат-бот в Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. X5 ведет переговоры о покупке алкогольного дистрибутора «Регион 50», сообщает «Коммерсант». По данным издания, актив может быть объединен с франчайзинговой сетью магазинов «Около». Стоимость возможной сделки эксперты оценивают сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда рублей. В X5 информацию не комментируют, а в «Регионе 50» заявляют, что окончательных договоренностей пока нет. Группа ПИК с 1 августа откажется от бренда «Среда». Почти все проекты компании перейдут под управление дочернего девелопера «Форма», который специализируется на жилье бизнеса премиум-класса. ПИК подчеркивает, речь не идет о продаже активов, проекты остаются внутри группы. Для покупателей условия договоров, сроки строительства и обслуживания не изменятся. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «15:46 в Москве. Мужчину извлекли из-под завала спустя 8 дней после землетрясения в Венесуэле. Историю спасения Эрнана Флореса уже называют чудом. На то, чтобы достать из-под руин, спасателям потребовалось более 70 часов, а до этого он еще 5 суток провел под обломками рухнувшего здания. Хотя обычно золотым окном для спасения людей при землетрясении считают с первые 3 дня. Именно столько организм человека может продержаться без воды и еды. Подробности этой истории приводят журналисты CNN.
1: Эрнан Альберто Гил Флорес.
2: Эрнан Альберто Хиль Флорес работал охранником в торговом центре города Лагуайра. Когда здание рухнуло, мужчина оказался под 8-метровыми завалами. Найти его и установить визуальный контакт спасатели смогли с помощью специальной поисковой камеры, которая искала выживших при крушении здания. На видео, опубликованном чилийской пожарной службой, видно, как мужчина машет пальцами сквозь небольшой зазор между слоями толстого бетона. Бригада скорой помощи поддерживала связь с пострадавшим с помощью шланга и шприца, ему давали еду, воду и лекарства. Спасательная операция была чрезвычайно сложной, поскольку здание оставалось неустойчивым, и команде приходилось постоянно бороться с падающими обломками. На спасение Хиля Флореса ушло более 70 часов. Сейчас он доставлен в больницу. Мужчина находится в хорошем состоянии. Все его жизненные показатели в норме.
0: Как пишет Associated Press, жизнь венесуэльцу спасла сторожевая будка, которая прикрыла от обломков и обеспечила необходимый карман кислорода. Тем временем число погибших в результате землетрясений в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, сообщила в Рио президент республики Делси Родригес. По ее словам, почти все чиновники и руководители многих государственных структур в штате Лагуайра погибли после удара стихии. Мега-звездные свадьбы в Нью-Йорке. Певица и миллиардер Тейлор Свифт выходят замуж за футболиста. Торжество состоит из 2 частей. Камерное с ужином всего на 100 персон и стадионное с выступлениями знаменитостей. Но все это в обстановке совершенной секретности. Подробности у Светланы Чередниковой.
22: Свадьба Тейлор Свифт, мировой звезды, которой поклоняются американский президент и британская королевская семья и миллионы фанатов в разных странах, началась в четверг в 6 вечера с торжественного ужина в театре Infosys. Это отдельный зал на 5600 мест внутри арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Там собралась сотни избранных гостей. Вечер пятницы пройдет на главной арене Madison Square Garden. Это праздник в стиле Wonderland, сообщают американские таблоиды. Гости и сотрудники, задействованные в торжестве, подписали документ о неразглашении подробностей. Однако стало известно, что на арене будет замок в окружении деревьев и цветов, живых и искусственных. На мероприятии выступят певица Стиви Никс и кантри-исполнитель Тим Магроу, от которых невеста без ума. А среди гостей будут не только звезды сцены, кино и подиумов, но и спортсмены. Со стороны жениха игрока в американский футбол Трэвиса Келси приедут тренер команды Канзас-Сити Чифс Энди Рид и его друзья по команде. Пара попросила гостей вместо подарков пожертвовать на благотворительность. Оно и понятно. Невеста – богатейшая певица на планете с состоянием в 2 миллиарда долларов. Экономический феномен, так как ее внимание к той или иной сфере кратно увеличивает продажи. Когда стало известно о ее романе с Келси, эффект Свифт коснулся американского футбола. Продажи фирменных маек с именем Трэвиса подскочили на 400%, а игры его команды привлекли около 30 миллионов человек. На фоне невесты Трэвис не богат. Он из обеспеченной семьи, звезда спорта со скромным обаянием миллионера. 7 раз входил в символическую сборную всех звезд Национальной футбольной лиги США. Будущим молодоженам по 36 лет. Выбор места проведения свадьбы, на первый взгляд, странен. Одна из целей влюбленных – приватность для семьи и гостей. При этом выбран стадион в центре Нью-Йорка. Но все логично. Мэдисон Сквер Гарден не имеет окон, сверху крыша, есть подземные охраняемые стоянки и закрытые въезды. Доступ можно строго контролировать, не допуская фотографов, вертолеты и дроны. Гостей доставят на автобусах с тонированными стеклами. Вот что сообщает CNN.
5: В пятницу с 16:00 до 4 утра будет проходить сама церемония, масштабное торжество формата Black Tie, на котором ожидается около 1000 гостей. Вход будет только по приглашениям. Гостям, секьюрити и техническому персоналу не разрешат проносить с собой телефоны. Вход будет строго контролироваться, так что если вам было интересно, почему Тейлор Свифт, которая могла бы выйти замуж где угодно на этой планете, выбрала Madison Square Garden, возможно, это одна из причин. Это место будет хорошо охраняться, туда нельзя попасть без приглашения. В районе 31-й улицы поставят шатры, блокпосты, чтобы задерживать нежелательных посетителей. Так что, если кто-то приедет сюда, чтобы посмотреть, что происходит, они увидят немного.
22: 4 июля в США – День независимости. Также в стране проходит Кубок мира по футболу. Десятки миллионов американцев и иностранных туристов в эти дни стекаются в крупные города. Все это приправлено рекордной жарой и угрозой транспортного коллапса. Мэр Нью-Йорка ради безопасности запретил праздничные мероприятия на Таймс-сквер. В этих условиях перекрытие центра для свадьбы определенно доставит неудобства горожанам, уверен член законодательного собрания штата Нью-Йорк Михаил Навахов.
7: Не перекрывают улицы, даже когда какие-то концерты невероятных звезд. Я не помню, чтобы перекрывали улицы вокруг Madison Square Garden. Свадьба спортсмена и певицы. Я не очень понимаю, зачем перекрывать улицы. Но, опять же, я так понимаю, что они боятся наплыва фанатов, которые будут пытаться прорваться, что ли, туда. Не заплати, я туда не пойду.
8: Как нью-йоркцы отнесутся к такому мероприятию? Вызовет ли это раздражение или ей простят?
7: Я думаю, что вызовет. Почему из-за чьей-то свадьбы нужно перекрывать улицы в центре города?
22: Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси стала одним из самых разрекламированных событий в поп-культуре со времен брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон. СМИ оценивают примерную сумму, уже потраченную на мероприятие, в 20 миллионов долларов. И это не предел. Нынешнее торжество сравнивают с бракосочетанием Джеффа Безоса, владельца Амазон. Оно обошлось жениху в 50 миллионов. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
23: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
24: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
25: Реклама на Бизнес FM в Казани.
26: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
27: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
28: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
29: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
30: Деньги. При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии. История денег на Business FM.
29: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: На собеседовании HR часто спрашивают кандидатов про неудачи, незавершенные проекты или провалы. И многие думают, зачем вообще об этом говорить? Ведь на интервью нужно продавать свой опыт, а не рассказывать о том, что не получилось. Давайте разберемся, как говорить о своих ошибках так, чтобы это стало преимуществом. Существует понятие «локус контроля». Его впервые описал психолог Джулиан Ротер. Люди с внешним локусом контроля объясняют свои успехи и неудачи обстоятельствами. Рынок был сложный, не справилась команда. Люди с внутренним локусом контроля задают себе другой вопрос. Что зависело лично от меня? Что я мог сделать иначе? Именно эту разницу HR пытаются увидеть, задавая вопрос о прошлых ошибках. HR оценивает не ошибку, а вашу реакцию. Если кандидат спокойно рассказывает о неудаче, анализирует причины и объясняет, какие выводы сделал, скорее всего, перед вами человек с адекватной самооценкой и высоким уровнем ответственности. Ошибаются абсолютно все. Важно другое, что человек делает после ошибки. Именно поэтому опытные интервьюеры обращают внимание не на сам факт промаха, а на модель поведения. Ищет ли человек виноватых или способен взять ответственность и двигаться дальше. Ошибки давно перестали быть чем-то постыдным. Сегодня этому посвящают целые корпоративные практики. Во многих крупных банках и международных компаниях проводят специальные встречи, на которых сотрудники и руководители открыто говорят о своих ошибках, разбирают неудачные проекты и обсуждают, какие выводы они сделали. Где-то это внутренние видеоролики, где-то встречи команд или так называемые разборы полетов. Задача таких практик не в том, чтобы искать виноватых. Наоборот, создать среду, где можно признать ошибку быстро, ее исправить и помочь другим не повторить тот же путь. Пожалуй, это и есть одна из главных черт сильной корпоративной культуры.
29: Карьера на Business FM. Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота». А в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно.
30: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили об особом положении Калининградской области. Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на повестке дня президента и правительства находится как снабжение Калининграда, так и его развитие и финансирование. Глава Копейского городского округа Светлана Логанова подала заявление об уходе по собственному желанию. Документ уже поступил в местное собрание депутатов и будет рассмотрен на ближайшем заседании, сообщает газета «Копейский рабочий». По данным издания, помимо принятия отставки, парламентариям предстоит назначить временно исполняющего обязанности главы, а затем объявить конкурс на замещение должности на постоянной основе. Логанова руководила Копейском с июня 2024 года. Больше треть участников ЕГЭ по базовой математике, это около 116 тысяч человек, получили пятерки. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. По данным ведомства, доля участников, не преодолевших минимальный порог, составила 0,3%. В основной день экзамен по базовой математике сдавали около 319 тысяч человек. Это на 9800 меньше, чем годом ранее. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, в отличие от профильного, где используется 100-бальная система. Для получения школьного аттестата достаточно оценка не ниже тройки. Турпоток между Россией и Китаем вырос вдвое в первом квартале, достигнув 825 тысяч. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Вахруков отметил, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов, добавил министр. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 15 заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске. На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. А в Новосибирской области на ряде АЗС

0: в отпуске, не отвлекаться на рабочие задачи. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». «15 заправок» возобновили продажу бензина в Новороссийске. Лимиты на продажу топлива оставляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. По данным местных властей, заправить автомобиль также можно по топливной карте. Ее могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия. Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на 8 заправках. Об обстановке в городе говорит корреспондент издания «Блокнот Новороссийск» Анна Карпунина.
1: Первая волна пошла в начале месяца, это где-то 10-е числа. Такие же были очереди, был ажиотаж. Ну, это было на протяжении буквально 2-3 дней. Потом как-то это все поутихло, схлынул спрос. И вот буквально 2 недели назад пошла вторая волна. Огромные очереди практически и днем, и ночью. Доходило до споров, потому что, ну, всегда бывают граждане, которые не хотят стоять в очереди. У нас даже организовали дежурство волонтеров. Это как чиновники из администрации, так и казаки были привлечены так, чтобы был порядок, потому что на многие автозаправки с двух сторон вот по ходу движения выстраивались вот эти очереди. Сейчас они, безусловно, есть, но как нам уже с утра оповестили в администрации, к полудню на некоторых заправках появится и бензин 92-й, 95-й, причем тот, который обеспечивает именно физических лиц, да, обычных людей. В основном бензин он есть, но обеспечивает только обладатель топливных карт. Это владельцы техники, которые обеспечивают жизнеобеспечение, прошу прощения, за автологию города. То есть это спецтехника, это техника, которая развозит продукты, скорая помощь, пожарные. Вот у них бензин есть. Что касается физических лиц, да, здесь нужно хорошенечко поискать, подождать, возможно, несколько часов простоять в очереди. Не факт, что когда уже человек подъедет к бензоколонке, бензина на него хватит. Ну, тоже власти у нас разработали приложение. Некоторые говорят, что оно не работает, но оно работает. Просто нужно кликать на каждую заправку отдельно на карте, и там прям выскакивает. Она по мере поступления топлива обновляется информация, там написано, кого обслуживают. То есть если топливные карты, то только топливные карты. Если физических лиц, то значит, да, уже у людей есть хотя бы надежда на то, что у них появится бензин, можно туда встать, попробовать заиметь топливо.
0: Анна Карпунина, корреспондент издания «Блокнот Новороссийск» на АЗС. В Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры общественных организаций. По данным мэрии, общественники следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС, продолжает главред информационного портала «Анапа Медиа.ру» Юрий Львов.
2: Все знают, что люди подъезжают на заправку, особенно в вечернее время. Заливали, я лично видел, у людей в багажниках по 5, по 7, по 8 канистр. Причем все эти автомобили не с местными номерами. Мои подписчики в наших соцсетях в комментариях пишут, что, ну, это особенно в пригородах, да, что люди подъезжают, заправляются на заправку, отъезжают буквально от заправки 200 метров, там стоит другая машина с бочкой, сливает бензин, едут обратно заправляться. В Анапе различные виды топлива присутствуют на 17 АЗС. Очереди, естественно, существуют, никуда они не делись. По официальной информации администрации Анапы введены ограничения на ряде заправок. Где-то отпускают по 20 литров, где-то по 30 литров. В канистры и иные емкости бензин запрещено разливать. Сотрудники администрации, казаки, добровольцы, а также полиция регулируют ситуацию на заправках. Ну, то есть они смотрят, чтобы автомобили не ездили по группу по несколько раз, не заправлялись. Они регулируют очередь, у кого там с левой стороны бак, у кого с правой, то есть разруливают транспортные потоки и так далее. Но это то, что касается официально, то, что я сам знаю и сам лично видел. Круглосуточно никто, конечно, ничего не разруливает. В основном вся работа происходит в дневные часы. Очередей где-то они снизились, стало их меньше. Для того, чтобы заправиться, придется поколесить по городу и постоять в очереди 2-3-4 часа. Никакого реального просвета на сегодняшний день нет.
0: Юрий Львов, главред информационного портала «Анапа Медиа». Двое жителей Ростовской области задержаны в Краснодаре за при перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались они на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю. Люди стоят на заправках в огромных очередях, дежурят

0: скорой и полиция, рассказал заместитель генерального директора бизнес-ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
1: Сегодня, по данным краснодарских властей, из более чем 100 АЗС работает 43. Сообщается, что ключевые марки топлива доступны, хотя водители вчера и сегодня городские власти и краевые уже начали активно призывать пересесть на общественный транспорт. Кроме того, муниципальные власти тоже сократили количество поездок и стараются передвигаться либо на общественном транспорте, либо переходить на какой-то удаленный формат. При этом есть как бы и позитивные сигналы. В Крыму и Севастополе топливо вернулось сегодня в продажу. Там работают около 60 АЗС. Ну и, возможно, это как-то облегчит ситуацию в Краснодарском крае, потому что ни для кого не секрет, что жители Крыма активно закупали топливо в северо-западной части Краснодарского края, да, на АЗС, который граничит с Крымским мостом. Из личных наблюдений вчера в редакцию обратился водитель, который 12 часов стоял на АЗС. Вызывали уже и скорую некоторым водителям, потому что в Краснодаре очень жарко. Вчера до 37 градусов была температура, и пробки достаточно большие, причем они большие и днем, и ночью. Буквально вечером, уже около 12 часов, я ехал через центр города и на нескольких АЗС наблюдал очереди метров по 300, по 400. Люди стоят, дежурят полиция, которая организовывает подъезд к заправкам. Нет каких-то локальных конфликтов между водителями, все терпеливо ждут. И с каждым днем, по моему личному наблюдению, очереди пока что увеличиваются. В городе при этом заметно меньше стало автомобилей, меньше пробок, но они все в основном сконцентрированы возле заправок.
0: Антон Мисулис, заместитель генерального директора бизнес-ФМ «Краснодар». А в Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин коммунальных, экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники на АЗС «Газпромнефти», сообщили в правительстве региона. На Дальнем Востоке ситуация с топливом гораздо лучше. Бензин и дизель на заправках почти везде есть. А впрочем, на них резко выросли цены, говорит журналист из Владивостока Валерия Федоренко.
2: У нас в Приморском крае с бензином более или менее на самом деле очереди есть, но они небольшие. И они, знаете, почему возникают? Потому что крупные автозаправочные станции, у нас ННК, самая главная монополист, сеть, которая аффилирована с местными там дальневосточными НПЗ, у нас сеть ННК вводит ограничения по 30 литров в бензобак. Ну, конечно, люди тоже не дураки, люди просто стоят, заправляют 30 литров, а потом тут же заправляют еще 30 литров, 90 кому нужно. Ты просто заправляешься до полного бака, ну, не сразу, а через какое-то время. Оплачиваешь либо тут же у кассы, либо через приложение. На самом деле никто не проверяет, никто этого не отсекает, никто никого не отгоняет. Так или иначе, сам процесс заправки это немножко удлиняет. В Приморском крае нет каких-то жалоб по поводу наличия, отсутствия бензина даже из северных районов. Есть жалобы по поводу стоимости бензина, потому что вот даже та же самая ННК, несмотря на то, что у них есть субсидии от НПЗ, даже на сети ННК за последнее время произошло существенное подорожание бензина и дизельного топлива. И если посмотреть за год, так за год вообще более чем на 10 рублей оно подорожало. За полгода, можно сказать. Что касается независимых сетей автозаправочных станций, там литр бензина 95-го уже доходит до 120 рублей, до 150.
0: Валерия Федоренко, журналист из Владивостока. А вот АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты, сообщили в оперштабе на заправках. Читы и Читинского округа будут внедрять систему заправки топливом по QR-кодам. В оперштабе отметили, что в зависимости от объема отпуска топлива для каждой из заправок будет определяться лимит QR-кодов с разбивкой по времени фактической заправки. Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Его защита обжаловала арест. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009-го. В 2023-м премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. Почему Росавиация при нем не раз оказывалась в центре внимания правоохранителей, напомнит Сергей Гордеев.
3: Подробности. 2017 год. Минтранс направляет премьер-министру Дмитрию Медведеву официальное представление с требованием уволить Нерадько. Одной из причин критики стало снижение требований к подготовке пилотов. Позже, после крушения самолета Ан-148 саратовских авиалиний, ведомство аннулирует летные свидетельства выпускников Южно-Уральского госуниверситета и Челябинского летного училища. Именно там проходил подготовку второй пилот разбившегося борта. 2022 год. Генпрокуратура проводит внеплановую проверку Росавиации после масштабной кибератаки на IT-инфраструктуру ведомства. Затем осенью после обысков арестуют начальника отдела Высшей квалификационной комиссии Росавиации. По данным следствия, он в составе организованного сообщества вымогал у пилотов взятки. Позже, в том же году, будет задержан замначальника управления цифровой трансформации. Его обвиняли в получении денег за содействие в победе компании в госконтракте на поставку средств защиты информации. В том же году глава Росавиации Александр Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По словам источника издания, близкого к Минтрансу, выговор якобы был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева. 2024 год. Уже после отставки Нерадько ФСБ возбуждает два уголовных дела в отношении сотрудников Росавиации. Речь о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов в период с марта 22 по июнь 23 года. По версии следствия, сотрудники агентства выводили борта из госреестра без полного комплекта документов, давали противоречивую информацию о нахождении судов за рубежом и не запрашивали в других ведомствах сведения о разрешительных документах собственников. Часть бортов попала в недружественные страны.
0: Бывшему руководителю Росавиации Александру Нерадько грозит до 10 лет лишения свободы. По данным источников «Известий», мошенничество в особо крупном размере, в котором подозревают бывшего руководителя ведомства, касается сделок с продажей самолетов в 2020-2021 годах. Предполагается, что часть бортов впоследствии оказалась на территории Украины. Как сообщает «Коммерсант», также дело о мошенничестве может быть связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Вместе с Нерадько суд арестовал его бывшего заместителя Константина Махова. Его также обвинили в особо крупном мошенничестве.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Европейский депозитарий Евроклир подал в суд Бельгии на российский Центробанк. Это ответ на решение арбитражного суда Москвы, который по иску ЦБ постановил взыскать с депозитария убытки от заморозки активов, оцененные более чем в 18 триллионов рублей, и удовлетворил ходатайство о его немедленном исполнении. Евроклир решение российского суда не признает. Российские аграрии в этом году начали уборку урожая с отставанием в 1-2 недели от прошлого года, пишет газета «Коммерсант». На 1 июля было обмолочено около 1,5 миллионов гектар зерновых и зернобобовых культур, что втрое меньше прошлого года. По мнению экспертов, срок начала уборки сдвинулся из-за погоды и дефицита топлива. Российский Минфин в июне зачислил фонд национального благосостояния валюту почти на 3,5 миллиарда юаней и свыше 5 тонн золота. Это связано с формированием нефтегазовых дополнительных доходов бюджета. Цены на золото выросли почти до 4200 долларов за унцию на слабых данных по занятости в США. Они снизили вероятность, что ФРС на заседании в июле повысит процентную ставку. Аналитики ожидают, что инфляционное давление в США будет ослабевать благодаря слабому рынку труда и снижению цен на нефть. В России появилась новая профессия, связанная с искусственным интеллектом. Компании начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Уже открыто более 100 таких вакансий, рассказали РИА Новостям в одной из компаний. Главная задача такого специалиста – видимость бренда в ответах ИИ-поисковиков и чат-ботов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 28, осадков не ожидается. 16:16 в Москве. Прокуратура Московской области вступилась за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитеты ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей и нарушение парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Насколько остро ощущается эта проблема, рассказывает житель Котельников Денис.
6: Ощущалось в городе то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается, это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главное. Причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
0: Денис, житель Котельников, в ассоциации операторов микромобильности, которая как раз создана для взаимодействия кикшеринговых компаний и государства, считает, что запреты в Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует. Рассказывает директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
7: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Что греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть в ассоциации по приему сообщений о нарушениях, подтверждает, что сообщений о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях, и у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история. Ну и здесь нужно понимать, что уж скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик. Над этим тоже операторы работают.
0: Директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. А сами кикшеринговые компании в разговоре с бизнес-ФМ рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными. Но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС «Юрент» Юлия Лебедева.
8: Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон, поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
0: Юлия Лебедева, представитель пресс-службы МТС «Юрент». А между тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные госавтоинспекции. А в таких авариях погибли 11 человек, более 1200 пострадали. При этом большая часть дорожных аварий произошла по вине катающихся, которые нарушают ПДД. Большую часть ДТП с самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. И часто ли в рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
4: «Бизнес говорит».
5: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
9: Предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, других нагружают. Нагружается больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
5: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
10: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, что там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах, там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
11: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное, и нужно вот тушить пожары?
10: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Но это все регулируется. Здесь вопрос, наверное, субъективной оценки пожара-то. Это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
5: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
12: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
11: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
12: У нас по графику несколько регулируем его, но, в принципе, вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
0: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Но среди тех, кто так делает, только треть сообщили, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам. В эти выходные в Москве несколько улиц и набережных будут перекрыты из-за массовых велозаездов. В субботу в столице состоится велогонка «Столица» и ночной велофестиваль. А какие локации и когда будут недоступны для проезда на автомобиле, расскажет Сергей Гордеев.
4: Подробности.
3: Ограничения начинаются уже в пятницу 3 июля. С 16 часов до полуночи невозможно проехать по первой полосе на Университетской площади при движении в сторону Университетского проспекта. 4 июля с 16 до 20 часов на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта проезда не будет в каждом из направлений. А с 15 часов до окончания мероприятия невозможно будет проехать по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте при движении в сторону Мичуринского проспекта в районе Университетской площади. Также с 15 часов до окончания мероприятия будут перекрыты участки на улице Косыгина, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Мичуринском проспекте. Также с 8 вечера 4 июля до 5 утра 6 июля будет закрыта первая полоса на Университетской площади в сторону одноименного проспекта от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Кроме того, до окончания велогонки на участках временных перекрытий будет запрещена парковка.
0: Велогонка столицы – одно из крупнейших ежегодных любительских соревнований в Москве по историческому маршруту в 16 километров от Киевского вокзала до Ленинского проспекта и обратно. Ночной велофестиваль «Массовый заезд», не ориентированный на результат, участвуют все желающие старше 16 лет. Маршрут этого года проходит от района Крылатское до Воробьевых гор. Длина пути 20 километров.
4: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
13: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
4: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект «Скоро» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Bloomberg узнал о разногласиях в НАТО по расширению собственных трубопроводов на восток. Страны Альянса не могут согласовать совместные заявления к июльскому саммиту в Турции, пишет агентство со ссылкой на источники. С инициативой финансировать расширение трубопроводов НАТО, созданных в период Холодной войны, выступила Варшава. Идею поддержали еще несколько восточноевропейских стран. Кроме того, как следует из материала, есть разногласия и по поставкам помощи Украине. В новой редакции учебника по истории для 11 класса США не называются главным источником давления на Россию. Об изменениях в новом издании, опубликованном на платформе «Моя школа», пишет РБК. Так, подзаголовок «Давление на Россию со стороны США» сократился до «Давления на Россию». В утверждении о том, что энергетическая независимость Европы не устраивала США, США заменены на коллективный Запад. Также в учебнике появилось упоминание о положительной роли администрации Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Информация о встрече Владимира Путина с американским президентом в Анкоридже. Исключена фраза о решимости США воевать до последнего украинца. Исключен тезис о том, что Соединенные Штаты во имя прибыли своих корпораций прибегали к военно-террористическим методам в Ираке, Сирии и Ливии. Российское правительство приняло постановление, устанавливающее правила проверки маркетплейсами информации в карточках товаров, работ и услуг. Платформы получат право размещать в публичном доступе только те карточки, данные по которым прошли сверку с госреестрами, сообщили в Минэкономразвитии. Проверка будет охватывать широкий перечень категорий, включая чувствительные группы товаров, например, пестициды и агрохимикаты, лекарственные препараты и медицинские изделия. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. На что такое нововведение повлияет еще и как отразится на двигателях и экологии? Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился, объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года, а в компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. А что замечают российские предприниматели, мы спросили у них. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. Экономист выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы. Подробности прямо сейчас. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, и это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
14: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетного политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась. Рост доходности облигаций длинных особенно говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
0: Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор Высшей школы экономики. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ до конца года разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. О нововведении говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: ЗЭС и так должны предоставлять данные о том, какое это топливо. Как правило, там такие таблички, в общем-то, на стенах висят. Какая марка бензина, подпись, условно говоря, руководителя, какие цены сегодня установлены и так далее, и другие характеристики. Там указано, в общем-то, как правило, что это за марка бензина. Бывает даже в чеке указано, за какое конкретно топливо ты заплатил, там, например, бензин 95-й марки Евро-5. В любом случае, эти документы есть на ЗЭС. Другой вопрос, насколько на виду или нет на заправках. Есть ли особенность потребления Евро-3? Ну, основная характеристика, которая отличает его от Евро-5, это большее содержание серы. В топливе это не смертельно, но предполагается, что особенно для самых новых автомобилей, которые настроены изначально под использование Евро-5 и выше класса топлива, что, во-первых, у них датчики могут сигнализировать вам о том, что какое-то не такое топливо, значит, залито в бак и поступает в мотор. С другой стороны, может повыситься немного износ. И в этом плане многие автоэксперты советуют чаще менять масло моторное. Говорить о том, что ты залил Евро-3 вместо Евро-5, и у тебя сразу двигатель сломался, нет, конечно, это не произойдет. В этом плане можно вспомнить, что мы на Евро-5-то перешли сравнить недавно. Чуть больше 10 лет назад ездили на Евро-3, все нормально было. Большая часть российского автопарка довольно возрастная. Многим автомобилям абсолютно все равно, что ты ему заливаешь, там Евро-3 или Евро-5, у него все равно выхлоп будет как от Евро-3. В принципе, экологический стандарт топлива — это больше даже не про автомобиль, а про выбросы в окружающую среду.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности. Тем временем 15 заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске, а в Анапе за соблюдением порядка на заправках начали следить сотрудники администрации и полиции. Подробнее об этом через полчаса в эфире «Бизнес-ФМ». Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пунктов против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов на фоне слабого спроса. Бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компании фиксируют снижение объема незавершенных заказов. О том, заметили ли снижение деловой активности в сфере услуг, Бизнес ФМ узнала у российских предпринимателей.
4: Бизнес говорит.
5: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
16: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то майс-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц. И здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости. Не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, не только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
5: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
17: «Доктис» как телемедицинская платформа всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигаются, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
5: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
18: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее, все это выросло, и за ними потянулись и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
0: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности сферы услуг, выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала и сделать это на всей территории страны, назвав его «миловидной формой российской пропаганды». Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя может показаться странным источником для озабоченности, но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает «Гардиан». По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «для далеко не завуалированный пропагандистский контент. В качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надета фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
19: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничение, как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопросов национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальной безопасности. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать.
20: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
19: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры, на это ушло дело восьмое.
0: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили и другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма Бой». А некоторые политики в Германии заявили, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе.
4: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
22: Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
4: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
23: РЖД планирует до конца года запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в российском мессенджере «Макс» почти по всей стране. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует отдельная система продаж. Сейчас сервис тестируют в нескольких регионах. С марта через чат-бот в Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. X5 ведет переговоры о покупке алкогольного дистрибутора «Регион 50», сообщает «Коммерсант». По данным издания, актив может быть объединен с франчайзинговой сетью магазинов «Около». Стоимость возможной сделки эксперты оценивают сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда рублей. В X5 информацию не комментируют, а в «Регионе 50» заявляют, что окончательных договоренностей пока нет. Группа «Пик» с 1 августа откажется от бренда «Среда». Почти все проекты компании перейдут под управление дочернего девелопера «Форма», который специализируется на жилье бизнеса премиум-класса. «Пик» подчеркивает, речь не идет о продаже активов. Проекты остаются внутри группы. Для покупателей условия договоров, сроки строительства и обслуживания не изменятся. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Шестнадцать сорок пять в Москве.
21: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
1: В Музее русского импрессионизма недавно начал работу проект «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Елизавета Званцева, ученица Репина, открыла в Москве и в Петербурге художественные школы, ориентированные на современное искусство. Приглашала туда преподавать самых модных тогда и в некотором роде радикальных художников. Константина Коровина, Валентина Серова, Николая Ульянова. В Петербурге руководителем школы сначала был Лев Бакст, потом Кузьма Петров-Воткин. На выставке покажут работы учеников и педагогов. Продолжает куратор выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» Вера Рябинина.
2: Школа всегда была ориентирована на то, чтобы, по словам Ольги Розновой, вводить в точку современного искусства. Художникам, которые посещали занятия в мастерской Званцевой, не приходилось преодолевать сопротивление материала, то есть штудировать сначала бесконечные гипсы, и только потом пробами и ошибками доходить до современного искусства. Они сразу же были погружены в эту среду. А званцевцы заняли срединную позицию. Они создавали искусство, которое было нацелено на современность, то, к чему и сам Бак стремился, он сам писал: «Меня не заботит будущее, меня не интересует прошлое, я хочу, чтобы мои ученики создавали искусство для настоящего». Это художники, которые лучше всего раскрывают понятие модернизма, экспериментального искусства, которое ищет новые формы, при этом не порывает с классической традицией. Это художники, которые не пытались эпатировать. Все это в итоге привело к тому, что они оказались обречены на судьбу маргиналов. Их эксперименты оказались недостаточно радикальными, чтобы совершить революцию в искусстве, и их затмили герои вроде Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой. В то же самое время их живопись была слишком радикальной для широкой публики. Это одна из причин, которая привела к тому, что многие ученики из Званцевской школы из популярной истории искусств выпали, и как-то это сформулировала очень метко одна из учениц, Магда Нахман: в своей эпохе они оказались не нужны, несмотря на все умения, несмотря на хороший вкус. Они не научились, как она сказала, кусаться, зубов у них не было, и они не смогли вгрызться в этот монолит нового искусства.
1: Это была Вера Рябинина, куратор выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма 0+. Одновременно там открылся спецпроект в честь десятилетия музея, который называется «Хрупкие причуды от кондитерской к музею». Большой рассказ о том, какие изменения происходили с этим интересным комплексом зданий на Ленинградке. Еще одна выставка, которую стоит посетить до конца лета – «Век в лозунгах и красках из истории московского плаката» в Музее Москвы. Показывают плакаты с конца 19 по конец 20 столетия. Их разделили тематически, рассказывает главный хранитель Музея Москвы, сокуратор выставки «Век в лозунгах и красках» Ксения Лапина.
6: Плакат рекламный, плакат Первой мировой войны благотворительный, потому что в этот момент очень было распространено помогать фронту, сиротам, семьям погибших. Потом у нас идет агитационный плакат. Это плакат сразу после революции ранних 20-х годов, очень активный, яркий. Есть раздел, посвященный спортивному плакату. Есть праздники в плакате. Есть плакат Великой Отечественной войны. Это тоже совершенно замечательные представлены там вещи. Есть строительство, как Москва строится, ширится, высится. И есть еще про транспорт и про культурный плакат, зрелищный плакат, театральный и киноплакат. Мы таким вот пунктиром плавным, самые главные, самые яркие явления в плакате. Это именно столетие, когда плакат использовался очень широко, такой вот сделали палитру. Плакат такой жанр, да, он документ эпохи, но он показывает реальность не достоверно, он показывает такую лакированную действительность, то, как хотели представлять, в частности, город. Поскольку плакат все-таки ориентирован очень на современного ему зрителя, очень интересно рассматривать и понимать, что в какое время для людей было важно, что их подвигало на какие-то подвиги, вдохновляло или просто нравилось.
1: Главный хранитель Музея Москвы Ксения Лапина о выставке «Век в лозунгах и красках» из истории московского плаката 6+.
21: Фестивали.
1: В эти выходные Архангельское охватит осияние. «Сияние». Так называется фестиваль, идея которого – соединить современное искусство с пространством бывшей усадьбы князей Юсуповых. Центральное событие – премьера спектакля «Сияние». Ставит хореограф Павел Глухов. У «Сияния» 5 музыкальных частей на произведения Шопена, Респиги и Равеля. Все объединяет образ Зинаиды Юсуповой. Главную роль исполнит прима-балерина Мариинки Диана Вишнева. Для премьеры уже возвели амфитеатр под открытым небом. Мы поговорили с музыкальным руководителем «Сияния», дирижером Филиппом Чижевским.
7: Это импрессионистская музыка. Про Респиги тоже так можно сказать, хотя его не относит к композиторам-импрессионистам. Вообще музыка, флюидное искусство. Шопен, который будет в нашей программе, Филипп Пачевский, замечательный пианист, будет играть на ноктюрн Шопена, который у нас не случайно, потому что Зинаида Юсупова, которой мы делаем прямые отсылки, очень любила музыку Шопена. Мне кажется, его музыка очень близка к тому, что делали импрессионисты. Это такое более акварельное письмо, что ли, воспринимать пение Рима или Болеро на свежем воздухе куда интереснее, чем в зале. Я был на репетициях, хочу сказать, что это очень интересно, увлекательно, завораживающее действо. На мой взгляд, все, что происходит вместе, я это воспринимаю как сотворение мира. Хотя это не так называется, и там много других будет слоев. Зинаида Юсупова у нас героиня, которая имела отношение к усадьбе. Это тоже косвенный персонаж, который может быть таким объединенным женским неким образом, который проникает в тонкую ткань музыки. Но для меня это такое зарождение. Сначала вот был свет, солнце дало свое тепло. В музыке очень много света, в танце много света. А остальное производное от этой световой точки, от этого луча, который дает жизнь. Но солнце может изжечь. В какой-то момент оно сжигает.
1: Это был дирижер Филипп Чижевский, музыкальный руководитель проекта «Сияние». В эти выходные он выступит в Архангельском вместе с музыкантами Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова.
21: Книги.
1: В Москве появился новый независимый книжный «Озеро», который уже называют условным собратом легендарных петербургских подписных изданий. Магазин открылся в самом старом жилом доме столицы на Хитровке. Создатели позиционируют «Озеро» как открытое городское пространство, где книги – повод для разговора и встречи с литературой, искусством и с историей Москвы. В перспективе тут планируют проводить мастер-классы, книжный клуб и презентации книг, рассказывает иллюстратор, редактор и основательница книжного «Озера» Кася Денисевич.
8: Название, возможно, не очевидное, но образ озера литературно насыщен. И образ воды как, с одной стороны, источника знаний, с другой стороны, источника жизни, для нас был очень важен. Мы вспоминали цитаты из многих книг. Наша любимая — это «Размышления и вода обвенчаны навеки» из «Моби Дика» Мелвилла. В нашем ассортименте есть несколько ключевых разделов, и он охватывает и художественную литературу, и нехудожественную, то, что называется нон-фикшн. Ключевые, пожалуй, для нас в ассортименте точки — это, во-первых, Москва, краеведение. У нас этому посвящен отдельный стеллаж. Но Москва — город непростой. С одной стороны, жители любят его, а с другой стороны, все время хотят из него сбежать и планируют путешествия. Поэтому у нас есть большой раздел, посвященный тревелогам, путевым заметкам и всему тому, что мы называем «вместо путеводителя». Потом это искусство. И кроме широкого выбора книг по искусству, у нас еще есть графический кабинет с собственной выставочной программой. Мы открылись выставкой «Путешествие к Великим озерам», которая посвящена нашему фирменному стилю, по-настоящему выдающемуся дизайну, который разработал дизайнер Степан Липатов. Будут у нас представлены и гуманитарные, и социальные науки. И это будет очень внимательно отобранный кураторами, специалистами в своих областях ассортимент.
1: Это была Кася Денисевич, основательница нового книжного магазина «Озеро» на Хитровке. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
21: Предпоказ на Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера – рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда. Знал бы прикуп. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
21: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Более 120 человек заразились норовирусом на круизном лайнере в США. Инфекцию, вызывающую сильную интоксикацию, рвоту, расстройство желудочно-кишечного тракта и обезвоживание, обнаружили у пассажиров и членов экипажа лайнера «Раби Принцесс». Как отмечает Associated Press, судно прошло тщательную дезинфекцию. В порту Сан-Франциско всем заболевшим оказана помощь. Казахстан продлит запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов до мая будущего года. Проект приказа подготовило Министерство энергетики Республики, сообщает РИА Новости. Согласно документу, речь идет о запрете на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов, автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны Евразийского экономического союза. Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакерамики, керосина, дизельного топлива, газойлии, толуола, ксилола и нефтяного битума с 1 января по 30 июня 2027 года. Ведомстве уточнили, что меры предусматривают отдельные исключения, включая гуманитарные поставки и экспорт по решениям правительства. В Индии заявили о наращивании экономического сотрудничества с Россией. Товарооборот двух стран достиг рекордных почти 70 миллиардов долларов, сообщил ТАСС. Замминистра торговли и промышленности республики Амардил Сингх Бхатия в преддверии своего визита в Россию. Он напомнил, что руководство двух стран поставило цель довести объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов, а взаимных инвестиций до 50 миллиардов к 2030 году. Минфин будет покупать в июле в рамках бюджетного правила валюту и золото на 5,4 миллиарда рублей в день. Это почти вдвое меньше прошлого месяца. Ведомство сообщило, что в июне полученные нефтегазовые доходы оказались меньше ожидаемых более чем на 24 миллиарда рублей. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что сократит продажи валюты, связанные с операциями с ФНБ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 15 заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске. На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. А вот АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты. Подробнее об обстановке в регионах буквально через минуту. Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Нерадько возглавил Росавиацию с 2009-го. В 23-м премьер Михаил Мишустин освободил его от должности. Почему Росавиация при нем не раз оказывалась в центре внимания правоохранителей? Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждают лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись два носка.

0: ажиотаж. Ну, это было на протяжении буквально 2-3 дней. Потом как-то это все поутихло, схлынул спрос. И вот буквально 2 недели назад пошла вторая волна. Огромные очереди практически и днем, и ночью. Доходило до споров, потому что, ну, всегда бывают граждане, которые не хотят стоять в очереди. У нас даже организовали дежурство волонтеров. Это как чиновники из администрации, так и казаки были привлечены так, чтобы был порядок, потому что на многие автозаправки с двух сторон вот по ходу движения выстраивались вот эти очереди. Сейчас они, безусловно, есть, но как нам уже с утра оповестили в администрации, к полудню на некоторых заправках появится и бензин 92-й, 95-й, причем тот, который обеспечивает именно физических лиц, да, обычных людей. В основном бензин он есть, но обеспечивает только обладатели топливных карт. Это владельцы техники, которые обеспечивают жизнеобеспечение, прошу прощения, за автологию города. То есть это спецтехника, это техника, которая развозит продукты, скорая помощь, пожарные. Вот у них бензин есть. Что касается физических лиц, да, здесь нужно хорошенечко поискать, подождать, возможно, несколько часов простоять в очереди. Не факт, что когда уже человек подъедет к бензоколонке, бензина на него хватит. Ну, тоже власти у нас разработали приложение. Некоторые говорят, что оно не работает, но оно работает, просто нужно кликать на заправку отдельно на карте, и там прям выскакивает, она по мере поступления топлива обновляется информация, там написано, кого обслуживают, то есть если топливные карты, то только топливные карты, если физических лиц, то значит, да, уже у людей есть хотя бы надежда на то, что у них появится бензин, можно туда встать, попробовать заиметь топливо.
1: Анна Карпунина, корреспондент издания «Блокнот Новороссийск». На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры общественных организаций. По данным мэрии, общественники следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Продолжает главред информационного портала «Анапа-Медиа.ру» Юрий Львов.
2: Все знают, что люди подъезжают на заправку, особенно в вечернее время. Заливали, я лично видел, у людей в багажниках по 5, по 7, по 8 канистр. Причем все эти автомобили не с местными номерами. Мои подписчики в наших соцсетях в комментариях пишут, что, ну, это особенно в пригородах, да, что люди подъезжают, заправляются на заправку, отъезжают буквально от заправки 200 метров, там стоит другая машина с бочкой, сливает бензин, едут обратно заправляться. В Анапе различные виды топлива присутствуют на 17 АЗС. Очереди, естественно, существуют, никуда они не делись. По официальной информации администрации Анапы введены ограничения на ряде заправок. Где-то отпускают по 20 литров, где-то по 30 литров. В канистры и иные емкости бензин запрещено разливать. Сотрудники администрации, казаки, добровольцы, а также полиция регулируют ситуацию на заправках. Ну, то есть они смотрят, чтобы автомобили не ездили по группу по несколько раз, не заправлялись. Они регулируют очередь, у кого там с левой стороны бак, у кого с правой, то есть разруливают транспортные потоки и так далее. Но это то, что касается официально, то, что я сам знаю и сам лично видел. Круглосуточно никто, конечно, ничего не разруливает. В основном вся работа происходит в дневные часы. Очередей где-то они снизились, стало их меньше. Для того, чтобы заправиться, придется поколесить по городу и постоять в очереди 2-3-4 часа. Никакого реального просвета на сегодняшний день нет.
1: Юрий Львов, главред информагентства «Анапа-Медиа.ру». Двое жителей Ростовской области задержаны в Краснодаре при перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались они на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю. Люди стоят на заправках в огромных очередях, дежурят скорые и полиция, рассказал заместитель генерального директора «Бизнес-ФМ Краснодар» Антон Мисулис.
3: Сегодня, по данным краснодарских властей, из более чем 100 АЗС работает 43. Сообщается, что ключевые марки топлива доступны, хотя водители вчера и сегодня городские власти, краевые, уже начали активно призывать пересесть на общественный транспорт. Кроме того, муниципальные власти тоже сократили количество поездок и стараются передвигаться либо на общественном транспорте, либо переходить на какой-то удаленный формат. При этом есть как бы и позитивные сигналы. В Крыму и Севастополе топливо вернулось сегодня в продажу, там работает около 60 АЗС, ну и, возможно, это как-то облегчит ситуацию в Краснодарском крае, потому что ни для кого не секрет.

0: жители Крыма активно закупали топливо в северо-западной части Краснодарского края, да, в Назейск, который граничит с Крымским мостом. Из личных наблюдений вчера в редакцию обратился водитель, который 12 часов стоял в Назейск. Вызывали уже и скорую некоторым водителям, потому что в Краснодаре очень жарко. Вчера до 37 градусов была температура, и пробки достаточно большие, причем они большие и днем, и ночью. Буквально вечером, уже около 12 часов, я ехал через центр города и на нескольких АЗС наблюдал очереди метров по 300, по 400. Люди стоят, дежурят полиция, которая организовывает подъезд к заправкам. Нет каких-то локальных конфликтов между водителями, все терпеливо ждут. И с каждым днем, по моему личному наблюдению, очереди пока что увеличиваются. В городе при этом заметно меньше стало автомобилей, меньше пробок, но они все в основном сконцентрированы возле заправок.
1: Антон Мисулис, заместитель главного генерального директора бизнес-ФМ «Краснодар». А в Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин коммунальных экстренных служб скорой помощи и сельхозтехники. На АЗС «Газпромнефти» сообщили в правительстве региона. А вот АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты, сообщили в оперштабе. На заправках Читы и Читинского округа будут внедрять систему заправки топливом по QR-кодам. В оперштабе отметили, что в зависимости от объема отпуска топлива для каждой из заправок будет определен лимит QR-кодов с разбивкой по времени фактической заправки. Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Его подозревают в хищении 800 миллионов рублей. Также был арестован его бывший зам Константин Махов. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 в 2023-м. Премьер Михаил Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. По данным ряда СМИ, дело в отношении Нерадько связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово.
2: Подробности. В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет «Коммерсант», взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 17-м году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 24-м году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
1: «Известия» в 24-м году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружных странах, а часть из них нашли даже на Украине. А после отставки из Росавиации Александр Нерадько стал советником президента в Норникеле, но был уволен в начале 24-го года в связи с конфликтом интересов, утверждали источники издания. Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждают лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись 2 носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все равно навеяло.
3: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть два носка. На левой желтенький, на правой красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
8: Поки звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
9: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
8: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер TU-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Глава Татарстана Рустам Миниханов в Сухуми провел переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Стороны обсудили расширение сотрудничества в экономике, туризме, культуре и науке, передает пресс-служба РАИС Республики. Товарооборот между регионами в прошлом году достиг 14 миллионов долларов, но, по словам Миниханова, потенциал намного выше. В рамках визита участники вместе с Сергеем Кириенко осмотрели реконструируемую набережную Диаскуров. Татарстан благоустраивает участок в 700 метров набережной. Уже готовы парапет, плитка, инженерные сети и освещение. В ближайшие два месяца завершат обустройство зеленой зоны. На набережной также открыли памятные таблички с благодарностью Татарстану и Башкортостану и возложили цветы к памятникам защитникам Кавказа и российским миротворцам. Айрат Фарахов избран ректором КГМУ. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан». В выборах участвовали три кандидата, допущенных аттестационной комиссией Минздрава России. Каждый из них представлял разные направления работы медицинского университета. От научного блока был заявлен директор Института нейронаук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Марат Мухамедьяров. Стоматологические факультеты и стоматологическая поликлиника выдвинули исполняющего обязанности проректора Сергея Осипова. Третьим претендентом стал доктор медицинских наук Айрат Фарахов, который с 1 апреля временно исполнял обязанности ректора. Его кандидатуру поддержала широкая коалиция, лечебный, педиатрический, медико-профилактический и медико-биологический факультеты, а также административно-управленческий персонал вуза. В Казани стоимость вторичного жилья с начала этого года выросла на 6%. Стоимость квадратного метра на сегодня в среднем почти 205 тысяч рублей. Средняя цена квартиры увеличилась на 5% и составила 9,6 миллиона рублей за объект. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на данные портала «Мир квартир». В Набережных Челнах рост оказался выше, квадрат подорожал на 8,6%, то есть до 133 тысяч рублей за квадрат. Средняя стоимость квартиры в городе достигла почти 7,5 миллионов рублей. Среди регионов лидеров по росту цен на вторичное жилье Ленинградская и Московская области. Далее следуют Санкт-Петербург и Москва. В среднем по России за январь-июнь 2026 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 5,5% и составила 131 тысячу рублей. Татарстане снизилась доля убыточных компаний. По данным Татарстан-Стата, в регионе доля таких компаний за январь-апрель 2026 года немного снизилась и составила чуть более 30%. Общая сумма убытков предприятий региона за этот период превысила 61 миллиард рублей. Самая сложная ситуация в сфере гостиниц и общепита. Там убыточно примерно половина организаций. Хотя за месяц доля таких предприятий уменьшилась. Убытки этой отрасли превысили 500 000 000 рублей. Наименьший уровень убыточности зафиксирован в финансовой и страховой деятельности – около 21%. Показатель тоже немного снизился. При этом убытки компании этой сферы за месяц выросли почти вдвое. Группа компаний ICL планирует построить 3 новых завода рядом с аэропортом Казани. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Виктор Дьячков. На заводах будут выпускать компьютерные комплектующие и медицинское оборудование. Дьячков отметил, что площадь каждого объекта сопоставима с действующим производством материнских плат. В ассортимент войдут корпуса для персональных компьютеров, клавиатуры и мыши. Что касается медтехники, то речь идет об изделиях с большим количеством электронных компонентов. Первый этап третьей очереди благоустройства набережного озера Нижний Кабан в Казани готов на 69%. Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров, на объекте установили часть деревянных настилов и ограждений, укладывают гранитные ступени у воды, ведут работы в многофункциональном центре и прокладывают инженерные сети. В том числе заранее готовят коммуникации для будущего фонтана. Уже обустроенная система автополива, стартовала высадка растений. Прогулочная зона с выходом к воде протянется от памятника Шагабуддину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. Завершить первый этап благоустройства планируют ко Дню Республики 30 августа. Объем финансирования работ остается на уровне 1,5 миллиарда рублей. В Татарстане в выходные ожидается жара до плюс 32 градусов. В частности, по данным регионального гидрометцентра, днем 4 июля температура воздуха может повыситься до плюс 31, 5 июля – в воскресенье до плюс 32. В субботу в республике местами возможен кратковременный дождь, порывы ветра могут усиливаться до 13 метров в секунду. В воскресенье, помимо кратковременного дождя, в Татарстане ожидается гроза, при которой порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Возможен град. Такие же погодные условия ожидаются и в понедельник, 6 июля. По данным гидрометцентра, днем температура воздуха не превысит плюс 29. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
12: Возрождение формата приватного городского имения. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман» в программе «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
13: Недвижимость на Бизнес ФМ.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес ФМ Казань.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: ИИ против выпускной и квалификационной работы. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 2024-2026 годов набора. Отмену дипломов в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта. Вернее, слишком активным его использованием для написания диплома. Продолжит Ольга Кашинская.
17: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова с таким решением согласна.
18: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически критически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
17: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
19: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется кейс-стади, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных, гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы, возможно, с использованием на промежуточных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
17: А вот доктор юридических наук, профессор завкафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
20: С тем же успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми дипломами проблем не возникает. Когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем, эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
17: Согласно статистике сервиса Retext AI, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
21: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Реклама на Бизнес FM в Казани.
23: Альфа-Конфа рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
24: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
25: Ищете уютное место для дня рождения?
26: Или теплых семейных встреч?
25: Семейное кафе «Тренди».
26: Вкусно, уютно для всех.
27: Семья всегда будет в тренде.
25: Тренди.рф.
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
30: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
31: Вначале был бизнес.
32: Как появлялись города?
33: Кемерово, 550 тысяч жителей.
0: Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработка месторождений начали лишь в 1907-м. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
1: Как появлялись города на Business FM.
30: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Ленинградской области создадут комитет гражданской обороны и безопасности. Структуру выделят из комитета правопорядка. Численность штата увеличивать не планируется, сказал губернатор Александр Дрозденко. Орган займется координацией работы по защите жителей и предприятий от атак беспилотников, а также помощью участникам спецоперации. В Якутии сгорела школа. Предварительно в результате удара молнии, сообщила региональная прокуратура. Согласно оперативным данным, произошло возгорание деревянного одноэтажного здания 76-го года постройки. Прокуратура организовала проверку. На место выехал прокурор района. Минюст объявил иноагентом литературного критика Галину Юзефович. Как следует из публикации ведомства, Юзефович распространяла фейки о действиях российских властей, выступала против военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также в Минюсте утверждают, что она взаимодействует с одной из организаций, деятельность которых в России признана нежелательной. Помимо Юзефович, в реестр добавили журналистку Екатерину Алалыкину, известную под псевдонимом Аренина, руководителя программы «Школа гражданского просвещения» Ирину Березкину и видеопроект «Ромб». Bloomberg узнал о поисках Дональдом Трампом и его соратниками вариантов изменения структуры Федеральной резервной системы США. Администрация президента активизировала усилия после того, как Верховный суд Соединенных Штатов заблокировал попытку Трампа уволить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук. По данным агентства, чиновники в Белом доме и союзники Трампа за его пределами изучают варианты, как отстранить членов Совета, чтобы освободить их места для большего количества ставленников президента. Трамп пытался уволить Лизу Кук, обвиняя ее в мошенничестве с ипотечными кредитами, но Верховный суд отменил его решение. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд. Причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. А что замечают российские предприниматели? Мы спросили у них. Еще один условный срок по так называемому делу издателей. Замоскворецкий суд приговорил к 4 годам условно бывшего главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева. Он внесен в Россию в перечень экстремистов и террористов. В чем особенности дела? Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы. Продажи составили 54 тысячи штук. Но насколько этот рост реально значимый? Эти и другие темы в эфире Business FM. Еще один условный срок по так называемому делу издателей. Замоскворецкий суд приговорил к 4 годам условно бывшего главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева. Он внесен в Россию в перечень экстремистов и террористов. Вахляева судили по делу о продаже книг с пропаганды ЛГБТ-движения, которое признано в России экстремистским и запрещено. Его, а также еще 2 фигурантов дела, Дмитрия Протопопова и Павла Иванова, которые также внесены в перечень экстремистов и террористов, задержали в мае прошлого года. Ранее Иванову также дали 4 года условного срока. Он заключил сделку со следствием. Протопопов весной заключил досудебное соглашение с прокуратурой и, как писали СМИ, дал показания против топ-менеджмента «Эксмо», комментирует управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
3: Ситуации, когда подозреваемые, обвиняемые, подсудимые признают свою вину, как в этом деле, следствию практически ничего доказывать не нужно. То есть во многом это дело построено на том, что одни, привлекаемые к ответственности, давали показания на других и шли на сделку со следствием. Отчасти, возможно, с этим связано, что лишение свободы ни для кого из них, наверное, и не планировалось. Сроки условные. Это можно было увидеть потому, что с самого начала предварительного расследования они находились под домашним арестом, арестом, запретом определенных действий и другими мерами пресечения, не связанными с заключением под стражу. И деятельность правоохранительных органов в данном случае направлена не на то, чтобы бороться с какими-то конкретными книжками, а с тем, чтобы установить новую нормальность, если ее так можно назвать, хотя так ее назвать нельзя, на книжном рынке, когда, в принципе, эта тема находится под запретом к обсуждению, и само сообщество книгоиздателей боится и перестраховывается, и начинает само себя цензурировать.
2: Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов. Подсудимому также на 4 года запретили заниматься издательской деятельностью, книжным бизнесом и выкладывать посты в интернет. А кроме того, конфисковали у него 2 миллиона рублей. И этот приговор нельзя назвать мягким, считает адвокат Московской областной палаты адвокатов Алхаз Абгаджава.
4: При таких дополнительных наказаниях, которые применил суд, вообще о мягкости говорить не приходится, потому что даже эти дополнительные виды наказания достаточно суровы и создают серьезные проблемы для людей, которые работают в определенной сфере, медийной или издательской, неважно. Что касается дальнейшей возможности появления таких дел и приговоров, абсолютно исключено. И в нынешней ситуации так называемые эти идеологические дела, по-другому их назвать не могу, потому что это не какая-то криминальная история. Тенденция, что количество таких дел будет нарастать, абсолютно налицо.
5: Мы помним, как гендиректор Эксмо, как много времени он провел в Следственном комитете, все гадали, что будет. Вообще нет сомнений, что фигуранты максимально идут на сделки со следствием?
4: Там предложения очень простые в таких случаях. Говорят, либо вы полностью признаете, либо наказание будет строгим. Причем это предлагают на стадии доследствия или уже на стадии следствия люди, которые эти наказания не выносят. Но они говорят, статистика вот такая, перспективы у вас вот такие. При таком выборе судить человека за то, что он пошел на сделку и на максимальное смягчение своей участи, сложно судить. И люди, которые впервые попадают в такую ситуацию, когда им дают такую альтернативу, конечно, они выбирают более мягкий для себя исход. Потому что понимают, перспектива борьбы, дальнейшее доказывание своей невиновности, просто глядя на статистику, очень малоперспективны.
2: Адвокат Алхаз Абгаджава. Официальной информации по делу немного. По данным СМИ, среди запрещенных книг, которые пытались реализовать фигуранты дела, роман «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Их авторы внесены Минюстом в реестр иноагентов. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. И это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
6: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетной политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась, рост доходности облигаций длинных особенно, говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
2: Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор Высшей школы экономики. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пунктов против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал. Занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компании фиксируют снижение объема незавершенных заказов. О том, заметили ли снижение деловой активности в сфере услуг, Бизнес ФМ узнала у российских предпринимателей.
0: Бизнес говорит.
7: генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
8: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц, и здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, не только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
7: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
9: «Доктис» как телемедицинская платформа всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигают, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
7: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
10: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее, все это выросло, и за ними потянулись и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
2: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности, сферы услуг выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о ее замедлении. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы. Продажи составили 54 тысячи штук, по данным Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
11: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз, у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает с кредитом кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
12: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
11: Рост он и раньше был. Мы просто мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025-м, было чуть меньше процента. В позапрошлом, в 2024-м, было чуть больше процента.
2: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французский балкон, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
13: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
13: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Искусственный интеллект в ближайшие 2-3 года будет помогать людям с принятием финансовых решений. Например, ИИ-ассистенты будут анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок, рассказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках финансового конгресса «Банк России». Собрание акционеров «Акрона» утвердило решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, сообщила компания. За 9 месяцев прошлого года акционеры ранее утвердили дивиденды в 189 рублей на акцию. Распределено 6 миллиардов 900 миллионов рублей. Группа «Акрон» – один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей «Акрон» и «Дорогобуш». Nokia выпустила кнопочный телефон с искусственным интеллектом. Он может звонить, включать фонарик, ставить будильник и выполнять другие команды. При этом и функции нужно будет оплачивать отдельно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Правительство до конца года разрешило оборот бензина с характеристиками Евро-3. Так, ряду НПЗ до конца года разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, отметили в Минэнерго. О нововведении говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: ЗЭС и так должны предоставлять данные о том, какое это топливо. Как правило, там такие таблички, в общем-то, на стенах висят. Какая марка бензина, подпись, условно говоря, руководителя, какие цены сегодня установлены и так далее, и другие характеристики. Там указано, в общем-то, как правило, что это за марка бензина. Бывает даже в чеке указано, за какое конкретно топливо ты заплатил, там, например, бензин 95 марки Евро 5. В любом случае, эти документы есть на ЗЭС. Другой вопрос, насколько на виду или нет на заправку. Есть ли особенность потребления Евро-3? Ну, основная характеристика, которая отличает его от Евро-5, это большее содержание серы. В топливе это не смертельно, но предполагается, что особенно для самых новых автомобилей, которые настроены изначально под использование Евро-5 и выше класса топлива, что, во-первых, у них датчики могут сигнализировать вам о том, что какое-то не такое топливо, значит, залито в бак и поступает в мотор. С другой стороны, может повыситься немного износ. И в этом плане многие автоэксперты советуют чаще менять масло моторное. Говорить о том, что ты залил Евро-3 вместо Евро-5, и у тебя сразу двигатель сломался, нет, конечно, это не произойдет. В этом плане можно вспомнить, что мы на Евро-5-то перешли сравнить недавно. Чуть больше 10 лет назад ездили на Евро-3, все нормально было. Большая часть российского автопарка довольно возрастная. Многим автомобилям абсолютно все равно, что ты ему заливаешь, там Евро-3 или Евро-5, у него все равно выхлоп будет как от Евро-3. В принципе, экологический стандарт топлива — это больше даже не про автомобиль, а про выбросы в окружающую среду.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности. Тем временем 15 заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске, а в Анапе за соблюдением порядка на заправках начали следить сотрудники администрации и полиции.
13: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
16: Добрый вечер.
2: Насчет вот добрый он или недобрый, посмотрим для начала, что с рублем происходит. Как будто бы усилия тщетны. Ну, не то чтобы сильно ослаб рубль.
16: Ну, рубль даже немножко укрепился в последнее время. Рынок, конечно, спекулятивно очень так яростно играл против рубля в ожидании всех данных, которые приходили, кстати, на текущей неделе. Это и объемы операций, которые будет совершать Банк России пока еще по продаже валюты. Это вот то, что связано с зеркалированием операций с Фондом национального благосостояния. Хотя будут эти операции гораздо-гораздо в меньших объемах, чем были ранее. Чуть ли там не в 10 раз меньше, но вот 580 миллионов. Я напомню, именно на такой эквивалент рублевый будет Банк России продавать валюту. Теперь про то, что будет покупать на самом деле. Минфин сегодня уже опубликовал, ну, как полагается, на третий рабочий день месяца параметры на ближайший период с 7 июля по 6 августа. Этот период Минфин продолжит покупать валюту, как и ожидал рынок, но объемы почти в два раза ниже, чем были, ну, скажем, пока в текущем периоде. На 5,4 миллиарда Министерство финансов валюту будет покупать. Сейчас это 9,9, почти 10 миллиардов. Так что в два раза сокращаются операции в рамках бюджетного правила по покупке валюты. Ну и, соответственно, если учитывать операции Банка России, то Банк России с 7 июля начинает покупать валюту, будет чистым покупателем валюты. И покупать будет почти на 5 миллиардов. Сейчас покупает на 9 почти с половиной. Но это короткий период, это вот 3 дня. То есть сегодня эти покупки завершатся. Ну, 6 июля еще было обозначено. Но вот посмотрим в общем и целом. 9,3. Вот на такую величину Банк России купил, во всяком случае, накануне валюту. Но это не сильно, как мы видим, повлияло на рубль, учитывая, что спекулянты все уже отыграли на самом деле. И китайский юань, если рассматривать текущее состояние, находится в районе 11 рублей 47 копеек. Но сегодня рубль в основном консолидируется против китайской валюты после вот этих всех новостей. Ну, скажем так, для рубля новости, ну, не то чтобы хорошие, неплохие. все-таки объемы будут гораздо ниже. Ну и не исключено, что при уже текущей цене на нефть Минфин в августе может перейти уже и к продажам валюты. Так что недолгий будет период для рубля. Но посмотрим, что еще будет на Ближнем Востоке и что еще будет с ценами на нефть. Но пока президент США Дональд Трамп говорит о том, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился практически на все, что нужно штатам, сказал Трамп. Вот такие интересные заявления, как обычно, звучат от президента США. Пока смесь Brent в районе $72 за баррель. Здесь сегодня консолидация. Ну, в США все-таки день независимости. Вряд ли в выходные что-то случится. Хотя рынок помнит прошлые выходные, когда все-таки США и Иран ударами обменялись. Ну, факт остается фактом. Экспорт нефти через Ормузский пролив, он нарастает. И ну, допустим, вот агентство Bloomberg опирается на данные тех компаний, которые отслеживают движение судов. И агентство Bloomberg пишет, что Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, которые были зафиксированы до начала военного конфликта на Ближнем Востоке. То есть очень быстро поставки устанавливаются на самом деле. И многие страны, прежде всего потребители, которые долго-долго ждали нефть свою, которая была как раз закрыта в Персидском заливе, тоже говорят о том, что нефть стала поступать. В общем и целом цены, ну, практически вернулись на довоенные уровни. Но прогнозы вот здесь уже не очень хорошие строятся. И предполагают некоторые участники торгов то, что баррель в смеси Brent может опуститься и до $60.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
18: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 7 июля на сцене театра имени Маяковского. Спектакль «Наедине» режиссера Никиты Кобелева и продюсера Леонида Робермана. В основе спектакля три сломанных судьбы, три исповеди, три истории, в которых густо замешаны страсти, юмор, поэзия и психоанализ. Тонко, откровенно, на грани. В главных ролях Виктория Исакова, Александра Рябинок, Татьяна Бабенкова. Подробнее на artpartner.ru. 18+. Знай меру. Люкс – единица измерения освещенности в международной системе Си. Это освещенность поверхности в 1 квадратный метр световым потоком в 1 люмен. В люксах измеряют чувствительность видеокамер. Чем меньше абсолютное значение, тем лучше качество съемки при слабом освещении. Один люкс – это полнолуние в тропиках. 1000 люксов – освещение в телестудии. Знай меру на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
19: Обсуждаем с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», спектакль Валерия Фокина «Обыкновенная смерть». Он сделан по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». В главной роли Евгений Миронов. Немногие из нас увидели эту работу на малой сцене Театра наций, но Катя видела и очень рада тому, что его удается показать в Ясной Поляне.
20: Действительно, мне кажется, для него это очень важная история, на которую он настраивался, потому что он очень ответственно подошел к этой роли. Изначально они начали репетировать в прошлом году, в апреле. И у меня закралась еще мысль в прошлом году, а вот если вы в апреле репетируете, может быть, мы к июлю-то уже что-нибудь сможем показать на фестивале. Но Евгений Миронов очень ответственно сказал, что нет, ему нужно пожить. Мы, честно, несколько раз с ним встречались, пытались прощупать, нельзя ли все-таки что-то придумать, он вживался в эту роль. Ему очень нужно было с ней провести какое-то время, обдумать. И только вот к концу сентября они выпустили это на сцене в Москве. И в целом даже вот на фестивале будет разговор публичный с ним, с Владимиром Ильичем Толстым в саду в рамках образовательной программы. И он попросил, например, на субботу. У них генеральная репетиция в четверг, первый показ в пятницу. И что он сказал, что к субботе ему будет чуть спокойнее, потому что он настолько должен это все пережить опять и перенастроиться. Это прям большая актерская работа и человеческая. Но он невероятный, конечно, человек. И роль потрясающая. Правда, вот я очень давно не видела настолько яркой роли у него.
19: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой». Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
1: «Между делом» на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Рейтер узнал о намерении лидеров стран НАТО в ходе саммита в Анкаре объявить Россию долгосрочной угрозой безопасности для Альянса, как сообщило агентство со ссылкой на текст итоговой декларации, подготовленной послами государств. Все участники саммита, в том числе Соединенные Штаты, также намерены объявить о железной приверженности НАТО в ходе подписания документа. В материале отмечается, что ранее президент Дональд Трамп сомневался в приверженности пакту о взаимной обороне НАТО и говорил, что страна может выйти из блока. При этом сейчас подписание декларации предполагает, что глава Белого дома готов отказаться от этих идей, по крайней мере, пока. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин исключил заморозку вкладов россиян. По его словам, это невозможно при любом сценарии. «Это настолько абсурдно», — сказал он в эфире радио РБК, предположив, что наиболее абсурдные теории умирают сложнее всего. Слухи о возможной заморозке вкладов появились в ноябре 2024 года. Банк России назвал идею абсурдной. В феврале прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что у регулятора нет полномочий на заморозку вкладов. В мае этого года министр финансов Антон Силуанов называл повышение налогов и заморозку вкладов фейковыми вбросами. По его словам, такие предложения не рассматриваются. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 20 лет лишения свободы фигурантов уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симоньян, передает ТАСС. В деле 12 фигурантов, часть из них на момент совершения преступления были несовершеннолетними, поэтому уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Перед оглашением приговора в зал запустили представителей СМИ, в адрес которых один из подсудимых высказал угрозы убийством. Защита намерена обжаловать приговор. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 15 заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске. Лимит на продажу топлива составляет от 20 до 200 литров. На ЗАЭС в Анапе чиновники, казаки и волонтеры следят за очередями, не дают наливать топливо в канистры. А в Краснодаре задержаны двое ростовчан, которые собирались перепродать 1000 литров бензина. Что еще происходит с топливом в регионах? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Константин Махов арестованы на 2 месяца. Нерадько возглавлял ведомство 14 лет до 2023 года. По данным СМИ, дело в отношении Нерадько и его зам связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. И носки Заботкина. Деловые СМИ и соцсети обсуждают лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Из-под его брюк виднелись 2 носка разных цветов. Один красный, второй желтый. Что это значит, непонятно, но моему коллеге Ивану Медведеву это навеяло рифмы. Подробности на Бизнес ФМ. Пятнадцать заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске. Лимит на продажу топлива составляет от 20 до 200 литров. Канистры горючие по-прежнему не наливают. По данным местных властей, заправить автомобиль также можно по топливной карте. Ее могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлицы для заправки транспорта с

0: обеспечивает жизнеобеспечение, прошу прощения, за социологию города. То есть это спецтехника, это техника, которая развозит продукты, скорая помощь, пожарные. Вот у них бензин есть. Что касается физических лиц, да, здесь нужно хорошенечко поискать, подождать, возможно, несколько часов простоять в очереди. Не факт, что когда уже человек подъедет к бензоколонке, бензина на него хватит. Ну, тоже власти у нас разработали приложение. Некоторые говорят, что оно не работает, но оно работает, просто нужно кликать на каждую заправку отдельно, на карте. И там прям выскакивает, она по мере поступления топлива обновляется информация, там написано, кого обслуживают. То есть, если топливные карты, то только топливные карты. Если физических лиц, то значит, да, уже у людей есть хотя бы надежда на то, что у них появится бензин, можно туда встать, попробовать заиметь топливо.
1: Анна Карпунина, корреспондент издания «Блокнотного Российск». На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры общественных организаций. По данным мэрии, общественники следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. А в администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Продолжает главред информационного портала «Анапа Медиа.ру» Юрий Львов.
2: Все знают, что люди подъезжают на заправку, особенно в вечернее время. Заливали, я лично видел, у людей в багажниках по 5, по 7, по 8 канистр. Причем все эти автомобили не с местными номерами. Мои подписчики в наших соцсетях в комментариях пишут, что ну это особенно в пригородах, да, что люди подъезжают, заправляются на заправку, отъезжают буквально от заправки 200 метров, там стоит другая машина с бочкой, сливает бензин, едут обратно заправляться. В Анапе различные виды топлива присутствуют на 17 АЗС. Очереди, естественно, существуют, никуда они не делись. По официальной информации администрации Анапы введены ограничения на ряде заправок. Где-то отпускают по 20 литров, где-то по 30 литров. В канистры и иные емкости бензин запрещено разливать. Сотрудники администрации, казаки, добровольцы, а также полиция регулируют ситуацию на заправках. Ну, то есть они смотрят, чтобы автомобили не ездили по группу по несколько раз, не заправлялись. Они регулируют очередь, у кого там с левой стороны бак, у кого с правой, то есть разруливают транспортные потоки и так далее. Но это то, что касается официально, то, что я сам знаю и сам лично видел. Круглосуточно никто, конечно, ничего не разруливает. В основном вся работа происходит в дневные часы. Очередей где-то они снизились, стало их меньше. Для того, чтобы заправиться, придется поколесить по городу и постоять в очереди 2-3-4 часа. Никакого реального просвета на сегодняшний день нет.
1: Юрий Львов, главред портала «Анапа Медиа.ру». А двое жителей Ростовской области, задержанные в Краснодаре при перевозке 1000 литров бензина И-95, двигались они на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. Люди стоят на заправках в огромных очередях, дежурят скорые и полиция, рассказал замгендиректора бизнес-ФМ «Краснодар» Антон Мисолис.
3: Сегодня, по данным краснодарских властей, из более чем 100 АЗС работает 43. Сообщается, что ключевые марки топлива доступны, хотя водители вчера и сегодня городские власти, краевые, уже начали активно призывать пересесть на общественный транспорт. Кроме того, муниципальные власти тоже сократили количество поездок и стараются передвигаться либо на общественном транспорте, либо переходить на какой-то удаленный формат. При этом есть как бы и позитивные сигналы. В Крыму и Севастополе топливо вернулось сегодня в продажу, там работает около 60 АЗС, ну и возможно это как-то облегчит ситуацию в Краснодарском крае, потому что ни для кого не секрет, что жители Крыма активно закупали топливо в северо-западной части Краснодарского края, да, на АЗС, который граничит с Крымским мостом. Из личных наблюдений вчера в редакцию обратился водитель, который 12 часов стоял на АЗС, вызывали уже и скорую некоторым водителям, потому что в Краснодаре очень жарко, вчера до 37 градусов была температура и пробки достаточно большие, причем они большие и днем, и ночью. Буквально вечером, уже около 12 часов, я ехал через центр города и на нескольких АЗС наблюдал очереди метров по 300, по 400. Люди стоят, дежурят полиция, которая организовывает подъезд к заправкам. Нету каких-то локальных конфликтов между водителями, все терпеливо ждут. И с каждым днем, по моему личному наблюдению, очереди пока что увеличиваются. В городе при этом заметно меньше стало автомобилей, меньше пробок, но они все в основном сконцентрированы возле заправок.
1: Антон Мисалис, замгендиректора бизнес-фм Краснодар. А в Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для

0: заправки машин коммунальных экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники на АЗС «Газпромнефти». А вот АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина, также увеличенные суточные лимиты, сообщили в оперштабе. На заправках Читы и Читинского округа будут внедрять систему заправки топливом по QR-кодам. Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. А также был арестован его бывший зам Константин Махов. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 23-м премьер Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. По данным ряда СМИ, дело в отношении Нерадько связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове.
1: Подробности. В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет коммерсант, взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 17-м году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 24-м году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
0: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, а часть из них нашли даже на Украине. После отставки из Росавиации Нерадько стал советником президента в Норникеле, но был уволен в начале 2024 года в связи с конфликтом интересов, утверждали источники издания. Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждали лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись 2 носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все равно навеяло.
2: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть 2 носка. На левый желтенький, на правый красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500 5420.
6: Деньги. опыт товарно-денежных отношений Япония перенимала у соседнего Китая. Известно, что в Китае монеты чеканили уже в X веке до нашей эры, в то время как японцы пользовались для расчетов рисовыми зернами и наконечниками стрел. Неудивительно, что первые японские монеты также импортировались из Китая. Да и само слово «иена», принятое в качестве официального названия японской валюты, не что иное, как прямое заимствование от китайского «юань».
3: История денег на Business FM.
5: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
7: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
5: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Глава Татарстана Рустам Миниханов в Сухуми провел переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Стороны обсудили расширение сотрудничества в экономике, туризме, культуре и науке, передает пресс-служба РАИС Республики. Товарооборот между регионами в прошлом году достиг 14 миллионов долларов, но, по словам Миниханова, потенциал намного выше. В рамках визита участники вместе с Сергеем Кириенко осмотрели реконструируемую набережную Диаскуров. Татарстан благоустраивает участок в 700 метров набережной. Уже готовы парапет, плитка, инженерные сети и освещение. В ближайшие два месяца завершат обустройство зеленой зоны. На набережной также открыли памятные таблички с благодарностью Татарстану и Башкортостану и возложили цветы к памятникам защитникам Кавказа и российским миротворцам. Айрат Фарахов избран ректором КГМУ. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан». В выборах участвовали три кандидата, допущенных аттестационной комиссией Минздрава России. Каждый из них представлял разные направления работы медицинского университета. От научного блока был заявлен директор Института нейронаук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Марат Мухамедьяров. Стоматологический факультет и стоматологическая поликлиника выдвинули исполняющего обязанности проректора Сергея Осипова. Третьим претендентом стал доктор медицинских наук Айрат Фарахов, который с 1 апреля временно исполнял обязанности ректора. Его кандидатуру поддержала широкая коалиция, лечебный, педиатрический, медико-профилактический и медико-биологический факультеты, а также административно-управленческий персонал вуза. В Казани стоимость вторичного жилья с начала этого года выросла на 6%. Стоимость квадратного метра на сегодня в среднем почти 205 тысяч рублей. Средняя цена квартиры увеличилась на 5% и составила 9,6 миллиона рублей за объект. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на данные портала «Мир квартир». В Набережных Челнах рост оказался выше, квадрат подорожал на 8,6%, то есть до 133 тысяч рублей за квадрат. Средняя стоимость квартиры в городе достигла почти 7,5 миллионов рублей. Среди регионов лидеров по росту цен на вторичное жилье Ленинградская и Московская области, далее следуют Санкт-Петербург и Москва. В среднем по России за январь-июнь 2026 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 5,5% и составила 131 тысячу рублей. Татарстане снизилась доля убыточных компаний. По данным Татарстан-Стата, в регионе доля таких компаний за январь-апрель 2026 года немного снизилась и составила чуть более 30%. Общая сумма убытков предприятий региона за этот период превысила 61 миллиард рублей. Самая сложная ситуация в сфере гостиниц и общепита. Там убыточна примерно половина организаций. Хотя за месяц доля таких предприятий уменьшилась. Убытки этой отрасли превысили 500 миллиардов рублей. Наименьший уровень убыточности зафиксирован в финансовой и страховой деятельности – около 21%. Показатель тоже немного снизился. При этом убытки компаний этой сферы за месяц выросли почти вдвое. Группа компаний ICL планирует построить 3 новых завода рядом с аэропортом Казани. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Виктор Дьячков. На заводах будут выпускать компьютерные комплектующие и медицинское оборудование. Дьячков отметил, что площадь каждого объекта сопоставима с действующим производством материнских плат. В ассортимент войдут корпуса для персональных компьютеров, клавиатуры и мыши. Что касается медтехники, то речь идет об изделиях с большим количеством электронных компонентов. Первый этап третьей очереди благоустройства набережного озера Нижний Кабан в Казани готов на 69%. Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров, на объекте установили часть деревянных настилов и ограждений, укладывают гранитные ступени у воды, ведут работы в многофункциональном центре и прокладывают инженерные сети. В том числе заранее готовят коммуникации для будущего фонтана. Уже обустроенная система автополива, стартовала высадка растений. Прогулочная зона с выходом к воде протянется от памятника Шагабуддину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. Завершить первый этап благоустройства планируют ко Дню Республики 30 августа. Объем финансирования работ остается на уровне 1,5 миллиарда рублей. В Татарстане в выходные ожидается жара до плюс 32 градусов. В частности, по данным регионального гидрометцентра, днем 4 июля температура воздуха может повыситься до плюс 31, 5 июля – в воскресенье до плюс 32. В субботу в республике местами возможен кратковременный дождь, порывы ветра могут усиливаться до 13 метров в секунду. В воскресенье, помимо кратковременного дождя, в Татарстане ожидается гроза, при которой порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Возможен град. Такие же погодные условия ожидаются и в понедельник, 6 июля. По данным гидрометцентра, днем температура воздуха не превысит плюс 29. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
11: На правах рекламы.
12: Недвижимость на Бизнес ФМ.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Это знаковое место знают не только старожилы города, но и молодое поколение казанцев. Это центр с богатой и очень интересной историей нашего города. 200-летний военный госпиталь, парк имени Горького, легендарный Казанский медицинский университет, знаменитый Чеховский рынок, который уже прошел согласование экспертизы и скоро будет реконструирован, и еще многие-многие объекты культурного и исторического наследия. И вот на этой территории возводится жилой комплекс «Заман», что в переводе с татарского означает «время». «Заман» — это проект делюкс-класса. Он строится на пересечении улиц Карла Маркса и Чехова. Главная суть проекта — возрождение формата приватного городского имения. Кич, кричащая роскошь и пафос давно перестали быть синонимами успеха и статуса. Современный эталон элитного жилья — это атмосфера спокойствия, приватности, гармонии с природой и заботы о личности. Именно эти принципы вшиты в ДНК жилого комплекса «Заман». Здесь нет места помпезным колоннам, статуям, кричащим аркам и нарочитым барельефам. Вместо этого строгая, стильная, минималистичная эстетика, которая остается глубокой и продуманной, но не примитивной. Делюкс пока казанцам новинку, но с ним постепенно знакомятся. Да, цены на квартиры этого класса значительно дороже, чем в хорошем премиуме. Но это того стоит, и вот почему. Во-первых, подобную квартиру не станут покупать для краткосрочной или долгосрочной аренды. Всех соседей вы будете знать лицо, и вероятнее всего это будут старые знакомые или друзья. Во-вторых, в делюксе, как правило, не более 3 квартир на этаже. На территории комплекса никакой коммерческой недвижимости, она отсутствует как класс. Из посторонних – только персональный консьерж. Но в скором времени он тоже становится своим. Встретить гостей, заказать ужин, вызвать врача, организовать химчистку – это все к нему. Все, что связано с инфраструктурой, а именно закрытый двор, колясочные с комнатой матери и ребенка и персональными шкафчиками, велосипедные, wellness-павильон – это все только для резидентов. Давайте познакомимся с проектом более детально. «Делюкс» — это всегда камерный проект. На закрытой территории в 4 гектара будет всего 134 квартиры. Площадь каждой квартиры от 100 квадратных метров. Каждая спальня – это мастер-спальня со своей гардеробной и санузлом. Свободные планировки с минимум несущих колонн позволят воплотить любое дизайнерское решение. За климат отвечает приточно-вытяжная вентиляция турков с индивидуальным рекуператором и мультисплит-системой Кливит, защита от аллергенов и городской пыли. Но главным, несомненным достоинством проекта, отличающим его от других, является наличие 2,5 гектаров собственного парка. Комплекс включает в себя 5 семиэтажных домов разных стилей – классика, модерн, лофт, скандинавский и арт-деко. То есть каждый потенциальный покупатель квартиры в ЖК «Заман» имеет возможность выбрать то, что ему ближе и комфортнее – стиль, архитектуру и атмосферу. Надежный монолитный кирпичный каркас, двухслойный фасадный утеплитель, облицовка премиум-класса и специальный пирог перекрытий с акустической мембраной – все эти компоненты гарантируют звукоизоляцию и тепло в квартире. А премиальная алюминиевая оконная система «Шуко» с защитой от ультрафиолета и зеркальным эффектом снаружи – это золотой стандарт высокого класса жилья. «Заман» как бы скрыт от глаз посторонних. 4 гектара закрытой охраняемой территории, 2,5 гектара собственного парка, 2 контрольно-пропускных пункта с круглосуточным видеонаблюдением. Доступ в ЖК будет только у жителей и их гостей. Заехать в комплекс можно будет как со стороны улиц Чехова, так и со стороны улицы Курашова. Умным системам здесь уделено особое внимание. Въезд в паркинг по распознаванию номеров, а в блоках с квартирами установлены IP-видеофоны с функцией Face ID. Просторный подземный отапливаемый паркинг расположен подо всей территорией комплекса. Покрытие паркинга из прочного керамического гранита с увеличенной толщиной, устойчиво к глубокому стиранию. Для дополнительного комфорта 2 въезда-выезда в паркинг шириной 7 метров. Центральный консьерж-сервис будет находиться в отдельном административном здании на въезде со стороны улицы Чехова. И там же в специально оборудованной комнате для водителей и персонала управляющей компании. Срок сдачи комплекса запланирован на третий квартал 2026 года. Запишитесь на закрытый показ ЖК «Заман» на сайте zamanpremium.ru. Поверьте, увиденное вас впечатлит.
3: Недвижимость на Бизнес FM. Слово и деньги. Человек-карета, ум-кучер, деньги и знакомства – лошади. Чем больше лошадей, тем скорее и быстрее карета скачет в гору. Михаил Юрьевич Лермонтов. Русский поэт, прозаик, драматург, художник. Автор более 400 стихотворений и около 40 поэм.
9: Для слушателей старше 12 лет.
3: Слово и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
9: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
16: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
18: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам, мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
19: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500 5420.
20: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM».
22: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
23: 18.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В новой редакции учебника по истории для 11 класса США не называются главным источником давления на Россию. Об изменениях в новом издании, опубликованном на платформе «Моя школа», пишет РБК. Так, подзаголовок «Давление на Россию со стороны США» сократился до «Давление на Россию». В утверждении о том, что энергетическая независимость Европы не устраивала Соединенные Штаты, США заменены на коллективный Запад. Также в учебнике появилось упоминание о положительной роли администрации Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине, информация о встрече Владимира Путина с американским президентом в Анкоридже. Кроме того, исключена фраза о решимости США воевать до последнего украинца. Очередные выборы в парламент Гагаузской автономии Молдавии пройдут 15 ноября. Решение об этом принято на заседании местного парламента, передает ТАСС. В течение этого месяца депутатам необходимо урегулировать конфликт с официальным Кишиневым, который блокирует проведение выборов. Молдавские власти настаивают на проведении выборов в автономии с учетом обновленного избирательного кодекса. 2 июня исполняющий обязанности спикера Народного собрания Гагаузии Николай Арманжи объявил об отставке после того, как депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии. В Мюнхене начали вводить экстренные меры по экономии воды из-за рекордной жары, засухи и снижения уровня грунтовых вод. Мэр города Доминик Краузе заявил, что Мюнхен столкнулся с ситуацией, которой не было с начала 70-х. По его словам, питьевое водоснабжение сейчас обеспечено, однако горожан призвали экономить воду. В городе отключают 10 из 150 декоративных фонтанов с самым высоким расходом воды. Еще у 56 фонтанов сократят время работы с 14 до 10 часов в день. Власти также решили сократить или остановить полив городских зеленых зон, уменьшить расход воды на спортплощадках и в школьных бассейнах, временно отказаться от мытья муниципальных автомобилей и окон в городских зданиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Замоскворецкий суд приговорил к 4 годам условно бывшего главы отдела продаж издательства «Эксмо» по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ-движения, которое признано в России экстремистским и запрещено. Еще 2 фигурантов осудили условно еще в прошлом году. Как юристы комментируют такие приговоры? Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пунктов против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже 3 месяц подряд. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал. Как ситуацию комментируют предприниматели из сферы услуг? Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, и это основная причина тревожности на российском рынке. Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы, о чем идет речь, подробности на Business FM. Еще один условный срок по так называемому делу издателей. Замоскворецкий суд приговорил к 4 годам условно бывшего главы отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева. Он внесен в России перечень экстремистов и террористов. Вахляева осудили по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ, движение которого признано в России экстремистским и запрещено. Его также еще 2 фигурантов дела, Дмитрия Протопопова и Павла Иванова, которые также внесены в перечень экстремистов и террористов, задержали в мае прошлого года. Ранее Иванова тоже дали 4 года условного срока. Он заключил сделку со следствием. Протопопов весной заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Как писали СМИ, дал показания против топ-менеджмента ЭКСМО. Комментирует правлящий партнер коллегии медиа-юрист Федор Кравченко.
1: Ситуации, когда подозреваемые, обвиняемые, подсудимые признают свою вину, как в этом деле, следствию практически ничего доказывать не нужно. То есть во многом это дело построено на том, что одни, привлекаемые к ответственности, давали показания на других и шли на сделку со следствием. Отчасти, возможно, с этим связано, что лишение свободы ни для кого из них, наверное, и не планировалось. Сроки условные. И это можно было увидеть потому, что с самого начала предварительного расследования они находились под домашним арестом, запретом определенных действий и другими мерами пресечения, не связанными с заключением под стражу. И деятельность правоохранительных органов в данном случае направлена не на то, чтобы бороться с какими-то конкретными книжками, а с тем, чтобы установить новую нормальность, если ее так можно назвать, хотя так ее назвать нельзя, на книжном рынке, когда, в принципе, эта тема находится под запретом к обсуждению, и само сообщество книгоиздателей боится и перестраховывается, и начинает само себя цензурировать.
0: Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов. Подсудимому также на 4 года запретили заниматься издательской деятельностью, книжным бизнесом и выкладывать посты в интернете. Кроме того, конфисковали у него 2 миллиона рублей. И этот приговор нельзя назвать мягким, считает адвокат Московской областной палаты адвокатов Алхас Абгаджава.
2: При таких дополнительных наказаниях, которые применил суд, вообще о мягкости говорить не приходится, потому что даже эти дополнительные виды наказания достаточно суровы и создают серьезные проблемы для людей, которые работают в определенной сфере, медийной или издательской, неважно. Что касается дальнейшей возможности появления таких дел и приговоров, абсолютно исключено. И в нынешней ситуации так называемые эти идеологические дела, по-другому их назвать не могу, потому что это не какая-то криминальная история. Тенденция, что количество таких дел будет нарастать, абсолютно налицо.
4: Мы помним, как гендиректор ЭКСМО, как много времени он провел в Следственном комитете, все гадали, что будет. Вообще нет сомнений, что фигуранты максимально идут на сделки со следствием?
2: Там предложения очень простые в таких случаях. Говорят, либо вы полностью признаете, либо наказание будет строгим. Причем это предлагают на стадии доследствия или уже на стадии следствия люди, которые эти наказания не выносят. Но они говорят, статистика вот такая, перспективы у вас вот такие. При таком выборе судить человека за то, что он пошел на сделку и на максимальное смягчение своей участи, сложно судить. И люди, которые впервые попадают в такую ситуацию, когда им дают такую альтернативу, конечно, они выбирают более мягкий для себя исход, потому что понимают, перспектива борьбы, дальнейшее доказывание своей невиновности, просто глядя на статистику, очень малоперспективны.
0: Алхас Абгаджава, адвокат Московской областной палаты адвокатов. Официальной информации по делу немного. По данным СМИ, среди запрещенных книг, которые пытались сериализовывать фигуранты дела, роман «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», их авторы внесены Минюстом Брест-Ренагентов. Бывший первый зампред Центробанка Олег Ведюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. Это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Югин, хоть свое выступление на финансовом конгрессе, выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
19: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетного политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась, рост доходности облигаций длинных особенно, говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
0: Олег Вьюгин, бывший первый зампред Центробанка. Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда ЦБ с 2002 по 2004 год. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор НИУ ВШЭ. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пунктов против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темп снижения старее самыми высокими с конца 2022 года. Компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов на фоне слабого спроса. Бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компания фиксирует снижение объема незавершенных заказов. О том, заметили ли снижение деловой активности в сфере услуг, бизнес-фэм узнал у российских предпринимателей.
22: Бизнес говорит.
5: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
6: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то майс-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц, и здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости. Не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, не только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
5: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
7: «Доктис» как телемедицинская платформа всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигаются, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
5: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
8: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились, начиная от того, что кто работает на ОСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее, все это выросло, и за ними потянулись и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
0: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности, сферы услуг выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы, продажи составили 54 тысячи штук. Это данные Минпромторга, продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
10: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз, у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает в кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
12: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
10: Рост он и раньше был. Мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025, было чуть меньше процента, позапрошлом, в 2024, было чуть больше процента.
0: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». А продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12%, достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга.
21: Реклама.
13: Реклама на Business FM в Казани.
14: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
21: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
24: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
21: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
25: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
21: Компании и корпорации.
26: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
27: Отчеты и планы.
26: Искусственный интеллект в ближайшие 2-3 года будет помогать людям с принятием финансовых решений. Например, ИИ-ассистенты будут анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок, рассказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках финансового конгресса Банка России. Собрание акционеров «Акрона» утвердило решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, сообщила компания. За 9 месяцев прошлого года акционеры ранее утвердили дивиденды в 189 рублей на акцию. Распределено 6 миллиардов 900 миллионов рублей. Группа «Акрон» – один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей «Акрон» и «Дорогобуш». Nokia выпустила кнопочный телефон с искусственным интеллектом. Он может звонить, включать фонарик, ставить будильник и выполнять другие команды. При этом и функции нужно будет оплачивать отдельно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: 18.48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про 4-летнюю девочку, вышедшего на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности, но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает «Гардиан». По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированный пропагандистский контент». В качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надет фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
9: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничение, как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопросов национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальной безопасности. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать?
12: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
9: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры, на это ушло дело восьмое.
0: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившегося в интернете ролика «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе.
11: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
15: Добрый вечер.
0: Ну что ж, российский рынок по итогам основных торгов в пятницу снижается на 0,5%, но сегодня, помимо всего, еще, видимо, игроков пугали носки Заботкина.
15: Ну, все пугает.
0: Раньше были брошены Биулины, теперь вот носки Заботкина.
15: Все пугает игроков в последнее время, раз уж рынок падает 17 недель подряд. Но, кстати, не исключено, что и 18-я неделя у нас тоже подряд получится падающая, так что рынок уже всего боится. и действительно не меняется ничего в лучшую сторону, хотя неделя-то начиналась красиво, с такого достаточно заметного роста, но, как выяснилось позднее, это был лишь технический отскок, рынок снял перепроданность, потом два дня консолидации и вновь падение. Из консолидации выход вновь в падение, потому что ничего не меняется в лучшую сторону, ни в плане геополитики, ни в плане экономики. Наоборот, мы увидели еще и ускорение инфляции до 6%, даже 6,1% годовая инфляция на 29 июня. Рубль сегодня более-менее стабилен, немножко снизился, но китайской валюте не удалось пока преодолеть 11,5 рублей. Конечно, она преодолевала в моменте, но вот закрытие недели, скорее всего, будет ниже 11,5. И сегодня стали известны данные или параметры бюджетного правила на следующий период с 7 июля по 6 августа. Министерство финансов в рамках бюджетного правила, конечно же, будет пока, во всяком случае, покупать валюту, но объем покупки гораздо ниже, чем условно в текущем периоде, который до 6 июля еще продолжается. Таким образом, на 5 миллиардов 400 миллионов рублей ежедневно Минфин в рамках бюджетного правила будет покупать валюту. Сейчас покупают почти на 10 миллиардов. Ну и, соответственно, если мы возьмем операцию уже Банка России по продаже валюты минимальной 580 миллионов в день, и совместим их с прогнозами, то есть с данными уже Минфина конкретными, то окажется, что с 7 июля покупать Банк России будет валюту почти на 5 миллиардов. Сейчас, получается, покупает почти на 9,5. То есть существенно сократятся покупки валюты, но все равно останутся. То есть банк будет чистым покупателем валюты, но, тем не менее, мы видим, что уже вот последние данные на рубль сильно не влияют. Рынок все уже учел в предыдущей торговой сессии.
22: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Раз в год даже царь зверей говорит.
16: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
22: Валюты. Бутанский нгултрум. Название на смеси хинди и официального языка королевства Бутан «Дзонгке» означает «серебряные деньги». Введен в обращение в 1974 году, сменив бутанскую рупию. Сегодня нгултрум привязан к индийской рупии в соотношении 1:1. Поэтому и курс аналогичный. В новейшей истории на 2 порядка дешевле американской валюты.
21: Валюты на Бизнес ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Люди отлично распознают знакомые им лица, друзей, коллег по работе, публичных персонажей. Но точность определения незнакомцев дает ошибку в 15-20% по фотографиям и более 30% по не очень качественным видео. Это в случае верификации 1:1, то есть при сравнении одного нового изображения с эталоном. В задаче 1:N, то есть соотнести человека и выборку, растет риск ложных совпадений. Есть небольшой процент, не больше 2, так называемых суперраспознавателей, то есть людей с потрясающими способностями к идентификации лиц. Эту способность практически нельзя натренировать, она во многом наследуется. Зрение суперраспознавателей не лучше, чем у всех других, а вот система кодирования изображений в мозгу работает гораздо точнее. Но и они чаще ошибаются с людьми других рас и этносов. Машинная обработка лиц работает по многомерным числовым представлениям лица и сравнивает новые изображения с шаблонами. Для нее критичны фокус, разрешение, освещение, открытые глаза, волосы на лице и тени. Сбить систему с толку могут медицинские маски, тяжелый макияж и особенно реалистичные силиконовые маски. Face ID от Apple заявляет вероятность ошибочной разблокировки 1 к миллиону, если только речь не идет о близнецах-родственниках. В самых чувствительных для безопасности областях используют модули проверки микродвижений, отражений и структуры кожи, хотя и они не дают полной гарантии. Ниже всего надежность распознавания лиц в толпе по видеокамерам. В зависимости от настройки это либо ложные срабатывания и проблемы для случайных граждан, либо пропуск разыскиваемых. В любом случае разбираться потом не машинам, а живым людям.
21: Другим наука на Бизнес FM.
2: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда. Городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект «Скоро» на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу о еще двух сбитых беспилотников, летевших в направлении столицы. Общее количество уничтоженных БПЛА с начала суток выросло до 20. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Это абсурд, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность. Казахстан продлит запрет на вывоз ряда нефтепродуктов до 22 мая 2027 года. Согласно проекту приказа, речь идет об ограничениях на экспорт бензина и дизельного топлива автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны ЕАЭС. Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газоилей, толуола, ксилола и нефтяного битума в период с 1 января по 30 июня. Июня 27 года. Международная шахматная федерация ФИДЕ дисквалифицировала 14-го чемпиона мира Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики и за его заявление в отношении скончавшегося американца Даниэля Народицкого, о которой стало известно в октябре 25 года. В 24 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 15 заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске. На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. А вот АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты. Подробнее об обстановке в регионах буквально через минуту. Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009-го, а в 23-м премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности. Почему Росавиация при нем не раз оказывалась в центре внимания правоохранителей? Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждают Лука, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись 2 носка разных цветов. Один красный, второй желтый. Так знак это или не знак? Эти и другие темы в эфире Business FM. 15 заправок возобновили продажу бензина в Новороссийске. Лимиты на продажу топлива остаются от 20 до 200 литров, а в канистры горючее по-прежнему не наливают. По данным местных властей, заправить автомобиль также можно по топливной карте. Ее могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия. Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на 8 заправках. Об обстановке в городе говорит корреспондент издания «Блокнот Новороссийск» Анна Карпова. Пунина.
5: Первая волна пошла в начале месяца, это где-то 10-е числа. Такие же были очереди, был ажиотаж. Ну, это было на протяжении буквально 2-3 дней. Потом как-то это все поутихло, схлынул спрос. И вот буквально 2 недели назад пошла вторая волна. Огромные очереди практически и днем, и ночью. Доходило до споров, потому что, ну, всегда бывают граждане, которые не хотят стоять в очереди. У нас даже организовали дежурство волонтеров. Это как чиновники из администрации, так и казаки были привлечены так, чтобы был порядок, потому что на многие автозаправки с двух сторон вот по ходу движения выстраивались вот эти очереди. Сейчас они, безусловно, есть, но как нам уже с утра оповестили в администрации, к полудню на некоторых заправках появится и бензин 92-й, 95-й, причем тот, который обеспечивает именно физических лиц.

0: В Анапе начали дежурить сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры общественных организаций. По данным мэрии, общественники следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Продолжает главред информационного портала «Анапа Медиа.ру» Юрий Львов.
1: Все знают, что люди подъезжают на заправку, особенно в вечернее время. Заливали, я лично видел, у людей в багажниках по 5, по 7, по 8 канистр. Причем все эти автомобили не с местными номерами. Мои подписчики в наших соцсетях, в комментариях пишут, что, ну, это особенно в пригородах, да, что люди подъезжают, заправляются на заправку, отъезжают буквально от заправки 200 метров, там стоит другая машина с бочкой, сливает бензин, едут обратно заправляться. В Анапе различные виды топлива присутствуют на 17 АЗС. Очереди, естественно, существуют, никуда они не делись. По официальной информации администрации Анапы введены ограничения на ряде заправок, где-то отпускают по 20 литров, где-то по 30 литров. В канистры и иные емкости бензин запрещено разливать. Сотрудники администрации, казаки, добровольцы, а также полиция регулируют ситуацию на заправках. Ну, то есть они смотрят, чтобы автомобили не ездили по группу по несколько раз, не заправлялись. Они регулируют очередь, у кого там с левой стороны бак, у кого с правой. То есть разруливают транспортные потоки и так далее. Но это то, что касается официально, то, что я сам знаю и сам лично видел. Круглосуточно никто, конечно, ничего не разруливает. В основном вся работа происходит в дневные часы. Очередей где-то они снизились, стало их меньше. Для того, чтобы заправиться, придется поколесить по городу и постоять в очереди 2-3-4 часа. Никакого реального просвета на сегодняшний день нет.
0: Юрий Львов, Анапа Медиа.ру. Двое жителей Ростовской области задержаны в Краснодаре при перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались они на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю. Люди стоят на заправках в огромных очередях, дежурят скорые и полиция, рассказал заместитель генерального директора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
2: Сегодня, по данным краснодарских властей, из более чем 100 АЗС работает 43. Сообщается, что ключевые марки топлива доступны, хотя водители вчера и сегодня городские власти, краевые, уже начали активно призывать пересесть на общественный транспорт. Кроме того, муниципальные власти тоже сократили количество поездок и стараются передвигаться либо на общественном транспорте, либо переходить на какой-то удаленный формат. При этом есть как бы и позитивные сигналы. В Крыму и Севастополе топливо вернулось сегодня в продажу, там работает около 60 АЗС, ну и, возможно, это как-то облегчит ситуацию в Краснодарском крае, потому что ни для кого не секрет, что жители Крыма активно закупали топливо в северо-западной части Краснодарского края, да, в АЗС, который граничит с Крымским мостом. Из личных наблюдений вчера в редакцию обратился водитель, который 12 часов стоял в АЗС, вызывали уже и скорую некоторым водителям, потому что в Краснодаре очень жарко, вчера до 37 градусов была температура, и пробки достаточно большие, причем они большие и днем, и ночью. Буквально вечером, уже около 12 часов, я ехал через центр города и на нескольких АЗС наблюдал очереди метров по 300, по 400. Люди стоят, дежурят полиция, которая организовывает подъезд к заправкам. Нету каких-то локальных конфликтов между водителями, все терпеливо ждут. И с каждым днем, по моему личному наблюдению, очереди пока что увеличиваются. В городе при этом заметно меньше стало автомобилей, меньше пробок, но они все в основном сконцентрированы возле заправок.
0: Антон Мисулис, заместитель генерального директора бизнеса ФМ Краснодар. В Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин коммунальных, экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники на АЗС «Газпромнефти», сообщили в правительстве региона. А вот АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим отпуска бензина, также увеличены суточные лимиты, сообщили в оперштабе. На заправках Читы и Читинского округа будут внедрять систему заправки топливом по QR-кодам. В оперштабе отметили, что в зависимости от объема отпуска топлива для каждой из заправок будет определяться лимит QR-кодов с разбивкой по времени фактической заправки. Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Его подозревают в хищении 800 миллионов рублей. Также был арестован его бывший зам Константин Мах.

0: Александр Нерадько возглавил Росавиацию в 2009-м, а в 2023-м премьер Михаил Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. По данным ряда СМИ, дело в отношении Нерадько связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове.
1: Подробности.
2: В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет Коммерсант, взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 17-м году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 2024 году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
0: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, а часть из них нашли даже на Украине. После отставки из Росавиации Александр Нерадько стал советником президента в Норникеле. Он был уволен в начале 2024 года в связи с конфликтом интересов, утверждали источники издания. Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждают Лука, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись 2 носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Алексей Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все равно навеяло.
3: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть 2 носка. На левой желтенький, на правой красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
8: Деньги. Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
9: История денег на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Глава Татарстана Рустам Миниханов в Сухуми провел переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Стороны обсудили расширение сотрудничества в экономике, туризме, культуре и науке, передает пресс-служба Раиса Республики. Товарооборот между регионами в прошлом году достиг 14 миллионов долларов, но, по словам Миниханова, потенциал намного выше. В рамках визита участники вместе с Сергеем Кириенко осмотрели реконструируемую набережную Диаскуров. Татарстан благоустраивает участок в 700 метров набережной. Уже готовы парапет, плитка, инженерные сети и освещение. В ближайшие два месяца завершат обустройство зеленой зоны. На набережной также открыли памятные таблички с благодарностью Татарстану и Башкортостану и возложили цветы к памятникам защитникам Кавказа и российским миротворцам. Айрат Фарахов избран ректором КГМУ. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан». В выборах участвовали три кандидата, допущенных аттестационной комиссией Минздрава России. Каждый из них представлял разные направления работы медицинского университета. От научного блока был заявлен директор Института нейронаук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Марат Мухамедьяров. Стоматологические факультеты и стоматологическая поликлиника выдвинули исполняющего обязанности проректора Сергея Осипова. Третьим претендентом стал доктор медицинских наук Айрат Фарахов, который с 1 апреля временно исполнял обязанности ректора. Его кандидатуру поддержала широкая коалиция, лечебный, педиатрический, медико-профилактический и медико-биологический факультеты, а также административно-управленческий персонал вуза. В Казани стоимость вторичного жилья с начала этого года выросла на 6%. Стоимость квадратного метра на сегодня в среднем почти 205 тысяч рублей. Средняя цена квартиры увеличилась на 5% и составила 9,6 миллиона рублей за объект. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на данные портала «Мир квартир». В Набережных Челнах рост оказался выше, квадрат подорожал на 8,6%, то есть до 133 тысяч рублей за квадрат. Средняя стоимость квартиры в городе достигла почти 7,5 миллионов рублей. Среди регионов лидеров по росту цен на вторичное жилье Ленинградская и Московская области. Далее следуют Санкт-Петербург и Москва. В среднем по России за январь-июнь 2026 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 5,5% и составила 131 тысячу рублей. В Татарстане снизилась доля убыточных компаний. По данным Татарстанстата, в регионе доля таких компаний за январь-апрель 2026 года немного снизилась и составила чуть более 30%. Общая сумма убытков предприятий региона за этот период превысила 61 миллиард рублей. Самая сложная ситуация в сфере гостиниц и общепита. Там убыточна примерно половина организаций. Хотя за месяц доля таких предприятий уменьшилась. Убытки этой отрасли превысили 500 000 000 рублей. Наименьший уровень убыточности зафиксирован в финансовой и страховой деятельности – около 21%. Показатель тоже немного снизился. При этом убытки компании этой сферы за месяц выросли почти вдвое. Группа компаний ICL планирует построить три новых завода рядом с аэропортом Казани. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Виктор Дьячков. На заводах будут выпускать компьютерные комплектующие и медицинское оборудование. Дьячков отметил, что площадь каждого объекта сопоставима с действующим производством материнских плат. В ассортимент войдут корпуса для персональных компьютеров, клавиатуры и мыши. Что касается медтехники, то речь идет об изделиях с большим количеством электронных компонентов. Первый этап третьей очереди благоустройства набережного озера Нижний Кабан в Казани готов на 69%. Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров, на объекте установили часть деревянных настилов и ограждений, укладывают гранитные ступени у воды, ведут работы в многофункциональном центре и прокладывают инженерные сети. В том числе заранее готовят коммуникации для будущего фонтана. Уже обустроена система автополива, стартовала высадка растений. Прогулочная зона с выходом к воде протянется от памятника Шагабуддину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. Завершить первый этап благоустройства планируют ко Дню Республики 30 августа. Объем финансирования работ остается на уровне 1,5 миллиарда рублей. В Татарстане в выходные ожидается жара до плюс 32 градусов. В частности, по данным регионального гидрометцентра, днем 4 июля температура воздуха может повыситься до плюс 31, 5 июля – воскресенье до плюс 32. В субботу в республике местами возможен кратковременный дождь, порывы ветра могут усиливаться до 13 метров в секунду. В воскресенье, помимо кратковременного дождя, в Татарстане ожидается гроза, при которой порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Возможен град. Такие же погодные условия ожидаются и в понедельник, 6 июля. По данным гидрометцентра, днем температура воздуха не превысит плюс 29. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
9: Бизнес ФМ Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Валборис в очередной раз повышает комиссии для продавцов. На этот раз из-за роста цен на бензин и логистических расходов. Основной конкурент «Озон» заявляет, что у него подобных планов пока нет. Мы спросили у селлеров «Валборис», как изменится комиссия у них и как они относятся к повышению. Подробнее Наталья Шашина.
12: Как рассказали Business FM сами селлеры Wildberries, судя по уведомлениям, которые они получили, рост комиссий составит от 2 до 10% по разным категориям товаров. Условия изменятся со вторника, 7 июля. Хотя еще незадолго до этого компания обещала, что будет уведомлять о самых существенных изменениях оферты за 45 дней. Wildberries объясняют повышение текущей экономической ситуации, удорожанием топлива и ростом логистических расходов, отмечая, что по некоторым категориям товаров комиссии не изменятся или даже снизятся. Денис, который занимается производством и продажей матрасов, считает, что Wildberries фактически подтягивает свои ставки к уровню Озона и Яндекса.
13: Это для нас было ожидаемым, потому что другие конкуренты уже давным-давно подняли цены. Готовы были, понимаем ситуацию.
14: Вы сейчас говорите именно про топливо, из-за этого?
13: Связано как раз таки с топливом. Мы делаем акцент именно на это, что они вынуждены в данном случае поднять. Либо подтягивают свою конкурентную среду, маржинальность пытаются увеличить. Тоже анализируют же, что другие площадки делают, и как на это отреагировали селлеры и покупатели. Все как работали, так и работают, несмотря на то, что жаловались и грозятся уйти с маркетплейсов. Мы, по крайней мере, уйти не можем себе этого позволить, потому что сильно глубоко уже погрязли в этом. Всем.
14: Сколько процентов отдельно для вашей категории есть?
13: Нам подняли планку на 5,5%. У нас было 31,5% по нашей категории товаров. Сейчас у нас 36,5%.
12: Продавцов, которые уже постепенно уходят с площадки, повышение комиссии только укрепило в их решении. Светлана Лапшина продавала одежду на Wildberries с 21 года. Но сейчас, как она говорит, наша эпоха закончилась. Она собирается заняться другим бизнесом.
15: Общее значение по комиссии, сборам и всему остальному у Wildberries получается 80%. А у нас все есть налоги, есть заработные платы и так далее. То есть мы уже в минусах. Поэтому мы уходим оттуда.
14: Это принято решение сегодня?
15: Нет, принято решение год назад. Просто мы до сих пор еще раз продаем товары и с каждым днем какие-нибудь сюрпризы.
12: Логично предположить, что возросшие расходы селлеры переложат в конечную цену товаров. Хотя и здесь есть ограничения. Поднимешь цены – упадут продажи. Как считает основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner, возможно, предполагается такая схема. Чем выше комиссия селлера, тем больше скидка, которую площадка может дать покупателю за свой счет. Так, маркетплейс может снижать итоговую цену для клиента и привлекать трафик. Но фактически за счет продавца. Вот как комиссия выросла у самого. Романа.
16: Вчера ночью пришло оповещение, что комиссия поднимает. Конкретно по моим, бытовая техника, там каждый подраздел, там везде комиссия вырастет. От 2% до 9%, где 2% это, как правило, большие такие товары, а на маленький товар дешевый процент до 9% выходит. Например, на аэрогриле, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, вырастет на 4 или 5%, на мультиварке, например, вырастет на 3%. В любом случае, на ВБ сейчас, на сегодняшний день, комиссия меньше, чем везде.
12: Некоторые продавцы в чатах возмущаются, почему изменение размера комиссии касается только российских селлеров, и значит ли это, что за их счет будут компенсировать логистические расходы их конкурентов из других стран, например, Китая. Немало селлеров задаются вопросом, есть ли смысл оставаться на маркетплейсах. Один из них поделился с «Бизнес-ФМ». На своем собственном сайте, чтобы перетянуть клиентов, он выставляет товары заметно дешевле. Например, за 9 тысяч вместо 10 на маркетплейсе. Но, увы, пока заказы единичные. Поэтому пока он остается на цифровой платформе. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
17: Экономические чудеса. До середины 1980-х годов Вьетнам оставался одной из самых бедных стран мира, в которой почти не было личных автомобилей, на улицах по ночам не горели фонари, а значимой отраслью экономики считалась охота с помощью капканов и силков. В 1986-м, через 12 лет после окончания войны с Соединенными Штатами, правительство социалистического Вьетнама объявило о начале реформ, направленных на модернизацию и индустриализацию. Экономика стала расти в среднем на 7% в год. За 30 лет уровень бедности снизился почти в 10 раз. В те же 10 раз вырос ВВП на душу населения. Сегодня Вьетнам – крупнейший в Юго-Восточной Азии экспортер одежды и второй в регионе экспортер электроники. Каждый 10-й смартфон в мире собирают во Вьетнаме.
18: Экономические чудеса на Business FM.
19: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Business FM в Казани.
20: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
1: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
21: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
22: Ассигнаты Великой Французской революции в истории денег стали именем нарицательным. Настолько масштабной была их девальвация. Бумажные ассигнаты стали выпускаться революционным правительством, начиная с 1790 года, чтобы пополнить казну, которая пустела из-за развала налогообложения после национализации имущества. Ежемесячно ассигнатов печатали столько, что французская экономика погрузилась в пучину гиперинфляции, а за ассигнаты не давали и нескольких процентов от их номинала. Стабилизировать государственные финансы и остановить печатный станок удалось только при Наполеоне Бонапарте, который пополнил государственный бюджет самым понятным ему способом – за счет вывоза ценностей из покоренных государств.
21: Деньги к деньгам. На Business FM.
7: Вы слушаете Business FM Москва.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердаров Лекулиев. Восьмиклассник из Мытищ задержан по обвинению в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожных путях в округе Пушкино, сообщили в управлении МВД по Центральному федеральному округу. Его подозревают в поджоге по заданию куратора. По версии следствия, неизвестный связался с ним в мессенджере, угрожая негативными последствиями, убедил совершить действия, направленные на разрушение транспортных коммуникаций. Конец цитаты. Вознаграждение школьнику не обещали. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Кабмин. На совещании по топливному рынку было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования от имени руководства и народа России в связи с мученической гибелью верховного руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Видео опубликовано в канале «Политика» в Максе. Прощание с Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских ударов, проходит в Тегеране. В пятницу в траурном мероприятии принимает участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. Медведев принимает участие в церемонии прощания с Али Хаменеи. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона. В матче третьего круга Джокович, седьмой номер посева, нанес поражение французу Артуру Риндеркнешу, 25-й номер. В четвертом раунде соперником 39-летнего Джоковича, который 24 раза побеждал на турнирах Большого Шлема и 7 раз выигрывал Уимблдон, будет россиянин Роман Сафиулин, лучшим результатом которого на Уимблдоне является выход в четвертьфинал. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд. Причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. А в компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. А как ситуацию видят предприниматели, мы спросили у них. Еще один условный срок по так называемому делу издателей. Замоскворецкий суд приговорил к 4 годам условного бывшего главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева. Он внесен в России в перечень экстремистов и террористов. В чем особенности дела? Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы. Продажи составили 54 тысячи штук. Но насколько этот рост реально значимый? Эти и другие темы в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM» – заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: К другой теме хочу перейти. Креативная экономика. Уже, по-моему, полтора года примерно, как принят закон специальный, который вот должен поддерживать креативную экономику. И вообще в руководящих наших кругах этот термин сейчас очень часто употребляются, проводятся форумы, есть поручение президента, всем надо ее развивать. По моим наблюдениям, мало кто в бизнесе и в стране понимает, а что это такое?
4: Вы знаете, мы когда обсуждали еще на стадии законопроекта и вообще необходимости институциализации тоже этого понятия, я тоже, значит, ровно тот же ментальный путь проходила для того, чтобы уложить для себя в голове, а чем же креативная экономика отличается от творчества, да, там, и так далее. И вот для себя я вывела такую формулу, она так или иначе в законе отражена. Если ты хорошо умеешь петь, плясать, рисовать, что-то делать руками, это креативная деятельность. Но если ты это сумел продать и монетизировать, вот с этого момента появляется креативная экономика. То есть креативная экономика...
3: Это же не только про петь, плясать и выступать.
4: Конечно, это и...
3: Там же и архитектура, и мода, то бишь одежда, извините, мебель. То есть какое-то...
4: В России 16 индустрий относятся к креативной экономике, но всех их объединяет то, что они строятся прежде всего на интеллектуальном вкладе, и все, что основано на идее, творчестве и интеллектуальной составляющей, и монетизировано, обязательно монетизировано, то с этого момента появляется креативная именно экономика.
3: Почему в наше сложное время вот именно креативной экономике на государственном уровне уделяется такое неожиданно большое внимание, начиная с уровня президента и дальше на все уровни?
4: Ну, ни для кого не секрет, что многие годы российская и советская экономика во многом опиралась на сырьевые отрасли, с другой стороны, такие классические производства. И все они требуют достаточно масштабных инвестиций, да, для того, чтобы вот занять нишу там, сейчас на классическом рынке, ну, практически невозможно. А вот все, что связано с креативной экономикой, по сути, это новая такая точка роста и возможность диверсификации экономики. И весь мир идет по этому пути. У нас сейчас в структуре экономики порядка там, 30-40% занимают вот, первичные и вторичные сектора, а дальше у нас достаточно такую же значимую долю занимает экономика знаний, и вот как раз начинает формироваться экономика, которая относится так или иначе к сектору креативной экономики и вот сопутствующие отрасли, без которых креативная экономика не может, да, там, развиваться. И, так сказать, товаропроводящие, контент, проводящие, да, там в том числе тоже они отчасти сопутствующие отрасли, но которые позволяют распространять, да, продукт креативной экономики. И вот, ну, президент поставил задачу нарастить вклад ВВП от креативной экономики. Мы ставим своей
3: до
4: целью.
3: Каких?
4: Ну, мы ставим своей целью к 30-му году до 6%.
3: А сейчас?
4: А сейчас 4,2%. Дальше, если говорить, зачем она нужна, например, регионам. Ну, не всем регионам повезло там, с крупными нефтяными, газовыми или промышленными, значит, компаниями. Но практически все регионы имеют свою историю, имеют свой культурный креативный код, имеют свое наследие, вокруг чего можно уже выстраивать туристический продукт. А когда молодые люди понимают, что они могут реализовать себя как человек, как личность и достойно зарабатывать в своем регионе, у него нет необходимости уезжать в столичные агломерации. Поэтому креативная экономика — это не только экономическая функция, это отчасти и социальный лифт.
3: Вот про подсчет можно? То, что обустроили, плитку положили, деревья посадили. Это креативная уже экономика? Или креативная только когда туда пришли люди, заплатили там деньги за какие-то участия в фестивалях, концертах, потратили деньги там, потому что там прикольно. Вот таких мест много. А где вот и вот пироги? Что креативное, а что плитка?
4: С точки зрения статистического учета мы сейчас относим 16 индустрий, 51 АКВЭД. И мы с экспертами обсуждаем, у нас уже готово предложение по дополнению еще 12 АКВЭД, с одной стороны. С другой стороны, вот так же, как с ПВЗ, у нас есть ряд новых там индустрий, там цифровой дизайн, например, да, или стриминговые платформы, которые вообще не имеют своего АКВЭДа. Если весь мир уже живет на системе АКВЭД 3, а мы пока используем систему АКВЭД 2, она многих современных индустрий вообще не видит. И вот, с одной стороны, мы в целом в ближайшие там несколько лет должны осуществить переход на АКВЭД 3. И мы с экспертами, уже понимая, что мы рано или поздно перейдем на АКВЭД-3, обсуждаем выделение тоже новых АКВЭДов и описание отдельных индустрий. Ну, например, из последних так для анимации не так давно был выделен отдельный АКВЭД. Как только он был выделен, стали понимать, с кем мы имеем дело, уже можем вести диалог. Вот мы сейчас обсуждаем с коллегами, у них для применения по страховым взносам льготы обязательное условие — ежегодный рост выручки не менее чем на 10%. Одно из условий, да, помимо вхождения в реестр анимационных компаний, помимо сохранения численности персонала. Но мы понимаем, что у нас внешние условия настолько быстро меняются, и ключевая ставка достаточно высока, заемные средства дорогие, что далеко не каждая. Плюс традиционные рынки, многие ведь анимационные компании экспортировали свой продукт, и у нас европейские, американские рынки закрылись, а адаптация продукта на азиатские, восточные рынки, она тоже требует и вложений, и времени. И мы понимаем, что в текущих условиях для того, чтобы эта отрасль сохранилась и развивалась, ну, это условие, ну, к сожалению, неприменимо. И мы вот как раз обсуждаем с коллегами сейчас вопрос о приостановлении этой нормы или вообще об отмене. Мы сейчас ведем диалог и с Минфином России на эту тему. Это вот как пример. Выделили АКВЭД, увидели отрасль, появилась возможность обсуждать особенности. Понимая особенность, мы уже донастраиваем регуляторику.
3: Попадание по АКВЭДу в креативную экономику или индустрию, не знаю. Оно что дает? Помощь, налоговые льготы, вот что дает попадание в креатив?
4: Ну, помимо того, что ты принадлежишь к тому или иному акведу, для того, чтобы так или иначе активно пользоваться региональными на текущий момент мерами поддержки, необходимо войти в реестр субъектов креативных индустрий. Сейчас порядка 100 тысяч компаний туда входит, хотя потенциально это там до полумиллиона. А так как креативная экономика – это такая сложная система управления, 16 индустрий – это порядка 7 ведомств, министерств так или иначе осуществляют отраслевое регулирование. А Минэк тут такой, как точка сборки, точка диалога, точка выявления каких-то системных общих вопросов. Не подменяем собой отраслевое регулирование, но стараемся, чтобы мы все 7 ведомств смотрели в одном направлении с точки зрения вот именно эффектов от креативной экономики. И, соответственно, мы собрали по линии уже и президентских фондов, и министерств те меры поддержки, которые уже реализуются, и там некоторые запускались еще и до момента принятия закона, собрали федеральный каталог мер поддержки, описали, какая мера для каких АКВЭД применима, какие условия, куда идти, сопроводили QR-кодами, потому что ну, в текущих условиях, может быть, даже и не надо изобретать какую-то там новую меру или там просить денег там на отдельный инструмент, потому что у нас уже действующих инструментов достаточно много. И, как я всегда говорю, наша задача, я много лет работаю по теме МСП, и вот один из принципов, который мы в своей работе используем, это рассказывать не о наших возможностях, как министерство, ну что, ну мы реализуем там 5, ну 10 программ, а рассказывать предпринимателям об их возможностях. Это означает, что мы как агрегатор изучили программу, условия по линии других ведомств, собрали в одной точке и рассказываем о предпринимателях, чтобы у него была возможность выбора, чтобы он не лазил по 10 источникам, потому что доступ к верифицированной информации, скорость доступа к верифицированной информации в современном мире – это тоже определенное конкурентное преимущество для бизнеса.
3: Я немножко по-другому себе представлял до нашего разговора. Ваше там определение было очень ясное, но мне казалось другое, что если я как субъект, создаю интеллектуальную собственность, она, кстати, включает в себя патенты, права на изобретение, на произведение, на, ну, в общем, что такое объект интеллектуальной собственности, это более-менее понятно. Может быть, правильно называть креативной экономикой именно то, что создает объекты интеллектуальной собственности, или нет?
4: Если мы говорим юридически значимым языком, то, конечно, регистрация патента, авторского права, промообразца и так далее – это юридически свершившийся факт. Но, опять же, ты можешь зарегистрировать и дальше ничего с этим не делать. Если ты это не коммерциализируешь, не используешь в коммерческой деятельности, это твой такой какой-то пассивный актив, что ли, да, вот такой противоречивый.
3: То есть это объекты интеллектуальной собственности, которые зарабатывают.
4: Вот, совершенно верно. С другой стороны, ну вот у нас куча ремесленников, да, они же не всегда регистрируют даже вот авторское право, да, они все регистрируют там брендбуки, да, там своих изделий. Но если он его продает, да, там туристам в качестве сувенирной, может быть, продукцию у него закупают какие-то более крупные компании, то независимо от того, зарегистрировал он это или нет, коммерциализация осуществляется. Это чистой воды креативная экономика. Но, вы знаете, изучая вообще и систематизируя, работая над стратегией развития креативной экономики, вот мы пришли к выводу, что вообще интеллектуальную собственность как экономический актив наши предприниматели не очень активно используют и не умеют использовать, потому что она достаточно сложная. И, конечно, особенно если ты небольшой предприниматель или в начале пути, то, конечно, осилить вот все нюансы авторского права, это зачастую очень сложно. И мы поняли, что предпринимателям нужно в этом помогать.
0: Строго по делу на Бизнес FM.
2: Заместителем министра экономического развития России Татьяной Илюшниковой беседует главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 1 по 31 июля 11-й Всероссийский фестиваль завтраков «Брекфест». Совместный проект агентства «Аппетитный маркетинг» и гастрономического журнала «Соль» объединит более 250 ресторанов по всей стране. Участники представят фестивальное меню с авторским взглядом на главный прием пищи дня, от классических и локальных завтраков до гастрономических экспериментов и фуд-трендов. Подробнее на breakfast.saltmagazine.ru. 18+.
5: Однажды летом.
6: Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее «Марциальной» по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды».
5: Однажды летом на Бизнес FM.
0: Валюты. Валюты. Вату – это валюта республики Вануату. С языка аборигенов переводится как «камень». Была введена в обращение в 1981 году. В небольшом островном государстве как платежное средство используется наряду с живыми свиньями, клыками кабанов и циновками. В новейшей истории на два с лишним порядка дешевле доллара США.
5: Валюты на Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Искусственный интеллект в ближайшие 2-3 года будет помогать людям с принятием финансовых решений. Например, ИИ-ассистенты будут анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок, рассказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках финансового конгресса «Банк России». Собрание акционеров «Акрона» утвердило решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, сообщила компания. За 9 месяцев прошлого года акционеры ранее утвердили дивиденды в 189 рублей на акцию. Распределено 6 миллиардов 900 миллионов рублей. Группа «Акрон» – один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей «Акрон» и «Дорогобуш». Nokia выпустила кнопочный телефон с искусственным интеллектом. Он может звонить, включать фонарик, ставить будильник и выполнять другие команды. При этом и функции нужно будет оплачивать отдельно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Сам термин «креативная экономика» не мы изобрели, в отличие от ПВЗ. Этот термин в мировой экономике давно уже употребляется. И так я посмотрел какие-то сведения по миру. По доле ВВП Италия на первом месте, по объему США. И все-таки самые вот значимые экспортно-импортные как бы звенья – это, ну, естественно, там кино, игровая индустрия и ювелиры. Где мы видим экспортный потенциал, потому что на самом деле эта креативная экономика, она очень экспортно-импортная.
4: Да, ну, конечно, для того, чтобы любая индустрия именно мощно там развивалась, так сказать, по принципу единорогов, нужны рынки сбыта, и не всегда внутренний рынок и внутренний потребитель может дать такой масштаб. У нас достаточно серьезный потенциал и в сфере IT, да, и, ну, даже если говорить про экспорт, а дальше анимация, мы знаем, да, там «Маша и Медведь», да, там примеры. Очень много продукта экспортируется, это экспорт услуг, это самый сложный экспорт, да, вообще, который существует. Но, опять же, как я говорила, есть специфика для того, чтобы экспортировать сейчас, например, на азиатские рынки, нужно адаптировать продукты под менталитет, да, под какие-то культурные особенности, под какие-то ценностные ориентиры. Да. Это тоже очень важно. То есть не каждый продукт, который продается внутри страны, можно взять и безболезненно точно так же экспортировать. Я недавно читала статью про хрусталь, который Дядьковский хрустальный завод возродили. Они стали сейчас пробовать выходить на экспорт. Таджикистан, Узбекистан. Но они стали выходить на экспорт с продуктом, вот, знаете, как вот для турецкого чая, вот эти хрустальные чашечки в подстаканниках совершенно маленькие. Вот они стали выходить с продуктом, который точно там востребован будет. Да, там. Если бы они вышли с продуктом, как вот у нас граненый стакан в поезде в подстаканнике, не факт, что это было бы успешно. То есть вопрос экспорта, он, конечно, с одной стороны, первый шаг, важно, чтобы тебя увидели, понимали, там, это российский экспортный центр очень много делает для того, чтобы вывозить на ярмарки, выставки, да. Следующий шаг – это сертификация и, соответственно, защита интеллектуальных прав, о которой мы уже поговорили, потому что при выходе на международные рынки это более чем актуально. Мы тут недавно разговаривали с одним предпринимателем, он начинал с фермы козьего молока, а сейчас идет уже в сложные продукты, вплоть до БАДов. Говорит, смотрю в сторону Китая, говорю, вы знаете, вам нужно зарегистрировать интеллектуальные права. Как только в Китае попробуют ваш продукт, если он понравится, завтра на маркетплейсе будет продаваться не пойми что, но под вашим брендом и товарным
3: и
4: знаком.
3: Да.
4: Ну и третье, это, конечно, уже внутри, если мы выходим на экспорт, если у тебя все получается, это масштабирование производства. Тут, конечно, привлечение инвестиций, тут сейчас с дешевыми деньгами как бы сложнее, да, чем 5 лет назад.
3: Чтобы было еще понятнее, можно назвать какие-то проекты, отрасли, там, события экономические, индустриальные, которые можно назвать примером вот успеха именно креативной экономики.
4: В Санкт-Петербурге был круглый стол, и там выступала Ольга Хомова, это руководитель Санкт-Петербургской капеллы. И когда она рассказывала, значит, через какой интеллектуальный путь она прошла, когда получила в управление, ее назначили руководителем бюджетного учреждения с классическим репертуаром, и, как это водится, с достаточно ограниченным, значит, финансированием из регионального бюджета, когда она стала задумываться, а что же делать, как привлекать посетителей, где точки роста, точки монетизации, как не зависеть от каждого рубля из бюджета. И первое, что она начала делать, использовать форматы не только там концертных выступлений, но и сочетать там с выставками, с экспозициями, проводить дни регионов, когда и национальные костюмы, и, значит, дальше пошла в тему, значит, музыка во вкусах, это, то есть гастрономия, музыка в запахах, то есть это там с парфюмерией, стали больше туристы, молодежь стала приходить. Фестиваль там какого-то региона, коротко послушал, тут посмотрел, тут что-то попробовал и унес сувенир, и ты вот с этим радостным ощущением, что ты интересно и не зря провел время, возвращаешься домой, и у тебя возникает желание пойти в следующий раз. У России настолько огромный накопленный пласт вообще культурного наследия, который при современном осмыслении может дать очень мощные такие идеи, точки роста, да, это. Дальше, ну, вот я приводила пример, там, мультфильм «Маша и Медведь», да, там. Дальше, вот мы недавно были на День предпринимателя в Туле, заезжали на open-air площадку «Дикая мята», которая начиналась с классических рок-фестивалей, значит, со всеми вытекающими, а сейчас они доросли, эволюционировали до формата уже и семейного отдыха, гастрофестивалей, да, не только рок-панк, значит, молодежь, а люди уже с детьми приезжают, то есть более сложный продукт, более интеллектуальный, да, уже мы вот прошли по площадке, посмотрели, есть место для художников, пожалуйста, есть место оборудованное для там совсем маленьких детей, да, начиная от бытовых удобств там, и так далее. И вот как раз сочетание там уже сейчас, наверное, площадка, ну, «Дикая мята» тоже достаточно хорошо в России известно, там по 10 тысяч собирают там на площадке. Если они раньше работали в фестиваль 2 раза за лето, то сейчас практически там, с определенной периодичностью, практически каждую неделю проходят какие-то мероприятия.
3: Вот самый главный вопрос. Вот сейчас, когда, ну, понятно, с какими проблемами нам всем приходится, так сказать, сталкиваться, бороться, почему у губернатора, какого-то министра еще должна быть, как бы, я должен что-то делать про креативную экономику? Почему? Зачем? Ну,
4: потому что креативка растет в 4 раза быстрее других секторов. Когда ты можешь рассчитывать, и регион может развиваться, только имея собственный ресурс, а собственные ресурсы, если предприниматель себя хорошо чувствует и, соответственно, уплачивает налоги, если приезжают туристы и тратят деньги в твоем регионе, да, если ты проводишь крупные там событийные мероприятия, где приезжают деловые туристы и тратят тоже свои деньги в твоем регионе, это новая возможность, точка роста для экономики региона. Это первое. И второе, то, что, как мы уже сказали в начале разговора, это возможность людям, которые живут в твоем регионе, реализовать свой творческий, интеллектуальный потенциал. И реализовать его не только с точки зрения личностного и духовного роста, но реализованный потенциал в креативной экономике – это доход человека. Он еще и финансово себя чувствует стабильным и уверенным.
3: Спасибо.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С заместителем министра экономического развития России Татьяной Илюшниковой беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера – рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда.
0: Знал бы прикуп. На Business FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
7: На собеседовании HR часто спрашивают кандидатов про неудачи, незавершенные проекты или провалы. И многие думают, зачем вообще об этом говорить? Ведь на интервью нужно продавать свой опыт, а не рассказывать о том, что не получилось. Давайте разберемся, как говорить о своих ошибках так, чтобы это стало преимуществом. Существует понятие «локус контроля». Его впервые описал психолог Джулиан Ротер. Люди с внешним локусом контроля объясняют свои успехи и неудачи обстоятельствами. Рынок был сложный, не справилась команда. Люди с внутренним локусом контроля задают себе другой вопрос. Что зависело лично от меня? Что я мог сделать иначе? Именно эту разницу HR пытаются увидеть, задавая вопрос о прошлых ошибках. HR оценивает не ошибку, а вашу реакцию. Если кандидат спокойно рассказывает о неудаче, анализирует причины и объясняет, какие выводы сделал, скорее всего, перед вами человек с адекватной самооценкой и высоким уровнем ответственности. Ошибаются абсолютно все. Важно другое, что человек делает после ошибки. Именно поэтому опытные интервьюеры обращают внимание не на сам факт промаха, а на модель поведения. Ищет ли человек виноватых или способен взять ответственность и двигаться дальше? Ошибки давно перестали быть чем-то постыдным. Сегодня этому посвящают целые корпоративные практики. Во многих крупных банках и международных компаниях проводят специальные встречи, на которых сотрудники и руководители открыто говорят о своих ошибках, разбирают неудачные проекты и обсуждают, какие выводы они сделали. Где-то это внутренние видеоролики, где-то встречи команд или так называемые разборы полетов. Задача таких практик не в том, чтобы искать виноватых. Наоборот, создать среду, где можно признать ошибку быстро, ее исправить и помочь другим не повторить тот же путь. Пожалуй, это и есть одна из главных черт сильной корпоративной культуры.
5: Карьера на Business FM. Золотые рубашки, трупы акул,
8: Лифты, ведущие в никуда. Городские районы, переставленные по фэншую. Всегда найдется, на что потратить деньги. Если они жгут карман. И неважно кому. Людям, мэриям или правительствам стран. В каждой группе свои транжиры. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Суд в Петербурге арестовал до 1 сентября Александра Бегулова, который вступил в сотрудничество с представителем украинских спецслужб и по его заданию фотографировал в целях совершения теракта автомобили на парковке оборонного НПО. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Более 10 районов Республики Крым частично или полностью обесточены после атак украинских беспилотников. Об этом написал советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что временное отключение электричества будет производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждения объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС. Из-за перебоев в энергосети в Евпатории приостановили движение летних трамваев. В регионе наблюдаются сбои в работе электричек. Норматив продаж дизельного топлива на бирже планируют снизить с 16 до 10%, сообщили журналистам Минэнерго России. Ранее Кабмин России снизил с 15 до 10% норматив продаж бензина на бирже. Танзания рассчитывает, что аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибара станут авиахабами для полетов между Россией и рядом стран Африки, сообщил РИА Новости министр транспорта Танзании Макам Мбарава. В четверг утром первый рейс из танзанийского города Дар-эс-Салам Москва, знаменовавший открытие прямого авиасообщения между странами, приземлился в аэропорту Внуково. Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Яну Ленарду Штруфу в третьем круге Уимблдона. В мировом рейтинге Медведев занимает 9-е место и является первой ракеткой России. Штруф – 74-я ракетка мира. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве. 8 вечера в студии. Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На АЗС с нагайкой. Чиновники, казаки и волонтеры теперь следят за очередями за топливом в Анапе и не дают наливать бензин в канистры. В некоторых регионах вводят QR-коды на АЗС, в других ловят перекупщиков. Какую тактику применяют в регионах для наведения порядка на заправках и помогает ли? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Махов арестованы на 2 месяца. По данным СМИ, их дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Но, похоже, претензий к бывшим руководителям Росавиации еще много. И носки Заботкина. Деловые СМИ и соцсети обсуждают появление зампреда Центробанка на финансовом конгрессе в разноцветных носках. Один красный, другой желтый. Что значит? Не очень понятно, но рынки испугались. А моему коллеге Ивану Медведеву это навеяло рифмы. Подробности на Бизнес ФМ. Регион выбирает разные стратегии для наведения порядка на заправках. Одни привлекают полицию и казаков, другие используют QR-коды, третьи ловят перекупщиков. Больше всего критики по-прежнему собирают технологические перерывы на АЗС. Евгений Перечук продолжит.
9: В Новороссийске власти впервые объявили о полной приостановке продажи топлива на всех заправках, но уже через несколько часов топливо снова начали отпускать. Лимиты на продажу топлива составляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. Заправить автомобиль, как и прежде, можно ИП и юрлицам по топливной карте. В Анапе на заправках дежурят сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. Следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. В Москве с очередями по-прежнему напряженно. Больше всего раздражают технологические перерывы, говорит таксист Александр.
10: С заправками пока все очень напряженно. Стоим по часу. На Роснефти отпускают 50 литров лимит. На остальных заправках, вот на Лукойле 20, на Газпромнефти 30. Пока вот такая ситуация. Мелкие эти заправки все закрыты. Ручные электронные заправки закрыты. Соответственно, причем это что день, что ночь. Примерно процедура такая. То есть на каждой заправке минимум по 30 машин стоит в очереди. По факту сейчас ситуация такая, какой бензин нашел, таким и заправился. Потому что есть варианты, когда я по 95-м приходится заправляться, чтобы не стоять в очередях. Потом непонятная ситуация. Нету ни сливающегося бензовоза, нету ни как бы ограничения по отгрузке бензина, но они устраивают технологический перерыв на этих крупных заправках. Для чего это делается, непонятно. Объяснить они тоже это не могут. Я имею в виду работники АЗС. То есть они выстаивают 30-40 минут, делают какой-то технологический перерыв, а потом снова начинают отпускать топливо. Естественно, набирается достаточно приличное количество людей на заправке.
9: В Краснодаре были задержаны двое жителей Ростовской области. Их поймали на перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались мужчины на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, как посчитали в МВД. В Чите другой подход для наведения порядка. Там перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные

0: Площадь такая-то, такая-то. Это тоже здорово.
1: В Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин, коммунальных и экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники. В Крыму топливо поступит в свободную продажу в пятницу на 62 заправки. В Севастополе свободная продажа горючего идет на 8 АЗС. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Его подозревают в хищении 800 миллионов рублей, также арестован его бывший зам Константин Махов. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 23-м, например, Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. По данным ряда СМИ, дело в отношении Нерадько связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове.
3: Подробности.
4: В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет Коммерсант, взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 2017 году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 2024 году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
2: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, а часть из них нашли даже на Украине. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Об этом свидетельствуют данные исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи и возникают ли у них споры из-за летнего отдыха.
3: «Бизнес говорит».
5: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
6: Предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, других нагружают. Погружается больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
5: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
7: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, чтобы там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах, там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
8: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное, и нужно вот тушить пожары?
7: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Но это все регулируется. Здесь вопрос, наверное, субъективной оценки пожара. Это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
5: председатель Совета директоров НДВ-групп

0: Александр Хрусталев.
1: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно, переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
2: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании, часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
1: У нас по графику несколько регулируем его, но в принципе вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы. И много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
3: Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждали лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись два носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все равно навеяло.
4: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть два носка. На левый желтенький, на правый красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
5: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
8: Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер.
9: История денег на Business FM.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Авликулей. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о совершенствовании лицензионного контроля за производством лекарств, сообщили в пресс-службе Кабмина. Порядок проверки информации, содержащейся в карточках товаров, работ и услуг на цифровых посреднических платформах, утвержден в России. Подписано соответствующее постановление правительства, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Новые правила определяют единый механизм проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров. До публикации карточек товаров операторы посреднических цифровых платформ будут обязаны убедиться в их достоверности. Ставки пошлин на экспорт из России пшеницы с 8 июля составят 371 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. До этого с 22 апреля она была нулевой. Ставки пошлин на экспорт ячмени и кукурузы останутся нулевыми. На этом уровне они находятся с 15 апреля. Все ставки будут действовать по 15 июля включительно. Они были рассчитаны, исходя из индикативных цен. 239,4 доллара за тонну пшеницы, 218,3 доллара за тонну тонну ячменя и 233 за тонну кукурузы. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходят экспертизу, сообщается на сайте правительства России. Сейчас идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы, отмечается в сообщении. Кроме того, идет мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: В Москве вы слушаете Бизнес FM.
10: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
0: В Музее русского импрессионизма недавно начал работу проект «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Елизавета Званцева, ученица Репина, открыла в Москве и в Петербурге художественные школы, ориентированные на современное искусство. Приглашала туда преподавать самых модных тогда и в некотором роде радикальных художников. Константина Коровина, Валентина Серова, Николая Ульянова. В Петербурге руководителем школы сначала был Лев Бакст, потом Кузьма Петров-Водкин. На выставке покажут работы учеников и педагогов. Продолжает куратор выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» Вера Рябинина.
12: Школа всегда была ориентирована на то, чтобы, по словам Ольги Розновой, вводить в точку современного искусства. Художникам, которые посещали занятия в мастерской Званцевой, не приходилось преодолевать сопротивление материала, то есть штудировать сначала бесконечные гипсы, и только потом пробами и ошибками доходить до современного искусства. Они сразу же были погружены в эту среду. А званцевцы заняли срединную позицию. Они создавали искусство, которое было нацелено на современность, то, к чему и сам Бак стремился, он сам писал: «Меня не заботит будущее, меня не интересует прошлое, я хочу, чтобы мои ученики создавали искусство для настоящего». Это художники, которые лучше всего раскрывают понятие модернизма, экспериментального искусства, которые ищут новые формы, при этом не порывают с классической традицией. Это художники, которые не пытались эпатировать. Все это в итоге привело к тому, что они оказались обречены на судьбу маргиналов. Их эксперименты оказались недостаточно радикальными, чтобы совершить эволюцию в искусстве, и затмили героя вроде Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой. В то же самое время их живопись была слишком радикальной для широкой публики. Это одна из причин, которая привела к тому, что многие ученики Званцевской школы из популярной истории искусств выпали, и как-то это сформулировала очень метко одна из учениц, Магда Нахман: «Своей эпохи они оказались не нужны, несмотря на все умения, несмотря на хороший вкус. Они не научились, как она сказала, кусаться, зубов у них не было, и они не смогли вгрызться в этот монолит нового искусства».
0: Это была Вера Рябинина, куратор выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма 0+. Одновременно там открылся спецпроект в честь десятилетия музея, который называется «Хрупкие причуды от кондитерской к музею». Большой рассказ о том, какие изменения происходили с этим интересным комплексом зданий на Ленинградке. Еще одна выставка, которую стоит посетить до конца лета – «Век в лозунгах и красках из истории московского плаката» в Музее Москвы. Показывают плакаты с конца 19-го по конец 20-го столетия. Их разделили тематически, рассказывает главный хранитель Музея Москвы, сокуратор выставки «Век в лозунгах и красках» Ксения Лапина.
13: Плакат рекламный, плакат Первой мировой войны благотворительный, потому что в этот момент очень было распространено помогать фронту, сиротам, семьям погибших. Потом у нас идет агитационный плакат. Это плакат сразу после революции ранних 20-х годов, очень активный, яркий. Есть раздел, посвященный спортивному плакату. Есть праздники в плакате. Есть плакат Великой Отечественной войны. Это тоже совершенно замечательные представлены там вещи. Есть строительство, как Москва. Москва строится, ширится, высится. И есть еще про транспорт и про культурный плакат, зрелищный плакат, про театральный и киноплакат. Мы таким вот пунктиром плавным, самые главные, самые яркие явления в плакате. Это именно столетие, когда плакат использовался очень широко, такой вот сделали палитру. Плакат такой жанр, да, он документ эпохи, но он показывает реальность не достоверно, он показывает такую лакированную действительность, то, как хотели представлять, в частности, город, поскольку плакат все-таки ориентирован очень на современного ему зрителя. Да, очень интересно рассматривать и понимать, что в какое время для людей было важно, что их подвигало на какие-то подвиги, вдохновляло или просто нравилось.
0: Главный хранитель Музея Москвы Ксения Лапина о выставке «Век в лозунгах и красках» из истории московского плаката 6+.
10: Фестивали.
0: В эти выходные Архангельское охватит осияние. Так называется фестиваль, идея которого – соединить современное искусство с пространством бывшей усадьбы князей Юсуповых. Центральное событие – премьера спектакля «Сияние». Ставит хореограф Павел Глухов. У «Сияния» 5 музыкальных частей на произведения Шопена, Респиги и Равеля. Все объединяет образ Зинаиды Юсуповой. Главную роль исполнит прима-балерина Мариинки Диана Вишнева. Для премьеры уже возвели амфитеатр под открытым небом. Мы поговорили с музыкальным руководителем «Сияния», дирижером Филиппом Чижевским.
14: Это импрессионистская музыка. Про Респиги тоже так можно сказать, хотя его не относят к композиторам-импрессионистам. Вообще музыка, флюидное искусство. Шопен, который будет в нашей программе, Филипп Пачевский, замечательный пианист, будет играть на актерном Шопена, который у нас не случайно, потому что Зинаида Юсупова, которой мы делаем прямые отсылки, очень любила музыку Шопена. Мне кажется, его музыка очень близка к тому, что делали импрессионисты. Это такое более акварельное письмо, что ли, воспринимать пини Рима или Болеро на свежем воздухе куда интереснее, чем в зале. Я был на репетициях, хочу сказать, что это очень интересно, увлекательно, завораживающее действо. На мой взгляд, все, что происходит вместе, я это воспринимаю как сотворение мира. Хотя это не так называется, и там много других будет слоев. Зинаида Юсупова у нас героиня, которая имела отношение к усадьбе. Это тоже косвенный персонаж, который может быть таким объединенным женским неким образом, который проникает в тонкую ткань музыки. Но для меня это такое зарождение. Сначала вот был свет, солнце дало свое тепло. В музыке очень много света, в танце много света. А остальное производное от этой световой точки, от этого луча, который дает жизнь. Но солнце может и сжечь. В какой-то момент оно сжигает.
0: Это был дирижер Филипп Чижевский, музыкальный руководитель проекта «Сияние». В эти выходные он выступит в Архангельском вместе с музыкантами Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова.
10: Книги.
0: В Москве появился новый независимый книжный «Озеро», который уже называют условным собратом легендарных петербургских подписных изданий. Магазин открылся в самом старом жилом доме столицы на Хитровке. Создатели позиционируют «Озеро» как открытое городское пространство, где книги – повод для разговора и встречи с литературой, искусством и с историей Москвы. В перспективе тут планируют проводить мастер-классы, книжный клуб и презентации книг, рассказывает иллюстратор, редактор и основательница книжного «Озера» Кася Денисевич.
15: Название, возможно, не очевидное, но образ озера литературно насыщен. И образ воды как, с одной стороны, источника знаний, с другой стороны, источника жизни, для нас был очень важен. Мы вспоминали цитаты из многих книг. Наша любимая — это «Размышления и вода обвенчаны навеки» из «Моби Дика» Мелвилла. В нашем ассортименте есть несколько ключевых разделов И он охватывает и художественную литературу, и нехудожественную, то, что называется нон-фикшн. Ключевые, пожалуй, для нас в ассортименте точки — это, во-первых, Москва, краеведение. У нас этому посвящен отдельный стеллаж. Но Москва — город непростой. С одной стороны, жители любят его, а с другой стороны, все время хотят из него сбежать и планируют путешествие. Поэтому у нас есть большой раздел, посвященный тревелогам, путевым заметкам и всему тому, что мы называем «вместо путеводителя». Потом это искусство, и кроме широкого выбора книг по искусству, у нас еще есть графический кабинет с собственной выставочной программой. Мы открылись выставкой «Путешествие к Великим озерам», которая посвящена нашему фирменному стилю, по-настоящему выдающемуся дизайну, который разработал дизайнер Степан Липатов. Будут у нас представлены и гуманитарные, и социальные науки. И это будет очень внимательно отобранный кураторами, специалистами в своих областях ассортимент.
0: Это была Кася Денисевич, основательница нового книжного магазина «Озеро» на Хитровке. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
10: Предпоказ на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологий AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
10: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника по селу Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Вторая резервная линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС 750 кВт Днепровской почти две недели остается незапущенной после ремонта, поскольку украинская сторона не подает напряжения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной Евгения Яшина. При этом единственная работающая линия ферросплавная 1 сегодня была отключена автоматикой из-за действий ВСУ, сообщили ранее на атомной станции. В результате Запорожская АЭС вновь пережила полную потерю внешнего энергоснабжения и около 2 часов работала на дизель-генераторах. Минюст России внес в реестр иноагентов литературного критика Галину Юзефович. Помимо этого, в перечень добавлены журналистка Екатерина Оренина, публицист Инна Березкина и видеопроект «Ром». Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник подаст апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации на его отстранение от соревнований. Заявление Крамника приводит пресс-служба Федерации шахмат России. Я заранее подготовил текст апелляции, который собираюсь подать на днях, дополнив новыми пунктами процессуальных и иных нарушений, о которых узнал из сегодняшнего текста. Счет грубейших нарушений этической комиссии разных статей регламента ФИДЕ в этом деле идет на десятки. Я собираюсь идти по всем необходимым инстанциям до конца, чтобы восстановить справедливость и свою репутацию, в частности, заявил Крамник. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый срок по делу издателей. 4 года условно дали бывшему главе отдела продаж издательства «Эксмо» Вахляеву. Еще 2 фигурантов, Протопопова и Иванова, осудили условно еще в прошлом году. Все 3 включены в перечень террористов и экстремистов. В чем их обвинили и как юристы комментируют приговоры? Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился индекс PMI. По данным S&P Global, в июне опустился до 48,2 пунктов против 48,7 месяцем ранее. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал. Чем связан спад в сфере услуг и как это комментируют сами предприниматели? Бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, заявил бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин, и это основная причина тревожности на российском рынке. В пример он привел недавнее решение Минфина занять 9 миллиардов рублей под 16% годовых. Теперь Вьюгин ждет правильные сигналы. Подробности на Бизнес ФМ. Еще один условный срок по так называемому делу издателей. Замоскворецкий суд приговорил к 4 годам условно бывшего главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева. Он внесен в России перечень экстремистов и террористов. Вахляева осудили по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ, движение, которое признано в России экстремистским и запрещено. Его, а также еще 2 фигурантов дела Дмитрия Протопопова и Павла Иванова, которые также внесены в перечень экстремистов и террористов, задержали в мае прошлого года. Ранее Иванову тоже дали 4 года условно. Он заключил сделку со следствием. Протопопов весной заключил досудебное соглашение с прокуратурой и, как писали СМИ, дал показания против топ-менеджмента «Эксмо». Комментирует управляющий партнер коллегии медиа-юрист Федор Кравченко.
18: Ситуации, когда подозреваемые, обвиняемые, подсудимые признают свою вину, как в этом деле, следствию практически ничего доказывать не нужно. То есть во многом это дело построено на том, что одни, привлекаемые к ответственности, давали показания на других и шли на сделку со следствием. Отчасти, возможно, с этим связано, что лишение свободы ни для кого из них, наверное, и не планировалось. Сроки условные. И это можно было увидеть потому, что с самого начала предварительного расследования они находились под домашним арестом, запретом определенных действий и другими мерами пресечения, не связанными с заключением под стражу. И деятельность правоохранительных органов в данном случае направлена не на то, чтобы бороться с какими-то конкретными книжками, а с тем, чтобы установить новую нормальность, если ее так можно назвать, хотя так ее назвать нельзя, на книжном рынке, когда, в принципе, эта тема находится под запретом к обсуждению, и само сообщество книгоиздателей боится и перестраховывается, и начинает само себя цензурировать.
3: Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов. Подсудимому также на 4 года запретили заниматься издательской деятельностью, книжным бизнесом и выкладывать посты в интернет. Кроме того, конфисковали у него 2 миллиона рублей. Этот приговор нельзя назвать мягким, считает адвокат Московской областной палаты адвокатов Алхаз Абгаджава.
19: При таких дополнительных наказаниях, которые применил суд, вообще о мягкости говорить не приходится, потому что даже эти дополнительные виды наказания достаточно суровы и создают серьезные проблемы для людей, которые работают в определенной сфере, медийной или издательской, неважно. Что касается дальнейшей возможности появления таких дел и приговоров, абсолютно исключено. И в нынешней ситуации так называемые эти идеологические дела, по-другому их назвать не могу, потому что это не какая-то криминальная история. Тенденция, что количество таких дел будет нарастать, абсолютно налицо.
20: Мы помним, как гендиректор Эксмо, как много времени он провел в Следственном комитете, все гадали, что будет. Вообще нет сомнений, что фигуранты максимально идут на сделки со следствием?
19: Там предложения очень простые в таких случаях. Говорят, либо вы полностью признаете, либо наказание будет строгим. Причем это предлагают на стадии доследствия или уже на стадии следствия люди, которые эти наказания не выносят. Но они говорят, статистика вот такая, перспективы у вас вот такие. При таком выборе судить человека за то, что он пошел на сделку и на максимальное смягчение своей участи, сложно судить. И люди, которые впервые попадают в такую ситуацию, когда им дают такую альтернативу, конечно, они выбирают более мягкий для себя исход, потому что понимают, перспектива борьбы, дальнейшее доказывание своей невиновности, просто, глядя на статистику, очень малоперспективны.
3: Алхас Абгаджава, адвокат. Официальной информации по делу немного. По данным СМИ, среди запрещенных книг, которые пытались реализовывать фигуранты дела, роман «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Их авторы внесены Минюстом в реестр иноагентов. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. И это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
21: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетной политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась, рост доходности облигаций длинных особенно, говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
3: Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 год. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор НИУ ВШЭ. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июнь усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пунктов против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижение покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компании фиксируют снижение объема незавершенных заказов. О том, заметили ли снижение дела в активности в сфере услуг, Бизнес ФМ узнал у российских предпринимателей.
9: Бизнес говорит.
22: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
23: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то майс-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц, и здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости. Не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, не только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
22: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
18: Оптическо-телемедицинская платформа всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигают, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
22: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
1: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее. Все это выросло, и за ними потянулось и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь, и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
3: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности, сферы услуг выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы. Продажи составили 54 тысячи штук. Это данные Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорят журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз, у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает с кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
4: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
2: Рост он и раньше был. Мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025, было чуть меньше процента, в позапрошлом, в 2024, было чуть больше процента.
3: А Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга.
5: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
6: Старинная монета «алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает 6.
9: История денег на Бизнес ФМ.
10: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
7: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
10: Компании и корпорации.
8: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
8: Искусственный интеллект в ближайшие 2-3 года будет помогать людям с принятием финансовых решений. Например, ИИ-ассистенты будут анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок, рассказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках финансового конгресса «Банк России». Собрание акционеров «Акрона» утвердило решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, сообщила компания. За 9 месяцев прошлого года акционеры ранее утвердили дивиденды в 189 рублей на акцию. Распределено 6 миллиардов 900 миллионов рублей. Группа «Акрон» – один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей «Акрон» и «Дорогобуш». Nokia выпустила кнопочный телефон с искусственным интеллектом. Он может звонить, включать фонарик, ставить будильник и выполнять другие команды. При этом и функции нужно будет оплачивать отдельно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
25: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: 20.48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про 4-летнюю девочку, вышедшего на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности, но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает Гардиан. По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированный пропагандистский контент». В качестве примера они Украине привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надет фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериалов в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
11: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничение, как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопросов национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальной безопасности. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать?
4: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
11: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры, на это ушло дело восьмое.
3: Владимир Гладышев, адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь», в частности. В прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе.
10: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер. Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 18 недель подряд падает индекс Московской биржи. За пятницу потери 0,6%, за неделю снижение 1,9%. Таким образом, закрытие недели 2242 пункта. Хотя начиналось все неплохо, был достаточно сильный отскок в понедельник, потом два дня консолидации. Ну, все здесь по технике, как говорится, с учетом того, что была сильная перепроданность российского рынка акций. Вот за счет отскока, за счет консолидации рынок частично снял эту перепроданность и ринулся дальше падать. Таким образом, фундаментально для российского рынка пока ничего не меняется, ни в плане экономики, ни в плане геополитики. Наоборот, данные по инфляции, последние данные от Росстата, все больше наводят рынок на мысли о том, что Банк России, вероятно, возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики на следующем заседании. Я напомню, годовая инфляция на 29 июня, если рассчитывать из недельной, превысила 6%, 6,1%. Ну, а недельная инфляция хоть и немножко замедлилась, но остается высокой. С 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. Ну, не исключено, что это хорошая новость для российского рубля в плане паузы в цикле смягчения, учитывая, что рубль падал в последнее время достаточно стремительно, но текущая неделя оказалась нейтральной. Китайский юань практически не изменился за неделю. Немножко все-таки подрос на 3 копейки по итогам пятницы. Закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Ну и доллар США, если опереться на однодневный фьючерсный контракт, то вечер пятницы это чуть ниже 78 рублей. Стали известны данные бюджетного правила, объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках этого самого правила. И с 7 июля по 6 августа будет Минфин покупать валюту, но эквивалент покупки 5 миллиардов 400 миллионов. Если сравнить с текущим периодом, то это почти 10 миллиардов. То есть практически в два раза снижаются покупки валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Но с учетом того, что Банк России уже практически не продает валюту в первом полугодии, естественно, Банк России будет чистым покупателем, но будет тратить гораздо меньше, чуть менее 5 миллиардов рублей. Сейчас, согласно последним данным, покупает валюту Банк России почти на 9,5 миллиардов. То есть ничего страшного вот в этих цифрах рынок не нашел. И вот эта спекулятивная игра против российского рубля, которую мы наблюдали, ну, в основном на прошлой неделе, на текущей не так она была ярко выражена. Вот эта игра, она, видимо, временно пока остановится. Цены на нефть, ну, мало меняются в пятницу. Все-таки в США выходной. Американские граждане готовятся к празднованию Дня независимости 4 июля в районе $72 смесь Brent. Ну, а рынок продолжает следить за тем, как идет переговорный процесс между США и Ираном.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера – рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда. Знал бы прикуп. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупательского интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40-метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40-метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM
10: Новости. Коротко.
15: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Асердар Авлекулиев. Российское ПВО в пятницу с 8 до 20 часов уничтожило 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами, сообщает Минобороны России. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных. Он подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер и добавил, что виновные в их применении должны быть привлечены к ответственности. УВКПЧ в июне прошлого года уже признавала пытки в отношении российских военнопленных на Украине и призывала Киев немедленно прекратить жестокое обращение с ними. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил глубокое соболезнование от имени руководства и народа России в связи с мученической гибелью верховного руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Видео опубликовано в канале «Политика» в Максе. Прощание с Хаменеи, который погиб в результате американского и израильских ударов, проходит в Тегеране. В пятницу в траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. Медведев принимает участие в церемонии прощания с Али Хаменеи. Власти Мюнхена начали вводить экстренные меры по экономии воды из-за рекордной жары, засухи и снижения уровня грунтовых вод, сообщили на официальном портале города. Мэр города Доминик Краузе заявил, что Мюнхен столкнулся с ситуацией, которой не было с начала 70-х годов. По его словам, питьевое водоснабжение сейчас обеспечено, однако горожан призвали экономить воду. В городе отключат 10 из 150 декоративных фонтанов с самым высоким расходом воды. Еще у 56 фонтанов сократят время работы с 14 до 10 часов в день. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На АЗС с нагайкой. Чиновники, казаки и волонтеры теперь следят за очередями за топливом в Анапе и не дают наливать бензин в канистры. В некоторых регионах вводят QR-коды на АЗС, других ловят перекупщиков. Какую тактику применяют власти для наведения порядка на заправках и помогает ли? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Махов арестованы на 2 месяца. По данным СМИ, их дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Но, похоже, претензий к бывшим руководителям Росавиации еще много. И прокуратура Подмосковья вступилась за электросамокаты и требует их вернуть в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ведомство считает, что местные муниципалитеты превысили свои полномочия при введении запретов по просьбам жителей. Чем могут закончиться такие споры? Подробности на Бизнес FM. Регионы выбирают разные стратегии для наведения порядка на заправках. Одни привлекают полицию и казаков, другие используют QR-коды, третьи ловят перекупщиков. Больше всего критики по-прежнему собирают технологические перерывы на АЗС. Евгений Перельчук продолжит.
16: В Новороссийске власти впервые объявили о полной приостановке продажи топлива на всех заправках, но уже через несколько часов топливо снова начали отпускать. Лимиты на продажу топлива составляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. Заправить автомобиль, как и прежде, можно ИП и юрлицам по топливной карте. В Анапе на заправках дежурят сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. Следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. В Москве с очередями по-прежнему напряженно. Больше всего раздражают технологические перерывы, говорит таксист Александр.
17: С заправками пока все очень напряженно. Стоим по часу. На Роснефти отпускают 50 литров лимит. На остальных заправках, вот на Лукойле 20, на Газпромнефти 30. Пока вот такая ситуация. Мелкие эти заправки все закрыты. Ручные электронные заправки закрыты. Соответственно, причем это что день, что ночь. Примерно процедура такая, то есть на каждой заправке минимум по 30 машин. машин стоит в очереди. По факту сейчас ситуация такая, какой бензин нашел, таким и заправился. Потому что есть варианты, когда я по 95-м приходится заправляться, чтобы не стоять в очередях. Потом непонятная ситуация. Нету ни сливающегося бензовоза, нету ни как бы ограничения по отгрузке бензина. Но они устраивают технологический перерыв на этих крупных заправках. Для чего это делается, непонятно. Объяснить они тоже это не могут. Я имею в виду работники АЗС. То есть они выстаивают 30-40 минут, делают какой-то технологический перерыв, а потом снова начинают отпускать топливо. Естественно, набирается достаточно приличное количество людей на заправке.
16: В Краснодаре были задержаны двое жителей Ростовской области. Их поймали на перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались мужчины на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, как посчитали в МВД. В Чите другой подход для наведения порядка. Там перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты. Однако внедрили систему QR-кодов. Они позволят убрать очереди, потому что каждый водитель получит свое время для заправки. Водители активно используют народные карты, где автомобили сами указывают, на какой заправке есть бензин.

0: вижу, что «Газпром» нефть в 1,5 километра мне показывает. Последняя заправка 17 минут назад. Было бы здорово, если бы еще водители такси могли писать, сколько они отстояли в очереди. Также бы «Яндекс.Про» дублировал эту информацию нам, водителям. А вообще, по навигатору в Москве, я вижу, где заправка в навигаторе, и там частенько есть виджет о том, что кто-то написал сообщение. И там вот ребята интересуются, большая очередь, и кто-то прям в комментариях отвечает, что очередь такая-то, такая-то. Это тоже здорово.
1: В Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин, коммунальных и экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники. В Крыму топливо поступит в свободную продажу в пятницу на 62 заправки. В Севастополе свободная продажа горючего идет на 8 АЗС. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Также арестован его бывший зам Константин Махов. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года в 2023-м. Премьер Мишустин освободил его от должности. После этого Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. По данным ряда СМИ, дело в отношении Нерадько связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове.
3: Подробности.
4: В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет «Коммерсант», взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 2022-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 2017 году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 2024 году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
2: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, и часть из них нашли даже на Украине. После отставки из Росавиации Нерадько стал советником президента в Норникеле, но был уволен в начале 2024 года в связи с конфликтом интересов, утверждали источники издания. А москвичка, сделавшая кальян на куличе, вышла на свободу. Мосгорсуд пересмотрел приговор Ксении Белоусовой. Вместо реального срока девушки оставили условное наказание и 200 часов обязательных работ, которые по факту выполнять ей не придется. История получила большой резонанс из-за строгости изначального наказания, но в деле были очень важные нюансы. Иван Медведев подробнее.
5: В конце мая суд первой инстанции приговорил Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии общего режима по обвинению в оскорблении чувств верующих. Преступление заключалось в том, что Белоусова выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позднее Ксения удалила этот пост и извинилась, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. И ее наказали. Но не только и даже не столько за кальян. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Нюанс в том, что в момент совершения преступления девушка уже отбывала условный срок – 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней. Позднее Белоусова обратилась в РПЦ с покаянием, а церковь со своей стороны обратилась в суд с ходатайством о смягчении наказания для Белоусовой. Продолжает адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
6: Приговор был изменен, а не отменен. Ссылка на отмену условного осуждения, которая была в приговоре суда первой инстанции,

0: инвалидизации, она исключена из кассационного определения. Таким образом, если говорить проще, условное наказание по приговору Лефортовского суда у нее теперь исполняется самостоятельно, она также продолжит отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. А наказание в виде обязательных работ ей отдельно сохранили, поскольку Ксения находилась в следственном изоляторе, за счет отсидки в следственном изоляторе наказание считается уже отбытым в виде обязательных работ. Поэтому сейчас она освобождена из-под стражи, ну и, собственно говоря, остается у нее только условное наказание, которое надо будет также продолжать отбывать.
1: По словам юриста, сама Ксения была очень рада изменению приговора. Удовлетворил он и церковь, заявил Бизнес-ФМ замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
2: На мой взгляд, это очень хороший сигнал, что люди, которые по незнанию или просто по глупости совершают преступления, предусмотренные 148 статьей, имеют всегда возможность раскаяться в содеянном. Если это раскаяние искреннее, у них есть возможность, чтобы как минимум наказание было не таким суровым, как если бы они настаивали на том, что вправе уничтожать святыни, издеваться над верующими или совершать иные действия, направленные на демонстрацию неуважения к представителям традиционных религий России и их ценностям.
1: Такое в современной российской судебной практике хоть и не часто, но встречается, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
3: Я думаю, здесь совпало сразу несколько обстоятельств. Изначально широкую огласку дело получило из-за несоразмерно сурового наказания, назначенного по совокупности приговоров. К тому же сама РПЦ после письма с покаяниями запросила смягчение приговора. А тот факт, что именно прокуратура выступила с кассационным представлением, в котором просила смягчить наказание, я думаю, свидетельствует о том, что прокурором поступил, скажем так, сигнал, что дело зашло слишком далеко, чем это было необходимо для достижения показательно-воспитательного эффекта.
1: В части несоразмерности изначального наказания мнения разные. По сути, суд просто учел, что в период отбывания условного наказания девушка совершила еще одно преступление и заменил условный срок на реальный. То есть тогда все было сделано по букве закона. Но тут вмешался дух. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект «Скоро» на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авлекулеев. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о совершенствовании лицензионного контроля за производством лекарств, сообщили в пресс-службе Кабмина. Порядок проверки информации, содержащейся в карточках товаров, работ и услуг на цифровых посреднических платформах, утвержден в России. Подписано соответствующее постановление правительства, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Новые правила определяют единый механизм проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров. До публикации карточек товаров операторы посреднических цифровых платформ будут обязаны убедиться в их достоверности. Ставки пошлины на экспорт из России пшеницы с 8 июля составят 371 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. До этого с 22 апреля она была нулевой. Ставки пошлины на экспорт ячмени и кукурузы останутся нулевыми. На этом уровне они находятся с 15 апреля. Все ставки будут действовать по 15 июля включительно. Они были рассчитаны, исходя из индикативных цен. 239,4 доллара за тонну пшеницы, 218,3 доллара за тонну ячменя и 233 за тонну кукурузы. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходят экспертизу, сообщается на сайте правительства России. Сейчас идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы, отмечается в сообщении. Кроме того, идет мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 26, малооблачно. Ночью ожидается слабый дождь. Температура плюс 19. Завтра днем до 22 градусов. Облачно, временами небольшой дождь. Похожая погода будет и в воскресенье, и в начале следующей недели. В Москве вы слушаете Business FM. Прокуратура Московской области вступилась за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитеты ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей и на нарушения парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Насколько остро ощущалась эта проблема, рассказывает житель Котельников Денис.
7: Ощущалось в городе то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается, это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главное. Причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
6: Житель Котельников Денис. В ассоциации операторов микромобильности, которая как раз создана для взаимодействия кикшеринговых компаний государства, считает, что запреты в Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует. Рассказывает директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрнман.
8: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Что греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть у ассоциации по приему сообщений о нарушениях, подтверждает, что сообщений о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях. И у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история. Ну и здесь нужно понимать, что уж скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик. Над этим тоже операторы работают.
6: Ксения Эрнман, директор ассоциации операторов микромобильности. Сами кикшеринговые компании в разговоре с Business FM рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными, но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС «Юрент» Юлия Лебедева.
9: Мы Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон, поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
6: Юлия Лебедева, представитель МТС «Юрент». Меж тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные госавтоинспекции. В таких авариях погибло 11 человек, более 1200 пострадало. При этом большая часть дорожных аварий произошла по вине катающихся, которые нарушают ПДД. И большую часть ДТП с самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные исследования Хахару и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей и руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. И часто ли в их рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
10: «Бизнес говорит».
11: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
12: Предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, других нагружают. Нагружается больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
11: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
13: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, что там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах, там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
14: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное и нужно вот тушить пожары?
13: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Это все регулируется. Здесь вопрос еще, наверное, субъективной оценки. Пожар-то, это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
11: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
15: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
14: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
15: У нас по графику несколько регулируем его, но, в принципе, вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
6: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Но среди тех, кто так делает, только треть сообщили, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам. В эти выходные в Москве несколько улиц и набережных будут перекрыты из-за массовых велозаездов. В субботу в городе состоится велогонка «Старицы» и ночной велофестиваль. Какие локации, когда будут недоступны для проезда на автомобиле, расскажет Сергей Гордеев.
4: Подробности.
10: Ограничения начинаются уже в пятницу 3 июля. С 16 часов до полуночи невозможно проехать по первой полосе на Университетской площади при движении в сторону Университетского проспекта. 4 июля с 16 до 20 часов на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта проезда не будет в каждом из направлений, а с 15 часов до окончания мероприятия невозможно будет проехать по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте при движении в сторону Мичуринского проспекта в районе Университетской площади. Также с 15 часов до окончания мероприятия будут перекрыты участки на улице Косыгина, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Мичуринском проспекте. Также с 8 вечера 4 июля до 5 утра 6 июля будет закрыта первая полоса на Университетской площади в сторону одноименного проспекта от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Кроме того, до окончания велогонки на участках временных перекрытий будет запрещена парковка.
6: Велогонка «Столица» – одно из крупнейших ежегодных любительских соревнований в Москве по историческому маршруту в 16 километров от Киевского вокзала до Ленинского проспекта и обратно. Ночной велофестиваль «Массовый заезд», не ориентированный на результат, участвуют все желающие старше 16 лет. Маршрут этого года проходит от района Крылатское до Воробьева-гор, длина пути 20 километров.
16: Наизусть. Уильям Шекспир. Ничто не является хорошим или плохим. Все зависит от того, как мы смотрим на вещи. Наизусть. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ по селу Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. Вторая резервная линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС 750 кВт Днепровская почти две недели остается незапущенной после ремонта, поскольку украинская сторона не подает напряжение. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной Евгения Яшина. При этом единственная работающая линия ферросплавная-1 сегодня была отключена автоматикой из-за действий ВСУ, сообщили ранее на атомной станции. В результате Запорожская АЭС вновь пережила полную потерю внешнего энергоснабжения и около 2 часов работала на дизель-генераторах. Минюст России внес в реестр иноагентов литературного критика Галину Юзефович. Помимо этого в перечень добавлены журналистка Екатерина Оренина, публицист Инна Березкина и видеопроект «Ром». Танзания рассчитывает, что аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибара станут авиахабами для полетов между Россией и рядом стран Африки, сообщил РИА Новости министр транспорта Танзании Макам Амбарава. В четверг утром первый рейс из танзанийского города Дар-эс-Салам в Москву, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между странами, приземлился в аэропорту Внуково. Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Яну Ленарду Штруфу в третьем круге уимблдонского турнира. В мировом рейтинге Медведев занимает 9-е место, является первой ракеткой России. Штруф – 74-я ракетка мира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 21.30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России могут снизить норматив обязательных продаж дистоплива на бирже 16% до 10% от объема производства. Тема обсуждалась у вице-премьера Новак, сообщает Интерфакс. Ранее такое решение уже приняли по бензину. В чем смысл, как это повлияет на независимый АЗС? Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пункта против 48,7 месяцем ранее. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал. Чем связан спад в сфере услуг и как это комментируют сами предприниматели? И бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, заявил бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин. Это основная причина тревожности на фондовом рынке. В пример он привел недавнее решение Минфина занять 9 миллиардов рублей под 16% годовых. Теперь Вьюгин ждет правильные сигналы. Подробности на Business FM. В России могут снизить норматив обязательных продаж дистоплива на бирже с 16% до 10% от объема производства. Это обсуждалось на совещании 2 июля по ситуации вице-премьера Александра Новак, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Решение пока не принято. Планируется, что измененный норматив будет также действовать временно, как и в случае с бензином, несколько ближайших месяцев. Ранее на этой неделе правительство приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15% до 10% от объема производства. Все это ударит прежде всего по независимым АЗС, отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
18: У них и так сейчас большие проблемы из-за высокой разницы между оптовыми и розничными ценами и просто эпической нехватки топлива. Потому что нефтяные компании в приоритетном порядке отгружают и бензин, и дизельное топливо на свои АЗС и на выполнение контрактов, которые у них есть. Меньше всего они заинтересованы поставлять эти продукты на независимые заправки, которые являются прямыми конкурентами. Это уже работает по бензину. Очевидно, те же примерно аргументы приводятся в отношении дизельного топлива. Но теоретически дайте высвободившиеся объемы, которые компаниям не придется поставлять на биржу, можно будет перенаправить для поддержки тех же аграриев, учитывая высокий период спроса со стороны поддержки строительной отрасли и тех сегментов, где в июле-августе ожидается высокий спрос. Но в любом случае это сигнал, что ситуация с дизельным током тоже ухудшается. Хотя по стране в целом пока из того, что мы видим, профицит сохраняется.
6: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. На ранние источники Интерфакс сообщали, что высвободившиеся в результате снижения биржевых продаж объема топлива планируется направить аграриям. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. Это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
19: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетной политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно, рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась, рост доходности облигаций длинных особенно, говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
6: Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор НИО ВШЭ. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пунктов против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темп снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижение покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компании фиксируют снижение объема незавершенных заказов. О том, заметили ли снижение деловой активности в сфере услуг «Бизнес-ФМ», узнал у российских предпринимателей.
16: «Бизнес говорит».
20: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
21: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то май-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц, и здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне, это минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены — это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, не только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
20: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
22: «Доктис» — телемедицинская платформа. Всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигают, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
20: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
23: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее, все это выросло, и за ними потянулось и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
6: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности сферы услуг, выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. Тайфун обрушился на Хайнань, а там находится около 20 тысяч российских туристов. На острове закрыты магазины, рестораны, пляжи, аэропорт. Транспортное сообщение приостановлено в целом. Подробнее Ольга Кашинская.
24: Туристы, находящиеся на Хайнане, публикуют кадры со сверкающими молниями, мощными порывами ветра и затопленными дорогами. Основной проблемой, связанной с тайфуном Майсак, стал транспорт. Отдыхающие застревают там, где их застала непогода. А на заказ такси формируются очереди из сотен человек. На острове, в принципе, приостановили транспортное сообщение, ограничили движение паромов и поездов. Международный аэропорт Хайнаня также остановил работу. Об обстановке рассказывает жительница Братска Анастасия, которая сейчас находится на Хайнане.
25: Тайфун уже идет, сумасшедший
0: сумасшедший ветер, машины, колеса скрыты в воде, машины тяжело передвигаются, заторы на дорогах, как бы такая обстановка напряженная. Пишут, что еще 2 дня как минимум. Рейсы откладывают люди, пока меняют билеты. Тоже сейчас пытаюсь поменять билет. Ну, все будут менять, я думаю, потому что отменяются уже сегодня те, кто днем должны были выехать, тоже у них уже отменены все рейсы. Магазины вот только недавно стали закрываться все, а так спокойно все работали, и большие торговые центры, как обычно, вот до 10 вечера работали. И все без изменений, в общем-то. Местные говорят, что этот тайфун не такой страшный, как был в прошлом году.
24: Приятного в происходящем мало. Туристы делятся фото и видео затопленных номеров и ресторанов, да и перспектива потери нескольких дней отпуска в номере никого не радует. Пляжи на острове начали закрывать за сутки до прихода тайфуна, говорит жительница Хайнаня Светлана.
1: Прибрежные кафе тоже остановили работу. Но это потому, что МЧС, если присылает сообщение, что будет тайфун, то сразу все принимают меры предостережения. Это просто дожди и сильный ветер. Это практически не тайфун, а штормовое предупреждение. Но город плавает. Те, кто застряли в аэропорту, там на полу сидят. Те, кто только уже приехали, не смогли выехать. Такси не приезжают. В общем, ну, есть, конечно, проблемы, потому что город, наверное, поплыл. Дело в том, что я сама через сутки лечу в Россию и тоже переживаю, чтобы у меня не отменился рейс, не задержался. Я разговаривала с девочкой из туристического агентства. Она сказала, что вроде как штормовой стоит до завтрашнего вечера, а потом все пойдет по расписанию. Я думаю, что самые большие проблемы сейчас это транспортные. Транспортный коллапс. Потому что в такие дни таксисты тоже, сами понимаете, стараются не выезжать из дома.
24: Как в подобных ситуациях поступают туроператоры? Продолжит гендиректор турагентства «Пронто Тур» Жанна Сайкина.
2: Если туристы отказываются категорично, мы не хотим вот в таких условиях, то, естественно, это отправляется оператору запрос. По фактическим расходам они все высчитывают. И потом в конце поездки, вот когда должна закончиться поездка, они говорят, да, мы вам возвращаем или там удерживаем $20 условно. Но кого там, в зависимости от отеля, в каком состоянии, открыто, закрыто, разрушение. Все зависит от этого. Конечно, операторы будут стараться перемещать туристов в другие побережья, в другие отели. В течение 6 часов, максимум 8 часов рабочего дня это решается. В Шри-Ланке, когда был циклон, и в Таиланде, даже в 98-м году, и то все решалось на достойном уровне.
24: Впрочем, русских туристов тайфуном не напугаешь. Отдыхающим не рекомендуют покидать территорию отелей и, в принципе, выходить на улицу. Однако в русскоязычных тревел-чатах пользователи интересуются, не закрыты ли торговые центры и океанариумы из-за непогоды, и продолжают планировать свой досуг. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждают лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись 2 носка разных цветов, один красный, второй желтый. И хотя сам Алексей Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все равно навеяло.
3: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть 2 носка. На левой желтенький, на правой красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
5: Реклама.
25: Реклама на Бизнес FM в Казани.
26: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
27: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
28: Деньги. Полимерные деньги первыми в мире испытали не самые богатые государства Коста-Рика и Гаити, а вместе с ними остров Мэн. Банкноты для них изготовила в 1983 году американская компания из материала, разработанного химическим гигантом DuPont. Сегодня деньги из пластика находятся в обороте 30 государств. Они в 1,5 раза дороже в изготовлении, но при этом в 5 раз долговечнее, нежели купюры, выполненные из бумаги.
7: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Искусственный интеллект в ближайшие 2-3 года будет помогать людям с принятием финансовых решений. Например, ИИ-ассистенты будут анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок, рассказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках финансового конгресса «Банк России». Собрание акционеров «Акрона» утвердило решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, сообщила компания. За 9 месяцев прошлого года акционеры ранее утвердили дивиденды в 189 рублей на акцию. Распределено 6 миллиардов 900 миллионов рублей. Группа «Акрон» – один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей «Акрон» и «Дорогобуш». Nokia выпустила кнопочный телефон с искусственным интеллектом. Он может звонить, включать фонарик, ставить будильник и выполнять другие команды. При этом и функции нужно будет оплачивать отдельно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: «21.46 в Москве. Вы слушаете Business FM». Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы продажи, составили 54 тысячи штук, это данные Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук, это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
10: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз, у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает в кредит, кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
11: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
10: Рост он и раньше был. Мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025-м, было чуть меньше процента. Позапрошлом, в 2024-м, было чуть больше процента.
6: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга. Российский фондовый рынок по итогам основных торгов вновь снизился на 0,6%. При этом рубль немного снизился, хотя накануне немного рос. С подробностями Алексей Завьялов.
7: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 18 недель подряд падает индекс Московской биржи. За пятницу потери 0,6%, за неделю снижение 1,9%. Таким образом, закрытие недели 2242 пункта, хотя начиналось все неплохо, был достаточно сильный отскок в понедельник, потом два дня консолидации. Ну, все здесь по технике, как говорится, с учетом того, что была сильная перепроданность российского рынка акций, вот за счет отскока, за счет консолидации, рынок частично снял эту перепроданность и ринулся дальше падать. Таким образом, фундаментально для российского рынка пока ничего не меняется, ни в плане экономики, ни в плане геополитики. Наоборот, данные по инфляции, последние данные от Росстата, все больше наводят рынок на мысли о том, что Банк России, вероятно, возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики на следующем заседании. Я напомню, годовая инфляция на 29 июня, если ее рассчитывать из недельной, превысила 6%, 6,1%. Ну, а недельная инфляция хоть и немножко замедлилась, но остается высокой. С 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. Ну, не исключено, что это хорошая новость для российского рубля в плане паузы в цикле смягчения, учитывая, что рубль падал в последнее время достаточно стремительно, но текущая неделя оказалась нейтральной. Китайский юань практически не изменился за неделю. Немножко все-таки подрос на 3 копейки по итогам пятницы. Закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Ну и доллар США, если опереться на однодневный фьючерсный контракт, то вечер пятницы это чуть ниже 78 рублей. Стали известны данные бюджетного правила, объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках этого самого правила. И с 7 июля по 6 августа будет Минфин покупать валюту, но эквивалент покупки 5 миллиардов 400 миллионов. Если сравнить с текущим периодом, то это почти 10 миллиардов. То есть практически в два раза снижаются покупки валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Но с учетом того, что Банк России уже практически не продает валюту в первом полугодии, естественно, Банк России будет чистым покупателем, но будет тратить гораздо меньше, чуть менее 5 миллиардов рублей. Сейчас, согласно последним данным, покупает валюту Банк России почти на 9,5 миллиардов. То есть ничего страшного вот в этих цифрах рынок не нашел. И вот эта спекулятивная игра против российского рубля, которую мы наблюдали, ну, в основном на прошлой неделе, на текущей не так она была ярко выражена. Вот эта игра, она, видимо, временно пока остановится. Цены на нефть, ну, мало меняются в пятницу. Все-таки в США выходной. Американские граждане готовятся к празднованию Дня независимости 4 июля в районе $72 смесь Brent. Ну, а рынок продолжает следить за тем, как идет переговорный процесс между США и Ираном.
28: Капитал на Бизнес FM.
9: К другим темам. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства, назвав его «миловидной формой российской пропаганды». Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про четырехлетнюю девочку, вышедшую на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности, но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает «Гардиан». По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированный пропагандистский контент». В качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надет фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской и мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
12: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничивающее как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопросов национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальной безопасности. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать.
11: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
12: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры, на это ушло дело восьмое.
9: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили и другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившуюся в интернете песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе.
28: «Между делом» с Кирой Альтман.
13: Обсуждаем с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», спектакль Валерия Фокина «Обыкновенная смерть». Он сделан по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». В главной роли Евгений Миронов. Немногие из нас увидели эту работу на малой сцене Театра нации, но Катя видела и очень рада тому, что его удается показать в Ясной Поляне.
14: Действительно, мне кажется, для него это очень важная история, на которую он настраивался, потому что он очень ответственно подошел к этой роли. Изначально они начали репетировать в прошлом году, в апреле. И у меня закралась еще мысль в прошлом году, а вот если вы в апреле репетируете, может быть, мы к июлю-то уже что-нибудь сможем показать на фестивале. Но Евгений Миронов очень ответственно сказал, что нет, ему нужно пожить. Мы, честно, несколько раз с ним встречались, пытались прощупать, нельзя ли все-таки что-то придумать. Он вживался в эту роль, ему очень нужно было с ней провести какое-то время, обдумать. И только вот к концу сентября они выпустили это на сцене в Москве. И в целом даже вот на фестивале будет разговор публичный с ним, с Владимиром Ильичем Толстым в саду в рамках образовательной программы. И он попросил, например, на субботу. У них генеральная репетиция в четверг, первый показ в пятницу. И что он сказал, что к субботе ему будет чуть спокойнее, потому что он настолько должен это все пережить опять и перенастроиться. Это прям большая актерская работа и человеческая. Но он невероятный, конечно, человек. И роль потрясающая. Правда, вот я очень давно не видела настолько яркой роли у него.
13: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой». Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
28: «Между делом» на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Абликулеев. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных. Он подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер и добавил, что виновные в их применении должны быть привлечены к ответственности. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Кабмин. На совещании по топливному рынку было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Казахстан продлит запрет на вывоз ряда нефтепродуктов до 22 мая 2027 года. Согласно проекту приказа, речь идет об ограничениях на экспорт бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны ЕАЭС. Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газоилей, толуола, ксилола и нефтяного битума в период с 1 января по 30 июня 2027 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана. Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Прощание началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аят-Аллы в его родном Мешхеде. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На АЗС, на Гайке и чиновники, казаки и волонтеры теперь следят за очередями за топливом в Анапе и не дают наливать бензин в канистры. В некоторых регионах вводят QR-код на заправках, в других ловят перекупщиков. Какую еще тактику применяют власти для наведения порядка на АЗС? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Махов арестованы на 2 месяца. По данным СМИ, их дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Но, похоже, претензий к бывшим руководителям Росавиации еще много. Прокуратура Подмосковья вступилась за электросамокаты и требует их вернуть в Лобник. Раменском, Люберцах и Котельниках ведомство считает, что местные муниципалитеты превысили свои полномочия при введении запретов по просьбам жителей. Чем могут закончиться такие споры и как повлияют на рынок каршеринга? Подробности на Бизнес FM. Регионы выбирают разные стратегии для наведения порядка на заправках. Одни привлекают полицию и казаков, другие используют QR-коды, третьи ловят перекупщиков. Больше всего критики по-прежнему собирают технологические перерывы на АЗС. Евгений Перечок продолжит.
16: В Новороссийске власти впервые объявили о полной приостановке продажи топлива на всех заправках, но уже через несколько часов топливо снова начали отпускать. Лимиты на продажу топлива составляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. Заправить автомобиль, как и прежде, можно ИП и юрлицам по топливной карте. В Анапе на заправках дежурят сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. Следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. В Москве с очередями по-прежнему напряженно. Больше всего раздражают технологические перерывы, говорит таксист Александр.
17: С заправками пока все очень напряженно. Стоим по часу. На Роснефти отпускают 50 литров лимит. На остальных заправках, вот на Лукойле 20, на Газпромнефти 30. Пока вот такая ситуация. Мелкие эти заправки все закрыты. Ручные электронные заправки закрыты. Соответственно, причем это что день, что ночь. Примерно процедура такая. То есть на каждой заправке минимум по 30 машин стоит в очереди. По факту сейчас ситуация такая, какой бензин нашел, таким и заправился. Потому что есть варианты, когда я по 95-м приходится заправляться, чтобы не стоять в очередях. Потом непонятная ситуация. Нету ни сливающегося бензовоза, нету ни как бы ограничения по отгрузке бензина, но они устраивают технологический перерыв на этих крупных заправках. Для чего это делается, непонятно. Объяснить они тоже это не могут. Я имею в виду работники АЗС. То есть они выстаивают 30-40 минут, делают какой-то технологический перерыв, а потом снова начинают отпускать топливо. Естественно, набирается достаточно приличное количество людей на заправке.
16: В Краснодаре были задержаны 2 жителей Ростовской области. Их поймали на перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались мужчины на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, как посчитали в МВД. В Чите другой подход для наведения порядка. Там перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты. Однако внедрили систему QR-кодов. Они позволят убрать очереди, потому что каждый водитель получит свое время для заправки. Водители активно используют народные карты, где автомобили листы сами указывают, на какой заправке есть бензин, а на какой большие очереди, говорит водитель такси Денис.
1: принципе, с заправками особо сильных проблем нет. Да, бывает очередь, где-то 5-10 машин, может быть, которая занимает максимум, наверное, 20 минут. Ночью так вообще бензин есть, никаких очередей нет. Я в основном работаю по ночам, поэтому для меня проблем нет. В области, в некоторых заправках нет бензина, там уже, наверное, будет посложнее. Там бывают очереди порядка, наверное, 40 минут. В любом случае, можно открыть карту, посмотреть ближайшие заправки, и, скорее всего, там будет никаких проблем.
11: Карту этого приложения имеете в виду, да? Где есть бензин?
1: Просто посмотреть, да. Навигатор открыть, рядом заправки, которые есть, проехаться, посмотреть. Вот появился уже новый сайт, на котором уже люди отмечают, на каких заправках есть бензин, на каких нет. По России, по всей сайт работает. 92-й так точно везде есть. 95-й, и в некоторых есть заправки, маршрут перебоя, так критичного нет.
16: Новые карты заправок разрабатывают не только энтузиасты. Сервис Яндекс.Такси в тестовом режиме запустил свою карту наличия топлива на АЗС, доступную только для таксистов. Карта формируется на основе

0: вижу, что «Газпром» нефть в 1,5 километра мне показывает. Последняя заправка 17 минут назад. Было бы здорово, если бы еще водители такси могли писать, сколько они отстояли в очереди. Также бы «Яндекс.Про» дублировал эту информацию нам, водителям. А вообще, по навигатору в Москве, я вижу, где заправка в навигаторе, и там частенько есть виджет о том, что кто-то написал сообщение. И там вот ребята интересуются, большая очередь, и кто-то прям в комментариях отвечает, что очередь такая-то, такая-то. Это тоже здорово.
1: В Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин, коммунальных и экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники. В Крыму топливо поступит в свободную продажу в пятницу на 62 заправки. В Севастополе свободная продажа горючего идет на 8 АЗС. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Его подозревают в хищении 800 миллионов рублей, также арестован его бывший зам Константин Махов. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 23-м году премьер Мишустин освободил его от должности. После этого Александр Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. По данным ряда СМИ, дело в отношении Нерадько связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове.
3: Подробности.
4: В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет «Коммерсант», взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 17-м году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 24-м году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
2: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, а часть из них нашли даже на Украине. Москвичка, сделавшая кальян на куличе, вышла на свободу. Мосгорсуд пересмотрел приговор Ксении Белоусовой. Вместо реального срока девушке оставили условное наказание и 200 часов обязательных работ, которые по факту выполнять ей не придется. История получила большой резонанс из-за строгости изначального наказания, но в деле были очень важные нюансы. Иван Медведев подробнее.
5: В конце мая суд первой инстанции приговорил Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии общего режима по обвинению в оскорблении чувств верующих. Преступление заключалось в том, что Белоусова выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позднее Ксения удалила этот пост и извинилась, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. И ее наказали. Но не только и даже не столько за кальян. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Нюанс в том, что в момент совершения преступления девушка уже отбывала условный срок – 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней. Позднее Белоусова обратилась в РПЦ с покаянием, а церковь со своей стороны обратилась в суд с ходатайством о смягчении наказания для Белоусовой. Продолжает адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
6: Приговор был изменен, а не отменен. Ссылка на отмену условного осуждения, которая была в приговоре суда первой инстанции, она исключена из кассационной.

0: определения. Таким образом, если говорить проще, условное наказание по приговору Лефортовского суда у нее теперь исполняется самостоятельно. Она также продолжит отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. А наказание в виде обязательных работ ей отдельно сохранили, поскольку Ксения находилась в следственном изоляторе. За счет отсидки в следственном изоляторе наказание считается уже отбытым в виде обязательных работ. Поэтому сейчас она освобождена из-под стражи. Ну и, собственно говоря, остается у нее только условное наказание, которое надо будет также продолжать отбывать.
1: По словам юриста, сама Ксения была очень рада изменению приговора. Удовлетворил он и церковь, заявил Бизнес-ФМ замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
2: На мой взгляд, это очень хороший сигнал, что люди, которые по незнанию или просто по глупости совершают преступления, предусмотренные 148 статьей, имеют всегда возможность раскаяться в содеянном. Если это раскаяние искреннее, у них есть возможность, чтобы как минимум наказание было не таким суровым, как если бы они настаивали на том, что вправе уничтожать святыни, издеваться над верующими, совершать иные действия, направленные на демонстрацию неуважения к представителям традиционных религий России и их ценностям.
1: Такое в современной российской судебной практике хоть и не часто, но встречается, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
3: Я думаю, здесь совпало сразу несколько обстоятельств. Изначально широкую огласку дело получило из-за несоразмерно сурового наказания, назначенного по совокупности приговоров. К тому же сама РПЦ после письма с покаяниями запросила смягчение приговора. А тот факт, что именно прокуратура выступила с кассационным представлением, в котором просила смягчить наказание, я думаю, свидетельствует о том, что прокурором поступил, скажем так, сигнал, что дело зашло слишком далеко, чем это было необходимо для достижения показательно-воспитательного эффекта.
1: В части несоразмерности изначального наказания мнения разные. По сути, суд просто учел, что в период отбывания условного наказания девушка совершила еще одно преступление и заменил условный срок на реальный. То есть тогда все было сделано по букве закона. Но тут вмешался дух. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ наличности на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Люди отлично распознают знакомые им лица, друзей, коллег по работе, публичных персонажей. Но точность определения незнакомцев дает ошибку в 15-20% по фотографиям и более 30% по не очень качественным видео. Это в случае верификации один к одному, то есть при сравнении одного нового изображения с эталоном. В задаче 1 к N, то есть соотнести человека и выборку, растет риск ложных совпадений. Есть небольшой процент, не больше двух, так называемых суперраспознавателей, то есть людей с потрясающими способностями к идентификации лиц. Эту способность практически нельзя натренировать, она во многом наследуется. Зрение суперраспознавателей не лучше, чем у всех других, а вот система кодирования изображений в мозгу работает гораздо точнее. Но и они чаще ошибаются с людьми других рас и этносов. Машинная обработка лиц работает по многомерным числовым представлениям лица и сравнивает новые изображения с шаблонами. Для нее критичны фокус, разрешение, освещение, открытые глаза, волосы на лице и тени. Сбить систему с толку могут медицинские маски, тяжелый макияж и особенно реалистичные силиконовые маски. Face ID от Apple заявляет, вероятность ошибочной разблокировки 1 к миллиону, если только речь не идет о близнецах-родственниках. В самых чувствительных для безопасности областях используют модули проверки микродвижений, отражений и структуры кожи, хотя и они не дают полной гарантии. Ниже всего надежность распознавания лиц в толпе по видеокамерам. В зависимости от настройки это либо ложные срабатывания и проблемы для случайных граждан, либо пропуск разыскиваемых. В любом случае разбираться потом не машинам, а живым людям.
4: Другим наука на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Московской области вступилась за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитеты ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей и на нарушение парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Насколько остро ощущалась эта проблема, рассказывает житель Котельников Денис.
7: Ощущалось в городе то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается, это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главное. Причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
6: Житель Котельников Денис. В ассоциации операторов микромобильности, которая как раз создана для взаимодействия кикшеринговых компаний, государство считает, что запреты Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует. Рассказывает директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
8: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Что греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть у ассоциации по приему сообщений о нарушениях, подтверждает, что сообщений о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях, и у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история. Ну и здесь нужно понимать, что уж скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик. Над этим тоже операторы работают.
6: Ксения Эрдман, директор ассоциации операторов микромобильности. Сами кикшеринговые компании в разговоре с Business FM рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными. Но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС «Юрент» Юлия Лебедева.
9: Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон, поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
6: Юлия Лебедева, МТС Юрент. Меж тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет Коммерсант со ссылкой на данные госавтоинспекции. В таких авариях погибло 11 человек, более 1200 пострадало. Большинство дорожных аварий произошло по вине катающихся, которые нарушают ПДД. Большая часть ДТП с самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. И часто ли в их рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
10: «Бизнес говорит».
11: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
12: Предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, других нагружают больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
11: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
13: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, чтобы там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах, там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
14: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное, и нужно вот тушить пожары?
13: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Это все регулируется. Здесь вопрос еще, наверное, субъективной оценки. Пожар-то, это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
11: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
15: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
14: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
15: У нас по графику несколько регулируем его, но в принципе вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
6: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Но среди тех, кто так делает, только треть сообщили, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам. В эти выходные в Москве несколько улиц и набережных будут перекрыты из-за массовых велозаездов. В субботу в городе состоится велогонка столицы и ночной велофестиваль. Какие локации, когда будут недоступны для проезда на автомобиле, расскажет Сергей Гордеев.
10: Подробности.
16: Ограничения начинаются уже в пятницу 3 июля. С 16 часов до полуночи невозможно проехать по первой полосе на Университетской площади при движении в сторону Университетского проспекта. 4 июля с 16 до 20 часов на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта проезда не будет в каждом из направлений, а с 15 часов до окончания мероприятия невозможно будет проехать по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте при движении в сторону Мичуринского проспекта в районе Университетского. Университетской площади. Также с 15 часов до окончания мероприятия будут перекрыты участки на улице Косыгина, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Мичуринском проспекте. Также с 8 вечера 4 июля до 5 утра 6 июля будет закрыта первая полоса на Университетской площади в сторону одноименного проспекта от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Кроме того, до окончания велогонки на участках временных перекрытий будет запрещена парковка.
6: Велогонка столицы – одно из крупнейших ежегодных любительских соревнований в Москве по историческому маршруту в 16 километров от Киевского вокзала до Ленинского проспекта и обратно. Ночной велофестиваль «Массовый заезд», не ориентированный на результат, участвуют все желающие старше 16 лет. Маршрут этого года проходит от района Крылатской до Воробьева гор. Длина пути 20 километров.
17: «Все золото мира». Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался.
10: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулей. Вторая резервная линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС мощностью 750 кВт. Днепровская почти две недели остается незапущенной после ремонта, поскольку украинская сторона не подает напряжение. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной Евгения Яшина. При этом единственная работающая линия ферросплавная 1 в пятницу была отключена автоматикой из-за действий ВСУ, сообщили ранее на атомной станции. В результате Запорожская АЭС вновь пережила полную потерю внешнего энергоснабжения и около двух часов работала на дизель-генераторах. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Это абсурд, заявил зампредседателя Банка России Алексей Забудкин. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства Белоруссии в Красноярске. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. К климатическая система перейдет к сильной фазе Эль-Ниньо в период с июля по сентябрь этого года, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации. Усиление условий Эль-Ниньо увеличит вероятность засух, сильных осадков, а также волн жары как на суше, так и в акваториях Мирового океана, отметили в организации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10% от объема производства. Тема обсуждалась у вице-премьера Новак, сообщает Интерфакс. Ранее такое решение уже приняли по бензину. В чем смысл, как это повлияет на независимые АЗС? Бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, заявил бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин, и это основная причина тревожности на фондовом рынке. В пример он привел недавнее решение Минфина занять 9 миллиардов рублей под 16% годовых. Теперь Вьюгин ждет правильные сигналы. И носки Заботкина как тайный знак. Деловые СМИ обсуждают появление зампреда Центробанка на финансовом конгрессе в разноцветных носках. Один красный, другой желтый. Сам Заботкин призвал не воспринимать это как сигнал, но рынки все же испугались, а моему коллеге Ивану Медведеву это навеяло рифмы. Подробности на Бизнес ФМ. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10% от объема производства. Это обсуждалось на совещании 2 июля по ситуации у вице-премьера Александра Новака, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Решение пока не принято. Планируется, что измененный норматив будет также действовать временно, как и в случае с бензином, несколько ближайших месяцев. Ранее на этой неделе правительство приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Все это ударит прежде всего по независимым АЗС, отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
19: У них и так сейчас большие проблемы из-за высокой разницы между оптовыми розничными ценами и просто пенической нехватки топлива. Потому что нефтяные компании в приоритетном порядке отгружают и бензин, и дизельное топливо на свои АЗС и на выполнение контрактов, которые у них есть. Меньше всего они заинтересованы поставлять эти продукты на независимые заправки, которые являются прямыми конкурентами. Это уже работает по бензину. Очевидно, теперь примерно аргументы приводятся в отношении дизельного топлива. Но теоретически да, эти высадившиеся объемы, которые компаниям не придется поставлять на период, можно будет перенаправить для поддержки тех же аграриев, учитывая высокий период спроса со стороны поддержки строительной отрасли и тех сегментов, где в июле-августе ожидается высокий спрос. Но в любом случае это сигнал, что ситуация с дизельным током тоже ухудшается. Хотя по стране в целом пока из того, что мы видим, профицит сохраняется.
6: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Ранее источники Интерфакса также сообщали, что высвободившиеся в результате снижения биржевых продаж объема топлива планируется направить аграриям. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. И это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
20: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетного политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно, раз согласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась рост доходности облигаций длинных особенно, говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
6: Экономист Олег Вьюген занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор НИО ВШЭ. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пункта против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компания фиксирует снижение объема незавершенных заказов. О том, заметьте, или снижение деловой активности в сфере услуг, Бизнес ФМ узнал у российских предпринимателей.
10: Бизнес говорит.
0: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
21: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то май-мероприятия, и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц, и здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости. Не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Это минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, они только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
0: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
22: «Доктис» как телемедицинская платформа всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигают, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
0: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
23: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее. Все это выросло, и за ними потянулись и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
6: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности сферы услуг, выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. Тайфун обрушился на Хайнань, а там находится около 20 тысяч российских туристов. На острове закрыты магазины, рестораны, пляжи, аэропорт. Транспортные сообщения приостановлены в целом. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Туристы, находящиеся на Хайнане, публикуют кадры со сверкающими молниями, мощными порывами ветра и затопленными дорогами. Основной проблемой, связанной с тайфуном Майсак, стал транспорт. Отдыхающие застревают там, где их застала непогода. А на заказ такси формируются очереди из сотен человек. На острове, в принципе, приостановили транспортное сообщение, ограничили движение паромов и поездов. Международный аэропорт Хайнане также остановил работу. Об обстановке рассказывает жительница Братска Анастасия, которая сейчас находится на Хайнане.
2: Тайфун уже идет, сумасшедший ветер, машины, колеса скрыты в воде, машины тяжело передвигаются, заторы на дорогах, как бы такая обстановка напряженная. Пишут, что еще 2 дня как минимум рейсы откладывают люди, пока меняют билеты, тоже сейчас пытаюсь поменять билет. Ну, все будут менять, я думаю, потому что отменяются уже сегодня те, кто днем должны были выехать, тоже у них уже отменены все рейсы. Магазины вот только недавно стали закрываться все, а так спокойно все работали, и большие торговые центры, как обычно, вот до 10 вечера работали. И все без изменений, в общем-то. Местные говорят, что этот тайфун не такой страшный, как был в прошлом году.
1: Приятного в происходящем мало. Туристы делятся фото и видео затопленных номеров и ресторанов, да и перспектива потери нескольких дней отпуска в номере никого не радует. Пляжи на острове начали закрывать за сутки до прихода тайфуна, говорит жительница Хайнаня Светлана.
3: Прибрежные кафе тоже остановили работу. Но это потому, что МЧС, если присылает сообщение, что будет тайфун, то сразу все принимают меры предостережения. Это просто дожди и сильный ветер. Это практически не тайфун, а штормовое предупреждение. Но город плавает. Те, кто застряли в аэропорту, там на полу сидят. Те, кто только уже приехали, не смогли выехать. Такси не приезжают. В общем, ну, есть, конечно, проблемы, потому что город, наверное, поплыл. Дело в том, что я сама через сутки лечу в Россию и тоже переживаю, чтобы у меня не отменился рейс, не задержался. Я разговаривала с девочкой из туристического агентства. Она сказала, что вроде как штормовой стоит до завтрашнего вечера, а потом все пойдет по расписанию. Я думаю, что самые большие проблемы сейчас это транспортные. Транспортный коллапс. Потому что в такие дни таксисты тоже, сами понимаете, стараются не выезжать из дома.
1: Как в подобных ситуациях поступают туроператоры? Продолжит гендиректор турагентства «Пронто Тур» Жанна Сайкина.
5: Если туристы отказываются категорично, мы не хотим вот в таких условиях, то, естественно, это отправляется оператору запрос. По фактическим расходам они все высчитывают. И потом в конце поездки, вот когда должна закончиться поездка, они говорят, да, мы вам возвращаем или там удерживаем $20 условно. Но кого там, в зависимости от отеля, в каком состоянии, открыто, закрыто, разрушение. Все зависит от этого. Конечно, операторы будут стараться перемещать туристов в другие побережья, в другие отели. В течение 6 часов, максимум 8 часов рабочего дня это решается. В Шри-Ланке, когда был циклон, и в Таиланде, даже в 98-м году, и то все решалось на достойном уровне.
1: Впрочем, русских туристов тайфуном не напугаешь. Отдыхающим не рекомендуют покидать территорию отелей и, в принципе, выходить на улицу. Однако в русскоязычных тревел-чатах пользователи интересуются, не закрыты ли торговые центры и океанариумы из-за непогоды, и продолжают планировать свой досуг. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждали лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись 2 носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Алексей Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все это навеяло.
24: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть 2 носка. На левый желтенький, на правый красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
25: Реклама.
26: Реклама на Бизнес FM в Казани.
27: Для любой задачи. Срочной, сложной.
26: необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20.
9: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
12: Успеть за 10 секунд на Business FM.
13: Business FM. Вначале был бизнес.
25: Как появлялись города?
27: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале на берегу реки Каквы началось строительство сталерельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ Сибирской железной дороги — 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
25: Как появлялись города? На Business FM.
28: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
29: На собеседовании HR часто спрашивают кандидатов про неудачи, незавершенные проекты или провалы. И многие думают, зачем вообще об этом говорить? Ведь на интервью нужно продавать свой опыт, а не рассказывать о том, что не получилось. Давайте разберемся, как говорить о своих ошибках так, чтобы это стало преимуществом. Существует понятие «локус контроля». Его впервые описал психолог Джулиан Ротер. Люди с внешним локусом контроля объясняют свои успехи и неудачи обстоятельствами. Рынок был сложный, не справилась команда. Люди с внутренним локусом контроля задают себе другой вопрос. Что зависело лично от меня? Что я мог сделать иначе? Именно эту разницу HR пытаются увидеть, задавая вопрос о прошлых ошибках. HR оценивает не ошибку, а вашу реакцию. Если кандидат спокойно рассказывает о неудаче, анализирует причины и объясняет, какие выводы сделал, скорее всего, перед вами человек с адекватной самооценкой и высоким уровнем ответственности. Ошибаются абсолютно все. Важно другое, что человек делает после ошибки. Именно поэтому опытные интервьюеры обращают внимание не на сам факт промаха, а на модель поведения. Ищет ли человек виноватых или способен взять ответственность и двигаться дальше. Ошибки давно перестали быть чем-то постыдным. Сегодня этому посвящают целые корпоративные практики. Во многих крупных банках и международных компаниях проводят специальные встречи, на которых сотрудники и руководители открыто говорят о своих ошибках, разбирают неудачные проекты и обсуждают, какие выводы они сделали. Где-то это внутренние видеоролики, где-то встречи команд или так называемые разборы полетов. Задача таких практик не в том, чтобы искать виноватых. Наоборот, создать среду, где можно признать ошибку, быстро ее исправить и помочь другим не повторить тот же путь. Пожалуй, это и есть одна из главных черт сильной корпоративной культуры.
28: Карьера на Business FM.
30: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы, продажи составили 54 тысячи штук. Это данные Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
31: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса. спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает в кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
0: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
31: Рост он и раньше был. Но просто мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025, было чуть меньше процента, в позапрошлом, в 2024, было чуть больше процента.
30: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя может показаться странным источником для озабоченности. Но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает Guardian. По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированный пропагандистский контент». В качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надета фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
10: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничение, как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопроса национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальную безопасность. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать?
0: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
10: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры, на это ушло дело восьмое.
30: Владимир Гладышев, адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма-бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,6% по итогам основных торгов и закрыл падением 18-ю неделю подряд. Четвертую неделю подряд снижается и нефть, а вот рубль хоть и просел, но не так значительно, как ожидалось. Подробнее об итогах биржевой недели Алексей Завьялов.
2: Очередная неделя падения на российском рынке акций, и хотя индекс московской биржи снизился в пятницу лишь на 0,6%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2242 пункта, но за неделю индекс потерял 0,9%, и это уже 18-я подряд падающая неделя на российском рынке акций, хотя все начиналось неплохо, даже рост был в понедельник, но все по классике, была сильная перепроданность, потом отскок, потом 2 дня консолидации и выход из консолидации снова вниз, как мы наблюдаем. Ну, мало что меняется в плане ориентиров, в плане фундаментальных факторов и в геополитике, и в экономике, и даже с инфляцией тоже все не очень хорошо. Таким образом, опираясь даже на данные по инфляции, можно предположить, что Банк России на ближайшем заседании в конце июля может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Я напомню цифры Росстата. Годовая инфляция на 29 июня, если ее рассчитывать из недельной, превысила 6%. Хотя на 0,01% превысила, но тем не менее это выше 6%. Ну и недельная инфляция остается высокой. С 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. Рубль стабильно закрывает неделю, то есть китайская валюта не изменилась по отношению к рублю, хотя падение было в начале недели в ожидании данных от Банка России по поводу покупки или продажи валюты, по поводу объемов, и в ожидании уже в конце недели цифр от Минфина. Минфин сообщил о том, что с 7 июля по 6 августа по-прежнему будет покупать валюту, но объем операций составит ежедневно 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Это гораздо меньше, чем пока еще в текущем периоде. Почти на 10 миллиардов ведомство покупает валюту каждый день. Ну, а если учитывать операции Банка России, то с 7 июля Банк России будет покупать валюту на почти 5 миллиардов. Сейчас покупает почти на 9,5 миллиардов. Так что покупки валюты сократятся практически в 2 раза, что в текущей ситуации в целом неплохо для рубля. Цены на нефть в пятницу особо не изменились. Если рассматривать вечер пятницы, то $72 за баррель смесь Brent. США выходной, американские граждане готовятся к празднованию Дня независимости 4 июля, так что рынок оставался спокойным. Но, тем не менее, в центре внимания остаются переговоры между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, и Иран согласился практически на все, что нужно штатам. А экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. И все различные агентства, ну, в частности, агентство Bloomberg, пишет о том, что Саудовская Аравия уже увеличила поставки практически до уровней, которые фиксировались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.
30: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупательского интереса. Однушки занимают 3-е место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На 3-м месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают 4-ю позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
25: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Абликулиев. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных. Он подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер и добавил, что виновные в их применении должны быть привлечены к ответственности. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Кабмин. На совещании по топливному рынку было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Казахстан продлит запрет на вывоз ряда нефтепродуктов до 22 мая 2027 года. Согласно проекту приказа, речь идет об ограничениях на экспорт бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны ЕАЭС. Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газоилей, толуола, ксилола и нефтяного битума в период с 1 января по 30 июня 2027 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана. Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Прощание началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
30: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На АЗС, нагайка и чиновники, казаки и волонтеры теперь следят за очередями за топливом в Анапе и не дают наливать бензин в канистры. В некоторых регионах вводят QR-код на заправках, в других ловят перекупщиков. Какую еще тактику применяют власти для наведения порядка на АЗС? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Махов арестованы на 2 месяца. По данным СМИ, их дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Но, похоже, претензий к бывшим руководителям Росавиации еще много. Прокуратура Подмосковья вступилась за электросамокаты и требует их вернуть в Лобник. Раменском, Люберцах и Котельниках ведомство считает, что местные муниципалитеты превысили свои полномочия при введении запретов по просьбам жителей. Чем могут закончиться такие споры и как повлияют на рынок каршеринга? Подробности на Бизнес ФМ. Регионы выбирают разные стратегии для наведения порядка на заправках. Одни привлекают полицию и казаков, другие используют QR-коды, третьи ловят перекупщиков. Больше всего критики по-прежнему собирают технологические перерывы на АЗС. Евгений Перечок продолжит.
3: В Новороссийске власти впервые объявили о полной приостановке продажи топлива на всех заправках, но уже через несколько часов топливо снова начали отпускать. Лимиты на продажу топлива составляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. Заправить автомобиль, как и прежде, можно ИП и юрлицам по топливной карте. В Анапе на заправках дежурят сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. Следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. В Москве с очередями по-прежнему напряженно. Больше всего раздражают технологические перерывы, говорит таксист Александр.
5: С заправками пока все очень напряженно. Стоим по часу. На Роснефти отпускают 50 литров лимит. На остальных заправках, вот на Лукойле 20, на Газпромнефти 30. Пока вот такая ситуация. Мелкие эти заправки все закрыты. Ручные электронные заправки закрыты. Соответственно, причем это что день, что ночь. Примерно процедура такая. То есть на каждой заправке минимум по 30 машин стоит в очереди. По факту сейчас ситуация такая, какой бензин нашел, таким и заправился. Потому что есть варианты, когда я по 95-м приходится заправляться, чтобы не стоять в очередях. Потом непонятная ситуация. Нету ни сливающегося бензовоза, нету ни как бы ограничения по отгрузке бензина, но они устраивают технологический перерыв на этих крупных заправках. Для чего это делается, непонятно. Объяснить они тоже это не могут. Я имею в виду работники АЗС. То есть они выстаивают 30-40 минут, делают какой-то технологический перерыв, а потом снова начинают отпускать топливо. Естественно, набирается достаточно приличное количество людей на заправке.
3: В Краснодаре были задержаны двое жителей Ростовской области. Их поймали на перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались мужчины на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, как посчитали в МВД. В Чите другой подход для наведения порядка. Там перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты. Однако внедрили систему QR-кодов. Они позволят убрать очереди, потому что каждый водитель получит свое время для заправки. Водители активно используют народные карты, где автомобили сами указывают, на какой заправке есть бензин, а на какой большие очереди, говорит водитель такси Денис.
6: В принципе, с заправками особо сильных проблем нет. Да, бывают очереди, где-то 5-10 машин, может быть, которые занимают максимум, наверное, 20 минут. Ночью так вообще бензин есть, никаких очередей нет. Я в основном работаю по ночам, поэтому для меня проблем нет. В области в некоторых заправках нет бензина.

0: Си в тестовом режиме запустил свою карту наличия топлива на АЗС, доступную только для таксистов. Карта формируется на основе обезличенных данных сервиса о проливах горючего за последний час. В случае положительных отзывов карту сделают доступной всем. Мы узнали у таксиста Павла, как она работает.
1: Я, безусловно, про эти штуки все слышал. Сейчас захожу вот у себя в приложение для водителя такси. У нас в меню появилась такая вкладка, называется «Есть топливо». И я так понял, что это отслеживается путем того, что мы можем заправляться на заправках через наше таксичное приложение. Кто-то заправился, Яндекс у себя эту информацию зафиксировал, и теперь дается другим информация о том, что здесь есть бензин, здесь можно заправиться. И вот я сейчас нахожусь в мега-белой даче, и вот вижу, что «Газпром» нефть полтора километра мне показывает. Последняя заправка 17 минут назад. Было бы здорово, если бы еще водители такси могли писать, сколько они отстояли в очереди. Также бы «Яндекс.Про» дублировал эту информацию нам, водителям. А вообще, по навигатору в Москве, я вижу, где заправка в навигаторе, и там частенько есть виджет о том, что кто-то написал сообщение. И там вот ребята интересуются, большая очередь, и кто-то прям в комментариях отвечает, что очередь такая-то, такая-то. Это тоже здорово.
0: В Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин, коммунальных и экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники. В Крыму топливо поступит в свободную продажу в пятницу на 62 заправки. В Севастополе свободная продажа горючего идет на 8 АЗС. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Его подозревают в хищении 800 миллионов рублей, также арестован его бывший зам Константин Махов. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года, в 2023 году премьер Мишустин освободил его от должности. После этого Александр Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. По данным ряда СМИ, дело в отношении Нерадько связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове.
3: Подробности.
4: В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет «Коммерсант», взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 17-м году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 24-м году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
2: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, а часть из них нашли даже на Украине. Москвичка, сделавшая кальян на куличе, вышла на свободу. Мосгорсуд пересмотрел приговор Ксении Белоусовой. Вместо реального срока девушке оставили условное наказание и 200 часов обязательных работ, которые по факту выполнять ей не придется. История получила большой резонанс из-за строгости изначального наказания, но в деле были очень важные нюансы. Иван Медведев подробнее.
5: В конце мая суд первой инстанции приговорил Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии общего режима по обвинению в оскорблении чувств верующих. Преступление заключалось в том, что Белоусова выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позднее Ксения удалила этот пост и извинилась, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. И ее наказали. Но не только и даже не столько за кальян. По статье

0: Об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Нюанс в том, что в момент совершения преступления девушка уже отбывала условный срок – 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней. Позднее Белоусова обратилась в РПЦ с покаянием, а церковь со своей стороны обратилась в суд с ходатайством о смягчении наказания для Белоусовой. Продолжает адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
1: Приговор был изменен, а не отменен. Ссылка на отмену условного осуждения, которая была в приговоре суда первой инстанции, она исключена из кассационного определения. Таким образом, если говорить проще, условное наказание по приговору Лефортовского суда у нее теперь исполняется самостоятельно. Она также продолжит отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. А наказание в виде обязательных работ ей отдельно сохранили. Поскольку Ксения находилась в следственном изоляторе, за счет отсидки в следственном изоляторе наказание считается уже отбытым в виде обязательных работ. Поэтому сейчас она освобождена из-под стражи, собственно говоря, остается у нее только условное наказание, которое надо будет также продолжать отбывать.
0: По словам юриста, сама Ксения была очень рада изменению приговора. Удовлетворил он и церковь, заявил Бизнес-ФМ замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
2: На мой взгляд, это очень хороший сигнал, что люди, которые по незнанию или просто по глупости совершают преступления, предусмотренные 148 статьей, имеют всегда возможность раскаяться в содеянном. Если это раскаяние искреннее, у них есть возможность, чтобы как минимум наказание было не таким суровым, как если бы они настаивали на том, что праве уничтожать святыни, издеваться над верующими или совершать иные действия, направленные на демонстрацию неуважения к представителям традиционных религий России и их ценностям.
0: Такое в современной российской судебной практике хоть и не часто, но встречается, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
3: Я думаю, здесь совпало сразу несколько обстоятельств. Изначально широкую огласку дело получило из-за несоразмерно сурового наказания, назначенного по совокупности приговоров. К тому же сама РПЦ после письма с покаяниями запросила смягчение приговора. А тот факт, что именно прокуратура выступила с кассационным представлением, в котором просила смягчить наказание, я думаю, свидетельствует о том, что прокурором поступил, скажем так, сигнал, что дело зашло слишком далеко, чем это было необходимо для достижения показательно-воспитательного эффекта.
0: В части несоразмерности изначального наказания мнения разные. По сути, суд просто учел, что в период отбывания условного наказания девушка совершила еще одно преступление и заменил условный срок на реальный. То есть тогда все было сделано по букве закона. Но тут вмешался дух. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы свободы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать и навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
4: Сумма технологий на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Московской области вступилась за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитеты ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей и на нарушение парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Насколько остро ощущалась эта проблема, рассказывает житель Котельников Денис.
7: Ощущалось в городе то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главное. Причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
6: Житель Котельников Денис. В ассоциации операторов микромобильности, которая как раз создана для взаимодействия кикшеринговых компаний, государство считает, что запреты в Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует, рассказывает директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
8: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Что греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть у ассоциации по приему сообщений о нарушениях, подтверждает, что сообщения о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях, и у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история, но и здесь нужно понимать, что уж скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик. Над этим тоже операторы работают.
6: Ксения Эрдман, директор ассоциации операторов микромобильности. Сами кикшеринговые компании в разговоре с Business FM рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными. Но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС «Юрент» Юлия Лебедева.
9: Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон, поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
6: Юлия Лебедева, МТС Юрент. Меж тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет Коммерсант со ссылкой на данные госавтоинспекции. В таких авариях погибло 11 человек, более 1200 пострадало. Большинство дорожных аварий произошло по вине катающихся, которые нарушают ПДД. Большую часть ДТП с самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. И часто ли в их рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
10: «Бизнес говорит».
11: Основатель сети барбершопов «Топган» Алексей Локонцев.
12: Предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес — это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, на других нагружают больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят: вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня получается еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
11: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
13: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, что там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах, там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
14: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное и нужно вот тушить пожары?
13: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Это все регулируется. Здесь вопрос, наверное, субъективной оценки. Пожар-то, это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
11: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
15: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
14: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
15: У нас по графику несколько регулируем его, но в принципе вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
6: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Но среди тех, кто так делает, только треть сообщили, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам.
4: Между делом с Кирой Альтман.
16: Обсуждаем с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», спектакль Валерия Фокина «Обыкновенная смерть». Он сделан по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». В главной роли Евгений Миронов. Немногие из нас увидели эту работу на малой сцене Театра нации, но Катя видела и очень рада тому, что его удается показать в Ясной Поляне.
17: Действительно, мне кажется, для него это очень важная история, на которую он настраивался, потому что он очень ответственно подошел к этой роли. Изначально они начали репетировать в прошлом году, в апреле. И у меня закралась еще мысль в прошлом году, а вот если вы в апреле репетируете, может быть, мы к июлю-то уже что-нибудь сможем показать на фестивале. Но Евгений Миронов очень ответственно сказал, что нет, ему нужно пожить. Мы, честно, несколько раз с ним встречались, пытались прощупать, нельзя ли все-таки что-то придумать. Он вживался в эту роль, ему очень нужно было с ней провести какое-то время, обдумать. И только вот к концу сентября они выпустили это на сцене в Москве. И в целом даже вот на фестивале будет разговор публичный с ним, с Владимиром Ильичем Толстым в саду в рамках образовательной программы. И он попросил, например, на субботу. У них генеральная репетиция в четверг, первый показ в пятницу. И что он сказал, к субботе ему будет чуть спокойнее, потому что он настолько должен это все пережить опять и перенастроиться. Это прям большая актерская работа и человеческая. Но он невероятный, конечно, человек. И роль потрясающая. Правда, вот я очень давно не видела настолько яркой роли у него.
16: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой». Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
4: «Между делом» на «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
18: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Влекулей. Вторая резервная линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС мощностью 750 кВт Днепровская почти две недели остается незапущенной после ремонта, поскольку украинская сторона не подает напряжения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной Евгения Яшина. При этом единственная работающая линия Ферросплавная 1 в пятницу была отключена автоматикой из-за действий ВСУ, сообщили ранее на атомной станции. В результате Запорожская АЭС вновь пережила полную потерю внешнего энергоснабжения и около двух часов работала на дизель-генераторах. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Это абсурд, заявил зампредседателя Банка России Алексей Забудкин. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства Белоруссии в Красноярске. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Климатическая система перейдет к сильной фазе Эль-Ниньо в период с июля по сентябрь этого года, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации. Усиление условий Эль-Ниньо увеличит вероятность засух, сильных осадков, а также волн жары как на суше, так и в акваториях Мирового океана, отметили в организации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже 16% до 10% от объема производства. Тема обсуждалась у вице-премьера Новак, сообщает Интерфакс. Ранее такое решение уже приняли по бензину. В чем смысл и как это повлияет на независимые АЗС? Бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, заявил бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин, и это основная причина тревожности на фондовом рынке. В пример он привел недавнее решение Минфина занять 9 миллиардов рублей под 16% годовых. Теперь Вьюгин ждет правильные сигналы. И носки Заботкина как тайный знак. Деловые СМИ обсуждают появление зампреда Центробанка на финансовом конгрессе в разноцветных носках. Один красный, другой желтый. Сам Заботкин призвал не воспринимать это как сигнал, но рынки все же испугались, а моему коллеге Ивану Медведеву это навеяло рифмы. Подробности на Бизнес FM. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже 16% до 10% от объема производства. Это обсуждалось на совещании 2 июля по ситуации у вице-премьера Александра Новак, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Решение пока не принято. Планируется, что измененный норматив будет также действовать временно, как и в случае с бензином, несколько ближайших месяцев. Ранее на этой неделе правительство приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Все это ударит прежде всего по независимым АЗС, отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
20: У них и так сейчас большие проблемы из-за высокой разницы между оптовыми и розничными ценами и просто физической нехватки топлива. Потому что нефтяные компании в приоритетном порядке отгружают и бензин, и дизельное топливо на свои АЗС и на выполнение контрактов, которые у них есть. Меньше всего они заинтересованы поставлять эти продукты на независимые заправки, которые являются прямыми конкурентами. Это уже работает по бензину. Очевидно, те же примерно аргументы приводятся в отношении неизвестного топлива. Но теоретически, да, эти высвободившиеся объемы, которые компаниям не придется поставлять на биржу, можно будет перенаправить для поддержки тех же аграриев, учитывая высокий период спроса со стороны поддержки строительной отрасли и тех сегментов, где в июле-августе ожидается высокий спрос. Но в любом случае, это сигнал, что ситуация с дизельным топливом тоже ухудшается. Хотя по стране в целом пока из того, что мы видим, профицит сохраняется.
6: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Ранее источники Интерфакса также сообщали, что высвободившиеся в результате снижения биржевых продаж объема топлива планируется направить аграриям. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. И это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
21: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетной политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась. Рост доходности облигаций длинных особенно говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
6: Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор НИО ВШЭ. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пункта против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темп снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компания фиксирует снижение объема незавершенных заказов. О том, заметьте, или снижение деловой активности в сфере услуг, Бизнес ФМ узнал у российских предпринимателей.
10: Бизнес говорит.
1: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
2: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то май-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц, и здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне, это минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, не только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
1: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
22: «Доктис» – телемедицинская платформа. Всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигают, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
1: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
23: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее. Все это выросло, и за ними потянулось и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
6: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности сферы услуг, выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. Тайфун обрушился на Хайнань, а там находится около 20 тысяч российских туристов. На острове закрыты магазины, рестораны, пляжи, аэропорт. Транспортное сообщение приостановлено в целом. Подробнее Ольга Кашинская.
24: Туристы, находящиеся на Хайнане, публикуют кадры со сверкающими молниями, мощными порывами ветра и затопленными дорогами. Основной проблемой, связанной с тайфуном Майсак, стал транспорт. Отдыхающие застревают там, где их застала непогода. А на заказ такси формируются очереди из сотен человек. На острове, в принципе, приостановили транспортное сообщение, ограничили движение паромов и поездов. Международный аэропорт Хайнане также остановил работу. Об обстановке рассказывает жительница Братска Анастасия, которая сейчас находится на Хайнане.
25: Тайфун уже идет, сумасшедший
0: сумасшедший ветер, машины, колеса скрыты в воде, машины тяжело передвигаются, заторы на дорогах, как бы такая обстановка напряженная. Пишут, что еще 2 дня как минимум рейсы откладывают люди, пока меняют билеты. Тоже сейчас пытаюсь поменять билет. Ну, все будут менять, я думаю, потому что отменяются уже сегодня те, кто днем должны были выехать, тоже у них уже отменены все рейсы. Магазины вот только недавно стали закрываться все, а так спокойно все работали, и большие торговые центры, как обычно, вот до 10 вечера работали. И все без изменений, в общем-то. Местные говорят, что этот тайфун не такой страшный, как был в прошлом году.
24: Приятного в происходящем мало. Туристы делятся фото и видео затопленных номеров и ресторанов, да и перспектива потери нескольких дней отпуска в номере никого не радует. Пляжи на острове начали закрывать за сутки до прихода тайфуна, говорит жительница Хайнаня Светлана.
3: Прибрежные кафе тоже остановили работу. Но это потому, что МЧС, если присылает сообщение, что будет тайфун, то сразу все принимают меры предостережения. Это просто дожди и сильный ветер. Это практически не тайфун, а штормовое предупреждение. Но город плавает. Те, кто застряли в аэропорту, там на полу сидят. Те, кто только уже приехали, не смогли выехать. Такси не приезжают. В общем, ну, есть, конечно, проблемы, потому что город, наверное, поплыл. Дело в том, что я сама через сутки лечу в Россию и тоже переживаю, чтобы у меня не отменился рейс, не задержался. Я разговаривала с девочкой с туристического агентства. Она сказала, что вроде как штормовой стоит до завтрашнего вечера, а потом все пойдет по расписанию. Я думаю, что самые большие проблемы сейчас это транспортные. Транспортный коллапс. Потому что в такие дни таксисты тоже, сами понимаете, стараются не выезжать из дома.
24: Как в подобных ситуациях поступают туроператоры? Продолжит гендиректор турагентства «Пронто Тур» Жанна Сайкина.
5: Если туристы отказываются категорично, мы не хотим вот в таких условиях, то, естественно, это отправляется оператору запрос. По фактическим расходам они все высчитывают. И потом в конце поездки, вот когда должна закончиться поездка, они говорят, да, мы вам возвращаем или там удерживаем $20 условно. Но кого там, в зависимости от отеля, в каком состоянии, открыто, закрыто, разрушение. Все зависит от этого. Конечно, операторы будут стараться перемещать туристов в другие побережья, в другие отели. В течение 6 часов, максимум 8 часов рабочего дня это решается. В Шри-Ланке, когда был циклон, и в Таиланде, даже в 98-м году, и то все решалось на достойном уровне.
24: Впрочем, русских туристов тайфуном не напугаешь. Отдыхающим не рекомендуют покидать территорию отелей и, в принципе, выходить на улицу. Однако в русскоязычных тревел-чатах пользователи интересуются, не закрыты ли торговые центры и океанариумы из-за непогоды, и продолжают планировать свой досуг. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждали лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись 2 носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Алексей Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все это навеяло.
7: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть 2 носка. На левый желтенький, на правый красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
8: Вначале был бизнес.
25: Как появлялись города?
26: Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 120 тысяч жителей. Уникальное уренгойское месторождение природного газа было открыто в 1966 году. Основанный рядом рабочий поселок добытчиков быстро разросся и через 15 лет получил статус города.
25: Как появлялись города на Бизнес FM.
27: Другим наука с Сергеем Корзуном.
9: Люди отлично распознают знакомые им лица, друзей, коллег по работе, публичных персонажей. Но точность определения незнакомцев дает ошибку в 15-20% по фотографиям и более 30% по не очень качественным видео. Это в случае верификации один к одному, то есть при сравнении одного нового изображения с эталоном. В задаче 1 к N, то есть соотнести человека и выборку, растет риск ложных совпадений. Есть небольшой процент, не больше двух, так называемых суперраспознавателей, то есть людей с потрясающими способностями к идентификации лиц. Эту способность практически нельзя натренировать, она во многом наследуется. Зрение суперраспознавателей не лучше, чем у всех других, а вот система кодирования изображений в мозгу работает гораздо точнее. Но и они чаще ошибаются с людьми других рас и этносов. Машинная обработка лиц работает по многомерным числовым представлениям лица и сравнивает новые изображения с шаблонами. Для нее критичны фокус, разрешение, освещение, открытые глаза, волосы на лице и тени. Сбить систему с толку могут медицинские маски, тяжелый макияж и особенно реалистичные силиконовые маски. Face ID от Apple заявляет вероятность ошибочной разблокировки 1 к миллиону, если только речь не идет о близнецах и родственниках. В самых чувствительных для безопасности областях используют модули проверки микродвижений, отражений и структуры кожи, хотя и они не дают полной гарантии. Ниже всего надежность распознавания лиц в толпе по видеокамерам. В зависимости от настройки это либо ложные срабатывания и проблемы для случайных граждан, либо пропуск разыскиваемых. В любом случае разбираться потом не машинам, а живым людям.
25: Другим наука на Бизнес FM.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы, продажи составили 54 тысячи штук. Это данные Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
11: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз, у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает в кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
12: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
11: Рост он и раньше был. Мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025-м, было чуть меньше процента. В позапрошлом, в 2024-м, было чуть больше процента.
6: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя может показаться странным источником для озабоченности. Но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает «Гардиан». По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированный пропагандистский контент». В качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надета фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
13: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничение, как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопроса национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальную безопасность. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать?
12: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
13: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры, на это ушло дело восьмое.
6: Владимир Гладышев, адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,6% по итогам основных торгов и закрыл падением 18-ю неделю подряд. Четвертую неделю подряд снижается и нефть, а вот рубль хоть и просел, но не так значительно, как ожидалось. Подробнее об итогах биржевой недели Алексей Завьялов.
14: Очередная неделя падения на российском рынке акций, и хотя индекс московской биржи снизился в пятницу лишь на 0,6%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2242 пункта, но за неделю индекс потерял 0,9%, и это уже 18-я подряд падающая неделя на российском рынке акций, хотя все начиналось неплохо, даже рост был в понедельник, но все по классике, была сильная перепроданность, потом отскок, потом 2 дня консолидации и выход из консолидации снова вниз, как мы наблюдаем. Ну, мало что меняется в плане ориентиров, в плане фундаментальных факторов и в геополитике, и в экономике, и даже с инфляцией тоже все не очень хорошо. Таким образом, опираясь даже на данные по инфляции, можно предположить, что Банк России на ближайшем заседании в конце июля может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Я напомню цифры Росстата. Годовая инфляция на 29 июня, если ее рассчитывать из недельной, превысила 6%. Хотя на 0,01% превысила, но тем не менее, это выше 6%. Ну и недельная инфляция остается высокой. С 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. Рубль стабильно закрывает неделю. То есть китайская валюта не изменилась по отношению к рублю, хотя падение было в начале недели в ожидании данных от Банка России по поводу покупки или продажи валюты, по поводу объемов, и в ожидании уже в конце недели цифр от Минфина. Минфин сообщил о том, что с 7 июля по 6 августа по-прежнему будет покупать валюту, но объем операций составит ежедневно 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Это гораздо меньше, чем пока еще в текущем периоде. Почти на 10 миллиардов ведомство покупает валюту каждый день. Но если учитывать операции Банка России, то с 7 июля Банк России будет покупать валюту на почти 5 миллиардов. Сейчас покупает почти на 9,5 миллиардов. Так что покупки валюты сократятся практически в два раза, что в текущей ситуации в целом неплохо для рубля. Цены на нефть в пятницу особо не изменились. Если рассматривать вечер пятницы, то 72 доллара за баррель смесь Brent. США выходной, американские граждане готовятся к празднованию Дня независимости 4 июля, так что рынок оставался спокойным. Но, тем не менее, в центре внимания остаются переговоры между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, и Иран согласился практически на все, что нужно штатам. А экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Армузского пролива для прохода танкеров. И все различные агентства, ну, в частности, агентство Bloomberg, пишут о том, что Саудовская Аравия уже увеличила поставки практически до уровней, которые фиксировались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: На собеседовании HR часто спрашивают кандидатов про неудачи, незавершенные проекты или провалы. И многие думают, зачем вообще об этом говорить? Ведь на интервью нужно продавать свой опыт, а не рассказывать о том, что не получилось. Давайте разберемся, как говорить о своих ошибках так, чтобы это стало преимуществом. Существует понятие «локус контроля». Его впервые описал психолог Джулиан Ротер. Люди с внешним локусом контроля объясняют свои успехи и неудачи обстоятельствами. Рынок был сложный, не справилась команда. Люди с внутренним локусом контроля задают себе другой вопрос. Что зависело лично от меня? Что я мог сделать иначе? Именно эту разницу HR пытаются увидеть, задавая вопрос о прошлых ошибках. HR оценивает не ошибку, а вашу реакцию. Если кандидат спокойно рассказывает о неудаче, анализирует причины и объясняет, какие выводы сделал, скорее всего, перед вами человек с адекватной самооценкой и высоким уровнем ответственности. Ошибаются абсолютно все. Важно другое, что человек делает после ошибки. Именно поэтому опытные интервьюеры обращают внимание не на сам факт промаха, а на модель поведения. Ищет ли человек виноватых или способен взять ответственность и двигаться дальше. Ошибки давно перестали быть чем-то постыдным. Сегодня этому посвящают целые корпоративные практики. Во многих крупных банках и международных компаниях проводят специальные встречи, на которых сотрудники и руководители открыто говорят о своих ошибках, разбирают неудачные проекты и обсуждают, какие выводы они сделали. Где-то это внутренние видеоролики, где-то встречи команд или так называемые разборы полетов. Задача таких практик не в том, чтобы искать виноватых. Наоборот, создать среду, где можно признать ошибку быстро, ее исправить и помочь другим не повторить тот же путь. Пожалуй, это и есть одна из главных черт сильной корпоративной культуры.
15: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Абликулеев. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных. Он подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер и добавил, что виновные в их применении должны быть привлечены к ответственности. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Кабмин. На совещании по топливному рынку было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Казахстан продлит запрет на вывоз ряда нефтепродуктов до 22 мая 2027 года. Согласно проекту приказа, речь идет об ограничениях на экспорт бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны ЕАЭС. Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газоилей, толуолок, ксилола и нефтяного битума в период с 1 января по 30 июня 2027 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана. Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Прощание началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аят-Аллы в его родном Мешхеде. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На АЗС, на Гайке. Чиновники, казаки и волонтеры теперь следят за очередями за топливом в Анапе и не дают наливать бензин в канистры. В некоторых регионах вводят QR-код на заправках, в других ловят перекупщиков. Какую еще тактику применяют власти для наведения порядка на АЗС? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Махов арестованы на 2 месяца. По данным СМИ, их дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Но, похоже, претензий к бывшим руководителям Росавиации еще много. Прокуратура Подмосковья вступилась за электросамокаты и требует их вернуть в Лобник. Раменском, Люберцах и Котельниках ведомство считает, что местные муниципалитеты превысили свои полномочия при введении запретов по просьбам жителей. Чем могут закончиться такие споры и как повлияют на рынок каршеринга? Подробности на Бизнес ФМ. Регионы выбирают разные стратегии для наведения порядка на заправках. Одни привлекают полицию и казаков, другие используют QR-коды, третьи ловят перекупщиков. Больше всего критики по-прежнему собирают технологические перерывы на АЗС. Евгений Перечок продолжит.
2: В Новороссийске власти впервые объявили о полной приостановке продажи топлива на всех заправках, но уже через несколько часов топливо снова начали отпускать. Лимиты на продажу топлива составляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. Заправить автомобиль, как и прежде, можно ИП и юрлицам по топливной карте. В Анапе на заправках дежурят сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. Следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. В Москве с очередями по-прежнему напряженно. Больше всего раздражают технологические перерывы, говорит таксист Александр.
10: С заправками пока все очень напряженно. Стоим по часу. На Роснефти отпускают 50 литров лимит. На остальных заправках, вот на Лукойле 20, на Газпромнефти 30. Пока вот такая ситуация. Мелкие эти заправки все закрыты. Ручные электронные заправки закрыты. Соответственно, причем это что день, что ночь. Примерно процедура такая. То есть на каждой заправке минимум по 30 машин стоит в очереди. По факту сейчас ситуация такая, какой бензин нашел, таким и заправился. Потому что есть варианты, когда я по 95-м приходится заправляться, чтобы не стоять в очередях. Потом непонятная ситуация. Нету ни сливающегося бензовоза, нету ни как бы ограничения по отгрузке бензина, но они устраивают технологический перерыв на этих крупных заправках. Для чего это делается, непонятно. Объяснить они тоже это не могут. Я имею в виду работники АЗС. То есть они выстаивают 30-40 минут, делают какой-то технологический перерыв, а потом снова начинают отпускать топливо. Естественно, набирается достаточно приличное количество людей на заправке.
2: В Краснодаре были задержаны 2 жителей Ростовской области. Их поймали на перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались мужчины на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, как посчитали в МВД. В Чите другой подход для наведения порядка. Там перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты. Однако внедрили систему QR-кодов. Они позволят убрать очереди, потому что каждый водитель получит свое время для заправки. Водители активно используют народные карты, где автомобилисты сами указывают, на какой заправке есть бензин, а на какой большие очереди, говорит водитель такси Денис.
1: принципе, с заправками особо сильных проблем нет. Да, бывает очередь, где-то 5-10 машин, может быть, которая занимает максимум, наверное, 20 минут. Ночью так вообще бензин есть, никаких очередей нет. Я в основном работаю по ночам, поэтому для меня проблем нет. В области, в некоторых заправках нет бензина, там уже, наверное, будет посложнее. Там бывают очереди порядка, наверное, 40 минут. В любом случае, можно открыть карту, посмотреть ближайшие заправки, и, скорее всего, там будет никаких проблем.
12: Карту этого приложения имеете в виду, да? Где есть бензин?
1: Просто посмотреть, да, навигатор открыть, рядом заправки, которые есть, проехаться, посмотреть. Вот появился уже новый сайт, которому уже люди отмечают, на каких заправках есть бензин, на каких нет, по России, по всей сайт работает. 92-й так точно везде есть. 95-й, и в некоторых есть заправки, маршрут перебоя, так критичного нет.
2: Новые карты заправок разрабатывают не только энтузиасты. Сервис Яндекс.Такси в тестовом режиме запустил свою карту наличия топлива на АЗС, доступную только для таксистов. Карта формируется на основе обезличенных данных сервиса о проливах горючего за последний час. В случае положительных отзывов карту сделают доступной всем. Мы узнали у таксиста Павла, как она работает.
18: Я, безусловно, про эти штуки все слышал. Сейчас захожу вот у себя в приложение для водителя такси. У нас в меню появилась такая вкладка, называется «Есть топливо». И я так понял, что это отслеживается путем того, что мы можем заправляться на заправках через наше таксишное приложение. Кто-то заправился, Яндекс у себя эту информацию зафиксировал, и теперь дается другим информация о том, что здесь есть бензин, здесь можно заправиться. И вот я сейчас нахожусь в мега-белой даче, и вот вижу, что «Газпром» нефть 1,5 километра мне показывает. Последняя заправка 17 минут назад. Было бы здорово, если бы еще водители такси могли писать, сколько они отстояли в очереди. Также бы «Яндекс.Про» дублировал эту информацию нам, водителям. А вообще, по навигатору в Москве, я вижу, где заправка в навигаторе, и там частенько есть виджет о том, что кто-то написал сообщение. И там вот ребята интересуются, большая очередь, и кто-то прям в комментариях отвечает, что очередь такая-то, такая-то. Это тоже здорово.
2: В Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин, коммунальных и экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники. В Крыму топливо поступит в свободную продажу в пятницу на 62

0: на схищение 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове.
1: Подробности.
2: В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет Коммерсант, взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 2017 году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 2024 году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
0: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, а часть из них нашли даже на Украине. Москвичка, сделавшая карьер на Куличе, вышла на свободу. Мосгорсуд пересмотрел приговор Ксении Белоусовой. Вместо реального срока девушке оставили условное наказание и 200 часов обязательных работ, которые по факту выполнять ей не придется. История получила большой резонанс из-за строгости изначального наказания, но в деле были очень важные нюансы. Иван Медведев подробнее.
3: В конце мая суд первой инстанции приговорил Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии общего режима по обвинению в оскорблении чувств верующих. Преступление заключалось в том, что Белоусова выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позднее Ксения удалила этот пост и извинилась, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. И ее наказали. Но не только и даже не столько за кальян. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Нюанс в том, что в момент совершения преступления девушка уже отбывала условный срок – 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней. Позднее Белоусова обратилась в РПЦ с покаянием, а церковь со своей стороны обратилась в суд с ходатайством о смягчении наказания для Белоусовой. Продолжает адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
4: Приговор был изменен, а не отменен. Ссылка на отмену условного осуждения, которая была в приговоре суда первой инстанции, она исключена из кассационного определения. Таким образом, если говорить проще, условное наказание по приговору Лефортовского суда у нее теперь исполняется самостоятельно. Она также продолжит отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. А наказание в виде обязательных работ ей отдельно сохранили, поскольку Ксения находилась в следственном изоляторе. За счет отсидки в следственном изоляторе наказание считается уже отбытым в виде обязательных работ. Поэтому сейчас она освобождена из-под стражи, собственно говоря, остается у нее только условное наказание, которое надо будет также продолжать отбывать.
3: По словам юриста, сама Ксения была очень рада изменению приговора. Удовлетворил он и церковь, заявил Бизнес-ФМ замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
5: На мой взгляд, это очень хороший сигнал, что люди, которые по незнанию или просто по глупости совершают преступления, предусмотренные 148 статьей, имеют всегда возможность раскаяться в содеянном. Если это раскаяние искреннее, у них есть возможность, чтобы как минимум наказание было не таким суровым, как если бы они настаивали на том, что вправе уничтожать святыни, издеваться над верующими или совершать иные действия, направленные на демонстрацию неуважения к представителям традиционных религий России и их ценностям.
3: Такое в современной российской судебной практике хоть и не часто, но встречается, говорит

0: партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
1: Я думаю, здесь совпало сразу несколько обстоятельств. Изначально широкую огласку дело получило из-за несоразмерно сурового наказания, назначенного по совокупности приговоров. К тому же сама РПЦ после письма с покаяниями запросила смягчение приговора. А тот факт, что именно прокуратура выступила с кассационным представлением, в котором просила смягчить наказание, я думаю, свидетельствует о том, что прокурорам поступил, скажем так, сигнал, что дело зашло слишком далеко, чем это было необходимо для достижения показательно-воспитательного эффекта.
0: В части несоразмерности изначального наказания мнения разные. По сути, суд просто учел, что в период отбывания условного наказания девушка совершила еще одно преступление и заменил условный срок на реальный. То есть тогда все было сделано по букве закона. Но тут вмешался дух. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
3: Беда. Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Одним из главных трендов 26 года на рынке жилья стало изменение структуры спроса, в которой мы видим исторически низкую долю новостроек и рост интереса ко вторичному жилью. При таком раскладе особо интересно исследование ЦИАНа и ХХРУ. Аналитики совместно выясняли, в каких городах сегодня есть потенциал роста цен на готовое жилье. В зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке, все города были разделены на группы. В первой оказались те, где и зарплаты, и цены за последний год выросли выше среднего. В основном это места со сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жилье. Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Волгоград, Смоленск. Поэтому даже небольшие изменения приводят к заметному процентному росту. Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно, а цены на вторичном рынке подросли минимально, а то и вовсе снизились. Это, например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Псков, Иркутск и так далее. Третья группа, самая многочисленная. Города, где зарплаты увеличились не сильно, а вот цены на жилье выросли заметно. Это, с одной стороны, все ключевые рынки – Москва, Петербург, Казань и так далее. А с другой – Кострома, Барнаул, Ульяновск, Ярославль – города с низкими доходами, где вторичка заметно подорожала из-за изначально низкой базы. И четвертая группа – города, где и цены на жилье, и заработная плата за последний год изменились минимально. А это Салехард, Краснодар, Тюмень, Томск и ряд других. В итоге потенциал роста цен на жилье сохраняется в крупнейших центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками, а еще в городах, где за год заметно увеличились доходы населения, но рынок недвижимости пока не успел отреагировать на этот рост, делятся выводами аналитики. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Московской области вступилась за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитеты ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей и на нарушение парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Насколько остро ощущалась эта проблема, рассказывает житель Котельников Денис.
6: Ощущалось в городе то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главная причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
5: Житель Котельников Денис. В ассоциации операторов микромобильности, которая как раз создана для взаимодействия кикшеринговых компаний, государство считает, что запреты в Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует, рассказывает директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
7: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Что греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть у ассоциации по приему сообщений о нарушениях, подтверждает, что сообщений о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях, и у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история, но и здесь нужно понимать, что уж скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик. Над этим тоже операторы работают.
5: Ксения Эрдман, директор ассоциации операторов микромобильности. Сами кикшеринговые компании в разговоре с бизнес-ФМ рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными. Но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС «Юрент» Юлия Лебедева.
8: Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон, поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
5: Юлия Лебедева, МТС «Юрент». Между тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные госавтоинспекции. В таких авариях погибло 11 человек, более 1200 пострадало. Большинство дорожных аварий произошло по вине катающихся, которые нарушают ПДД. Большая часть ДТП с самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. И часто ли в их рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
2: «Бизнес говорит».
9: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
10: Предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. Вот. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес — это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, других нагружают больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
9: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
11: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, чтобы там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах, там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
12: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное, и нужно вот тушить пожары?
11: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Это все регулируется. Здесь вопрос еще, наверное, субъективной оценки. Пожар-то, это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
9: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
13: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
12: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
13: У нас по графику несколько регулируем его, но, в принципе, вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
5: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Но среди тех, кто так делает, только треть сообщили, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам. В эти выходные в Москве несколько улиц и набережных будут перекрыты из-за массовых велозаездов. В субботу в городе состоится велогонка столицы и ночной велофестиваль. Какие локации, когда будут недоступны для проезда на автомобиле, расскажет Сергей Гордеев.
2: Подробности.
14: Ограничения начинаются уже в пятницу 3 июля. С 16 часов до полуночи невозможно проехать по первой полосе на Университетской площади при движении в сторону Университетского проспекта. 4 июля с 16 до 20 часов на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта проезда не будет в каждом из направлений. А с 15 часов до окончания мероприятия невозможно будет проехать по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте при движении в сторону Мичуринского проспекта в районе Университетского. Университетской площади. Также с 15 часов до окончания мероприятия будут перекрыты участки на улице Косыгина, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Мичуринском проспекте. Также с 8 вечера 4 июля до 5 утра 6 июля будет закрыта первая полоса на Университетской площади в сторону одноименного проспекта от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Кроме того, до окончания велогонки на участках временных перекрытий будет запрещена парковка.
5: Велогонка «Столица» – одно из крупнейших ежегодных любительских соревнований в Москве по историческому маршруту в 16 километров от Киевского вокзала до Ленинского проспекта и обратно. Ночной велофестиваль «Массовый заезд», не ориентированный на результат, участвуют все желающие старше 16 лет. Маршрут этого года проходит от района Крылатской до Воробьева гор. Длина пути 20 километров.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
2: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ».
16: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
17: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
16: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулей. Вторая резервная линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС мощностью 750 киловатт. Днепровская почти две недели остается незапущенной после ремонта, поскольку украинская сторона не подает напряжения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной Евгения Яшина. При этом единственная работающая линия Ферросплавная-1 в пятницу была отключена автоматикой из-за действий ВСУ, сообщили ранее на атомной станции. В результате Запорожская АЭС вновь пережила полную потерю внешнего энергоснабжения и около двух часов работала на дизель-генераторах. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Это абсурд, заявил зампредседателя Банка России Алексей Забудкин. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства Белоруссии в Красноярске. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Климатическая система перейдет к сильной фазе Эль-Ниньо в период с июля по сентябрь этого года, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации. Усиление условий Эль-Ниньо увеличит вероятность засух, сильных осадков, а также волн жары как на суше, так и в акваториях Мирового океана, отметили в организации. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10% от объема производства. Тема обсуждалась у вице-премьера Новак, сообщает Интерфакс. Ранее такое решение уже приняли по бензину. В чем смысл, как это повлияет на независимые АЗС? Бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, заявил бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин, и это основная причина тревожности на фондовом рынке. В пример он привел недавнее решение Минфина занять 9 миллиардов рублей под 16% годовых. Теперь Вьюгин ждет правильные сигналы. И носки Заботкина как тайный знак. Деловые СМИ обсуждают появление зампреда Центробанка на финансовом конгрессе в разноцветных носках. Один красный, другой желтый. Сам Заботкин призвал не воспринимать это как сигнал, но рынки все же испугались, а моему коллеге Ивану Медведеву это навеяло рифмы. Подробности на Бизнес-ФМ. В В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10% от объема производства. Это обсуждалось на совещании 2 июля по ситуации у вице-премьера Александра Новак, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Решение пока не принято. Планируется, что измененный норматив будет также действовать временно, как и в случае с бензином, несколько ближайших месяцев. Ранее на этой неделе правительство приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Все это ударит прежде всего по независимым АЗС, отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
19: У них и так сейчас большие проблемы из-за высокой разницы между оптовыми и розничными ценами и просто эпической нехватки топлива. Потому что нефтяные компании в приоритетном порядке отгружают и бензин, и дизельное топливо на свои АЗС и на выполнение контрактов, которые у них есть. Меньше всего они заинтересованы поставлять эти продукты на независимые заправки, которые являются прямыми конкурентами. Это уже работает по бензину. Очевидно, те же примерно аргументы приводятся в отношении дизельного топлива. Но теоретически, да, эти высвободившиеся объемы, которые компаниям не придется поставлять на биржу, можно будет перенаправить для поддержки тех же аграриев, учитывая высокий период спроса со стороны поддержки строительной отрасли и тех сегментов, где в июле-августе ожидается высокий спрос. Но в любом случае, это сигнал, что ситуация с дизельным топливом тоже ухудшается. Хотя по стране в целом пока, из того, что мы видим, профицит сохраняется.
5: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Ранее источники Интерфакса также сообщали, что высвободившиеся в результате снижения биржевых продаж объема топлива планируется направить аграриям. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. И это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
20: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетного политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась. Рост доходности облигаций длинных особенно говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
5: Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор НИО ВШЭ. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пункта против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темп снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компании фиксируют снижение объема незавершенных заказов. О том, заметьте, или снижение деловой активности в сфере услуг, Бизнес ФМ узнал у российских предпринимателей.
21: Бизнес говорит.
22: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
23: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц. И здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости не путешествуют. Либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Это минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень. очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, они только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
22: Генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
0: «Доктис» – телемедицинская платформа. Всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигаются, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
22: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
1: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее. Все это выросло, и за ними потянулось и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
5: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности сферы услуг, выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. Тайфун обрушился на Хайнань, а там находится около 20 тысяч российских туристов. На острове закрыты магазины, рестораны, пляжи, аэропорт. Транспортные сообщения приостановлены в целом. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Туристы, находящиеся на Хайнане, публикуют кадры со сверкающими молниями, мощными порывами ветра и затопленными дорогами. Основной проблемой, связанной с тайфуном Майсак, стал транспорт. Отдыхающие застревают там, где их застала непогода. А на заказ такси формируются очереди из сотен человек. На острове, в принципе, приостановили транспортное сообщение, ограничили движение паромов и поездов. Международный аэропорт Хайнане также остановил работу. Об обстановке рассказывает жительница Братская Анастасия, которая сейчас находится на Хайнане.
4: Тайфун уже идет. Сумасшедший ветер, машины, колеса скрыты в воде, машины тяжело передвигаются, заторы на дорогах, как бы такая обстановка напряженная. Пишут, что еще 2 дня как минимум рейсы откладывают люди, пока меняют билеты. Тоже сейчас пытаюсь поменять билет. Ну, все будут менять, я думаю, потому что отменяются уже сегодня те, кто днем должны были выехать, тоже у них уже отменены все рейсы. Магазины вот только недавно стали закрываться. Все, а так спокойно все работали, и большие торговые центры, как обычно, вот до 10 вечера работали. И все без изменений, в общем-то. Местные говорят, что этот тайфун не такой страшный, как был в прошлом году.
3: Приятного в происходящем мало. Туристы делятся фото и видео затопленных номеров и ресторанов, да и перспектива потери нескольких дней отпуска в номере никого не радует. Пляжи на острове начали закрывать за сутки до прихода тайфуна, говорит жительница Хайнаня Светлана.
24: Прибрежные кафе тоже остановили работу. Но это потому, что МЧС, если присылает сообщение, что будет тайфун, то сразу все принимают меры предостережения. Это просто дожди и сильный ветер. Это практически не тайфун, а штормовое предупреждение. Но город плавает. Те, кто застряли в аэропорту, там на полу сидят. Те, кто только уже приехали, не смогли выехать. Такси не приезжают. В общем, ну, есть, конечно, проблемы, потому что город, наверное, поплыл. Дело в том, что я сама через сутки лечу в Россию и тоже переживаю, чтобы у меня не отменился рейс, не задержался. сейчас. Я разговаривала с девочкой из туристического агентства. Она сказала, что вроде как Штормовой стоит до завтрашнего вечера, а потом все пойдет по расписанию. Я думаю, что самые большие проблемы сейчас это транспортные. Транспортный коллапс. Потому что в такие дни таксисты тоже, сами понимаете, стараются не выезжать из дома.
3: Как в подобных ситуациях поступают туроператоры? Продолжит гендиректор турагентства «Пронто Тур» Жанна Сайкина.
6: Если туристы отказываются категорично, мы не хотим вот в таких условиях, то, естественно, это отправляется оператору запрос. По фактическим расходам они все высчитывают. И потом в конце поездки, вот когда должна закончиться поездка, они говорят, да, мы вам возвращаем или там удерживаем $20 условно. Но кого там, в зависимости от отеля, в каком состоянии, от открыто, закрыто, разрушение. Все зависит от этого. Конечно, операторы будут стараться перемещать туристов в другие побережья, в другие отели. В течение 6 часов, максимум 8 часов рабочего дня это решается. В Шри-Ланке, когда был циклон, и в Таиланде, даже в 98 году, и то все решалось на достойном уровне.
3: Впрочем, русских туристов тайфуном не напугаешь. Отдыхающим не рекомендуют покидать территорию отелей и, в принципе, выходить на улицу. Однако в русскоязычных тревел-чатах пользователи интересуются, не закрыты ли торговые центры и океанариумы из-за непогоды, и продолжают планировать свой досуг. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждали лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись два носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Алексей Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все это навеяло.
7: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть два носка. На левый желтенький, на правый красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
8: Между делом с Кирой Альтман.
10: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально. Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
11: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Этерна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
10: То становится. Есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
11: Нет, конечно, нет. Конечно,
10: а
11: нет.
10: Вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект. Что нужно идти читать Генделя, понимать?
11: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему это? Конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
10: И Теодор – серьезное искусство?
11: Более чем.
10: Риад Мамадов – пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
25: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино,
9: который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
21: Культ на личности. На Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы, продажи составили 54 тысячи штук. Это данные Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
12: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз, у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает в кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
13: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
12: Рост он и раньше был. Мы просто мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025-м, было чуть меньше процента. Позапрошлом, в 2024-м, было чуть больше процента.
5: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей, при этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про четырехлетнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя может показаться странным источником для озабоченности. Но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает Guardian. По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированный пропагандистский контент». В качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надета фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
14: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничивающее ограничивающие как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопроса национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальной безопасности. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать.
13: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
14: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры на это ушло дело восьмое.
5: Владимир Гладышев, адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,6% по итогам основных торгов и закрыл падением 18-ю неделю подряд. Четвертую неделю подряд снижается и нефть, а вот рубль хоть и просел, но не так значительно, как ожидалось. Подробнее об итогах биржевой недели Алексей Завьялов.
2: Очередная неделя падения на российском рынке акций, и хотя индекс московской биржи снизился в пятницу лишь на 0,6%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2242 пункта, но за неделю индекс потерял 0,9%, и это уже 18-я подряд падающая неделя на российском рынке акций, хотя все начиналось неплохо, даже рост был в понедельник, но все по классике, была сильная перепроданность, потом отскок, потом 2 дня консолидации и выход из консолидации снова вниз, как мы наблюдаем. Ну, мало что меняется в плане ориентиров, в плане фундаментальных факторов и в геополитике, и в экономике, и даже с инфляцией тоже все не очень хорошо. Таким образом, опираясь даже на данные по инфляции, можно предположить, что Банк России на ближайшем заседании в конце июля может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Я напомню цифры Росстата. Годовая инфляция на 29 июня, если ее рассчитывать из недельной, превысила 6%. Хотя на 0,01% превысила, но тем не менее, это выше 6%. Ну и недельная инфляция остается высокой. С 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. Рубль стабильно закрывает неделю, то есть китайская валюта не изменилась по отношению к рублю, хотя падение было в начале недели в ожидании данных от Банка России по поводу покупки или продажи валюты, по поводу объемов, и в ожидании уже в конце недели цифр от Минфина. Минфин сообщил о том, что с 7 июля по 6 августа по-прежнему будет покупать валюту, но объем операций составит ежедневно 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Это гораздо меньше, чем пока еще в текущем периоде. Почти на 10 миллиардов ведомство покупает валюту каждый день. Ну, а если учитывать операции Банка России, то с 7 июля Банк России будет покупать валюту на почти 5 миллиардов. Сейчас покупает почти на 9,5 миллиардов. Так что покупки валюты сократятся практически в 2 раза, что в текущей ситуации в целом неплохо для рубля. Цены на нефть в пятницу особо не изменились. Если рассматривать вечер пятницы, то $72 за баррель смесь Brent. США выходной, американские граждане готовятся к празднованию Дня независимости 4 июля, так что рынок оставался спокойным. Но, тем не менее, в центре внимания остаются переговоры между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает продолжает переговоры с Тегераном, и Иран согласился практически на все, что нужно штатам. А экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Армузского пролива для прохода танкеров, и все различные агентства, ну, в частности, агентство Bloomberg, пишут о том, что Саудовская Аравия уже увеличила поставки практически до уровней, которые фиксировались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
21: Другим наука с Сергеем Корзуном.
15: Закон Йеркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Йеркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной – умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Йеркса-Дотсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность – падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
21: Другим наука на Business FM. Первое деловое радио и Музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 1945-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сардар Абликулиев. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных. Он подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер и добавил, что виновные в их применении должны быть привлечены к ответственности. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Кабмин. На совещании по топливному рынку было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Казахстан продлит запрет на вывоз ряда нефтепродуктов до 22 мая 2027 года. Согласно проекту приказа, речь идет об ограничениях на экспорт бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны ЕАЭС. Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газоилей, толуволок, ксилола и нефтяного битума в период с 1 января по 30 июня 2027 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана. Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Прощание началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аят-Аллы в его родном Мешхеде. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На АЗС, нагайка и чиновники, казаки и волонтеры теперь следят за очередями за топливом в Анапе и не дают наливать бензин в канистры. В некоторых регионах вводят QR-код на заправках, в других ловят перекупщиков. Какую еще тактику применяют власти для наведения порядка на АЗС? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Махов арестованы на 2 месяца. По данным СМИ, их дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Но, похоже, претензий к бывшим руководителям Росавиации еще много. Прокуратура Подмосковья вступилась за электросамокаты и требует их вернуть в Лобник. Раменском, Люберцах и Котельниках ведомство считает, что местные муниципалитеты превысили свои полномочия при введении запретов по просьбам жителей. Чем могут закончиться такие споры и как повлияют на рынок каршеринга? Подробности на Бизнес FM. Регионы выбирают разные стратегии для наведения порядка на заправках. Одни привлекают полицию и казаков, другие используют QR-коды, третьи ловят перекупщиков. Больше всего критики по-прежнему собирают технологические перерывы на АЗС. Евгений Перечок продолжит.
17: В Новороссийске власти впервые объявили о полной приостановке продажи топлива на всех заправках, но уже через несколько часов топливо снова начали отпускать. Лимиты на продажу топлива составляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. Заправить автомобиль, как и прежде, можно ИП и юрлицам по топливной карте. В Анапе на заправках дежурят сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. Следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. В Москве с очередями по-прежнему напряженно. Больше всего раздражают технологические перерывы, говорит таксист Александр.
18: С заправками пока все очень напряженно. Стоим по часу. На Роснефти отпускают 50 литров лимит. На остальных заправках, вот на Лукойле 20, на Газпромнефти 30. Пока вот такая ситуация. Мелкие эти заправки все закрыты. Ручные электронные заправки закрыты. Соответственно, причем это что день, что ночь. Примерно процедура такая. То есть на каждой заправке минимум по 30 машин стоит в очереди. По факту сейчас ситуация такая, какой бензин нашел, таким и заправился. Потому что есть варианты, когда я пойду на 95-м, приходится заправляться, чтобы не стоять в очередях. Потом непонятная ситуация. Нету ни сливающегося бензовоза, нету ни как бы ограничения по отгрузке бензина, но они устраивают технологический перерыв на этих крупных заправках. Для чего это делается, непонятно. Объяснить они тоже это не могут. Я имею в виду работники АЗС. То есть они выстаивают 30-40 минут, делают какой-то технологический перерыв, а потом снова начинают отпускать топливо. Естественно, набирается достаточно приличное количество людей на заправке.
17: В Краснодаре были задержаны двое жителей Ростовской области. Их поймали на перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались мужчины на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, как посчитали в МВД. В Чите другой подход для наведения порядка. Там перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты. Однако внедрили систему QR-кодов. Они позволят убрать очереди, потому что каждый водитель получит свое время для заправки. Водители активно используют народные карты, где автомобилисты сами указывают, на какой заправке есть бензин, а на какой большие очереди, говорит водитель такси Денис.
0: принципе, с заправками особо сильных проблем нет. Да, бывает очередь, где-то 5-10 машин, может быть, которые занимают максимум, наверное, 20 минут. Ночью так вообще бензин есть, никаких очередей нет. Я в основном работаю по ночам, поэтому для меня проблем нет. В области, в некоторых заправках нет бензина, там уже, наверное, будет посложнее. Там бывают очереди порядка, наверное, 40 минут. В любом случае, можно открыть карту, посмотреть ближайшие заправки, и, скорее всего, там будет никаких проблем.
13: Карту этого приложения имеете в виду, да? Где есть бензин?
0: Просто посмотреть, да, навигатор открыть, рядом заправки, которые есть, проехаться, посмотреть. Вот появился уже новый сайт, на котором уже люди отмечают, на каких заправках есть бензин, на каких нет, по России, по всей сайт работает. 92-й так точно везде есть. 95-й, и в некоторых есть заправки, маршрут перебоя, так критичного нет.
17: Новые карты заправок разрабатывают не только энтузиасты. Сервис Яндекс.Такси в тестовом режиме запустил свою карту наличия топлива на АЗС, доступную только для таксистов. Карта формируется на основе обезличенных данных сервиса о проливах горючего за последний час. В случае положительных отзывов карту сделают доступной всем. Мы узнали у таксиста Павла, как она работает.
19: Я, безусловно, про эти штуки все слышал. Сейчас захожу вот у себя в приложение для водителя такси. У нас в меню появилась такая вкладка, называется «Есть топливо». И я так понял, что это отслеживается путем того, что мы можем заправляться на заправках через наше таксичное приложение. Кто-то заправился, Яндекс у себя эту информацию зафиксировал, и теперь дается другим информация о том, что здесь есть бензин, здесь можно заправиться. И вот я сейчас нахожусь в мега-белой даче, и вот вижу, что «Газпром» нефть полтора километра мне показывает. Последняя заправка 17 минут назад. Было бы здорово, если бы еще водители так

0: идет на 8 АЗС. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Его подозревают в хищении 800 миллионов рублей, также арестован его бывший зам Константин Махов. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 23-м году премьер Мишустин освободил его от должности. После этого Александр Нерадько занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании. По данным ряда СМИ, дело в отношении Нерадько связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове.
2: Подробности.
3: В ходе допроса экс-глава Росавиации Александр Нерадько и его бывший зам Константин Махов свою вину не признали, пишет РБК. Их адвокаты намерены обжаловать арест. Как уточняет Коммерсант, взлетно-посадочная полоса в Домодедово так и не была достроена. Сейчас ее также арестовали и приобщили к делу в качестве доказательства. Экспертиза показала, что ее нельзя использовать из-за низкого качества материалов. При этом ее строительство было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нерадько под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нерадько. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нерадько тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нерадько с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 17-м году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нерадько, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 24-м году, то есть после отставки Нерадько, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нерадько еще руководил Росавиацией.
1: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, а часть из них нашли даже на Украине. Москвичка, сделавшая кальян на куличе, вышла на свободу. Мосгорсуд пересмотрел приговор Ксении Белоусовой. Вместо реального срока девушке оставили условное наказание и 200 часов обязательных работ, которые по факту выполнять ей не придется. История получила большой резонанс из-за строгости изначального наказания, но в деле были очень важные нюансы. Иван Медведев подробнее.
4: В конце мая суд первой инстанции приговорил Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии общего режима по обвинению в оскорблении чувств верующих. Преступление заключалось в том, что Белоусова выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позднее Ксения удалила этот пост и извинилась, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. И ее наказали. Но не только и даже не столько за кальян. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Нюанс в том, что в момент совершения преступления девушка уже отбывала условный срок – 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней. Позднее Белоусова обратилась в РПЦ с покаянием, а церковь со своей стороны обратилась в суд с ходатайством о смягчении наказания для Белоусовой. Продолжает адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
5: Приговор был изменен, а не отменен. Ссылка на отмену условного осуждения, которая была в приговоре суда первой инстанции, она исключена из кассационного определения. Таким образом, если говорить проще, условное наказание по приговору Лефортовского суда у нее теперь исполняется самостоятельно. Она также продолжит отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. А наказание в виде обязательных работ ей отдельно сохранили. Поскольку Ксения находилась в следственном изоляторе, за счет отсидки в следственном изоляторе наказание считается уже отбытым в виде обязательных работ. Поэтому сейчас она освобождена из-под стражи, и, собственно говоря, остается у нее только условное наказание, которое надо будет также продолжать отбывать.
4: По словам юриста, сама Ксения была очень рада изменению приговора. Удовлетворил он и церковь, заявил «Бизнес-ФМ» зам главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
2: На мой взгляд, это очень хороший сигнал, что люди, которые

0: по незнанию или просто по глупости совершают преступления, предусмотренные 148 статьей, имеют всегда возможность раскаяться в содеянном. Если это раскаяние искреннее, у них есть возможность, чтобы как минимум наказание было не таким суровым, как если бы они настаивали на том, что вправе уничтожать святыни, издеваться над верующими или совершать иные действия, направленные на демонстрацию неуважения к представителям традиционных религий России и их ценностям.
1: Такое в современной российской судебной практике хоть и не часто, но встречается, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
2: Я думаю, здесь совпало сразу несколько обстоятельств. Изначально широкую огласку дело получило из-за несоразмерно сурового наказания, назначенного по совокупности приговоров. К тому же сама РПЦ после письма с покаяниями запросила смягчение приговора. А тот факт, что именно прокуратура выступила с кассационным представлением, в котором просила смягчить наказание, я думаю, свидетельствует о том, что прокурорам поступил, скажем так, сигнал, что дело зашло слишком далеко, чем это было необходимо для достижения показательно-воспитательного эффекта.
1: В части несоразмерности изначального наказания мнения разные. По сути, суд просто учел, что в период отбывания условного наказания девушка совершила еще одно преступление и заменил условный срок на реальный. То есть тогда все было сделано по букве закона. Но тут вмешался дух. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Барнаул – 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство медиа-сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
4: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
3: Карьера на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Московской области вступилась за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитеты ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей на нарушение парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Насколько остро ощущалась эта проблема, рассказывает житель Котельников Денис.
6: ощущалось в городе, то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается, это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главное причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
5: Житель Котельников Денис. В ассоциации операторов микромобильности, которая как раз создана для взаимодействия кикшеринговых компаний и государства, считает, что запреты в Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует. Рассказывает директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
7: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Что греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть у ассоциации по приему сообщений о нарушениях, подтверждает, что сообщений о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях. И у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история. Ну и здесь нужно понимать, что уж скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик. Над этим тоже операторы работают.
5: Ксения Эрдман, директор ассоциации операторов микромобильности. Сами кикшеринговые компании в разговоре с Бизнес ФМ рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными. Но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС Юрент Юлия Лебедева.
8: Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон, поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
5: Юлия Лебедева, МТС Юрент. Меж тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет Коммерсант со ссылкой на данные госавтоинспекции. В таких авариях погибло 11 человек, более 1200 пострадало. Большинство дорожных аварий произошло по вине катающихся, которые нарушают ПДД. Большая часть ДТП с самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. И часто ли в их рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
9: Бизнес говорит.
10: Основатель сети барбершопов «Топган» Алексей Локонцев. предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес — это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, на других нагружается больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
11: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
12: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, чтобы там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах. Там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
13: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное, и нужно вот тушить пожары?
12: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, во время отпуска. Но это все регулируется. Здесь вопрос, наверное, субъективной оценки. Пожар-то, это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
11: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
14: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
13: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
14: У нас по графику несколько регулируем его, но, в принципе, вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там, и система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
5: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Но среди тех, кто так делает, только треть сообщили, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому, что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом.РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет – 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 2025 году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулей. Вторая резервная линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС мощностью 750 кВт. Днепровская почти две недели остается незапущенной после ремонта, поскольку украинская сторона не подает напряжение. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной Евгения Яшина. При этом единственная работающая линия ферросплавная-1 в пятницу была отключена автоматикой из-за действий ВСУ, сообщили ранее на атомной станции. В результате Запорожская АЭС вновь пережила полную потерю внешнего энергоснабжения и около двух часов работала на дизель-генераторах. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Это абсурд, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства Белоруссии в Красноярске. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Климатическая система перейдет к сильной фазе Эль-Ниньо в период с июля по сентябрь этого года, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации. Усиление условий Эль-Ниньо увеличит вероятность засух, сильных осадков, а также волн жары как на суше, так и в акваториях Мирового океана, отметили в организации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10% от объема производства. Тема обсуждалась у вице-премьера Новак, сообщает Интерфакс. Ранее такое решение уже приняли по бензину. В чем смысл, как это повлияет на независимые АЗС? Бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, заявил бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин, и это основная причина тревожности на фондовом рынке. В пример он привел недавнее решение Минфина занять 9 миллиардов рублей под 16% годовых. Теперь Вьюгин ждет правильные сигналы. И носки Заботкина как тайный знак. Деловые СМИ обсуждают появление зампреда Центробанка на финансовом конгрессе в разноцветных носках. Один красный, другой желтый. Сам Заботкин призвал не воспринимать это как сигнал, но рынки все же испугались, а моему коллеге Ивану Медведеву это навеяло рифмы. Подробности на Бизнес FM. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10% от объема производства. Это обсуждалось на совещании 2 июля по ситуации у вице-премьера Александра Новак, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Решение пока не принято. Планируется, что измененный норматив будет также действовать временно, как и в случае с бензином, несколько ближайших месяцев. Ранее на этой неделе правительство приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Все это ударит прежде всего по независимым АЗС, отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
17: У них и так сейчас большие проблемы из-за высокой разницы между оптовыми и розничными ценами и просто пенической нехватки топлива. Потому что нефтяные компании в приоритетном порядке отгружают и бензин, и дизельное топливо на свои АЗС и на выполнение контрактов, которые у них есть. Меньше всего они заинтересованы поставлять эти продукты на независимые заправки, которые являются прямыми конкурентами. Это уже работает по бензину. Очевидно, те же примерно аргументы приводятся в отношении дизельного топлива. Но теоретически, да, эти высвободившиеся объемы, которые компаниям не придется поставлять на перерыв, можно будет перенаправить для поддержки тех же аграриев, учитывая высокий период спроса со стороны поддержки строительной отрасли и тех сегментов, где в июле-августе ожидается высокий спрос. Но в любом случае это сигнал, что ситуация с дизельным топливом тоже ухудшается. Хотя по стране в целом пока из того, что мы видим, профицит сохраняется.
5: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Ранее источники Интерфакса также сообщали, что высвободившиеся в результате снижения биржевых продаж объема топлива планируется направить аграриям. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. И это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
18: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетного политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась. Рост доходности облигаций длинных особенно говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
5: Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор НИО ВШЭ. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг, по данным S&P Global, в июне опустился до 48,2 пункта против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компания фиксирует снижение объема незавершенных заказов. О том, заметьте, или снижение деловой активности в сфере услуг, «Бизнес-ФМ» узнал у российских предпринимателей.
3: «Бизнес говорит».
15: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
19: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то май-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц. И здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости. Либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Это минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены — это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, не только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
15: генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
20: «Доктис» – телемедицинская платформа. Всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигают, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
15: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
21: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее. Все это выросло, и за ними потянулись и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится. Становится тяжеловато.
5: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности сферы услуг, выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. Тайфун обрушился на Хайнань, а там находится около 20 тысяч российских туристов. На острове закрыты магазины, рестораны, пляжи, аэропорт. Транспортное сообщение приостановлено в целом. Подробнее Ольга Кашинская.
22: Туристы, находящиеся на Хайнане, публикуют кадры со сверкающими молниями, мощными порывами ветра и затопленными дорогами. Основной проблемой, связанной с тайфуном Майсак, стал транспорт. Отдыхающие застревают там, где их застала непогода. А на заказ такси формируются очереди из сотен человек. На острове, в принципе, приостановили транспортное сообщение, ограничили движение паромов и поездов. Международный аэропорт Хайнаня также остановил работу. Об обстановке рассказывает жительница Братска Анастасия, которая сейчас находится на Хайнане.
23: Тайфун уже идет, сумасшедший ветер, машины, колеса скрыты в воде, машины тяжело передвигаются, заторы на дорогах, как бы такая обстановка напряженная. Пишут, что еще 2 дня как минимум рейсы откладывают люди, пока меняют билеты, тоже сейчас пытаюсь поменять билет. Ну, все будут менять, я думаю, потому что отменяются уже сегодня те, кто днем должны были выехать, тоже у них уже отменены все рейсы. Магазины вот только недавно стали закрываться все, а так спокойно все работали, и большие торговые центры, как обычно, вот до 10 вечера работали. И все без изменений, в общем-то. Местные говорят, что этот тайфун не такой страшный, как был в прошлом году.
22: Приятного в происходящем мало. Туристы делятся фото и видео затопленных номеров и ресторанов, да и перспектива потери нескольких дней отпуска в номере никого не радует. Пляжи на острове начали закрывать за сутки до прихода тайфуна, говорит жительница Хайнаня Светлана.
24: Прибрежные кафе тоже остановили работу. Но это потому, что МЧС, если присылает сообщение, что будет тайфун, то сразу все принимают меры предостережения. Это просто дожди и сильный ветер. Это практически не тайфун, а штормовое предупреждение. Но город плавает. Те, кто застряли в аэропорту, там на полу сидят. Те, кто только уже приехали, не смогли выехать, такси не приезжают. В общем, ну, есть, конечно, проблемы, потому что город, наверное, поплыл. Дело в том, что я сама через сутки лечу в Россию и тоже переживаю, чтобы у меня не отменился рейс, не задержался. Я разговаривала с девочкой из туристического агентства. Она сказала, что вроде как штормовой стоит до завтрашнего вечера, а потом все пойдет по расписанию. Я думаю, что самые большие проблемы сейчас это транспортные. Транспортный коллапс. Потому что в такие дни таксисты тоже, сами понимаете, стараются не выезжать из дома.
22: Как в подобных ситуациях поступают туроператоры? Продолжит гендиректор турагентства «Пронто Тур» Жанна Сайкина.
0: Если туристы отказываются категорично, мы не хотим вот в таких условиях, то, естественно, это отправляется оператору запрос. По фактическим расходам они все высчитывают. И потом в конце поездки, вот когда должен закончиться поездка, они говорят, да, мы вам возвращаем или там удерживаем $20 условно. Но кого там, в зависимости от отеля, в каком состоянии, открыто, закрыто, разрушение. Все зависит от этого. Конечно, операторы будут стараться перемещать туристов в другие побережья, в другие отели. В течение 6 часов, максимум 8 часов рабочего дня это решается. В Шри-Ланке, когда был циклон, и в Таиланде, даже в 98-м году и то все решалось на достойном уровне.
22: Впрочем, русских туристов тайфуном не напугаешь. Отдыхающим не рекомендуют покидать территорию отелей и, в принципе, выходить на улицу. Однако в русскоязычных тревел-чатах пользователи интересуются, не закрыты ли торговые центры и океанариумы из-за непогоды, и продолжают планировать свой досуг. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждали лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись два носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Алексей Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все это навеяло.
1: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть два носка. На левой желтенький, на правой красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
2: Сумма технологий на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастера Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 1931-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина – Всесоюзного общества торговли с иностранцами.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы, продажи составили 54 тысячи штук. Это данные Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
6: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз, у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает в кредит, кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
7: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
6: Рост он и раньше был. Мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025-м, было чуть меньше процента. Позапрошлом, в 2024-м, было чуть больше процента.
5: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей, при этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя может показаться странным источником для озабоченности. Но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает Guardian. По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированный пропагандистский контент». В качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надета фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
8: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничивающее ограничивающие как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопросов национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальную безопасность. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством юмора, который скажет, ребята, вы что, себя будем дискредитировать.
7: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
8: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры на это ушло дело восьмое.
5: Владимир Гладышев, адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили и другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,6% по итогам основных торгов и закрыл падением 18-ю неделю подряд. Четвертую неделю подряд снижается и нефть, а вот рубль хоть и просел, но не так значительно, как ожидалось. Подробнее об итогах биржевой недели Алексей Завьялов.
9: Очередная неделя падения на российском рынке акций, и хотя индекс московской биржи снизился в пятницу лишь на 0,6%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2242 пункта, но за неделю индекс потерял 0,9%, и это уже 18-я подряд падающая неделя на российском рынке акций, хотя все начиналось неплохо, даже рост был в понедельник, но все по классике, была сильная перепроданность, потом отскок, потом 2 дня консолидации и выход из консолидации снова вниз, как мы наблюдаем. Ну, мало что меняется в плане ориентиров, в плане фундаментальных факторов и в геополитике, и в экономике, и даже с инфляцией тоже все не очень хорошо. Таким образом, опираясь даже на данные по инфляции, можно предположить, что Банк России на ближайшем заседании в конце июля может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Я напомню цифры Росстата. Годовая инфляция на 29 июня, если ее рассчитывать из недельной, превысила 6%. Хотя на 0,01% превысила, но тем не менее, это выше 6%. Ну и недельная инфляция остается высокой. С 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. Рубль стабильно закрывает неделю, то есть китайская валюта не изменилась по отношению к рублю, хотя падение было в начале недели в ожидании данных от Банка России по поводу покупки или продажи валюты, по поводу объемов, и в ожидании уже в конце недели цифр от Минфина. Минфин сообщил о том, что с 7 июля по 6 августа по-прежнему будет покупать валюту, но объем операций составит ежедневно 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Это гораздо меньше, чем пока еще в текущем периоде. Почти на 10 миллиардов ведомство покупает валюту каждый день. Ну, а если учитывать операции Банка России, то с 7 июля Банк России будет покупать валюту на почти 5 миллиардов. Сейчас покупает почти на 9,5 миллиардов. Так что покупки валюты сократятся практически в 2 раза. Что в текущей ситуации в целом неплохо для рубля. Цены на нефть в пятницу особо не изменились. Если рассматривать вечер пятницы, то $72 за баррель смесь Brent. США выходной. Американские граждане готовятся к празднованию Дня независимости 4 июля. Так что рынок оставался спокойным. Но, тем не менее, в центре внимания остаются переговоры между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает продолжает переговоры с Тегераном, и Иран согласился практически на все, что нужно штатам. А экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Армузского пролива для прохода танкеров. И все различные агентства, ну, в частности, агентство Bloomberg, пишут о том, что Саудовская Аравия уже увеличила поставки практически до уровней, которые фиксировались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Между делом с Кирой Альтман.
10: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
11: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Вот это ми, фа, соль, си. Вот даже сейчас я пою себе там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
10: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за 3 десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сардар Абликулеев. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных. Он подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер и добавил, что виновные в их применении должны быть привлечены к ответственности. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Кабмин. На совещании по топливному рынку было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Казахстан продлит запрет на вывоз ряда нефтепродуктов до 22 мая 2027 года. Согласно проекту приказа, речь идет об ограничениях на экспорт бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны ЕАЭС. Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газоилей, толуолок, ксилола и нефтяного битума в период с 1 января по 30 июня 2027 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана. Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Прощание началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На АЗС нагайка и чиновники, казаки и волонтеры теперь следят за очередями за топливом в Анапе и не дают наливать бензин в канистры. В некоторых регионах вводят QR-код на заправках, в других ловят перекупщиков. Какую еще тактику применяют власти для наведения порядка на АЗС? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Махов арестованы на 2 месяца. По данным СМИ, их дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Но, похоже, претензий к бывшим руководителям Росавиации еще много. Прокуратура Подмосковья вступилась за электросамокаты и требует их вернуть в Лобник. Раменском, Люберцах и Котельниках ведомство считает, что местные муниципалитеты превысили свои полномочия при введении запретов по просьбам жителей. Чем могут закончиться такие споры и как повлияют на рынок каршеринга? Подробности на Бизнес FM. Регионы выбирают разные стратегии для наведения порядка на заправках. Одни привлекают полицию и казаков, другие используют QR-коды, третьи ловят перекупщиков. Больше всего критики по-прежнему собирают технологические перерывы на АЗС. Евгений Перечок продолжит.
12: В Новороссийске власти впервые объявили о полной приостановке продажи топлива на всех заправках, но уже через несколько часов топливо снова начали отпускать. Лимиты на продажу топлива составляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. Заправить автомобиль, как и прежде, можно ИП и юрлицам по топливной карте. В Анапе на заправках дежурят сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. Следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. В Москве с очередями по-прежнему напряженно. Больше всего раздражают технологические перерывы, говорит таксист Александр.
13: С заправками пока все очень напряженно. Стоим по часу. На Роснефти отпускают 50 литров лимит. На остальных заправках, вот на Лукойле 20, на Газпромнефти 30. Пока вот такая ситуация. Мелкие эти заправки все закрыты. Ручные электронные заправки закрыты. Соответственно, причем это что день, что ночь. Примерно процедура такая. То есть на каждой заправке минимум по 30 машин стоит в очереди. По факту сейчас ситуация такая, какой бензин нашел, таким и заправился. Потому что есть варианты, когда я по 95-м приходится заправляться, чтобы не стоять в очередях. Потом непонятная ситуация. Нету ни сливающегося бензовоза, нету ни как бы ограничения по отгрузке бензина, но они устраивают технологический перерыв на этих крупных заправках. Для чего это делается, непонятно. Объяснить они тоже это не могут. Я имею в виду работники АЗС. То есть они выстаивают 30-40 минут, делают какой-то технологический перерыв, а потом снова начинают отпускать топливо. Естественно, набирается достаточно приличное количество людей на заправке.
12: В Краснодаре были задержаны 2 жителей Ростовской области. Их поймали на перевозке 1000 литров бензина АИ-95. Двигались мужчины на арендованном автомобиле без госномеров и планировали сбыть топливо по завышенной стоимости, как посчитали в МВД. В Чите другой подход для наведения порядка. Там перешли на круглосуточный режим отпуска бензина. Также увеличены суточные лимиты. Однако внедрили систему QR-кодов. Они позволят убрать очереди, потому что каждый водитель получит свое время для заправки. Водители активно используют народные карты, где автомобилисты сами указывают, на какой заправке есть бензин, а на какой большие очереди, говорит водитель такси Денис.
14: В принципе, с заправками особо сильных проблем нет. Да, бывают очереди, где-то 5-10 машин, может быть, которые занимают максимум, наверное, 20 минут. Ночью так вообще бензин есть, никаких очередей нет. Я в основном работаю по ночам, поэтому для меня проблем нет. В области, в некоторых заправках нет бензина, там уже, наверное, будет посложнее. Там бывают очереди порядка, наверное, 40 минут. В любом случае, можно открыть карту, посмотреть ближайшие заправки, и, скорее всего, там будет никаких проблем.
7: Карту этого приложения имеете в виду, да? Где есть бензин?
14: Просто посмотреть, да. Навигатор открыть, рядом заправки, которые есть, проехаться, посмотреть. Вот появился уже новый сайт, на котором уже люди отмечают, на каких заправках есть бензин, на каких нет. По России, по всей сайт работает. 92-й так точно везде есть. 95-й, и в некоторых есть заправки, маши перебоя, так критичного нет.
12: Новые карты заправок разрабатывают не только энтузиасты. Сервис Яндекс.Такси в тестовом режиме запустил свою карту наличия топлива топлива на АЗС, доступную только для таксистов. Карта формируется на основе обезличенных данных сервиса о проливах горючего за последний час. В случае положительных отзывов карту сделают доступной всем. Мы узнали у таксиста Павла, как она работает.
15: Я, безусловно, про эти штуки все слышал. Сейчас захожу вот у себя в приложение для водителя такси. У нас в меню появилась такая вкладка, называется «Есть топливо». И я так понял, что это отслеживается путем того, что мы можем заправляться на заправках через наше таксишное приложение. Кто-то заправился, Яндекс у себя эту информацию зафиксировал, и теперь дается другим информация о том, что здесь есть бензин, здесь можно заправиться. И вот я сейчас нахожусь в мега-белой даче, и вот вижу, что «Газпром» нефть полтора километра мне показывает. Последняя заправка 17 минут назад. Было бы здорово, если бы еще водители такси могли писать, сколько они отстояли в очереди. Также бы «Яндекс.Про» дублировал эту информацию нам, водителям. А вообще, по навигатору в Москве, я вижу, где заправка в навигаторе, и там частенько есть виджет о том, что кто-то написал сообщение. И там вот ребята интересуются, большая очередь, и кто-то прям в комментариях отвечает, что очередь такая-то, такая-то. Это тоже здорово.
12: В Новосибирской области выделили временные интервалы с 3 до 5 утра для заправки машин, коммунальных и экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники. В Крыму топливо поступит в свободную продажу в пятницу на 62 заправки. В Севастополе свободная продажа горючего идет на 8 АЗС. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на 2 месяца. Его подозревают в хищении 800 миллионов рублей, также арестован его бывший зам Константин Махов. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 23-м году премьер Мишустин освободил его от должности. После этого Александр Нерадько занял пост советника.

0: было затянуто на долгие годы, а ущерб бюджету из-за этого оценивается в 800 миллионов рублей. Суд поместил Нераська под арест на 2 месяца, а его бывшего зама Махова отправили в СИЗО на 1 месяц и 7 дней. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году по делу о получении взяток был также задержан Сергей Тимошенко. Это еще один бывший зам Нераська. В последние годы его руководства к Росавиации накопилось множество различных претензий. В 22-м он даже получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Выговор Нераська тогда получил, как писали «Известия», из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева. И в целом у Нераська с руководством Минтранса были напряженные отношения. Еще в 17-м году тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву ведомство направляло представление с требованием уволить Нераська, в частности, из-за снижения требований к подготовке пилотов. А в 24-м году, то есть после отставки Нераська, ФСБ в отношении сотрудников Росавиации возбудило 2 уголовных дела из-за незаконного вывода 59 самолетов и вертолетов из российской юрисдикции. Речь шла о том периоде, когда Нераська еще руководил Росавиацией.
1: «Известия» в 2024 году писали, что перепроданные российские самолеты и вертолеты оказались в недружественных странах, а часть из них нашли даже на Украине. Москвичка, сделавшая кальян на куличе, вышла на свободу. Мосгорсуд пересмотрел приговор Ксении Белоусовой. Вместо реального срока девушке оставили условное наказание и 200 часов обязательных работ, которые по факту выполнять ей не придется. История получила большой резонанс из-за строгости изначального наказания, но в деле были очень важные нюансы. Иван Медведев подробнее.
2: В конце мая суд первой инстанции приговорил Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии общего режима по обвинению в оскорблении чувств верующих. Преступление заключалось в том, что Белоусова выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позднее Ксения удалила этот пост и извинилась, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. И ее наказали. Но не только и даже не столько за кальян. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Нюанс в том, что в момент совершения преступления девушка уже отбывала условный срок – 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней. Позднее Белоусова обратилась в РПЦ с покаянием, а церковь со своей стороны обратилась в суд с ходатайством о смягчении наказания для Белоусовой. Продолжает адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
3: Приговор был изменен, а не отменен. Ссылка на отмену условного осуждения, которая была в приговоре суда первой инстанции, она исключена из кассационного определения. Таким образом, если говорить проще, условное наказание по приговору Лефортовского суда у нее теперь исполняется самостоятельно. Она также продолжит отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. А наказание в виде обязательных работ ей отдельно сохранили, поскольку Ксения находилась в следственном изоляторе. За счет отсидки в следственном изоляторе наказание считается уже отбытым в виде обязательных работ. Поэтому сейчас она освобождена из-под стражи, собственно говоря, остается у нее только условное наказание, которое надо будет также продолжать отбывать.
2: По словам юриста, сама Ксения была очень рада изменению приговора. Удовлетворил он и церковь, заявил Бизнес-ФМ зам главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
4: На мой взгляд, это очень хороший сигнал, что люди, которые по незнанию или просто по глупости совершают преступления, предусмотренные 148 статьей, имеют всегда возможность раскаяться в содеянном. Если это раскаяние искреннее, у них есть возможность, чтобы как минимум наказание было не таким суровым, как если бы они настаивали на том, что праве уничтожать святыни, издеваться над верующими или совершать иные действия, направленные на демонстрацию неуважения к представителям традиционных религий России и их ценностям.
2: Такое в современной российской судебной практике хоть и не часто, но встречается, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
5: Я думаю, здесь совпало сразу несколько обстоятельств. Изначально широкую огласку дело получило из-за несоразмерно сурового наказания, назначенного по совокупности приговоров. К тому же сама РПЦ после письма с покаяниями запросила смягчение приговора. А тот факт, что именно прокуратура выступила с кассационным представлением, в котором просила смягчить наказание, я думаю, свидетельствует о том, что прокурорам поступил, скажем так, сигнал, что дело зашло слишком далеко, чем это было необходимо.

0: для достижения показательно-воспитательного эффекта.
1: В части несоразмерности изначального наказания мнения разные. По сути, суд просто учел, что в период отбывания условного наказания девушка совершила еще одно преступление и заменил условный срок на реальный. То есть тогда все было сделано по букве закона. Но тут вмешался дух. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
2: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупные градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в суперячейках. Так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности. А в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков ядидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
2: Другим наука на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Московской области вступилась за электросамокаты и требует их вернуть. Ведомство добивается возврата мобильного транспорта в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Ранее муниципалитеты ввели запрет на использование кикшеринговых самокатов на своих улицах. Надзорный орган утверждает, у администрации не было таких полномочий, и подобная практика противоречит законодательству. Власти подмосковных городов ссылаются на жалобы жителей и на нарушение парковки. Электросамокаты оставляли на газонах и в проездах жилых дворов. Насколько остро ощущалась эта проблема, рассказывает житель Котельников Денис.
6: Ощущалось в городе то, что кататься стали меньше, но все равно люди катались. Судя по карте и приложению, не было как таковых ограничений в прокате самокатов. Любой мог взять самокат и на нем совершить поездку. Другое дело, что, может быть, где-то самокатов стало чуть поменьше. Люди перестали после этой новости пользоваться самокатами. Проблема остается, это неправильная аренда самокатов. Я имею в виду несоблюдение правил дорожного движения. Вдвоем катаются. В основном основном понятно, что это делает молодежь, которая за безопасностью особо не следит. Я могу так сказать, что я сам пользуюсь самокатом, мне гораздо удобнее, но я соблюдаю и скоростные режимы, и стараюсь не навредить людям. Другое дело то, что я вижу, когда я пешеход или еще как проносится мимо меня. Разные ситуации бывают, и люди говорят, что травмоопасно. Это вещь не только для тех, кто берет в аренду, но и для тех, кто с ними рядом находится. Это и есть главная причина недовольства жителей, тех, кто выступает против самокатов.
5: Житель Котельников Денис. В ассоциации операторов микромобильности, которая как раз создана для взаимодействия кикшеринговых компаний и государства, считает, что запреты в Подмосковье были нелегитимными, однако признают, что проблема использования электросамокатов существует, рассказывает директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
7: Коллеги всегда подчеркивали, что они не ограничивают деятельность, не ограничивают движение, на что муниципалитеты имеют право. Но по факту получалось так, что ограничение движения фактически блокирует деятельность. Что греха таить, есть самокаты, которые неправильно паркуются там по объективным, по субъективным причинам. И, собственно, вот тот чат-бот, который есть у ассоциации по приему сообщения о нарушениях, подтверждает, что сообщения о неправильных парковках и о самокатах, которые мешают проходу, они действительно есть. Между тем, операторы всегда довольно оперативно реагируют, потому что помимо того, что есть эти чат-боты, есть еще и внутренние городские чаты, где муниципалитеты скидывают информацию о каких-то сложных локациях. И у операторов есть всегда прописанное как раз в соглашении с городом время, в течение которого они должны этот беспорядок устранить. В целом, это вполне рабочая история. Ну и здесь нужно понимать, что уж скоро у кикшеринга функция транспортная, то вот в местах транспортных развязок, да, это метро и так далее. Есть действительно иногда захламление самокатами в часы пик, над этим тоже операторы работают.
5: Ксения Эрдман, директор ассоциации операторов микромобильности. Сами кикшеринговые компании в разговоре с Бизнес ФМ рассказали, что готовы делать поездки по Подмосковью более комфортными и безопасными. Но вместе с тем обратили внимание, что куда сложнее регулировать не кикшеринговые самокаты, а частные, говорит представитель пресс-службы МТС Юрент Юлия Лебедева.
8: Мы со своей стороны, как сервис, уже наносим парковочную разметку сейчас в городах Московской области. Мы делаем это совместно с другими операторами кикшеринга, то есть это такая консолидированная наша работа. А разметка позволяет пользователям понимать, где им нужно оставлять самокат, где им можно оставлять самокат, и тем самым помогает поддерживать порядок на тротуарах. Нельзя не добавить, что чем меньше будет шеринговых самокатов, тем больше будет самокатов частных. Но, к сожалению, ситуация такова, что частные самокаты сейчас находятся в серой зоне регулирования, то есть, по сути, они никак не регулируются. Их сложнее контролировать, для них нет никаких скоростных ограничений, медленных зон, поэтому любые ограничения кикшерингов, они просто приведут к росту частных самокатов, что, на наш взгляд, гораздо сложнее именно с точки зрения регулирования.
5: Юлия Лебедева, МТС Юрент. Между тем, в России с начала года на треть выросла аварийность с электросамокатами, пишет Коммерсант со ссылкой на данные госавтоинспекции. В таких авариях погибло 11 человек, более 1200 пострадало. Большинство дорожных аварий произошло по вине катающихся, которые нарушают ПДД. Большая часть ДТП с самокатами фиксируют в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. Еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные исследования ХХРУ и Островка. Другой опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что каждый четвертый работающий россиянин хотя бы раз конфликтовал с коллегами из-за графика отпусков. Мы спросили предпринимателей, руководителей бизнеса, удается ли им в отпуске не отвлекаться на рабочие задачи. И часто ли в их рабочих коллективах возникают споры из-за летнего отдыха.
9: «Бизнес говорит».
10: Основатель сети барбершопов «Топ Ган» Алексей Локонцев.
11: Предприниматель, он же сам себе начальник, и он не ходит на работу по расписанию, да, и получается, что я по факту всю предпринимательскую жизнь нахожусь в отпуске. То есть, например, сейчас я дома, при этом мой мозг всегда загружен, я всегда на связи. А так как мой телефон еще и привязан к звонкам по франшизе, могут позвонить просто любой незнакомый человек, купить мне франшизу, то я вообще всегда на связи, куда бы я ни полетел. Поэтому я и всегда на работе, и всегда на отдыхе. Про коллектив, у меня же основной бизнес — это барберы, и когда один уходит барбер в отпуск, то, соответственно, на других нагружают набирается больше людей, им сложнее, и у них появляются дополнительные смены, потому что дырки надо закрывать, людям нужно стричься. Мы сервисная компания, мы не можем сделать так, что к нам невозможно записаться. Получается такая штука, что даже в коллективе бывает конфликт, когда люди говорят, вот я тоже хотел в этот момент сходить в отпуск, а сейчас идет он, а у меня, получается, еще и дополнительные смены будут, я семью не увижу. Так сплошь и рядом.
10: Основатель и гендиректор компании «Деликатный переезд» Аркадий Усачев.
12: Я в отпуске предпочитаю отдыхать, а на работе работать. Поэтому стараюсь не просто абстрагироваться, а организовать так, чтобы в отпуск уже уехать там без какого-то багажа, чтобы там надо что-то доделывать. Телефон не отключаю, но просто иногда у меня отпуск связан с экспедициями в каких-то глухих местах, там может быть не работать связь. Это, как правило, ненадолго.
13: А вот бывают ли такие ситуации, что обязательно перед отпуском прилетает что-то срочное, и нужно вот тушить пожары?
12: Было такое пару раз, наверное, не перед отпуском, а во время отпуска. Это все регулируется. Здесь вопрос, наверное, субъективной оценки пожара. Это же мы же трактуем как пожар. Не всегда это пожар. Если понимаю, что это реально не суперкритично, ничего страшного, пусть.
10: Председатель совета директоров НДВ Групп Александр Хрусталев.
14: Наверное, я вхожу в такой процент, который примерно процентов на 10, наверное, 15 максимум поддерживает связь удаленно и не более, потому что за много лет выстроена система, при которой сотрудники делегированы решать те или иные вопросы и решают. Исключительно только какие-то экстренные или какие-то ключевые, может быть, встречи удаленно проводим, чтобы не нарушать бизнес-процесс. Со временем приучил себя к тому, что все-таки отдыхать надо тоже уметь, и это очень важно переключаться, потому что после отпуска приходишь обычно с новыми силами, и нужно действительно вот это переключение, смена обстановки.
13: По поводу графика в коллективе. Как у вас в компании? Часто ли приходится вам вмешиваться в такие конфликты, чтобы их разрешить?
14: У нас по графику несколько регулируем его, но, в принципе, вот сейчас в июле много топов идет в отпуск. Ничего страшного, у них есть заместители. В принципе, система CRM, там система связи позволяет удаленно решать любые вопросы, и много у нас сейчас уже идет через различные мессенджеры. В принципе, все настроено, отстроено, и, мне кажется, могут полкомпании уйти спокойно в отпуск и на месяц, и ничего не произойдет.
5: Некоторые россияне, чтобы их реже отвлекали от отдыха, используют в соцсетях отпускные аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Но среди тех, кто так делает, только треть сообщили, что это помогает сократить число сообщений по рабочим вопросам.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – Assessment Center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка. За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация о компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне. А ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решение, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики. Что касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
2: Карьера на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
3: Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
2: Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулей. Вторая резервная линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС мощностью 750 кВт Днепровская почти 2 недели остается незапущенной после ремонта, поскольку украинская сторона не подает напряжение. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной Евгения Яшина. При этом единственная работающая линия Ферросплавная 1 в пятницу была отключена автоматикой из-за действий ВСУ, сообщили ранее на атомной станции. В результате Запорожская АЭС вновь пережила полную потерю внешнего энергоснабжения и около 2 часов работала на дизель-генераторах. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Это абсурд, заявил зампредседателя Банка России Алексей Забудкин. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства Белоруссии в Красноярске. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Климатическая система перейдет к сильной фазе Эль-Ниньо в период с июля по сентябрь этого года, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации. Усиление условий Эль-Ниньо увеличит вероятность засух, сильных осадков, а также волн жары как на суше, так и в акваториях Мирового океана, отметили в организации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже 16% до 10% от объема производства. Тема обсуждалась у вице-премьера Новак, сообщает Интерфакс. Ранее такое решение уже приняли по бензину. В чем смысл, как это повлияет на независимые АЗС? Бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом, заявил бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин, и это основная причина тревожности на фондовом рынке. В пример он привел недавнее решение Минфина занять 9 миллиардов рублей под 16% годовых. Теперь Вьюгин ждет правильные сигналы. И носки Забудкина как тайный знак. Деловые СМИ обсуждают появление зампреда Центробанка на финансовом конгрессе в разноцветных носках. Один красный, другой желтый. Сам Забудкин призвал не воспринимать это как сигнал, но рынки все же испугались, а моему коллеге Ивану Медведеву это навеяло рифмы. Подробности на Business FM. В России могут снизить норматив обязательных продаж дизтоплива на бирже с 16% до 10% от объема производства. Это обсуждалось на совещании 2 июля по ситуации у вице-премьера Александра Новак, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Решение пока не принято. Планируется, что измененный норматив будет также действовать временно, как и в случае с бензином, несколько ближайших месяцев. Ранее на этой неделе правительство приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Все это ударит прежде всего по независимым АЗС, отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
17: У них и так сейчас большие проблемы из-за высокой разницы между оптовыми и розничными ценами и просто физической нехватки топлива. Потому что нефтяные компании в приоритетном порядке отгружают и бензин, и дизельное топливо на свои АЗС и на выполнение контрактов, которые у них есть. Меньше всего они заинтересованы поставлять эти продукты на независимые заправки, которые являются прямыми конкурентами. Это уже работает по бензину. Очевидно, те же примерно аргументы приводятся в отношении дизельного топлива. Но теоретически, да, эти высвободившиеся объемы, которые компаниям не придется поставлять на перерыв, можно будет перенаправить для поддержки тех же аграриев, учитывая высокий период спроса со стороны поддержки строительной отрасли и тех сегментов, где в июле-августе ожидается высокий спрос. Но в любом случае, это сигнал, что ситуация с дизельным топливом тоже ухудшается. Хотя по стране в целом пока, из того, что мы видим, профицит сохраняется.
16: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Ранее источники Интерфакса также сообщали, что высвободившиеся в результате снижения биржевых продаж объема топлива планируется направить аграриям. Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил, что бюджетная политика идет вразрез со здравым смыслом. И это основная причина тревожности на российском рынке. Олег Вьюгин в ходе своего выступления на финансовом конгрессе выразил надежду на то, что ситуация улучшится, но для этого нужны правильные сигналы.
18: Рынок показывает сейчас, что органы бюджетного планирования, бюджетной политики идут вразрез со здравым смыслом. Просто последнее решение Минфина занять почти по 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал. Он говорит о том, что нет понимания, как все-таки бюджетная политика войдет в рамки разумного. Поэтому, в принципе, действительно, рассогласование имеет место, и, собственно, вот эта очень острая реакция рынка в падении акция, ну, вчера еще продолжалась. Рост доходности облигаций, длинных особенно, говорит о том, что рынок не ожидал такого сюрприза. Я думаю, что ситуация поправится немножко со временем, но все-таки нужны правильные сигналы. Вот сейчас это очень важно. Не уговаривание, не слова, а действия. Нельзя занимать по 16% сейчас.
16: Экономист Олег Вьюгин занимал пост первого зампреда Центробанка с 2002 по 2004 годы. Также он был председателем наблюдательного совета Мосбиржи. Сейчас он член совета директоров Сбербанка и профессор НИО ВШЭ. Спад деловой активности в российской сфере услуг в июне усилился. Индекс PMI сферы услуг по данным S&P Global в июне опустился до 48,2 пункта против 48,7 месяцем ранее. Объем продаж сокращается уже третий месяц подряд, причем темпы снижения стали самыми высокими с конца 2022 года. В компаниях объясняют это снижением покупательской способности клиентов. На фоне слабого спроса бизнес продолжает сокращать персонал, занятость уменьшается уже пятый месяц подряд. Одновременно компании фиксируют снижение объема незавершенных заказов. О том, заметьте, или снижение деловой активности в сфере услуг, Бизнес ФМ узнал у российских предпринимателей.
9: Бизнес говорит.
19: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
20: Если май был более активный, видимо, там еще имело место какие-то майс-мероприятия и спортивные, и деловые, то, видимо, июнь уже такой более отпускной месяц. И здесь мы видим, что активность действительно падает в целях экономии, наверное, наши гости. Не путешествуют, либо путешествуют, но не тратят достаточно большое количество денежных средств и так далее. Вот поэтому относительно прошлого года, предыдущего, да, мы видим колоссальный спад в июне. Это минус практически 10% и к загрузке, и к выручке. Пока все не очень, к сожалению, радужно. Июль тоже, по прогнозам, будет не очень хорошим. Проблемы, к сожалению, не особо нерешаемые. Видим, что рынок реагирует снижением цен, и это очень нехорошая позиция, потому что снижение цены – это потеря уже хоть какой-то выручки. При этом затраты наши не снижаются, да, только растут. Делать что-то сложно, поскольку если нет спроса, то некому продавать наши услуги. Поэтому остается только сокращать издержки.
19: генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин.
0: «Доктис» как телемедицинская платформа всегда летом испытывает определенное небольшое снижение в потреблении своих услуг в связи с тем, что люди летом меньше болеют, больше двигаются, больше находятся на свежем воздухе, больше едят зелени. Осенью объем потребления наших услуг вырастает и подходит к пику, когда начинается заболевание простудное. Так что мы в общем тренде. Обычно коммерческая медицина достаточно эластична к индексу деловой активности, поэтому мы не видим какие-то критические снижения год к году. Если мы говорим про офлайн-медицину, пока мы не наблюдаем снижения. В амбулаторном приеме, в плановых хирургических вмешательствах пока мы не наблюдаем.
19: Основатель детских парков развлечений «Чайленд» Виталий Арутинян.
21: Я вот буквально сегодня с двумя коллегами разговаривал по части заказов, как исполнение заказов. Спрашивали тоже, советовались, если есть возможность что-то делать на склад. А почему нужно делать на склад? Потому что предприниматели в нашей сфере не покупают, потому что вал у нас остался в какой-то степени прежний. Плюс-минус, мы зависим во многом от погоды. Если вал у нас остался прежним, это уже хорошо. Но это стагнация, потому что все остальные расходы у нас кратно увеличились. Начиная от того, что кто работает на УСН, это дополнительный оборотный налог, плюс и зарплаты, и прочее-прочее, все это выросло, и за ними потянулись и социальные и прочие выплаты. Не говоря уже по всем фронтам, все расходные части все увеличились. Соответственно, вал маржинальности, он упал кратно. Наш бизнес легко зайти, но из него выхода нет. И мы его находимся как с чемоданом без ручки. Несешь и выкинуть жалко, и нести уже становится тяжеловато.
16: Ситуация в промышленности, в отличие от деловой активности сферы услуг, выглядит немного лучше. Производственный PMI в июне поднялся выше отметки в 50 пунктов, но в целом сводный индекс деловой активности в экономике остается ниже этого уровня, что говорит о замедлении. Тайфун обрушился на Хайнань, а там находится около 20 тысяч российских туристов. На острове закрыты магазины, рестораны, пляжи, аэропорт. Транспортное сообщение приостановлено в целом. Подробнее Ольга Кашинская.
22: Туристы, находящиеся на Хайнане, публикуют кадры со сверкающими молниями, мощными порывами ветра и затопленными дорогами. Основной проблемой, связанной с тайфуном Майсак, стал транспорт. Отдыхающие застревают там, где их застала непогода. А на заказ такси формируются очереди из сотен человек. На острове, в принципе, приостановили транспортное сообщение, ограничили движение паромов и поездов. Международный аэропорт Хайнань также остановил работу. Об обстановке рассказывает жительница Братска Анастасия, которая сейчас находится на Хайнане.
23: Тайфун уже идет. Сумасшедший ветер, машины, колеса скрыты в воде, машины тяжело передвигаются, заторы на дорогах, как бы такая обстановка напряженная. Пишут, что еще 2 дня как минимум рейсы откладывают люди, пока меняют билеты. Тоже сейчас пытаюсь поменять билет. Ну, все будут менять, я думаю, потому что отменяются уже сегодня те, кто днем должны были выехать, тоже у них уже отменены все рейсы. Магазины вот только недавно стали закрываться. Все, а так спокойно все работали, и большие торговые центры, как обычно, вот до 10 вечера работали. И все без изменений, в общем-то. Местные говорят, что этот тайфун не такой страшный, как был в прошлом году.
22: Приятного в происходящем мало. Туристы делятся фото и видео затопленных номеров и ресторанов, да и перспектива потери нескольких дней отпуска в номере никого не радует. Пляжи на острове начали закрывать за сутки до прихода тайфуна, говорит жительница Хайнаня Светлана.
24: Прибрежные кафе тоже остановили работу. Но это потому, что МЧС, если присылает сообщение, что будет тайфун, то сразу все принимают меры предостережения. Это просто дожди и сильный ветер. Это практически не тайфун, а штормовое предупреждение. Но город плавает. Те, кто застряли в аэропорту, там на полу сидят. Те, кто только уже приехали, не смогли выехать, такси не приезжают. В общем, ну, есть, конечно, проблемы, потому что город, наверное, поплыл. Дело в том, что я сама через сутки лечу в Россию и тоже переживаю, чтобы у меня не отменился рейс, не задержался. Я разговаривала с девочкой из туристического агентства. Она сказала, что вроде как штормовой стоит до завтрашнего вечера, а потом все пойдет по расписанию. Я думаю, что самые большие проблемы сейчас это транспортные. Транспортный коллапс. Потому что в такие дни таксисты тоже, сами понимаете, стараются не выезжать из дома.
22: Как в подобных ситуациях поступают туроператоры? Продолжит гендиректор турагентства «Пронто Тур» Жанна Сайкина.
1: Если туристы отказываются категорично, мы не хотим вот в таких условиях, то, естественно, это отправляется оператору запрос. По фактическим расходам они все высчитывают. И потом в конце поездки, вот когда должна закончиться поездка, они говорят, да, мы вам возвращаем или там удерживаем $20 условно. Но кого там, в зависимости от отеля, в каком состоянии, открыто, закрыто, разрушение, все зависит от этого. Конечно, операторы будут стараться перемещать туристов в другие побережья, в другие отели. В течение 6 часов, максимум 8 часов рабочего дня это решается. В Шри-Ланке, когда был циклон, и в Таиланде, даже в 98 году, и то все решалось на достойном уровне.
22: Впрочем, русских туристов тайфуном не напугаешь. Отдыхающим не рекомендуют покидать территорию отелей и, в принципе, выходить на улицу. Однако в русскоязычных тревел-чатах пользователи интересуются, не закрыты ли торговые центры и океанариумы из-за непогоды, и продолжают планировать свой досуг. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
16: Носки Заботкина. Весь день в пятницу деловые СМИ и соцсети обсуждали лук, в котором на финансовом конгрессе появился зампред Банка России Алексей Заботкин. Во время выступления из-под его брюк виднелись два носка разных цветов. Один красный, второй желтый. И хотя сам Алексей Заботкин уже призвал не связывать это с ключевой ставкой и не воспринимать носки как сигнал, моему коллеге Ивану Медведеву все это навеяло.
4: Навеяло. Соскучился народ по тайным знакам. Без брошек не было интриги нотки. На радость и экспертам, и зевакам заботу о намеках проявил Заботкин. Есть два носка. На левый желтенький, на правый красный. Как светофор, но без зеленого, увы. И, как по мне, сигнал довольно ясный. Снижение ставки не дождетесь вы. Но вспомнилась одна из вечеринок, в которой тоже фигурировал носок. Быть может, там зеленый, выше всех ботинок. Сигнал яснее стал. Гусары, попрошу молчок.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Как только импортозамещение превратилось для рынка недвижимости из ненавязчиво желательного в остро необходимое, стало ясно. Самым сложным будет решить вопрос со строительной техникой. Считалось в 23-м. Импортозаместительная тема давно потеряла былую остроту, но, может, это не касается техники. Как обстоят дела с ней сейчас? По словам президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, с одной стороны, стройки не останавливаются, техника есть. С другой, ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. Рабочее насыщение с зонами дефицита. Вот положение дел сегодня. Российские производители набирают силу, но импортозаместить технику в полном объеме и с полной функциональной заменой в ближайшее время не удастся, считает эксперт. Доля китайских брендов в ключевых сегментах – экскаваторах, погрузчиках, кранах – выросла до 70-90%. Однако покрыть все китайские производители не могут, а качество их гидравлики и электроники все еще уступает немецким и японским образцам, отмечает Антон Глушков. Одной из ключевых проблем остается сервис. Парк стройтехники, которая работает в России, огромен. Но официальные сервисные структуры ушли, а новые только начинают выстраивать полноценную сеть. Поэтому, например, до 20% экскаваторов, по оценкам отраслевого сообщества, могут потребовать ремонта в первые полгода эксплуатации. Именно из-за отсутствия качественного сервиса и расходников, адаптированных под российский климат. Кроме того, до 2022 года большая часть строительной техники приобреталась в лизинг. Но теперь система дала сбой. Из-за высокой ключевой ставки лизинговые платежи стали неподъемными, что вынуждает строительные компании работать на старой, изношенной технике. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
25: Киров, Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песочинский фарфор.
8: Как появлялись города на Бизнес FM.
16: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 91%. Правда, сказался эффект низкой базы, продажи составили 54 тысячи штук. Это данные Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук. Это на 8% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Гибриды и электрокары продаются очень скромно, но определенный всплеск интереса был, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
5: Статистику попадают ведь все электромобили и гибриды, которые выходят на дороги. У нас в последнее время были партии закуплены в госструктуры, даже в МЧС, электромобили в том числе. Поэтому они тоже попали в статистику и сделали вот такую резкую волну. Это раз. Во-вторых, есть некое повышение спроса, естественно, на подзаряжаемые гибриды, потому что если раньше мы говорили о том, что гибрид позволяет быть непривязанным к зарядной станции, то теперь гибрид позволяет быть непривязанным к АЗС. Поэтому такая универсальная машина, некий рост спроса появился. Я далек от мысли и не поддерживаю настроение, что теперь все пойдет очень бодро. Если говорить про физические лица, в основном машины сейчас такие покупают те, кто колебался. То ли купить, то ли нет, дорого. Вроде бы сосед купил, и вроде бы экономить можно. И тут раз, у нас разразился топливный кризис. И человек говорит, я правильно думал, надо купить. И идет, покупает. Потому что трудно себе представить, что человек, который с трудом меняет старую бензиновую машину на новую бензиновую машину, залезает в кредиты и в долги, вдруг он добавляет денег сверху и покупает подзаряжаемый гибрид или электромобиль. А подзаряжаемый гибрид и электромобиль всегда дороже, заметно дороже, чем такая же по размерам машина с бензиновым двигателем. Судить по вот этому периоду, делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал.
10: Все равно некий рост он есть. Понятно, что далеко идущие выводы, наверное, делать рано, да? Но рост так или иначе есть.
5: Рост он и раньше был. Мы говорим про большие проценты прироста в абсолютно малых величин. Если мы берем электромобили, их доля составляет 1% от общего объема продаж новых автомобилей на рынке России. В прошлом году, в 2025-м, было чуть меньше процента. В позапрошлом, в 2024-м, было чуть больше процента.
16: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на 12% и достигли 680 тысяч единиц. Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка, говорится в сообщении Минпромторга. В Британии хотят запретить показ мультсериала «Маша и Медведь». Группа депутатов направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории королевства, назвав его миловидной формой российской пропаганды. Известный миллионам детей по всему миру мультфильм про четырехлетнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя может показаться странным источником для озабоченности. Но у парламентариев нашлись аргументы, отмечает «Гардиан». По их мнению, некоторые поступки Маши представляют собой, цитата, «далеко не завуалированный пропагандистский контент». В качестве примера они привели серию, где девочка надела шлем танкиста и форму советского образца, и другой эпизод, где на ней надета фуражка советского пограничника. Подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории, говорится в письме. Вероятность, что трансляцию мультсериала в Британии действительно запретят, очень высока, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
11: Сейчас в Великобритании тот градус русофобии, который существует, я даже не знаю, с чем его сравнить, потому что я такого никогда не видел и ни о чем не читал. Поэтому есть достаточная вероятность того, что это будет принято. Что касается юридически возможно или нет, да, в Англии это вполне возможно. Дело в том, что в Англии, причем это не обязательно должен быть парламент, есть так называемое делегированное законодательство, в рамках которого целый ряд министров, которые являются теми же депутатами парламента, имеют право принимать какое угодно регулирование, ограничивающее как угодно свободу слова, передвижения и свободу граждан под предлогом национальной безопасности. Причем в суд это оспорить практически невозможно, потому что суды оставляют все, что касается вопроса национальной безопасности, на усмотрение исполнительной власти, потому что судьи говорят, о чем мы понимаем национальную безопасность. Вот министр понимает, а мы не понимаем. Поэтому у министра большая степень усмотрения. Есть большая вероятность того, что будет принято, если только не найдется какой-то здравомыслящий человек с чувством Юрмер, который скажет: ребята, вы что, себя будем дискредитировать?
10: Юридически, ну, допустим, наложили они запрет. А как это контролировать? Ведь это же мультфильм в интернете, его можно скачать.
11: Главное, что это ничто не будет показывать это по английским платформам. Если будет показываться, там есть возможности наложить штрафы. Google или YouTube, они вполне себе подвержены английским санкциям. Плюс сам факт важен того, что мы как бы осудили. Они используют любую возможность, а эффективность меры на это ушло дело восьмое.
16: Владимир Гладышев, адвокат в Лондоне. В Европе до этого находили другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Сигма Бой». Некоторые политики в Германии заявляли, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,6% по итогам основных торгов и закрыл падением 18-ю неделю подряд. Четвертую неделю подряд снижается и нефть, а вот рубль хоть и просел, но не так значительно, как ожидалось. Подробнее об итогах биржевой недели Алексей Завьялов.
2: Очередная неделя падения на российском рынке акций, и хотя индекс московской биржи снизился в пятницу лишь на 0,6%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2242 пункта, но за неделю индекс потерял 0,9%, и это уже 18-я подряд падающая неделя на российском рынке акций, хотя все начиналось неплохо, даже рост был в понедельник, но все по классике, была сильная перепроданность, потом отскок, потом 2 дня консолидации и выход из консолидации снова вниз, как мы наблюдаем. Ну, мало что меняется в плане ориентиров, в плане фундаментальных факторов и в геополитике, и в экономике, и даже с инфляцией тоже все не очень хорошо. Таким образом, опираясь даже на данные по инфляции, можно предположить, что Банк России на ближайшем заседании в конце июля может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Я напомню цифры Росстата. Годовая инфляция на 29 июня, если ее рассчитывать из недельной, превысила 6%. Хотя на 0,01% превысила, но тем не менее, это выше 6%. Ну и недельная инфляция остается высокой. С 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. Рубль стабильно закрывает неделю, то есть китайская валюта не изменилась по отношению к рублю, хотя падение было в начале недели в ожидании данных от Банка России по поводу покупки или продажи валюты, по поводу объемов, и в ожидании уже в конце недели цифр от Минфина. Минфин сообщил о том, что с 7 июля по 6 августа по-прежнему будет покупать валюту, но объем операций составит ежедневно 5 400 000 000 рублей. Это гораздо меньше, чем пока еще в текущем периоде. Почти на 10 миллиардов ведомство покупает валюту каждый день. Ну, а если учитывать операции Банка России, то с 7 июля Банк России будет покупать валюту на почти 5 миллиардов. Сейчас покупает почти на 9,5 миллиардов. Так что покупки валюты сократятся практически в 2 раза. Что в текущей ситуации в целом неплохо для рубля. Цены на нефть в пятницу особо не изменились. Если рассматривать вечер пятницы, то $72 за баррель смесь Brent. США выходной, американские граждане готовятся к празднованию Дня независимости 4 июля, так что рынок оставался спокойным. Но, тем не менее, в центре внимания остаются переговоры между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, и Иран согласился практически на все, что нужно штатам. А экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Армузского пролива для прохода танкеров, и все различные агентства, ну, в частности, агентство Bloomberg, пишет о том, что Саудовская Аравия уже увеличила поставки практически до уровней, которые фиксировались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.
16: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым. Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад, с тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. Школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
12: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
13: У микрофона Сардар Абликулеев. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных. Он подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер и добавил, что виновные в их применении должны быть привлечены к ответственности. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Кабмин. На совещании по топливному рынку было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Казахстан продлит запрет на вывоз ряда нефтепродуктов до 22 мая 2027 года. Согласно проекту приказа, речь идет об ограничениях на экспорт бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом, включая поставки в страны ЕАЭС. Также рассматривается введение дополнительных ограничений на вывоз за пределы ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газоилей, толуволок, ксилола и нефтяного битума в период с 1 января по 30 июня 2027 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана. Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Прощание началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением Аятоллы в его родном Мешхеде. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На АЗС нагайка и чиновники, казаки и волонтеры теперь следят за очередями за топливом в Анапе и не дают наливать бензин в канистры. В некоторых регионах вводят QR-код на заправках, в других ловят перекупщиков. Какую еще тактику применяют власти для наведения порядка на АЗС? Экс-глава Росавиации Нерадько и его бывший зам Махов арестованы на 2 месяца. По данным СМИ, их дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедове. Но, похоже, претензий к бывшим руководителям Росавиации еще много. Прокуратура Подмосковья вступилась за электросамокаты и требует их вернуть в Лобник. Раменском, Люберцах и Котельниках ведомство считает, что местные муниципалитеты превысили свои полномочия при введении запретов по просьбам жителей. Чем могут закончиться такие споры и как повлияют на рынок каршеринга? Подробности на Бизнес FM. Регионы выбирают разные стратегии для наведения порядка на заправках. Одни привлекают полицию и казаков, другие используют QR-коды, третьи ловят перекупщиков. Больше всего критики по-прежнему собирают технологические перерывы на АЗС. Евгений Перечок продолжит.
9: В Новороссийске власти впервые объявили о полной приостановке продажи топлива на всех заправках, но уже через несколько часов топливо снова начали отпускать. Лимиты на продажу топлива составляют от 20 до 200 литров. В канистры горючее по-прежнему не наливают. Заправить автомобиль, как и прежде, можно ИП и юрлицам по топливной карте. В Анапе на заправках дежурят сотрудники администрации, полиции, казаки и волонтеры. Следят за очередями, пресекают конфликты и не дают наливать топливо в канистры. В администрации назвали это систематизацией и оптимизацией работы АЗС. В Москве с очередями по-прежнему напряженно. Больше всего раздражают технологические перерывы, говорит таксист Александр.
14: С заправками пока все очень напряженно. Стоим по часу. На Роснефти отпускают 50 литров лимит. На остальных заправках, вот на Лукойле 20, на Газпромнефти 30. Пока вот такая ситуация. Мелкие эти заправки все закрыты. Ручные электронные заправки закрыты. Соответственно, причем это что день, что ночь. Примерно процедура такая. То есть на каждой заправке минимум по 30 машин стоит в очереди. По факту сейчас ситуация такая, какой бензин нашел, таким и заправился. Потому что есть варианты, когда я по 95-м приходится заправляться, чтобы не стоять в очередях. Потом непонятная ситуация. Нету ни сливающегося бензовоза, нету ни как бы ограничения по отгрузке бензина, но они устраивают технологический перерыв.